Не ожесточите сердца вашего, как в Мериве, как в день искушения в пустыне, где искушали меня отцы ваши, испытывали меня и видели дело мое. 40 лет я был раздражаем родом сим и сказал: «Это народ, заблуждающий сердцем, они не познали путей моих, и потому я поклялся во гневе моем, что они не войдут в покой мой».

Псалом 95. Воспойте Господу песнь новую. Воспойте Господу вся земля. Пойте Господу, благословляйте имя Его, благовествуйте со дня на день спасение Его. Возвещайте в народах славу Его, во всех племенах чудеса Его. Ибо велик Господь и достохвален, страшен Он паче всех богов. Ибо все боги народов – идолы, а Господь небеса сотворил. Слава и величие пред лицем Его, сила и великолепие во святилище Его. Воздайте Господу, племена народов, воздайте Господу славу и честь. Воздайте Господу славу имени Его. Несите дары и идите во дворы Его. Поклонитесь Господу во благолепии святыни. Трепещи пред лицем Его вся земля. Скажите народам: Господь царствует, потому тверда вселенная, не поколеблется. Он будет судить народы по правде. Да веселятся небеса, и да торжествует земля.

Псалом 96. Господь царствует, да радуется земля, да веселятся многочисленные острова. Облако и мрак — окрест Его, правда и суд — основание престола Его. Пред Ним идет огонь и вокруг попаляет врагов Его. Молнии Его освещают вселенную, земля видит и трепещет. Горы, как воск, тают от лица Господа всей земли. Небеса возвещают правду Его, и все народы видят славу Его. Да постыдятся все, служащие истуканам, хвалящиеся идолами. Поклонитесь пред Ним все боги. Слышит Сион и радуется, и веселятся дщери Иудины ради судов Твоих, Господи. Ибо Ты, Господи, высок над всею землею, превознесен над всеми богами. Любящие Господа, ненавидьте зло. Он хранит души святых Своих, из руки нечестивых избавляет их. Свет сияет на праведника, и на правых сердцем веселье. Радуйтесь, праведные, о Господе, и славьте

были такими, как вы, нам тоже казалось, что старость не скоро придет. Но быстро, очень быстро дни бегут.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

0: Капризный старик.
1: Входя будить меня с утра, кого ты видишь, медсестра? Старик, капризный по привычке, еще живущий кое-как, полуслепой, полудурак, живущий в пору взять в кавычки. Не слышит, надрываться надо, изводит попусту харчи, бубнит все время, нет с ним сладу. Ну сколько можно? Замолчи. Тарелку на пол опрокинул. Где туфли? Где носок второй? Последний гляньте-ка, герой. Слезай с кровати, чтоб ты сгинул. Сестра, взгляни в мои глаза. Сумей увидеть то, что за этой немощью и болью, за жизнью прожитой большой, за пиджаком, побитым молью, за кожей дряблой, за душой, за гранью нынешнего дня. Попробуй разглядеть меня. Я мальчик, непоседа милый, веселый, озорной слегка. Мне страшно, мне лет 5 от силы, а карусель так высока. Но вот отец и мама рядом, я в них впиваюсь цепким взглядом. И хоть мой страх неистребим, я точно знаю, что любим. Вот мне 16, я горю, душою в облаках парю, мечтаю, радуюсь, грущу. Я молод, я любовь ищу. И вот он мой счастливый миг. Мне 28, я жених, иду с любовью к алтарю. И вновь горю, горю, горю. Мне 35, растет семья. У нас уже есть сыновья, свой дом, хозяйство и жена. Мне дочь вот-вот родить должна. А жизнь летит, летит вперед, мне 45.

0: круговорот. И дети не по дням растут, игрушки, школа, институт. Все. Упорхнули из гнезда и разлетелись кто куда. Замедлен бег небесных тел. Наш дом уютный опустел, но мы с любимую вдвоем. Ложимся вместе и встаем, она грустить мне не дает. И жизнь опять летит вперед. Теперь уже мне 60. Вновь дети в доме голосят, внучат веселый хоровод. О, как мы счастливы! Но вот померк внезапно солнце свет. Моей любимой больше нет. У счастья тоже есть предел. Я за неделю посидел, осунулся, душой поник и ощутил, что я старик. Теперь живу я без затей, живу для внуков и детей. Мой мир со мной, но с каждым днем все меньше, меньше света в нем. Крест старости взвалив на плечи, бреду устало в никуда. Покрылось сердце коркой льда, и время боль мою не лечит. О, Господи, как жизнь длинна, когда не радует она! Но с этим следует смириться. Ничто не вечно под луной. А ты, склонившись надо мной, открой глаза своей сестрица. Я не старик капризный, нет. Любимый муж, отец и дед, и мальчик маленький доселе, в сиянии солнечного дня, летящий вдаль на карусели. Попробуй разглядеть меня, и, может, обо мне скорбя, найдешь себя.
1: Когда этот старик умер в доме престарелых в маленьком австралийском городке, все считали, что он ушел из жизни, не оставив никакого ценного следа. Позже, когда медсестры разбирали его скудные пожитки, они обнаружили это стихотворение. Его смысл и содержание настолько впечатлили сотрудников, что копии поэмы быстро разошлись по всем работникам больницы. Одна медсестра взяла копию в Мельбурн. Единственное завещание старика с тех пор появлялось в рождественских журналах по всей стране, а также в журналах для психологов. И этот старик, который нищим ушел из жизни в забытом богом городке Австралии, поразил людей во всем мире глубиной своей души.

0: Генрик подкрался к другому стеллажу и, не задумываясь, взял несколько яблок, несколько картофелин и коробку с пирожными. Он быстро рассовал все это по карманам, потом дал знак нетерпеливому ожидающему подельнику. Оба бесшумно выскользнули из магазина и облегченно вздохнули. Дело сделано. Стараясь не возбудить лишних подозрений, подростки, им было около 12 лет, не спеша прошлись по улице, и когда они почувствовали себя в безопасности, Генрик показал Томасу добытые сокровища. Разумеется, эти оборванные, неухоженные ребята сами не знали, куда им идти. Они искали укромный уголок, где могли бы найти защиту от ветра и расположиться на ночь. Они были очень рады картошке, которую, может быть, смогут запечь в костре на мусорной свалке. Согревающее тепло костра было для уличных мальчишек редкостью, и была очень большая опасность, что кто-нибудь их прогонит. Но в этот вечер они действительно смогли насладиться теплом и запеченной в золе картошкой. Ребят постоянно волновал вопрос о еде. Они очень неохотно просили милостыню, потому что в ненастные дни к ним посылали социальных работников, и тогда они пускались в бега. Сообщения других уличных мальчишек о людях, которые делали вид, что хотят помочь бездомным, а на деле потом заставляют их работать день и ночь, внушали им непреодолимый страх. И когда они видели человека, который казался им официальным лицом и который делал попытки с ними заговорить, они убегали со всех ног и прятались в самых невообразимых местах. Через несколько дней после удачного посещения магазина Лимана Генрик и Томас опять отправились на дело. Но оно было несравнимо более рискованным. Средь бела дня они в пешеходной зоне собирались завладеть кошельками азартных покупателей, которые толпами толкались около открытых торговых павильонов. Через полчаса они встретились на углу с пустыми руками. «Это вообще невозможно», – заявил Генрик. «Мужчины носят свои кошельки во внутренних карманах, а женщины в сумочках. Нужно слишком много времени, чтобы открыть такую сумочку и найти кошелек».
1: «Ну, пойдем опять к Лиману», – предложил Томас.
0: Но, как и следовало ожидать, Генрик покачал головой. Томас знал, что Генрик не любит слишком часто навещать одних и тех же людей. Тогда его терзала совесть, потому что он считал, что действительно лишает их насущного пропитания. Такие мысли были ему неприятны, но у него появилась более приемлемая идея. «Мы просто возьмем всю сумку. Если повезет, то кроме денег в ней может быть еще что-нибудь съедобное». Томас широко раскрыл глаза. «Разве это возможно?» Но в то же время подумал: «Какое приключение!» И все-таки он нерешительно возразил: «Да ведь каждый заметит, что сумка исчезла!» Но Генрик решительным жестом отмел его опасения. «Разумеется, но мы успеем убежать. Надо выбрать таких, кто быстро не побежит. Вот, слушай, ты наскакиваешь на старенькую бабушку с большой сумкой, а я эту сумку хватаю и убегаю в разные стороны. Понял?» Томас кивнул. «Может быть, скоро удастся поесть?» Ребята были очень голодны. Они и вспомнить не могли, когда ели в последний раз. «Мы встречаемся на Лисьей улице». Очень скоро мальчишки увидели немолодую женщину. Она неторопливо шла от одной витрины к другой и рассматривала выставленный товар. Генрик дал Томасу знак, и они незаметно приблизились

0: ничего не подозревающей женщине. Потом все произошло очень быстро. Резкий толчок. Женщина вскрикнула и споткнулась. Гендрик схватил ее сумку и бросился прочь. Но то, что произошло в следующее мгновение, было для мальчишек полной неожиданностью. Мертвой хваткой она вцепилась в плечо Томаса и громко крикнула: «Рудольф, держи вора!» Томас не успел понять, что происходит. Он остановился, как вкопанный. Словно из ниоткуда рядом возник молодой человек и бросился за Генриком. Шансов уйти у него не было. Рудольф схватил его, отнял сумку и повел обратно к месту происшествия. Томас застонал, когда увидел взятого в плен друга. Теперь не имело никакого смысла вырываться и бежать. За последствия неудавшейся акции придется отвечать вместе. «Что, надеялись на легкую добычу?» Глаза Рудольфа метали молнии. «Для начала вызовем полицию». Мальчишки застыли от ужаса. Но в этот момент пожилая дама повелительно подняла руку и приказала родственнику помолчать. «Все успокойтесь и послушайте мое предложение. Мы забудем о полиции и отправимся ко мне домой. Я приглашаю вас на чай». «Как, собственно, вас зовут, ребята?» У Генрика отвисла челюсть, а глаза Томаса грозили выкатиться из орбит. Опустив глаза, они назвали свои имена. А вот Рудольф нисколько не удивился. «Это твое постоянное великодушие!» — пренебрежительно сказал он. «Смотри, тетя, чтобы она когда-либо не подвела тебя!» Замечание молодого человека не произвело на даму никакого впечатления. Самым любезным и непринужденным тоном она сказала: «Ты пойдешь с нами, Рудольф?» Молодой человек покачал головой. «Нет, я провожу вас до вашего дома, потом пойду. Мне пора на службу». Она согласилась. Воришки молчали, они не знали, что делать, но убежать не решались. Через час они сидели в элегантной столовой богатого особняка в пригороде и пили чай из маленьких фарфоровых чашечек. Катерина Петерс, так звали даму, попросила их снять обувь. На остальное она не обращала внимания. Лохмотья вместо одежды, немытые руки, спутанные волосы — все это ее, кажется, не смущало. Спокойствие и рассудительность дамы обуздали дикарей, и они очень старались ни к чему не прикасаться, чтобы вдруг ненароком чего не испортить. «Ну, рассказывайте!» Дама сделала глоток из своей чашки. «Как вы до такой жизни-то дошли? Во что, нет родителей, которые бы научили вас нормам приличия и порядочности?» Генрих и Томас покраснели и дружно покачали головой. Говорить они не могли. Этому очень мешал красовавшийся на блюде большой пирог. Фрау Петерс отнеслась к данному обстоятельству с пониманием и позвонила в колокольчик. Вошла горничная и поставила перед ребятами большой поднос с приятными бутербродами. «Так я и думала», — сочувственно проговорила дама. «Ешьте, ребята, кажется, вы очень голодны». В интонации ее голоса не было ни порицания, ни какого-то другого негатива. Но Томас не выдержал и спросил: «Почему вы так добры к нам? Мы хотели вас обокрасть, а вы делаете для нас столько хорошего». «Вот именно», — быстро ответила фрау Петерс. «Воздавать добром за зло — это один из величайших библейских принципов, который мне нечасто удается претворять в жизнь». Генрик и Томас недоуменно переглянулись. «Я объясню вам это другими словами. Бог сделал для меня много хорошего, и я рада, если могу сделать что-либо хорошее для других. Этого желает Бог, потому что Он любит каждого человека». «Вот как!» – задумчиво проговорил Томас, глотая горячий чай. Вкус его был отменным. Он не понимал, когда в последний раз наслаждался чем-либо подобным. Пока ребята ели, фрау Петерс рассказала им много интересного про Иисуса, который является Сыном Божьим и любит людей, всех без исключения. К примеру, Он исцелял больных и однажды разом насытил более 5000 человек. Это произвело на Генрика и Томаса большое впечатление. Им и в голову не приходило усомниться в правдивости этих удивительных рассказов. Когда они наелись, Генрик собрался с духом и сконфуженно пробормотал:
1: «Мы очень сожалеем, что хотели вас обокрасть. Мы были очень голодны. Было бы здорово, если бы этот Иисус и сейчас был жив. Он бы и нас хлебом обеспечивал».
0: Фрау Петерс улыбнулась. «Я принимаю ваши извинения и охотно верю, что вы сожалеете о своем поступке. Но вам не надо безнадежно смотреть в будущее. У меня для вас хорошая новость. Иисус Христос жив». Глаза Генрика округлились. Он быстро спросил: «Вы знакомы с ним, да? А можно с ним встретиться?» Фрау Петерс опять улыбнулась. «Да, я действительно его знаю, но не в том плане, как вы думаете. Найти его можно вот здесь». Она взяла с полки рядом со своим креслом большую книгу в черном переплете и положила ее на стол. «Это Библия, Слово Божие. Здесь все написано про Иисуса и еще многое другое. Он жив, но видеть его мы не можем. А вот кто примет его в свое сердце и посвятит ему свою жизнь, того он поведет по жизни и будет о нем заботиться». Томас и Генрик пристыженно переглянулись. Фрау Петерс поняла, о чем они сейчас подумали, и быстро спросила: «Я полагаю, вы не умеете читать?» Мальчишки кивнули. «Это ничего не значит. Читать вы научитесь». И прежде чем Генрик и Томас успели сказать, что это для них невозможно, она встала, подошла к ним со спины и обняла обоих. Уличные мальчишки, которые не знали ничего, кроме окриков и толчков, растерялись и не знали, что думать. Как это чудесно, когда человек делится с тобой своим душевным теплом. А фрау Петерс продолжала: «Не думайте, что вы не способны научиться грамоте. Я уверена, что у вас светлые головы, и я рада, что вы хотели обокрасть именно меня, потому что я хочу рассказать вам еще кое о чем». Она таинственно и ласково усмехалась. Этот день в корне изменил жизнь уличных мальчишек. Выяснилось, что сын этой дамы руководит христианским детским приютом, где дети обеспечены всем необходимым и подрастают в атмосфере доброты и взаимного уважения. И, разумеется, они посещают школу. Через несколько недель после того, как они поселились в этом приюте, Генрик и Томас посвятили свою жизнь этому чудесному Спасителю, Иисусу Христу. И произошло это там, где они впервые услышали благую весть, в особняке немолодой дамы Катерины Петерс.
2: Идешь дорогой трудной и опасной, Печаль сжимает сердце, как тиски. Слабеют силы, и сознание гаснет, а сердце плачет болью от тоски. Быть может, ты сошел с пути прямого, который светом счастья озарен. Так вспомни зов того, в ком все основы, как ласков и прекрасен небосклон. Открой глаза навстречу синей дали. Там, высоко за звездной красотой, есть тот, кто знает все твои печали и лечит сердце ласковой рукой. Он верный друг и слышит каждый шепот, что издает в страданиях душа. Прощает твои слезы, горечь, ропот. Встань, посмотри, как близко небеса. Коснись всем сердцем нежной глади неба и спей его, как путник дар ручья. Получишь мир, покой, окрепнет вера. Услышишь: да, ты мой, да, ты моя. И крылья веры вновь тебя поднимут, а небо примет словно лучший друг. Твой Бог, спасенный в горе, не покинет, и в сердце отзовется небо звук.

0: Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа. Да благословит вас Бог! Вы слушали программу «Осень жизни», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.
1: В Германии 3 часа.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хесби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит седьмая часть этой повести.
1: Так и продолжалось это долгое однообразное шествие. Менялись лишь конвоиры. Некоторые из них делали жизнь еще более тягостной, чем остальные. А иногда начальник заставлял всю колонну шагать быстрее, чем обычно, если в городе, куда они направлялись, его ожидали приятные дела. Городов ссыльные не видели, а вот в деревнях по дороге им было разрешено просить милостыню. Деньги, которые выделяло правительство на каждого, были очень скудными. Их явно не хватало, чтобы удовлетворить самые нищенские потребности. Приближаясь к какой-либо деревне, закованные узники изо всех сил гремели цепями, чтобы привлечь к себе внимание местных жителей. Пронзительный звон становился аккомпанементом просительной песни каторжан. Пели они безо всякой слаженности, почти лишенным мелодии причитанием, которая, однако же, имела свою тональность, взывающую к сердоболию. «Жальтесь, отцы родные! Не оставьте путников невольных! Не оставьте людишек в цепи закованных! Покормите, отцы родные! Помогите нам! Покормите! И помогите бедным и нищим. Имейте сострадание, отцы родные. Имейте сострадание, матери родненькие. Христа ради, пожалейте узников, людей запертых за стенами каменными и решетками, за дверьми дубовыми и замками, за прутьями и засовами железными. Держат нас в заключении. Нет рядом ни батюшек наших и ни матушек, и никого из родных наших. Заключенные мы. Пожалейте, отцы!»
2: Этот скорбный клич начинался загодя, и жалостные ноты привлекали многих крестьян к дверям. То хлебушка подадут, то несколько горстей мучицы. Как правило, именно штундистов посылали просить милостыню, которую потом можно было обратить в деньги или табак. Алексей с его строгим и благородным лицом, старая Матрёна с поникшими плечами и морщинами на лице вызывали особое сострадание и получали самые большие подаяния. Незлобивая и благодарная старушка зачастую вызывала слезы у крестьянских женщин.
3: «Ты слишком стара, чтобы идти по этапу, матушка!» — говорили они.
4: «Я иду с моим единственным сыном!» — отвечала она.
3: «Да жалится над вами обоими Господь!» — восклицали крестьянки.
4: «Он жалеет нас и любит!» — говорила Матрёна и мирно улыбалась.
2: Когда объявляли полуденный привал, все собранное по пути пропитания поровну делили. В этой толпе убийц, грабителей и преступников всякого рода царило, тем не менее, грубоватое чувство справедливости и товарищества, не говоря уже о политических ссыльных и преследуемых штундистах. Они спали под одной крышей, шли бок о бок по одной и той же дороге. Их жизни практически ничем не отличались, в той степени, в какой об этом позаботилось государство. Наступила осень, и с приходом дождей исчезла пыль. На короткий период давно выдохшимся путникам стало легче. Воздух был по-прежнему теплым, а солнце – мягким и не злым.
3: Деревья еще не сбрасывали листву. Огромные неогороженные пшеничные поля стояли безлюдные. Бесчисленные стаи птиц порхали над живьем, питаясь зерном слишком спелым, чтобы его унести. В деревнях с пришедшим богатым урожаем подношения становились все более щедрыми. Цветы задерживались в лощинах и впадинах, где морозные ночные ветра проносились поверх. Среди ссыльных чувствовалась новая бодрость. Их уже не заставляли так спешить и кормили лучше. Дети снова начали веселиться и играть. И сами женщины не выглядели уж столь несчастными и измученными. Однако осенние дожди становились сильнее и настойчивее, а бесконечный путь все продолжался. Обувь, которую выдали каторжанам, развалилась через неделю или две после того, как они вышли в этот путь, и они ступали босиком по раскаленной пыли. Каждые 6 месяцев им выдавали 1 рубаху из грубого полотна, но теперь это были лохмотья. Куртки и штаны тоже были из серого полотна и истрепались не меньше. Вольные поселенцы смотрелись не намного лучше, хотя и брали собственную одежду, но каждому было разрешено нести лишь небольшую сумму с пожитками, которые они хотели взять с собой в ссылку. Многие продали, что могли, чтобы достать еды. Под безжалостным дождем, промокшие до нитки, они шли дальше. Их исхудалые, изможденные тела немели от холодного ветра, а наполовину замерзшая грязь сочилась из дырявой обуви. Не было особого облегчения, и когда они добрались до крыши этапа, ибо не могли просушить там свое промокшее тряпье или сменить одежду. Они должны были спать на деревянных нарах, в промокших и грязных лохмотьях. Естественное тепло многих утесненных человеческих тел и горячечный пар делали атмосферу еще более мерзкой. Трясясь от холода и одновременно истекая потом, несчастные люди не могли заснуть, дабы обрести отдохновение. Вскоре дожди сменились снегом, и первая зимняя метель приблизилась к ним с севера. На несколько дней непогода привязала их к месту. Летели снежные хлопья, крупные и обильные. Было совершенно ничего не видно и не слышно. Потом настал голод. Такого голода и истощения они еще не знавали, ибо для ссыльных не было отложено никакой провизии, а крестьянам, у которых они покупали еду, было так же трудно выйти к ним, как им самим шагать по дороге. Начальник конвоя выделил им скудную часть солдатского пайка, достаточную только для того, чтобы вовсе не умереть с голоду. Но больше он ничем им помочь не мог. Без еды и огня, в одежде, высыхающей прямо на телах, прижатых друг к другу, они и проводили эти жуткие дни и ночи. Наконец вьюга утихла, и наступили трескучие морозы. Крестьяне пригнали несколько грубых саней, полагая, что все женщины и дети, да и некоторые осужденные, следующий этап не выдержат. Зима застала их так внезапно, что даже охрана не была к ней готова. Каторжане были в лохмотьях, оставшихся от их летней одежды, и босые, но в ближайшей пересылочной тюрьме им должны будут выдать все зимнее. Однако для полуголодных мужчин и женщин следующие несколько дней были на редкость тяжелы. Они шли под нахмуренным небом и пронизывающим ледяным ветром. В мертвенной тишине, нарушаемой лишь звоном цепей, процессия медленно и устало продвигалась по заснеженным полям. Заключенные держались рядом, чтобы не замерзнуть насмерть. Но никто не говорил ни слова своему сотоварищу. В телегах и санях женщины тоже молчали.
2: будучи почти в полном оцепенении. И лишь время от времени дети издавали испуганный крик при виде смертельной апатии вокруг них. Сережа и Миша как можно ближе держались к телеге, в которой скорчилась Татьяна, державшая на коленях маленькую Клаву. Но и они ужасались этого всеобщего мрака и не могли говорить друг с другом. Они наконец-то достигли пересылочной тюрьмы, где хранились зимние вещи. Там они должны были провести несколько дней, дабы восстановить силы, ибо несколько пожилых осужденных окончательно изнемогли. Для всех это было изрядное облегчение. Татьяна, бывшая, казалось, на волосок от смерти, немного ожила.
4: «Харитон», — сказала она, лежа рядом с ним на нарах.

0: он. И резкая боль отозвалась в его сердце.
1: «Настало время передать то, что доверил мне Алексей»,
0: прошептала она ему на ухо.
1: «Я крепко это хранила, и никто ничего не заподозрил. Но если я умру в пути, они найдут это, и вы потеряете почти все, если не все.
2: Но кто позаботится об этом для нас?» – спросил он. «Матрёна слишком стара. Не стоит ждать, что она дотянет до конца. Нам идти еще много недель, и женщины не выдерживают пути.
1: Пусть мальчики возьмут»,
0: – продолжала она шепотом.
1: 50 рублей Миша и 50 Сережа. Они оба умны и осмотрительны, как мужи. Ах, они были для нас огромным утешением, добрые мальчики. На всех останется не так много, когда вы доберетесь до Иркутска. Но там вы найдете работу.
0: «Я спрошу Алексея», — сказал Харитон.
1: «Тогда я буду совсем спокойна»,
0: — тихо произнесла она.
1: «Я могла умереть уже сегодня, но молилась Господу, чтобы он сберег меня, пока я смогу доверить свою тайну. Теперь мне не о чем думать, кроме как о том, как все мы будем благословенны, снова собравшись вместе с Господом. Мы были очень счастливы в Книшах, муж мой».
2: «Были»,
0: — ответил он, издав стон.
1: «Мы могли быть счастливы в Иркутске»,
0: — продолжала она.
1: «Но я истощена телом и душой. Я хочу покинуть этот мир. Ты отпускаешь меня с Клавой?
2: Да совершится воля Божья», — сказал он.

Для Миши и Сережи это была серьезная обязанность. Им вверяли общую казну штундистов, на каковые средства они должны будут продержаться до конца пути. Да, разумеется, у ссыльных будут скудные средства, выделяемые государством, но этого не хватит на женщин и детей, которые их сопровождали. Татьяна нашла возможность зашить рубли в куртки мальчиков. Это был суетный день. Они разгружали обозные подводы и доставали свою зимнюю одежду. Но она была сырой и заплесневелой, ибо дождь и снег намочили мешки. Заключенные получили свои зимние вещи из государственных запасов. И все было, по крайней мере, сухое и теплое. Они снова вышли в путь, воспрянув духом. Хорошо, что штундисты вняли предчувствию Татьяны. Через день или два после того, как они отправились в дорогу и пересекали открытую степь, по которой рыкал ледяной северный ветер, Сережа и Миша, как обычно, в полуденный привал понесли еду Татьяне и Клаве, которые больше не покидали свою телегу. Дитя спало. И Татьяна была очень сонной.

Лива. «С тобой все хорошо, мама?» – спросил Сережа. «Очень хорошо, любимый сыночек», – ответила она. «Мне больше не больно, и я даже совсем не устала. Ах, как хочется спать! Подоткни нам накидку, сыночек». Сережа бережно укутал овчиной ее и Клаву и склонился, чтобы поцеловать их бледные лица. Обе были холодны. «Начальник конвоя сказал, что мы будем в Иркутске до Рождества», — сказал он жизнерадостно, — «если нас опять не задержат метели». «Это хорошая весть», — ответила она сонно. «Я рада за твоего отца. Будь ласков к нему, Сережа». В короткий полдень выпал легкий снег, и легла изморось. Вся колонна была покрыта тонкой сверкающей пылью. Телеги стали похожи на посеребренные колесницы, а лошади, тянувшие их, были прекрасно белы. Каждая травинка и каждый голый пшеничный стебелек были покрыты нежным инеем. Заснеженная, далеко растянувшаяся процессия шла по белоснежному ландшафту. К северу небо было зловеще темным, и начальник конвоя приказал двигаться быстрее. «Как красиво!» – воскликнул Миша. «И как страшно!» – сказал Сережа. Мальчики дошли до этапа раньше телег и готовы были уже поднять Татьяну и маленькую Клаву. Но те не пошевелились с тех пор, как Сережа укрыл их овчиной. Не двинулись они, и когда он убрал ее и позвал. «Мама!» Они крепко спали глубоким и спокойным сном. Маленькая Клава была заключена в материнские объятия и никогда больше не проснется к боли и отчаянию этого мира. «Большего горя с ними уже не случится», — говорили мальчики друг другу на следующий день, следуя за телегой, что везла мертвые тела к ближайшему кладбищу. «Ничего страшнее быть уже не может». И все же в глубине души они прозревали другие потери. Сегодня Харитон выглядел очень больным, да и Алексей смотрелся не лучше. Все штундисты были ужасно подавлены. Их жены и дети настолько измучились и ослабли, что они едва надеялись и едва ли желали, чтобы те дожили до Иркутска. Их то и дело задерживала метель, и по нескольку дней невозможно было продолжать путь. Они жили впроголодь, им постоянно не хватало еды. И когда они становились пленниками непогоды, голод тянул к ним свою костлявую руку. До Рождества в Иркутск они не попали. Но все же был конец их злосчастной дороги. В городе уже обосновался Демьян, муж Параски, и, вероятно, ждал их освобождения под надзор полиции. Им, возможно, разрешат осесть здесь, в тысячах верст от родного села. Штундисты собрались вместе и воздали печальное и торжественное благодарение. Из 9 женщин, избравших пойти с ними в сибирскую ссылку, 4 остались лежать в могилах, разбросанных по всему тракту. Их никогда не посетят возлюбленные. Из 14 детей осталось лишь 5, считая Мишу и Сережу. Даже когда выжившие пели свой обычный вечерний гимн «О, странников счастливых череда», слезы катились по их загрубевшим и изможденным лицам, и голоса их дрожали. «Мы воздаем тебе хвалу, о Господи!» — произнес Алексей. «Хвала тебе!» — отозвались остальные. «Блаженны те, что отошли к Господу», —
— сказал Алексей. «Блаженны они!» — было ему ответом. «Блаженны вы, гонимые людьми за Христа!» — продолжал Алексей. «Блаженны мы!» — ответили все. Тогда Алексей раскрыл Библию и прочел. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головою их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает? И непрестанно, всякий день, страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить. Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный, и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. И я вложу слова мои в уста твои, и тени руки моей покрою тебя». Исаия 51, 11, 16. После этого Алексей пролистал к Новому Завету и продолжил читать. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Римлянам 5:1-5. На лицах мужчин и женщин было выражение тихого смирения. Люди смотрели друг на друга с торжеством в глазах. Чем были эти невзгоды по сравнению с той славою, что ожидает их всех?

0: Они ждали освобождения со дня на день. Партия ссыльных, прошедшая вместе так много месяцев, была разделена. Людей распределили по разным местам ссылки. Кроме тех преступников, которых приговорили к рудникам. Но про штундистов, похоже, забыли. Демьян знал об их прибытии и прислал приветственную весточку. Он уже нашел для них кров и почти договорился о работе. Наконец, в одно прекрасное утро их построили в тюремном дворе, где формировалась партия для черных рудников. Неужели их обрекли на это страшное место? Мужчин снова приковали ножными кандалами к другим узникам. Женщин и детей погрузили в телеги. И снова по земле, промерзшей на множество вершков, при морозе даже в разгар дня, они вышли в свою дорогу скорби, не ведая о том, где она окончится. Они прошли по восточному берегу озера Байкал, попав в дикую безлюдную местность, лежавшую в то время под густым покровом снега. Но во второй раз, когда они достигли этапа, через несколько дней после выхода из Иркутска, другие заключенные вышли в путь без них. Начальник конвоя, который возвращался теперь в Иркутск, некоторое время ожидал исправника, который должен был принять штундистов. Но, будучи в нетерпении в связи с задержкой и опасаясь, что у него мало времени, чтобы добраться до крова, он вызвал к себе Алексея. «Вам можно доверять», — сказал он. «Я предоставляю вам самим явиться в околоток. Там вам скажут, на каких условиях вы будете здесь жить. Это не веселое место. У вас есть ко мне какие-либо жалобы?» «Никаких жалоб, ваше благородие», — ответил с уважением Алексей. «Да пребудет с вами Бог», — сказал тот. «И с вами», — ответили ссыльные. Они смотрели вслед конвою, пока тот не скрылся в морозной дымке. Потом они направились к деревне, лежавшей примерно в полуверсте. На заставе, из лачуги, больше похожей на снежный намет, вышел несуразный старик и окликнул их. Алексей объяснил, кто они такие, а Миша с Сережей пытались разобрать надпись на полусгнившем столбе. Они прочли: 34 дома. 65 особ мужеского полу. Женщины и дети тут не учитывались. Это было небольшое поселение. Дома были срублены из дерева и тянулись двумя изломанными линиями по обеим сторонам дороги. Казалось, они тоже были сооружены целиком из снега. Было ясно, что здесь царит крайняя нищета. Встречные жители имели монголоидные черты лица, выглядели грубыми и дикими. Штундисты пришли в околоток, назвали свои имена и вручили местному исправнику бумагу, выданную им начальником конвоя. Он точно был монголом. Пристально всмотрелся в каждого, чтобы узнать при очередной встрече. Потом сообщил, что они обязаны являться к нему раз в неделю и в любой момент, когда он их вызовет. Женщины и дети стояли на улице, дрожа от ледяного ветра. «Куда нам идти, ваше благородие?» – спросил Алексей. «Куда хотите», – ответил исправник. «Вы можете жить где угодно в этой деревне, но больше нигде». «А сдается ли здесь жилье?» – спросил Алексей. «Я про такое не знаю», – сказал жандарм. «Видишь ли, братец, это очень маленькое место. В каждом доме живут уже по 2-3 семьи».
1: «А мы сможем найти жилье?» –
0: Снова спросил Алексей.
1: «Пойди попробуй, братец», — ответил тот. «Вы вольны, и люди здесь тоже вольные. Они примут вас, если захотят».
0: После этого начались изнурительные поиски крыши над головой. В некоторых домах им даже не открывали дверь, не желая запускать холод. Сквозь окна в морозных узорах кричали, что места нет. В этой бездомной группе не было маленьких детей. Но 5 женщин и 2 девочки, пережившие ужасную дорогу, страдали от холода. Они также пали духом при виде дикого и негостеприимного места, в которое их мужей сослали на несколько лет. Некоторые готовы были расплакаться, но боялись, что слезы замерзнут на ресницах. Харитон Кондратьев тихо благодарил Бога за то, что он милосердно забрал у него жену и дочерей. Наконец, пройдя деревню из конца в конец, они вернулись к дому, возле которого сухой заиндивелый куст робко возвещал о том, что это местный постоялый двор. Их быстро впустили и заперли за ними дверь. Воздух здесь был почти таким же мерзким, как в камерах, в которых они спали до этого. Но они привыкли, и, во всяком случае, у них был кров. Здесь они могли отдохнуть, обогреться и достать еды. Постоялый двор содержал еврей, самый разумный человек из всех, кого они встречали здесь до сих пор. Но он не мог назвать им ни дом, ни амбар, ни даже навес для скота, где они могли бы найти приют. Не мог он назвать и место, где они могли бы поселиться не поодиночке. Дома были уже переполнены. Работы не будет до самой оттепели. Крепкие работники могут получать несколько копеек в день, трудясь на общинных полях. В работницах никто не нуждался. Женщин было и так предостаточно. Наконец он вспомнил о полуразвалившемся доме на самом краю деревни. Он пустовал уже не один год, ибо беглые каторжники с рудников зверски убили там всю семью. Хозяин со смаком описывал все подробности преступления, и женщины содрогались, слушая об этом.
1: «Люди говорят, духи мертвых так и не ушли оттуда», — добавил он, — «и не уйдут, пока виновные не будут наказаны. Но вы можете пожить там за небольшую плату, если не боитесь».
0: Мужчины, едва закончив трапезу, отправились осмотреть место. Это был просторный дом. Бревенчатые стены и большая печь были в сносном состоянии, но в прорехах крыши виднелись белые полосы замерзшего снега. Были здесь и хозяйственные постройки, тоже нуждавшиеся в восстановлении. Но мало что можно было сделать до оттепели. Их было 13, 9 мужчин и 4 мальчика, выдержавших все трудности. Они были худыми, истрепанными и изможденными. Женщины, которых они оставили на постоялом дворе, выглядели почти как скелеты. И все же, стоя под разваленной крышей, они воздели руки и в торжественной молитве вновь посвятили себя Господнему служению. Здесь они обустроят себе кров, и здесь будет церковь, где они смогут молиться Богу по своей совести. Они решили по возможности найти жилье для женщин. Сами они будут жить вместе в этом доме, пока не восстановят его. Да, ожидавшее впереди выглядело безрадостным. Однако настоящее было лучше, чем прошлое. Им надо было вынести голод, холод и величайшую бедность. Но они больше не увидят неописуемую грязь и низость тюремных камер. Тем не менее, горести, через которые им пришлось пройти, навеки запечатлены в их памяти.
1: «Есть одна добрая весть», — сказал Миша. «Мы можем писать любые письма, Исправник не умеет читать».
0: «Ты уверен?» – спросил Алексей.
1: «Да», – ответил Миша. «Он держал список ваших имен вверх ногами и только притворялся, что сверяет его. Я открою школу, как только люди немного узнают нас».
0: «Это против закона», – сказал его отец.
1: «А мы люди законопослушные».

0: Долго тянулись зимние недели, но, наконец, настала оттепель, и дом, который заняли мужчины, был залит талой водой. К этому времени старожилы ближе узнали новых поселенцев, и не было труда найти временное жилье, пока они чинили заброшенный дом. С приходом весны ими овладела новая надежда, и они воспрянули духом. Но их средства, даже при очень мудром расходовании, таяли вместе со снегом. Очень скоро они лишатся последнего рубля. В тот день они работали с утра до вечера, починяя крышу. К ним подошел какой-то крестьянин. Он молча глядел на них минуту или две.
1: «Харитон!»
0: — крикнул он наконец.
1: «Узнаешь?»
0: Харитон соскочил с покатой крыши, потом с низкого карниза и заключил незнакомца в объятия.
1: «Это Демьян!»
0: — закричал он. Это был житель Книшей, сосланный во время первой волны репрессий несколько лет тому назад. Его знали все, кроме Алексея и Миши. До его ссылки их соседи работали и молились вместе с ним. Все были очень рады повстречать его снова.
2: «Как я расстроился, узнав, что вас выслали из Иркутска!» – сказал он. «Там была готова работа для вас. Но вскоре мы узнали, что вас погнали дальше. И как только мы сумели кое-что собрать, я тайком ушел. И вот принес это вам».
1: «А если узнают?»
0: – воскликнул Харитон.
2: «Что ж, кто-то должен рисковать», – сказал он уклончиво. «Мы не допустим, чтобы вы сгинули в этом диком месте. Вы бы не получили денег. Там всего 30 рублей, если бы никто не решился пойти. Но я хочу услышать новости. Как там Параска?»
0: «Она бережет каждую копеечку, чтобы присоединиться к тебе», – сказал Алексей.
2: «Она так и не нашла наших мальчиков», – спросил он с печалью.
0: «Да, это жестоко.
2: Они потерялись из виду. Мы не нашли никаких следов», – ответил Алексей. «Даже отец Кирилл, добрый человек, ничего о них не слышал».
0: «Ах!» – воскликнул он. «Это батюшка, о котором рассказывает Параска. Я получил от нее письмо с вестями из Книшей. Но мне надо поторопиться, ибо сюда 4 дня пути и 4 обратно. Я отмечался в прошлый понедельник и не позднее среды или четверга должен снова явиться в полицию».
2: «Ага, вот Параскино письмо. Она пишет: отца Кирилла удалили из Книшей стараниями отца Паисия. Ему не разрешили взять с собой Велю».
0: «Кто такая Веля?» – спросил Демьян.
1: «Читай дальше!»
0: – воскликнул Алексей. Он был вынужден оставить ее с вдовой отца Василия. И люди говорят, что она снова хочет выйти замуж за старосту Ахрима. «По возможности сразу передай Мише».
2: «А Миша кто?» – снова спросил Демьян.
1: «Это мой сын», – сказал Алексей. «А Веля – это моя дочь младшенькая.
2: Всех детей до 10 лет отняли у нас», – сказал Харитон. «И Велю принял к себе отец Кирилл.
1: И вот такая ужасная весть».
0: Все тут же осознали ее угрожающий смысл. Нежное, ласковое дитя отдали в руки тираничной и бессовестной женщины, а, возможно, во власть грубого и жестокого человека, который будет вымещать на ней всю свою нестерпимую злобу к ее близким. Алексей со стоном опустился на колени и закрыл лицо руками.
1: «О, мой Бог! Мой Бог! «Избави ее!»
2: – повторял он в отчаянии. Письмо было написано примерно 4 месяца назад. 1000 верст протянулись между ним и его одиноким дитяти. Она уже, вероятно, пережила зиму, полную унижений. Чем можно было помочь ей?
1: «Я должен идти, отец!» – воскликнул Миша. «Даже если мне придется нищенствовать в пути, я пойду! Я спасу ее, отец! Веля! Малышка Веля!»
2: Голос мальчика сорвался на громкий крик, будто он хотел, чтобы она услышала его через все разделявшее его пространство. Решать надо было быстрее, ибо если Миша действительно пойдет, то ему надо идти в Иркутск с Демьяном до того, как дороги размоет талая вода.
1: «Пусть идет со мной», – сказал Демьян. «У нас есть друзья в Иркутске. Они дадут ему письма своим друзьям, живущим по пути. Мы соберем еще немного денег, и как только он дойдет до железной дороги, дальше все будет быстро. Он будет в Книшах до следующей зимы, а летом всегда лучше. Да и Ирина поможет Веле, в этом уж не сомневайтесь».
2: «Тебе надо идти, мальчик мой», – сказал Алексей. «Но сначала ты должен попасть в Одессу и заручиться помощью твоего родственника. Как бы там ни было, он даст денег». Через несколько часов Миша попрощался с отцом и со всей общиной штундистов. Вскоре они поселятся в своих новых жилищах и начнут превращать их в достойные дома. Зимняя скорбь истекла, и прорастали новые надежды. Если бы не эта печальная весть, Миша почувствовал бы, что даже в Забайкале жизнь может быть полна радостей. Сережа долго провожал Мишу по тракту на Иркутск. Им надо было многое сказать друг другу, но последнюю версту они все больше молчали, зная, что, возможно, не увидятся еще долгие годы. Они безмолвно обнялись и безмолвно расстались.

0: Параска писала правду. Преследования, в результате которых штундисты должны были покинуть княши, сильно изменили отношение к ним. Среди людей, которые наблюдали исход женщин и детей, видели их ужасное отчаяние, слышали их плач по оставленному родному дому, поднялась волна сострадания, и жалость охватывала сердца одно за другим. Они лишь смутно представляли себе, что означает на самом деле сибирская ссылка. Никто еще не возвращался в княши из таких далеких пределов. Но это была самая страшная участь, известная им с детства. Что совершили эти старые соседи, эти братья и сестры и прочие родственники, чтобы заслужить столь суровый удел? Они всегда были милосердны и дружелюбны, помогали в любой беде. И если они были несколько обособленными и фанатичными в своей новой вере, было ли это достаточным основанием, чтобы лишать их дома и имущества? Особенно глубоко задумались над этим женщины. Дети штундистов до 10 лет, распределенные по православным семьям, были образованнее и послушнее остальных. В школе у них был, по сути дела, отдельный класс, ибо некоторые из них хорошо читали, и, как правило, у таких детей были свои маленькие книжки с заветом. Эти книжки с Новым Заветом стали, словно по волшебству, в изобилии появляться в жилищах. Странствующие торговцы книгами, разносившие заветы с огромного хранилища в Одессе, находили в книжах множество покупателей. Было что-то завораживающее, когда люди слушали чтение Евангелий в одном непрерывном повествовании, нежели разрозненными отрывками во время церковных служб. То, что говорили штундисты, оказалось правдой. Не было ни слова об исповеди или оплате священнику, или об освящении домов и полей, или о многих праздниках, когда было грешно трудиться. Мужчинам нравилось слушать об этом, но их женам оказались больше по душе слова о том, как Господь Иисус отнесся к женщинам и детям. Происходил всеобщий сдвиг в разуме и совести крестьян. И отец Кирилл был потрясен некоторыми их проницательными вопросами о доктринах. Его собственное кредо способствовало такой перемене. Преследование, близорукое, как, впрочем, все репрессивные меры, достигло своего обычного результата. Время от времени, помалу и соблюдая великую осторожность, Веля приносила Библии и сборники гимнов, спрятанные под крышей лесной лачуги, и потом раздавала их детям штундистов, особенно сиротам при живых родителях. Некоторые были так малы, когда их забирали, что уже через несколько месяцев позабыли отца с матерью. Но большинство видело, как подводы увозили их плачущих матерей, и ничто уже не сможет стереть это из памяти их сердец. Корень штундистской ереси в княшах оставался. Ирина, невестка Ахрима, была сильнее всех тронута и потрясена изгнанием безобидных штундистов. Несколько лет назад она вышла замуж за Панаса, единственного сына Ахрима, который оказался злым и нерадивым супругом. Но он уже умер, оставив ей дочь. По настоятельной просьбе отца Кирилла она приняла у себя двух детей-штундистов, чтобы они воспитывались вместе с ее ребенком. Она тайно приобщалась к вере штундистов, не решаясь открыто заявлять об этом из боязни за дочь. Кроме того, характер отца Кирилла и проповеди, которые он говорил, все еще привлекали ее к вере православной. Никакими словами нельзя описать душевные терзания отца Кирилла во время этих жестоких преследований. Он считал их преступными и нехристианскими. Самым большим порицанием, которое он смог найти в учениях Христа, было следующее. то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Матфея 18:17. Здесь не говорится о тюрьме, избиении, лишении гражданских прав и ссылке. Ибо как Христос относился к отверженным людям? В своих отношениях с мытарями Он проявлял терпимость и сострадание. Он был в их домах, открыто вкушал с ними. Он не прогнал язычницу, молившую его исцелить дочь. Он не отказал еленам, пришедшим к Филиппу, и сказавшим: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Иоанна 12:21. Нет. Когда апостолы хотели призвать небесный огонь на самарян, не принявших их у себя в городе, Он укорял их, говоря: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Луки 9:55-56. Самое суровое, что допускалось законом Христовым, это оставить еретиков. «Туда будут они тебе, как язычники и мытари». Матфея 18:17. Отец Кирилл никак не мог считать штундистов язычниками. Он скорбел об их отходе от церкви и думал, что, поступив так, они совершили ошибку. Но он не мог не видеть их трезвость и честность, их преданное подчинение каждому закону, который не шел вразрез с их совестью, верой и милосердием. Более того, отказ от всех радостей жизни ради собственной веры. Он не мог ждать от своих прихожан такой же преданности церкви в похожей ситуации. Отец Кирилл и его жена делали все возможное, чтобы Веля была счастлива. Девочка была очень привязана к ним, отвечала теплотой на их любовь. Отец Кирилл окружил ее больше лаской и поблажками, чем если бы она появилась в его доме в более счастливых обстоятельствах. Веренные ему осиротевшие дети штундистов занимали его думы больше, нежели остальная паства. Он чувствовал большую ответственность перед Богом за их благополучие. Сможет ли он вернуть их под хранящее лоно церкви? Но Веля была уже не так мала, чтобы стать православной. Ей было почти 10, когда ее силы исторгли из родного дома, а штундистской вере ее учили с малого детства. Традиции предков ее матери, шотландских пресвитериан, были теми волшебными сказками, что рассказывал ей Миша еще задолго до того, как она могла полностью постичь их смысл. Уже детьми они играли в изгоев. В этом для нее не было ничего нового. Но теперь она поняла, что это действительно значит. Эти реальные гонения связывали ее с детьми, страдавшими много лет назад в Шотландии. В ней проснулись таинственные узы кровного родства. Она тоже скорее умрет, нежели предаст веру ее отцов и ее народа. «Милая Веля», – сказал однажды отец Кирилл, выслушав жалобы на нее от школьной учительницы. «Не могла бы ты, хотя бы ради меня, приходя в школу, поклониться святой иконе и перекреститься? Учительница жалуется на тебя и на некоторых других детей, а они смотрят на тебя, милое чадо мое».
1: «Я не могу!»
0: – воскликнула она со слезами на глазах.
1: «Если бы я могла, то сделала бы это, чтобы порадовать вас. Но я знаю, что это нехорошо, и Бог разгневается. Я должна слушаться Бога».
0: «Дитя мое, это всего лишь символы», – настаивал отец Кирилл. «Разумеется, ты любишь Господа Иисуса, и поэтому не могла бы ты, дабы проявить свою любовь к Нему, исполнить символ креста, на котором Он умер за нас? И еще, твое благоговение перед Матерью Божией. Не можешь ли ты поклониться ее изображению? Все эти действия символичны. Я видел, как ты целуешь памятки, которые оставили тебе отец и Миша. Делай то же самое в память о нашем Господе и Матери Его. Веля была в смятении.
1: «Но это не означает то же самое для них!» — ответила она, указывая в сторону деревни. «Они молятся иконе так, будто это и есть Бог, и крестятся они от страха, а не в память о нем. Они думают, что так избегут неудач. Я не смогу этого сделать никогда!» Но я бы очень хотела доставить вам хоть какую-то радость.
0: Девочка склонилась и горячо поцеловала его руку. Отец Кирилл вздохнул, но больше ничего не сказал. Он вежливо попросил школьную учительницу не быть слишком строгой к детям штундистов. Они обратятся со временем, если подходить к ним из-под воль. Но староста Ахрим был одним из попечителей школы, и ревностная учительница пошла со своей жалобой к нему. «Как я могу учить вере?» – спрашивала она. «Если эти маленькие язычники мне не повинуются? Я их наказывала и так, и этак, но они не кланяются святой иконе. А ведь это сама Богородица!» А батюшка только и твердит: «Будь мягче!» Глаза Ахрима сверкнули, рот перекосился. Жажда крови овладела им, и он должен был утолить ее, нападая даже на детей.
1: «Значит, наш батюшка говорит, будь мягче!» – проворчал он.
0: «Я покажу ему жалость! Это он-то православный!» Учит людей всяким бредням. Говорит, что пить много водки грешно. Нам такие идеи тут не нужны. Деревенский трактир принадлежал Ахриму. И с тех пор, как стало чувствоваться влияние отца Кирилла, доходы серьезно упали. Церковь была полна, а трактир почти пустовал. Ахрим возненавидел священника так же, как штундистов. При первой возможности он отправился в Ковыльск, пошел в консисторию и смиренно просил аудиенции отца Паисия, чьими усилиями штундист искоренялся в Книшах. Вскоре после этого отец Кирилл получил предписание явиться к архиепископу, который всегда благосклонно относился к нему. Но принял его не архиепископ.
2: Вы прослушали чтение 7-й части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

Была свадьба в Кане Галилейской. На свадьбу были приглашены не только жители Каны, но и жители соседних деревень. Мария, мать Иисуса, и сам Иисус со своими учениками тоже были приглашены на свадьбу. Свадьбой руководил распорядитель пира, человек, который должен был заботиться о том, чтобы было достаточно еды и питья для гостей. И вот во время свадьбы распорядитель пира заметил, что вино вот-вот кончится. «Что теперь делать?» — подумал он.

Мать Иисуса Мария тоже заметила, что вино кончается. «Может быть, Иисус сможет помочь?» – подумала она и быстро пошла к сыну. «У них больше нет вина», – прошептала она ему. Иисус ответил: «Мое время еще не пришло». Подойдя к слугам, разносящим еду и питье, Мария сказала: «Сделайте так, как вам скажет Иисус». Около дома стояло 6 больших сосудов для воды, но сейчас они были пусты, и Иисус знал это. «Наполните сосуды водой», — сказал Иисус слугам, и те наполнили их доверху. «Зачерпните оттуда и отнесите чашу распорядителю пира», — продолжал он. Слуги так и сделали. Распорядитель пира попробовал то, что ему принесли слуги, и что же? Это было изумительное вино.

Но распорядитель не знал, что эта вода превратилась в вино. И поэтому, подойдя к жениху, он сказал: «Обычно все дают хорошее вино в начале пира, а плохое потом. Ты же оставил самое хорошее вино на конец». Вот каким вкусным было это вино. Оно было гораздо вкуснее того, которое люди пили в начале. Это было первое чудо, которое Иисус совершил на земле.

В Иерусалиме был прекрасный храм. Все евреи гордились им. Во дворе храма всегда было многолюдно. Люди отдавали священникам животных, чтобы принести их в жертву. Богатые люди приводили коров или овец, но для бедных это было слишком дорого, и они приносили обычно нескольких голубей. Это была их жертва Богу.

Не все евреи жили близко от храма. Многие жили очень далеко, им было нелегко вести жертвенное животное из своей деревни или города. Поэтому они покупали этих животных в Иерусалиме. Но знаешь, что в этом было плохого? Продавцы жертвенных животных приходили во двор храма с коровами, овцами и голубями. Поэтому храм превратился в большой рынок. Продавцы и покупатели кричали и ссорились. Коровы мычали, овцы блеяли, а голуби ворковали в своих клетках. Там стоял ужасный шум. И все это прямо перед святилищем. Там же сидели и люди, менявшие деньги. Деньги лежали на столах перед ними. И вот однажды Иисус пришел со своими учениками в Иерусалим. Через несколько дней должна была начаться Пасха. И Иисус хотел присутствовать на празднике. Но придя в храм, Иисус увидел толпящихся людей и услышал весь этот шум. Иисус – Сын Божий, и храм – это дом Его Отца. Люди же превратили дом Его Отца в рынок. Это ужасно. Продавцам и менялам здесь не место, подумал Иисус.

Подобрав с земли веревки и сделав из них бичи, он стал выгонять животных из храма. Продавцам голубей он сказал: «Берите свои клетки и уходите. Как вы смели превратить дом моего отца в рынок?» Евреи страшно рассердились на Иисуса. «По какому праву ты это делаешь?» — стали они спрашивать его. И только ученики Иисуса знали ответ на этот вопрос. Иисус — Сын Божий, пришедший на землю.

0: Сейчас Наталья расскажет вам поучительный рассказ.
1: Было утро 4 июля. Дэви Карсон встал задолго до восхода солнца. Он не стрелял хлопушками и петардами, не наблюдал за стрельбой большой пушки, а занимался домашними делами. Мальчик очень спешил. Этот праздник не бывает дважды в году. Дэви был трудолюбивым мальчиком. Ему нужно было зарабатывать не только себе на хлеб, но и на двух сестер и брата, которые были младше его. Жил он в маленькой деревушке, где у мальчика его возраста было мало шансов заработать. Лучшее, на что он был способен до сих пор, это хвататься за любую работу по мере того, как она попадалась, или, вернее, когда он выискивал ее. Все эти работы были не очень приятные. Дэви любил лошадей и радовался возможности повести лошадь доктора Бристола на водопой, но вот чистить стойло — совсем другое дело. Однако он знал, как делать эту работу, и делал ее хорошо. Сегодня утром он надел свой большой рабочий фартук, чтобы выполнить эту работу. Это была его последняя утренняя работа. После завтрака ему предстояла 4-мильная пробежка в соседнюю деревню на празднование 4 июля. Его мать не возражала против того, чтобы он пошел на праздник. Напротив, она искренне сказала: «Я рада, что доктор дал тебе туда поручение. У тебя будет хороший предлог пойти туда. Конечно, ты можешь остаться дома. Я буду рада и устрою вам хороший праздничный обед. Ты можешь купить что-нибудь стоимостью не больше 10 центов или просто посмотреть. Ты заслуживаешь удовольствия, Дэви». Дэви радостно рассмеялся. Приятно было слышать такие слова от матери, но у него был совсем другой план. Несмотря на всю спешку, он оперся на лопату и все обдумал. В деревне, где должен был состояться праздник, был большой книжный магазин. Доктор Бристол раза два его посылал туда с поручениями. Дэви любовался бесконечными рядами книг и журналов и думал о том, как было бы здорово иметь возможность посмотреть их. Накануне, пока он держал лошадей и ждал доктора, его взгляд остановился на объявлении в газете: «Нужен мальчик». Затем следовало краткое описание того, что за мальчик и каковы будут его обязанности. Все это было подписано владельцем книжного магазина. Щеки Дэви так пылали, когда он читал это, что доктор, вернувшийся как раз в этот момент, пристально посмотрел на него и спросил, не заболел ли он. Пока мальчик стоял, опираясь на лопату, у него созрел великолепный план. Как только он выполнит поручение доктора, то заскочит в книжный магазин и попытается устроиться на работу. Конечно, вряд ли у него что-то получится, но если не будет пытаться, то никогда ничего не получит. Ему не хотелось, чтобы кто-либо знал о его намерениях, поэтому только посмеялся над предложением мамы. «Если мне

0: Я предоставится случай увидеть процессию, послушать музыку и еще кое-что в этом роде, я буду рад», — весело сказал он, — «за исключением обеда». «Обед я, конечно, хочу. Сможете ли вы обойтись без меня так долго?»
1: «О, да, конечно», — сказала мать, улыбаясь ему в ответ. Дэви всегда заботился о маме. Дэви торопливо бежал, хотя дорога шла вверх по холму и была пыльной, а день теплым. Он считал, что у него достаточно времени, чтобы увидеть парад, который должен был состояться в честь этого дня. На углу он остановился и тоскливо посмотрел в сторону книжного магазина. Он находился в полуквартале от него, и кто знает, если он появится так рано, то, может, кого-нибудь опередит?
0: «Нет, это невозможно», — сказал он, наконец, громко и твердо. «Дэви, мне стыдно за тебя. У тебя в кармане пакет с лекарством, который, по словам доктора, с нетерпением ждет пожилая дама. Как ты мог подумать о том, чтобы вначале заняться своими делами? Вперед на улицу, Калман, да еще и со всей скоростью!»
1: Безропотно подчиняясь своему приказу, Дэви побежал. Там его задержали на несколько минут, которые показались ему часами. Где-то неподалеку раздавались звуки военной музыки. Люди на улицах стояли в дверях, стараясь что-нибудь увидеть. Дочь пожилой леди хотела написать записку доктору и отослать ее с Дэви. Она сказала, что не задержит его даже на минуточку, но это оказалось дольше.
2: «Я мог бы зайти за запиской по дороге домой», — робко предложил Дэви.
1: Но она возразила.
0: «О, нет, не стоит. Я напишу ее прямо сейчас и буду спокойна, что ты взял ее. Она будет готова очень скоро».
1: Звуки музыки становились все ближе и ближе, пока не миновали и не затихли вдали. Наконец, записка была готова. Дэви сунул ее в карман и пытался почтительно выслушать еще несколько сообщений. Перепрыгивая через 3 ступеньки, он спустился по лестнице, чтобы последовать за затихающей музыкой. Улица была почти пуста. Все мальчики скрылись из виду вместе с процессией. Дэви большими шагами двинулся в том же направлении и подумал, не будет ли неприлично перейти на бег. В этот момент из-за угла перед ним появилась запоздалая группа — отец, мать и 2 детей. Вид у них был странный и одежда необычная. Они казались совершенно неуместными в городе.
0: «Ну вот, в чем теперь дело?»
1: Люди, шедшие впереди, достигли другого угла и повернули за него, за исключением самой маленькой девочки. Она упала, и ее крик привлек его внимание. Он поднял ее, стряхивая пыль и грязь с одежды, поправляя сильно погнутую шляпку. Дэви убеждал ее не плакать, потому что не найдут остальных во мгновение ока. Девочка перестала плакать. Она изучающе посмотрела на Дэви большими голубыми глазами и доверчиво вложила свою маленькую смуглую руку в его. Они свернули за угол и сразу же оказались в толпе. Его поразило и встревожило то, что отец, мать и старшая сестра маленькой девочки, казалось, исчезли. В течение нескончаемого получаса они толкались в толпе, смотрели и оглядывались. Наконец к нему подбежал рассерженный отец, громко говоривший на ломаном английском, а за ним еще более рассерженная мать и плачущая маленькая девочка.
0: «Что он делал с Гретхен? Как он посмел украсть их Гретхен и сбежать с ней? Плохой, злой мальчишка! Полиция непременно должна знать об этом!»
1: Напрасно Дэви пытался объяснить. Они были слишком взволнованы и напуганы, чтобы слушать объяснения. В разгар попыток Дэви 2 хорошо одетых мальчиков, стоявших рядом, расхохотались и так смутили его, что он резко остановился. Разъяренная семья двинулась прочь. Держа маленькую девочку на руках, отец, глядя на Дэви, покачал головой. Но девочка оглянулась и ласково улыбнулась ему. Затем Дэви обнаружил, что толпа пытается приблизиться к эстраде.
0: «Пойдем сюда!» — сказал один из смеявшихся мальчиков, тронув его за плечо.
2: «Есть шанс проскользнуть сюда сзади и занять первоклассное место!»
1: Дэви поблагодарил их и уже собрался последовать за ними, когда мимо пробегала маленькая девочка, направлявшаяся в противоположную сторону от толкающейся толпы. Натолкнувшись на него, она выронила из-под руки небольшой сверток. Дэви поднял его и растерянно посмотрел вслед девочке, крича:
2: Подожди, ты что-то потеряла!»
1: Но ее уже и след простыл.
0: «Ты ее не найдешь», — сказал мужчина. «Она уже затерялась в толпе. Можешь положить сверток в карман и назвать его удачей».
2: «Ты потеряешь место, если не займешь его сию же минуту», — сказал один из мальчиков, стараясь пропустить его. «Спасибо», — сказал Дэви. «Но я думаю, что должен найти девочку».
1: С этими словами он бросился в толпу и начал поиски. Несколько часов спустя уставший мальчик вышел из красивого книжного магазина. И если бы он не был так разочарован, то понял бы, что голоден. Медленными шагами он направился в длинный путь домой. Он доставил лекарство, ради которого пришел. У него в кармане лежала записка для доктора. Он подобрал маленькую девочку и после долгих хлопот вернул ее отцу, который рассердился на него за это. Дэви следовал за другой маленькой девочкой. Вернее, он шел по дороге, по которой она исчезла, в течение 2 утомительных часов. Наконец, он нашел ее и вернул потерянный сверток, только чтобы услышать, как она весело засмеялась. Девочка сказала, что в пакете нет ничего, кроме засохших бутербродов, которые он может съесть, если захочет. За весь день он не видел и не слышал ни малейшего проблеска процессии, ни звуков военной музыки, ни голоса оратора, кроме нескольких звуков вдалеке, которые манили его утром. Более того, он зашел в книжный магазин, только для того, чтобы хозяин покачал головой и сказал: «Понимаешь, мой мальчик, я не могу нанять тебя в такое место без рекомендаций. На кого ты работал, когда был дома?» Дэви объяснил, что они недолго живут в этой части страны. У него не было постоянного места, но он выполнял случайную работу для доктора Бристола, чистил конюшню и все такое. Нет, доктор мало что знал о нем, да и вообще никто, кроме мамы. И он не знал, что потребуется рекомендация.
2: «С таким же успехом я мог бы остаться дома и помогать маме», — подумал Дэви, медленно шагая с опущенной головой. «Я потерял целый день и ничего не достиг. Хотел бы я... Нет, не хотел бы. Я сделал то, что считал правильным. Я рад, что сделал это».
1: После этого Дэви стал насвистывать.
0: «Кто был этот мальчик, отец, и чего он хотел?» Молодой человек задал этот вопрос книготорговцу, когда тот вернулся в гостиную. Ему понравилась внешность мальчика. «Ты что-нибудь знаешь о нем?» — спросил отец.
2: Прежде чем он успел ответить, в разговор вмешалась девочка с веселым личиком. «О, дядя Эдвард! Как его зовут? Разве вы не знаете? Очень жаль, если вы этого не знаете. Папа хочет знать».
0: «Нет, сэр», — сказал молодой человек. «Я его не знаю, но это тот самый парнишка, о котором я тебе рассказывал. Он бродил с этой маленькой девочкой и после этого терпеливо выслушал жестокий выговор от его отца и смех 2 хорошо одетых, легкомысленных мальчиков».
3: «Так это он? Жаль, что я этого не знал», — сказал отец.
1: Потом маленькая девочка добавила.
2: «О, дядя Эдвард! Представляете, это тот самый мальчик, который 2 часа охотился за мной, чтобы вернуть мне эти бутерброды. Папа сказал, что я глупышка, что не спросил его имени, и что он должен быть вознагражден за честность и верность».
0: «Я знаю его имя», — сказал дядя Эдвард, — «и думаю, что вознагражу его».
1: На следующее утро, когда Дэви был в саду, пропалывал и насвистывал, произошло невероятное событие. Он получил письмо. Это было первое письмо в его жизни с его именем на конверте. Письмо было коротким и по существу. «После того, как ты вчера ушел от меня, пришли 2 свидетеля. Они рассказали о твоей честности и верности, а также о твоей реакции на несправедливое обвинение. Это заставило меня предложить тебе месяц испытательного срока в магазине. И если, конечно, ты все еще хочешь работу. С уважением, Эдвард Хаммонд».
2: «Мама!» — сказал Дэви, когда они в третий раз обсуждали все планы. «Кто мог прийти к нему? Кто хоть что-то обо мне знает? Я даже представить не могу!»
1: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Луки 8.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы с вами начнем читать третью главу. Если в первой главе этой книги речь шла о языческих обычаях, а во второй — о языческой философии, то в третьей главе мы будем читать о языческой гордости. Послушайте первый и второй стихи третьей главы. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской, и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законодавцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Итак, царь велел изготовить дорогостоящую и изысканную статую. Некоторые ученые считают, что это было изображение его отца, Набопаласара. Другие, что этот идол был изображением Бела, языческого вавилонского бога. Но, скорее всего, это была статуя самого Навуходоносора. Когда Даниил толковал царю сон, он назвал Вавилонскую империю «золотой головой». Но вместо того, чтобы склониться перед Богом, Навуходоносор возгордился и велел изготовить золотую статую, символизирующую его царство. Статуя вышла не маленькая. Локоть — это примерно 45 сантиметров. Так что весь истукан имел высоту около 30 метров. Вавилон располагался на равнине. Хотя дома там для того времени были высокими, статуя такого размера должна была видняться издалека. Поле Деире плоское и широкое, как аэропорт. Поэтому там могло собраться множество людей для поклонения истукану, а фактически для поклонения даже не языческому богу, а вавилонскому царю. На торжественное открытие идола должны были собраться все правительственные деятели. Там присутствовали только важные персоны, которые потом должны были разнести весть об этом грандиозном чудище до простого народа. Но создание идола было только первым шагом в идеологической программе по промыванию мозгов вавилонским подданным. Зачем Навуходоносор изготовил эту статую? Здесь мы можем отметить три момента. Во-первых, поступив так, Навуходоносор взбунтовался против Бога Небесного, который даровал ему власть. Вместо того, чтобы поблагодарить Бога, он поступил своевольно. Во-вторых, этот поступок свидетельствует о гордости царя, о его высокомерии. Вслед за ним пошли римские императоры, которые тоже хотели, чтобы им поклонялись. В-третьих, Навуходоносор явно хотел сплотить все разноязыкие народы и племена, объединенные в его царстве, под одним тоталитарным правлением. Иначе говоря, он хотел учредить всемирную религию. То есть, по сути дела, это событие стало повторением давнишней истории с Вавилонской башней. Старая песня, только на новый лад. Вот и сегодня многие люди хотят создать всемирную религию. В результате возникают такие организации, как Всемирный совет церквей. Но, друзья мои, двигаясь по направлению ко всемирной религии, мы отступаем все дальше и дальше от Иисуса Христа. Все эти попытки не способствуют возрастанию в вере и не помогают нам поклоняться единому и живому Богу. На самом деле, объединение религий представляет собой бунт против Бога. Это движение, которое приведет к периоду великой скорби, к власти Антихриста и лжепророка. Но установится эта власть лишь после того, как истинная церковь будет восхищена с земли. И каждый христианин, каким бы ни был цвет его кожи, попадет на небеса. Читаем третью главу далее, послушайте третий стих. «И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители
на открытии стукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Настал день торжественного открытия статуи. Пришли все, кроме Даниила. Я думаю, что у него была уважительная причина. Может быть, он был в командировке по важному государственному делу. Он ведь занимал уникальное положение главного советника при Вавилонском царе, который правил всем миром. Золотой стукан представлял собой потрясающее зрелище. Он впечатлял людей не меньше, чем нас сегодня впечатляет запуск космической ракеты. Послушайте, что было дальше. Стихи с 4 по 6. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляются вам народы, племена и языки. В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Как видите, никакой свободы выбора у этих людей не было. Церемония была продумана заранее. Когда начинает играть оркестр, эти люди должны пасть на колени и поклониться идолу. И это не было спонтанным, искренним движением. Все было запланировано. Обратите внимание, какие музыкальные инструменты входили в состав оркестра. Труба — духовой инструмент, свирель тоже духовой, цитра — струнный, цивница — это тромбон, то есть еще один духовой инструмент, гусли — струнный и симфония — струнный. Далее говорится: «и всяких музыкальных орудий». То есть в Вавилоне были и другие музыкальные инструменты, которые здесь не перечислены. Но главное, конечно, не в красоте музыкального сопровождения. А дело в том, что этих людей принуждали к поклонению силой. Друзья мои, истинное поклонение исходит из сердца. К нему нельзя принудить. А значит, мы не ошибемся, если скажем, что поклонение этих людей было притворным. Музыка использовалась, чтобы воззвать к их плоти. Духовная музыка чудесна, она очень помогает в поклонении. Но во многих церквях сегодня трудно провести разграничение между духовной и мирской музыкой. Апостол Павел много писал о значении музыки в момент поклонения. В 5 главе в послании к Ефесянам, стих 19, он призывает верующих поклоняться, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. А в послании к Колоссянам, 3 глава, 16 стих, мы читаем: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Но музыка может быть и безбожной. Например, она упоминается в связи с безбожным родом Каина в книге Бытие, глава 4, стих 21. «Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели». Когда музыка обращена к плоти, она способствует деградации человека. Такая музыка не возвышает человека и вовсе не помогает истинному поклонению. Она вытесняет поклонение, она все губит. Но, с другой стороны, музыка способна вдохнуть жизнь в поклонение и стать великим благословением, если она духовна и обращена к Богу. Помню, однажды я проповедовал на богослужебном собрании в небольшой церкви на востоке страны. Перед моим выступлением одну женщину попросили спеть, и она вела себя как настоящая артистка.
Вместо того, чтобы внести вклад в поклонение, она выбрала такой номер, который позволил ей продемонстрировать все свои вокальные способности. Когда я понял, что эта песня отвлекла собрание от мысли о духовности, я попросил их спеть еще один гимн перед своим выступлением, а потом, когда я поделился мыслями по поводу ее пения с пастором, он сказал мне, что эта женщина — дочь одного из руководителей церкви и всегда выступает перед проповедью. Позвольте еще раз сказать вам, музыка может помогать поклонению, а может мешать ему. Мирская музыка оказывает огромное влияние на людей, и сегодня она проникла во многие из наших церквей. Но я благодарю Бога за то, что многие служители выступают против этого. Однако давайте вернемся к книге пророка Даниила. Итак, Навуходоносор придумал страшное наказание для тех, кто откажется поклоняться его идолу. А прозвучавшая музыка помогла настроиться на это языческое поклонение, и вы можете быть уверены, что вся толпа склонилась перед истуканом. Послушайте стих 7. «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь». Это был внешний, формальный акт поклонения, и все совершили его практически единодушно. Возможно, многие были не согласны с происходящим в своем сердце, но они никак этого не показали. И я уверен, что они рассуждали очень разумно, оправдывая себя. Сегодня мы тоже охотно идем на компромиссы. Один человек сказал мне, что продолжает ходить в либеральную церковь, потому что его отец был руководителем этой церкви. А после его смерти в церковное окно вставили витраж в память о нем, и по этой причине он не мог покинуть эту церковь. Друзья мои, лучше бы он оплатил установку нового окна, а витраж забрал себе, чем продолжать ходить в церковь по такой нелепой причине. Читаем далее. «Итак, вся толпа склонилась перед истуканом, вся, кроме трех молодых людей, которые отказались идти на компромисс». Послушайте стихи с 8 по 12. «В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Как видимо, царь назначил надзирателей, которые должны были следить, как происходит поклонение. Некоторые из халдеев, возможно, наблюдали конкретно за этими тремя иудеями, потому что завидовали им или сердились на них. И, конечно же, это были те трое молодых людей, которые дружили с Даниилом. Остальные иудеи не занимали высоких постов в стране и, скорее всего, даже не присутствовали на торжественной церемонии. Итак, халдеи выдвинули против трех юношей формальное обвинение. Они назвали их по именам, чтобы всем было ясно, о ком идет речь. Но халдеи лгали, выставляя иудейских юношей бунтовщиками. Ведь Сидрах, Месах и Авдинага ничего не имели ни лично против царя, ни против его власти.
Они отказывались поклониться, потому что признавали высшую небесную власть и повиновались только Богу, который запретил идолопоклонство. А вот что касается оркестра, игравшего на открытии идола, то он наверняка был очень знаменит в то время, поскольку здесь мы уже в третий раз находим полный перечень входивших в него инструментов. Реакция Навуходоносора на отказ поклониться статуе описывается в стихах с 13 по 15. «Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авдинаго, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авдинаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» Навуходоносор был в гневе и ярости. У этого человека явно были проблемы с психикой. С ним не раз уже случались истерические припадки, нечто вроде маниакально-депрессивного психоза. Только что он был в ярости, а в следующее мгновение уже смеялся от души. Итак, Навуходоносор призвал к себе трех юношей и спросил их, справедливы ли обвинения, действительно ли они отказываются поклоняться вавилонским богам и воздвигнутому им идолу. Царь дает им возможность передумать и пасть ниц перед истуканом. Если же они этого не сделают, то Навуходоносор жестоко их накажет. Царь уже слышал об их боге, однако считал, что никакой бог не спасет из огненной печи. Что же отвечают Сидрах, Месах и Авдинаго? Послушайте 16 стих. «И отвечали Сидрах, Месах и Авдинаго, и сказали царю Навуходоносору: «Нет нужды нам отвечать тебе на это». Они обращаются к Навуходоносору, но не говорят ему: «Царь, вовеки живи». Слово «нет нужды нам отвечать тебе на это» показывает, что эти юноши прекрасно понимали, каким последствиям приведет их отказ. Они знали, чего это будет стоить. Но собственное благополучие их не волновало. Вавилонские мудрецы посоветовали бы иудеям упасть на колени. Но Бог ведь запретил идолопоклонство. Об этом написано в книге Исход, глава 20, стихи с 3 по 6. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Эти юноши хранили верность Богу. И им нужна была немалая храбрость, чтобы настоять на своем в данной ситуации. Вот их ответ в 17 и 18 стихах. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Они отвечают: «Если будет на то воля Божья, он избавит нас из печи». Но независимо от исхода разбирательства, эти трое собирались служить Богу, а не идолу Навуходоносора.
Царь, конечно же, рассвирепел. Я прочту вам стихи с 19 по 23. «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденаго. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденаго. А сии три мужа, Сидрах, Месах и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь связанные». Навуходоносор не мог контролировать свое поведение, его эмоции управляли им, поэтому он рассердился на людей, которым до этого оказывал покровительство. Огонь в печи разожгли в 7 раз сильнее, чем обычно. Такая трата дров, конечно же, не была необходимостью, но это действие показывает нам, насколько царь был зол. По его представлениям, юноши должны были неминуемо погибнуть в пламени. Но, забегая наперед, я скажу, что эти трое верных Богу иудеев выжили. А сейчас, дорогие друзья, нам пора расставаться. В следующий раз мы продолжим беседу об этой удивительной и совершенно подлинной истории, которая одновременно является замечательным прообразом грядущих событий и пророчеством о периоде великой скорби. Огненная печь — это символ страданий всех людей, которые останутся жить в последнее время. Навуходоносор — это зверь из моря. Антихрист — последний, великий правитель мира. Золотой идол — это мерзость запустения, о которой предупреждал нас Господь Иисус Христос. А трое еврейских юношей — это немногие, сохранившие верность Богу люди, которые чудесным образом уцелеют в период великой скорби. Интересно, что здесь совсем не упоминается Даниил. Но речь об этом я поведу уже в нашей следующей беседе. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: Германии 4 часа 55 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 5 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Размышления вслух.
3: Почему они улыбаются? Каждый знает, мало на земле улыбок. Очень мало. Смехотворства, да, много. Почему же так мало в людях простой, естественной улыбчивости? Потому что улыбка — это выражение умиротворенности души. А умиротворенность души стала достоянием только тех, кто принял в свое сердце мир Божий. Среди многих аргументов, выставляемых атеистами против христиан, есть один особенный. Они всегда грустные, взгляды у них сумрачные, недоверчивые, они никогда не улыбаются. Так ли это на самом деле? Такое понятие о христианах пришло из средних веков, когда, вопреки учению Евангелия, насаждалось монашество. Проповедовался аскетизм, самобичевание, когда люди искали спасение души в самоистязании и в делании добрых дел, хотя Святое Писание утверждает, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Римлянам, глава 3, стих 20. И еще сказано, что спасение Бог дает как дар, по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам, глава 2, стих 9. Благодарение Богу, что Он снял замки с Евангелия. Святое Писание стало проникать в народы, и люди, просвещенные Его светом, начали обращаться к Богу и принимать верой вечное спасение, совершенное Христом. Первый признак возрождения души, примирение ее с Богом — радость. Да и как не радоваться освобожденному узнику? Как не радоваться должнику, долг которого оплачен полностью благодетелем? И, разумеется, нельзя не видеть эту радость на лице человека, в сердце которого царит любовь Божья, мир и благая надежда на вечное спасение. Атеисты не хотят признать, что истинное христианство — это религия радости, хотя верующий и не застрахован от скорбей, от горестных переживаний, создаваемых врагом его души. Христианин, доверивший свою жизнь Богу, из всех переживаний выходит победителем. Вот почему истинные христиане не ходят с хмурыми лицами, а умеют улыбаться просто и естественно, даже неся тот или иной крест в своей жизни. Как жаль, что неверующие люди таким улыбкам не верят и называют их лицемерными, как это было в случае с Иовом. Бывало, улыбнусь им, они не верят. Книга Иова, глава 29, стих 24. Говорят, что глаза — это зеркало души, а улыбка — градусник любви. Не случайно в одной песенке у нас пелось «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля». И если мы не только верующие, но и любящие, то пусть улыбка будет нашим украшением при всех обстоятельствах. А неверующим людям мы скажем: «Не ставьте всех христиан под одну крышу. Есть христиане по названию, есть христиане традиционные, есть христианство наследственное». Они-то и хмурятся. А есть христианство живое, спасающее, утверждающее свою веру на Святом Писании, а свое спасение исключительно на заслуге, на жертве Господа Иисуса Христа. Они умеют улыбаться. Христианин без улыбки похож на сироту, у которого нет защиты, нет прибежища, нет опоры. Дети же Божии имеют во Христе все, что им нужно для жизни и благочестия. Имеют также в нем прибежище в великой скорби. В нем черпают силу, чтобы преодолевать препятствия на жизненном пути. А препятствий в наш век много. Но в преодолении их духовный рост христианина. Вот почему они умеют улыбаться даже сквозь слезы и старческие морщины. Брат, сестра, подними голову выше и улыбнись. Господь близко. В Иисусе каждый рад. В Нем мы все имеем. Улыбнись, сестра и брат. Станет нам теплее. Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Аргумент.
4: Не всему верить. Больше всего мы узнаем от других. Куда меньше видим сами. Мы живем тем, что слышим. Слух — черный ход для правды и парадный для лжи. Правду мы часто видим, но редко слышим. В чистом виде почти никогда. Особенно, когда она идет издалека. В ней тогда есть примесь пристрастий, через которые она прошла. Страсть окрашивает в свои цвета все, чего коснется, ненавидя, как и любя. Главное для нее — произвести впечатление. Будь начеку, когда хвалят, и особенно, когда осуждают. Напряги все внимание, чтобы разглядеть намерения посредника, понять, что им движет. Размышление да будет щитом от глупости и от низости. Бальтасар Грасиан и Моралес. Бог и математика. Математика стала настолько неотъемлемой частью естествознания, что многие даже не задумываются, что вообще-то к сфере естественных наук она не относится. Науки о природе, объединявшиеся древними в понятие физика, описывают мир, познаваемый нами через органы чувств – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Сфера же математики – абстрактные умозрительные концепции, существующие исключительно в нашем сознании. Уже саму возможность существования математики Иммануил Кант считал составляющей частью основного вопроса философии наряду с существованием физики и метафизики. Насколько вправе мы приписывать собственным умозрительным построениям какие-либо связи с реальностью? Насколько вправе мы считать, что окружающая нас реальность каким-либо образом связана с абстрактными идеями нашего сознания? Как сугубо рациональные принципы математики оказались запечатлены в мироздании? Великие ученые, заложившие основания науки, не видели в этом проблемы. Для них все было очевидно. Бог – творец всего сущего. Он разумен, и потому его законы рациональны. И то, что природные явления связаны между собой четкими и изящными математическими соотношениями, воспринималось как очевидное свидетельство разумного замысла в мироздании. В этой связи весьма показательными были дебаты на тему «Есть ли Бог?», устроенные в XVIII веке при дворе Екатерины II, между великим швейцарским математиком Леонардом Эйлером, годы жизни 1707-1783, и французским философом-просветителем Дени Дидро, годы жизни 1713-1784, который настаивал на своих атеистических убеждениях. Первым выступать выпало Эйлеру. Ученый вышел к доске и молча написал «Е в степени IP плюс 1 равно 0». Затем провозгласил «Следовательно, Бог есть» и сел на место. На этом диспут и закончился. Возражений не последовало. Чтобы понять суть этого аргумента, стоит вспомнить кое-что из школьного курса математики. Число Е, называемое еще числом Эйлера, это основание натурального логарифма. Оно иррационально, то есть не может быть представлено простым отношением двух натуральных чисел. И трансцендентно. Этот термин означает нечто потустороннее, метафизическое, недоступное познанию посредством чувственного опыта. Трансцендентное число в принципе не может быть представлено каким-либо алгебраическим соотношением рациональных чисел. Число π равно отношению длины окружности к ее диаметру. Оно тоже иррационально, и, как было доказано впоследствии, тоже трансцендентно. Число I, или мнимая единица, это воображаемое число, квадрат которого равен минус одному. Таким образом, в приведенной формуле два трансцендентных и одно мнимое число оказываются связанными простым и изящным соотношением. Человеческому разуму такое явно не под силу. Эйлер лишь открыл это соотношение. Но составлено оно явно было кем-то, чей разум намного превышает человеческий. В 20 веке математика преподнесла еще большие сюрпризы атеистам. Всегда признавалось, что естественные науки, ввиду своей индуктивной природы, рассуждения от частного к общему, не могут достичь полного знания о действительности. Говоря словами апостола, мы отчасти знаем. 1 Коринфянам, глава 13, стих 9. Но при этом считалось, что математические знания свободны от подобных ограничений, поскольку основаны на дедуктивных построениях, от общего к частному. Мечтой математиков было создание так называемой метаматематики, единой системы формул, описывающих все сущее. Эта идея рухнула в 1931 году, когда австрийский математик Курт Гёдель, годы жизни 1906-1978, доказал теорему, согласно которой для всякой формальной математической системы существует выражение, которое этой системе не принадлежит. То есть наше знание никогда не будет полным, всегда будет оставаться что-то за его пределами. Рациональное описание действительности ограничено. Спустя несколько лет польский математик Альфред Тарский, годы жизни 1901-1983, доказал, что само понятие истинности логически невыразимо. На этом основании было показано, что все математические выражения могут быть разбиты на бесконечное число классов сложности, причем множество выводимых формул целиком содержится в самом нижнем, нулевом классе, а множество истинных формул превосходит все эти классы. Наше знание – лишь бледная тень Божьего замысла, о чем, собственно, и сказано в Писании. «Мои мысли, не ваши пути». «Пути мои», — говорит Господь, — «но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия, глава 55, стихи 8 и 9. Апофеозом стало доказательство в конце 1970-х годов теоремы Париса-Харрингтона, из которой следует, что даже самые элементарные математические истины невозможно установить, не прибегая к понятию актуальной, то есть реальной, абсолютной бесконечности. Что это значит? В реальном мире мы имеем дело лишь с потенциальной бесконечностью, последовательностью элементов, которую можно наращивать бесконечно, но в каждый конкретный момент число элементов все равно будет оставаться конечным. Актуальная бесконечность – это бесконечность, существующая сразу всеми своими элементами. Ее невозможно смоделировать. Это понятие исключительно умозрительное, трансцендентное, не от мира сего. Оказывается, что невозможно сформулировать ни одно естественное, то есть допустимое в реальном мире, математическое понятие или соотношение, не прибегая к представлению о сверхъестественном. Мы, используя собственный ограниченный разум, можем описывать наше ограниченное мироздание посредством математических формул исключительно потому, что они

0: математику высочайшего уровня. Наши математические потуги позволяют нам понять только частичку мироздания. Автор Сергей Головин.
1: Вера и жизнь. Точка зрения.
2: Притча о неверном управителе. Недавно я услышала вопрос по притче о неверном управителе. Наверное, эта притча относится к разряду тех, которые вызывают немалое количество вопросов. Я слышала много толкований на эту притчу, самых различных. И правда, читаешь ее и все больше понимаешь, как все неправильно. Управитель попался на том, что неверно обращался с тем имуществом, что было вверено ему хозяином, и получил правильную реакцию – сообщение об увольнении. И что он делает? Он идет и еще больше обкрадывает хозяина, предлагает должникам изменить записи об их долгах. И что же хозяин? Хозяин вдруг хвалит его за находчивость. Иисус этой притчей даже советует брать пример в том, чтобы приобретать друзей неправедным богатством. Поразительно! Я не раз слышала, что понятие «неправедное богатство» относится ко всему земному богатству. Мне трудно с этим согласиться. Ведь материальные вещи — это просто ресурс. Ресурс не может быть праведным или неправедным. Он не способен вообще относиться ни к какой моральной категории. Праотец веры Авраам был достаточно богат и имел немалую власть. Ведь не просто так его назвали князем. И Бог, обещая материальное благополучие в земле обетованной, говорит народу: «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Второзаконие, глава 8, стихи с 12 по 14. «Он поставит тебя выше всех народов, которые Он сотворил, в чести, славе и великолепии. Ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил». Второзаконие, глава 26, стих 19. «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте». Книга чисел, глава 14, стих 8 и 9. Исходя из этих и многих других текстов, получается, что богатство, большие дома, золото и серебро — это благословение Господне, но при этом и серьезная проверка. Оно может привести и к праведности, и к падению. Если, получая деньги или все, что на них можно купить, человек отходит от Бога, считает себя таким преуспевающим и крутым, тогда он падает и теряет связь со Всевышним. Но если понимает, что все это лишь имение, данное ему в управление, тогда он будет распоряжаться этим разумно. Это не значит, что человек станет все раздавать направо и налево. Ведь незаработанный хлеб — это хлеб стыда. Бог не часто дает нам бессмысленные подарки. Он воспитывает нас, приучает к труду духовно и физически. Он нередко держит нас на голодном пайке, чтобы мы научились жить и в скудости, и в изобилии. Чтобы материальный мир не встал для нас на первое место. А это значит, что и с ближними нашими нам стоит поступать так же. Не развращать их подачками, изображая из себя великих благодетелей, но разумно распределяя то, что вверено нам, молясь о мудрости перед началом любого действия. Однажды один мудрый человек сказал мне: «Чтобы заработать деньги, нужны разум и мудрость. Но чтобы отдать их и не развратить человека, нужна мудрость в 10 раз больше». С годами я прихожу к мысли, что все, что мы имеем — наше тело, разум, душа, время жизни, воздух.

0: воздух, пища и вода – все это не наша собственность, как нередко нам кажется, а имение, отданное нам в управление. И я невольно задаю себе вопросы. Знаю ли я ту душу, которую вселил в меня Творец? Знаю ли ее возможности и способности? Развиваю ли их? Знаю ли я возможности и предел того тела, которое Бог дал мне в управление? Развиваю ли я их? На благо чего или кого они трудятся? Эти и много других вопросов возникают в связи с тем, что я поняла. Если я рассматриваю себя отдельно от окружающего меня мира, тогда невольно возникает перекос. Я или пытаюсь только брать все из этого мира для личного пользования и наслаждения, или, поняв ошибочность позиции потребителя, начинаю судорожно учиться раздавать. И при этом тоже возникает фальшь. Но если я ощущаю себя частью Божьего мира и его плана, тогда начинаю учиться правильно брать, не жадничая и не прижимаясь, и правильно, мудро раздавать, уважая окружающих меня людей. Ведь они тоже достаточно сильные и взрослые. У них тот же мудрый воспитатель, что и у меня. И я не буду спешить, изображая из себя того, кто добрее Господа. Тогда я стану молиться и просить мудрости на каждый шаг, как принимая, так и отдавая. Но это почти невозможно, пока я не пойму своего места в гармонии Бога. И поэтому получается, что до времени мы все неверные управители, пользующиеся имением, вверенным нам Господом, всей своей жизнью, как собственностью. И вот в этом самом мире, где неправильно почти все, Иисус учит нас, что все же не так плохо, когда мы дарим людям, другим должникам нашего Творца, от имения, которое вверено нам. Чтобы на великом суде, когда все наши промахи будут стоять перед нами, кто-то мог заступиться за нас и сказать: «Он простил меня, когда я был виновен. Он помог, когда мне было трудно. Он пожалел меня, когда я плакал, и ни слова не сказал о том, что я сам виноват в своей беде. Он просто промолчал об этом, сострадая моим слезам». Если принципом нашей жизни станет милость, то и судить Господь нас будет по милости. Ведь именно это Он обещал. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. И в этом обещании не сказано, что для того, чтобы Бог принял нас и простил, мы должны быть безупречно праведны. Нет, там четко определен принцип. Простил ты, Бог простил тебе. А прощать безгрешных не надо. Прощают тех, кто провинился. С некоторых пор мое богатство — это каждый мой вздох и каждый восход солнца. Если я прославляю Творца за все полученное и прошу мудрости распределить каждый свой день, тогда это богатство честное. Но в том случае, когда я забываюсь и живу так, словно это моя жизнь и мое богатство, тогда оно становится неправедным. И в этом случае милость, оказанная ближним, потраченное на них время, если я не получила от него личной выгоды и удовольствия, становится тем самым приобретением друзей богатством неправедным. Оговорка эта не случайна. Ведь если я получила удовольствие от дела, даже если оно доброе, если ощутила себя крутой, умнее и сильнее собеседника или что-то в этом роде, то тогда я уже получила свою прибыль с неправедного богатства здесь и сейчас. И вряд ли человек, получивший такое благо, будет мне добрым свидетелем в день судилища Христова. Я не считаю, что мы получаем спасение по делам. Но ведь сказано: «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение, глава 14, стих 13. Это место Священного Писания, да и не только оно, свидетельствует, что дела верующего человека имеют большое значение, ведь делами вера достигает совершенства. Не только обычными добрыми делами, но практикой веры и доверия Господу. Но это уже немного другая тема. Молюсь о том, чтобы не вся моя жизнь была неправедным богатством, хотя понимаю, что немало жизненного ресурса потрачено так, словно он был лично мой. И тем не менее, меня утешает мысль, что хозяин похвалил того, кто из неправедного все же сумел извлечь хоть что-то доброе. Значит, и у меня есть шанс. Автор — Людмила Шторк.
1: Впереди победа. Божья истина проста. Не в словах, а в действии. Велика любовь Христа, даже там, где бедствие. Путь любви знаком и нам, скорби и лишения. Сколько братьев здесь и там терпят поношение. Так придем же все к Нему, все без исключения, побеждая светом тьму, ненависть прощением. Мечет враг огонь и дым, строит коалиции. Неужель мы отдадим дьяволу позиции? Неужель пойдем опять в рассыпную стежками? Неужели будем спать и стонать немножко мы? Нет, скрепив свои ряды, скажем всем заранее, что победа впереди — наше достояние. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Старая кульня. О доме для престарелых в селе Старая Кульня мы узнали от одного чиновника. Зная, что мы помогаем старичкам, он спросил: «А вы знаете, что в Старой Кульне тоже есть дом для престарелых?» И вот в один из февральских дней мы собрались посетить старичков. Купили угощение, взяли Евангелие с крупным шрифтом, памперсы и отправились в путь. Навигатор уверенно вел нас по узким дорогам между полями и селами. Дорога была заснежена, но ехать можно. В 4 километрах от пункта назначения машина вдруг села на мель. Иными словами, мы застряли. Да, ситуация непростая, не позавидуешь. Скоро будет темнеть, мороз, дизеля полбака. До ближайшего села 4 километра. Мобильной связи нет, и где-то вдали волки воют. Попытались мы вытолкать машину, но безуспешно. Сели внутрь с братом Валерой, молимся. Вдруг мысль появилась. Может, интернет на планшете есть? И действительно, работает. Написали на страничке, где находимся, и стали ждать. Через час трактор приезжает. Вытянул. Друзья-христиане прочитали и пришли на помощь. Через неделю мы решили еще раз попробовать посетить старичков. Приехали без приключений. Когда пожилые люди узнали, что мы верующие, то радостно нас приветствовали. А один из них, дедушка лет 80, отозвал в сторону и говорит: «Я уже верующий. Несколько лет назад принял крещение. Вечерю принимаю». И поведал нам свою историю. Родился он в семье, где никогда не говорили о Боге. В селе его, в Измаильском районе, не было церкви. Более того, там никогда не упоминали о Боге. В начале 90-х годов в район приехала семья Богачевых. Они пели о Спасителе и рассказывали, как Бог изменил их жизнь, вырвав из ада. Уже тогда Слово Божье коснулось Николая. Мысли то и дело возвращались к словам, которые так тронули его сердце. Умерла жена, потом сын. Переехал к сестре в Котовск. Вскоре и она почила. Поселился в доме для престарелых. В это время в соседнем селе Нестоита умерла женщина. И всю ее библиотеку, к классику, атеистическую литературу и потрепанные журналы «Вера и жизнь» все передали в дом для престарелых. Дедушка Николай взял журналы «Вера и жизнь» себе и начал читать. Слово Божье касалось его сердца. Однажды он прочитал, что нужно принять крещение. Рядом ставок. Зачем тянуть? И летним вечерком он спустился вниз, зашел в воду, помолившись, трижды окунулся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все, крещен. Кто-то подсказал ему, что нужно в причастии участвовать. И вот он стал виноградный сок и булочку раз в неделю преломлять. Вера изменила Николая. Покладистый, добрый, он стал поддерживать тех, кто рядом. Кому доброе слово скажет, кому почитает, кому приемник починит. Он узнал, что существуют христианские радиопередачи трансмирового радио, которые транслируются по вечерам. Однажды, слушая передачу, он понял, что сделал-то все правильно, но о покаянии ничего не знал. Так, положив руку на радиоприемник, он повторил молитву покаяния. Когда мы с ним познакомились, радостно было видеть, как Слово Божье может долететь до края земли, даже до старой кульни. В этот же день мы ходили из комнаты в комнату и говорили людям о Христе. Одна из бабушек, с которой никто в одной комнате ужиться не мог, уж очень она была задиристой, стала принимать слово. Говорит: «Что же мне делать? Я хочу покаяться, но не знаю как». Я стал медленно произносить молитву покаяния, а она повторяла за мной. Я внимательно смотрел на нее. В таких ситуациях стараюсь молиться с открытыми глазами. Встречаются одержимые люди, но это уже другая тема. А она громко вторила: «Дорогой Господь Иисус Христос, прости меня, грешницу. Войди в мою жизнь. Я верю в Тебя и в то, что Ты сделал для меня». И так далее. Вдруг ее лицо просияло, и она стала прославлять Бога. Она благодарила за спасение и дарованную ей милость, а я наблюдал и радовался, видя, как Дух Святой коснулся ее сердца. Я уже был не нужен. Господь сам общался с ней. После молитвы мы обнялись, и я только хотел дать ей несколько наставлений, как она вдруг говорит: «Ну хорошо, мне нужно идти». Я был удивлен. Что за срочность? Куда она спешит? А бабушка, переходя из одной комнаты в другую, просила прощения за то, что обидела кого-то, за то, что огорчала и унижала. Так действует Господь. Да будет слава Ему. Автор Олег Шайкевич.
2: Вера и жизнь. Хочу знать.
3: И старшие братья могут ошибаться. Этот вопрос у меня назрел давно. Старшие братья утверждают, что на основании Слова Божьего женщина должна в собрании молчать и даже молиться шепотом, как Анна, мать Самуила. А в Америке женщины даже проповедуют. Разве в Америке другое Евангелие? Нет, дорогая сестра, Евангелие одно для всего мира. Но вот люди разные. Ваш вопрос хорошо освещен в Писании. Женщина-христианка может и должна служить Господу, принимать участие в служении церкви. Воспитывая детей, женщина-мать совершает великое святое дело. Правда, это обязанность и мужа, но матери это удается лучше. Женщина может служить Господу на поприще благотворительности. Женщины, следовавшие за Христом, служили Ему своим имением. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим. Евангелие от Луки, 8 глава, стих 3. О служении диаконисы по примеру Фивы, которая помогала в благовестии апостолу Павлу и другим апостолам. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхерийской. Примите ее для Господа как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Послание к римлянам, 16 глава, стихи 1 и 2. Разве это не славное служение? Может ли женщина говорить в собрании? А почему не может? Главное, что говорить, о чем говорить. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, стих 5, читаем. «Жена, молящаяся и пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову». Из этого видно, что в то время женщины молились и пророчествовали в собрании. А почему же теперь нельзя? А четыре пророчествующие дочери Филиппа? У него были четыре дочери-девицы пророчествующие. Деяния апостолов, 21 глава, стих 9. Они ведь пророчествовали не на кладбище и не в лесу, а в собрании. А Евдотия и Синтихия, две сестры, о которых пишет апостол Павел, что они подвязались в благовествовании вместе с апостолом. «Умоляю Евдотию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Послание к филиппийцам, 4 глава, стихи 2 и 3. Разве это исключает благовестие о чудных делах Божьих в церкви? Если рассуждать по методу ваших старших братьев, то и пророчица Анна не имела права славить Господа и говорить о нем ожидавшим избавления в Иерусалиме. А Прескила, Мариам и Персида, помогавшие апостолам, неужели они молчали в собрании детей Божьих? «Учить жене не позволяю», — говорит апостол Павел. Это совсем другое дело. Одно дело поучать братьев, господствовать над ними. Это против Писания. И жене это право не дано. А другое дело — возвещать людям о чудных делах Божьих, о любви Христа ко всем людям. Это Господь поощряет. Так что, дорогая сестра, иногда и старшие братья могут ошибаться. Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Письма читателей.
0: Где бы я сейчас была? Я благодарна Богу, что имею возможность читать ваш журнал «Вера и жизнь». Вот уже более 20 лет я получаю его. Журнал попал ко мне в руки, когда мы с мужем и двумя детьми приехали в Германию. Слава Богу! Вначале покаялась я, потом муж. Бог подарил нам еще 5 детей. Теперь у нас 7 детей и уже 7 внуков. Правда, пока не все из них приняли Иисуса Христа, но я верю, что все мои дети и внуки придут к Господу. Я не представляю свою жизнь без Бога. Не знаю, где бы я сейчас была, если бы Иисус не спас меня. Столько лет Он терпел меня, грешную, и стучался в мое сердце. Хочу сказать вам огромное спасибо за журнал. Он дарит нам радость, надежду, свет, особенно в это неспокойное и смутное время. Да благословит вас Бог в вашем труде. Автор письма – Мария. Бог слышит молитвы. Я вырос в семье военных. Мои отец и дед были офицерами. Жили мы, как все, без Бога. В 1987-1989 годах я проходил службу в армии в Киргизии. Служил в СМЧМ, специальные моторизованные части милиции. Службы легкой не была. Строгая дисциплина, порядок, физическая нагрузка. В 1988 году, когда начался армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха, нас отправили в Ереван для наведения порядка. Здесь мы пробыли 3 месяца, а потом еще 1 месяц в Ленинакане. После землетрясения я был истощен не только физически, но и морально. В июне 1989 года, когда до демобилизации оставалось уже немного, меня охватила невыносимая тоска. Захотелось как можно скорее вырваться отсюда и уехать домой. Тогда я впервые в жизни начал взывать к Богу, хотя никто меня этому не учил. «Господи», — молился я, — «выпусти меня отсюда». И так каждый день в течение 2 недель. По прошествии этого времени я заступил на дежурство и, отдежурив свое время, ушел спать. В эту ночь мне приснился интересный сон. Я увидел наш построенный батальон и себя, охваченного огромной радостью и бегающего перед всеми. Утром, после сдачи дежурства, мне сказали, что командир батальона вызывает к себе. Когда я вошел к нему, он спросил, сколько времени мне нужно на сборы. Ни на секунду не задумываясь, я ответил, что часа будет достаточно. Радостный и счастливый я выбежал из штаба. В это самое время я увидел на улице наш построенный батальон. Сон, увиденный мной накануне, стал явью. Вот так Господь услышал мою первую молитву. Бог слышит молитвы каждого человека. Он говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Иеремия, 33 глава, стих 3. Автор письма – Богдан Бауман. Люди начали искать Бога. Спасибо большое за флешку с записью проповедей. Сейчас мы 2 раза в день собираемся в молитвенной комнате. Здесь мы молимся, читаем Библию, слушаем проповеди и смотрим богослужения. Все это является большим благословением для нас. Да, вы правы. Бедствия, постигшие нашу страну, изменили людей. Многие и у нас в тюрьме изменились. Начали искать Бога. Стали более сострадательными к нуждам других. Некоторые приходят к нам за утешением. Я стараюсь их утешить, успокоить, хотя не всегда получается. Но всем говорю о том, чтобы уповали на Бога, что Он – помощь наша и защита наша. В этом особенно помогают свидетельства людей, опубликованные в журнале «Вера и жизнь». А из статей получаем много полезной и интересной информации. Автор письма – Василий Кузьма.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями.

Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Самохвальство. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Книга притчи Соломоновых, 27 глава, 2 стих. В басне Ивана Андреевича Крылова «Обоз» изображены две лошади, везущие горшки и спускающиеся с крутой горы. Первая лошадь почти свезла свой воз в долину, хоть медленно, но благополучно. Вторая же, молодая лошадь, стояла тем временем наверху и ругала бедного коня за каждый его шаг. «Ай, конь хваленый, то-то диво! Смотрите, ленится, как рак! Уж воду бы таскал, коль нет в тебе умения! Глядит-ка нас, как мы махнем! Не бойся, минуты не потратим, и возик свой мы не свезем, а скатим!» Ну и скатило так, что прежде чем съехала в долину, уже не было ни одного горшка. Весь воз вывалило в канаву. Заканчивается басня так. Как в людях многие имеют слабость туже, все кажется в другом ошибкой нам, а примешься за дело сам, так напроказишь вдвое хуже. Воздержание – великая добродетель. Опыт – великая наука. Если вы не испробовали известного дела сами, то не смейтесь над другими и не судите их за то, что они делают то или иное дело не по-вашему. Не хвалитесь также заранее, что вы сделаете лучше, ибо только конец дела красит. Греки определяли словом «самохвал» душевные качества человека, претендующего на обладание тем, чем он не обладает. У Теофраста есть исследование характера такого человека, сноба, человека с большими претензиями. Этот человек, хвастающийся торговыми сделками, которые существуют лишь в его голове, связями с влиятельными людьми, которых нет вообще, дарами благотворительными и общественными заслугами, которых он никогда не делал и никогда не заслуживал. О доме, в котором он живет, он говорит постоянно, что он слишком мал для него и что он должен купить дом больше. Самохваление – плохая рекомендация. Похвала пахнет хорошо, если ее произнесят чужие уста, но из собственных она с душком. Самохвальство несовместимо с мудростью.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмолд, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Без меня не сможете сделать ничего. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Евангелие от Матфея, 6 глава, 27 стих. Мама достала из шкафа Витин беленький костюмчик. «Ой, как ты вырос, сынок, посмотри! Совсем рукава короткие стали!» «Ну, молодчина, быстро растешь!» — воскликнула мама. Витя посмотрел на себя в зеркало, а потом сказал. «Почему же ты говоришь, что без Иисуса мы ничего не можем? Видишь, как я сам вырос?» Мама рассмеялась, затем окинула взором комнату и неожиданно попросила. «Витенька, достань-ка мне вон ту вазочку с верхней полочки!» Витя посмотрел наверх и сразу же сообразил, что нужно встать на стул. Но и этого оказалось мало. «Я не достану!» — сказал он. «А ты подрасти быстренько и достань!» — улыбнулась мама ему в ответ.
2: «Я не могу так быстро подрасти!» — возразил Витя.
1: «А почему?» — спросила мама. «Ты же сам растешь, а если сам, то расти быстрее!»
2: «Я не умею!» — робко ответил мальчик.
1: Но потом подбежал к маме и, протянув к ней ручки, попросил. «Подними меня, мамочка!» Мама взяла сына на руки, поцеловала его и подошла к полке. «Видишь ли, сынок, — сказала она, — мы все делаем благодаря тому, что Иисус дарит нам жизнь, солнечный свет, воздух и все остальное, необходимое для жизни. Нам кажется, что со всеми своими делами мы справляемся самостоятельно, потому что забываем о Боге. Но когда возникает какая-то проблема, мы вспоминаем о нем и начинаем просить у него помощи. Не так ли бывает и с нами, друзья? Не станем огорчать Иисуса своей самоуверенностью. Давайте каждое утро будем просить у него все, что необходимо нам для жизни, а вечером благодарить за посланные благословения и прожитый день.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи», ибо слушает раба Твоя, как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

венец благонравия. Благонравная жена приобретает славу. Книга притчей, 11 глава, 16 стих. Без сомнения, одно из качеств, которые Бог желает видеть в женщинах, любящих Его, это доброта и благонравие. В то время как мужчины ценятся за физическую силу, благосостояние и достижения, женщины, любящие Бога, ценятся за доброту, обаяние и за свою силу духа. Так говорится в книге притчей 11.16. Благонравная женщина приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. При помощи образа, отсылающего нас к войне, воинам, воинским трофеям, собранным победителями на поле боя, Бог показывает поразительную разницу между подлинной женской добродетелью и грубой мужской силой. Эта притча рассказывает нам, какими двумя способами можно достичь вершины – благонравием, добротой и жестокостью. Какими двумя путями можно туда добраться – при помощи духовной или телесной силы? И какие две разные награды можно получить – славу и богатство? Притча учит нас, что мужчину могут уважать за жестокость, силу и удачу, но благочестивую женщину почитают за более мягкие, но более сильные благородные добродетели, добродетели сильного духа и доброты. Желаете ли вы носить Божий венец славы, Его золотой венец благонравия? Стремитесь ли вы, чтобы вашу жизнь называли прекрасной в Его понимании красоты? Тогда посмотрите, что вам нужно сделать, чтобы овладеть Божьей красотой и Божьей добродетелью. Возжелайте своим сердцем стать благонравной. Ничто ценное не достается нам просто так. Пусть благонравие станет одной из главных Божьих целей в вашей жизни. Пусть вашей целью станет приобрести и удержать славу. Второе. Развивайте силу духа. Занимайтесь тем, благодаря чему Бог может изменить вас. Изучайте, запоминайте Библию, молитесь и ходите в церковь. Положившись на Святого Духа, вы научитесь сдерживать свой характер, свой гнев, свои слова и чувства. Научитесь развивать в себе духовные добродетели любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости и воздержания. Третье. Придерживайтесь Божьих законов. Опять же, благодаря силе Святого Духа живите по Божьим законам. Соблюдая Его законы, вы будете совершенствоваться в своей чистоте, и ваш венец благонравия воссияет ярче. Богатый может потерять свое богатство в любое время, но слава доброй женщины останется за ней и тогда, когда померкнет ее телесная красота, и даже тогда, когда кости ее станут прахом. Благочестивая доброта удостаивает человека славы на всю жизнь и даже после смерти.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвель «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Тихий голос, тихий шепот, и почти не слышно слов. Но молитва прямо в небо, выше белых облаков, выше звездного сияния, рассекая Млечный Путь. И от глаз людских сокрыта тайная молитвы суть. Пусть никто-никто не слышал тихий голос, крик души. Бог услышит, Бог поможет, Бог ответить поспешит. Звезды, звезды, расступитесь! Вот небесный херувим из небесных коридоров по ступеням золотым понесет на землю слово, на молитву даст ответ и прольется в чью-то душу луч надежды, Божий свет. Вверх молитвы, вниз ответы, вниз от Господа любовь. И над грешною землею шелест крыльев слышен вновь. Кто-то Господу молился, взор на небо поднимал, кто-то плакал, кто-то верил и ответ от Бога ждал. И касается крылами ангел плачущей души. Бог все знает, Бог услышал, Бог ответить поспешил. Бог внимал словам молитвы на небесной высоте, и тогда над чьим-то домом вестник Божий прилетел. Полночь. Люди засыпают, им глаза смежает сон. Ты, колени преклоняя, приходи пред Божий трон. Что молитве расстояние? Улетит молитва ввысь, выше звездного сияния. Люди спят, а ты молись, жди, ответ получишь скоро. Послан будет херувим из небесных коридоров по ступеням золотым.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Я хочу сегодня поговорить с вами о силе Божьей и о том, что она может совершать в жизни верующего в Бога человека. Об этом псалмопевец Давид сказал так: «С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». По его словам, нет такого противника, которого бы он не смог поразить с Господом. И нет такого препятствия, которое бы он с ним не смог преодолеть. Апостол Павел говорил о действующем в нем силе Божьей так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». По его словам, нет такой проблемы, которую бы он не смог решить в укрепляющем его Иисусе Христе. И как раз об этой великой силе я хочу сегодня с вами поговорить и поговорить на примере пророка Илии. Для этого я прочитаю несколько слов из 19 главы 3 книги Царств. «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия». Что же такого сделал Илия, что послужило темой разговора самого царя Ахава с царицей Иезавель? Они говорили между собою о поединке пророка Божьего Илии с пророками Вааловыми. Но что предшествовало этому поединку, спросим мы, и вообще, почему он произошел, состоялся? Народ израильский к этому времени находился в обетованной земле Ханаан. Но еще до входа в эту землю Бог предупредил его: «Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». И как раз в земле Ханаан был очень распространен культ Ваала. Ваал был для хананеян богом дождя, дарующим благословение и размножение, и как раз этому божеству поклонялись и служили хананеяне. И народ Божий был совращен язычниками, и во главе с царем Ахавом стали служить и поклоняться этому божеству, и даже строить ему капище и дубравы. Иезавель, язычница, который взял себе в жены царь Ахав, с его ведома истребила почти всех пророков Господних. Напротив, пророки Вааловы и пророки дубравные стали умножаться, их вместе взятых стало 850 человек. Но как отреагировал Бог на этот грех, который был в его глазах мерзостью? Он наказывает свой народ засухой и последующей за ней голодом, которые длились 3,5 года. На это время Бог отсылает пророка Илию в Сарепту Сидонскую, а затем возвращает опять в Дамаск. Что произошло с Илией дальше при его возвращении? Как раз об этом я бы хотел сегодня с вами поговорить. И чтобы это повествование сделать более доступным, более понятным, я бы хотел разделить его на 3 пункта. Первый пункт мы назовем «Илия совершает победу». Второй пункт мы назовем «Илия убегает от Иезавели». И третий пункт мы назовем «Бог встречается с Илией в пещере горы Хариф». Илия совершает победу. Во время своего пребывания за пределами Дамаска Илия уже видел многие чудеса Божьи. У потока Харав, Харав его кормили вороны хлебом и мясом. Но когда этот поток воды иссяк, тогда Бог направляет Илию в Сарепту Сидонскую, к дому бедной вдовы. В этом доме Бог через Илию совершает 2 великих чуда. За 3 года голода мука в кадке вдовы
не истощалась, и масло в ее кувшине не убывало. И когда сын вдовы заболел и умер, тогда Илия силой Божьей воскрешает его. И вот, воодушевленный этими чудесами Божьими, Илия возвращается в Дамаск и вызывает на поединок 450 пророков Вааловых. Перед лицом всего Израиля, который собрался на это зрелище, Илия объявляет условия поединка. «И сказал Илия народу, «Я один остался пророк Господин, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова.

трава, но не было ни голоса, ни ответа. Тогда настал черед Илии. Он берет 12 камней и строит из них жертвенник Господен. Он ложит на него дрова, ложит рассеченного тельца, делает вокруг него ров и приказывает вылить на жертвенник 12 ведер воды. Так что она, переливаясь через жертвенник, наполнила ров доверху. И помолился Илия Богу своему, и тотчас не спал огонь Господен и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая была во рве. Это было великим чудом Божьим, и последствия этого чуда, они были налицо. Народ Божий, увидев это, пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог». И с неба полился долгожданный дождь, но пророки Ваалы должны были умереть. Именно это рассказал своей жене Изавели царь Ахав, но когда она услышала это, то вместо того, чтобы признать Бога Израилева своим Богом, вместо того, чтобы покаяться перед ним в своих грехах, она воспылала гневом на пророка Божьего Илию. Она жаждет мести. Она жаждет убить Илию. Она посылает к нему посланника, чтобы сказать: «Завтра и ты будешь в это время убит». И когда Илия узнал об этом, то он встал и убежал. Убежал. И так называется наш второй пункт. Илия убегает от Изавели. Какой неожиданный поворот событий! Совсем недавно мы видели неустрашимого и мужественного Илию, который был один против через 450 пророков Вааловых, и не смутился, не побоялся принять этот неравный поединок. А теперь мы видим испуганного Илию, который целый день бежит по пустыне от гнева одной женщины, и затем усталый, разбитый, изнемогший от жажды и голода, садится под можжевеловый куст и просит себе смерти. Совсем недавно мы были восхищены бесстрашием Илии, его упованием на Бога. Но сейчас мы не можем понять его маловерия, его страха перед Изавелью. Скажите, разве Бог изменился? Скажите, разве сила Божья иссякла? Разве Бог не смог бы защитить Илию от руки Изавели? Нет, Бог не изменился, и сила его не иссякла. Но изменился Илия. После грандиозной победы над языческими пророками, которая стоила ему многих физических и духовных сил, он ослабел. И тут, как тут, появляется на фоне событий Изавель с ее угрозами убить. Илия знал, на что она способна. Илия знал, что она имела силу и власть для достижения этой цели. И он смутился, появился страх, недоверие, сомнение. Он удаляется в пустыню, он замыкается сам в себе, он даже просит смерти. Полнейшая апатия. Скажите, разве Бог оставил своего пророка в таком состоянии? Нет, не оставил. Образно говоря, Бог был всегда с Илией. Он был с ним и тогда, на горе Кармил, когда Илия совершил столь великую победу. И Бог был с Илией и тогда, когда он бежал по пустыне. И Бог был с ним и тогда, когда он, Илия, сидел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. Богу не было все равно,
как себя

0: чувствовал его служитель, что он переживал, чего он боялся. Бог видел, что его пророк находится в беде, находится в опасности, находится в труднейших обстоятельствах, и как раз поэтому он хотел ему помочь. Но в чем проявилась помощь Божья по отношению к Илии? Как раз об этом мы узнаем в последнем пункте нашего повествования, который называется «Бог встречается с Илией в пещере горы Хариф». Гора Хариф лежала примерно в 400 километрах от того места, где находился изнемогший Илия. И эта гора была местом встречи, назначенной самим Богом. Но наш вопрос, как Илия в таком состоянии дойти до этой горы? Сам Бог делает это возможным. Два раза он посылает к Илии ангела с лепешкой и с водой. И когда пророк принимает эту пищу, то его физические силы настолько восстанавливаются и укрепляются, что он без остановок, без передышек идет 40 дней и 40 ночей до горы Хариф, где и произошла встреча с Господом. Что же было дальше? И когда Илия вошел в пещеру и ночевал в ней, то было к нему слово Господне. «Что ты здесь, Илия?» Конечно, Бог знал о всех обстоятельствах, которые привели сюда Илию, но он хотел это слышать от него. И тогда, читаем мы в Библии, возмущенный Илия изливает пред Господом свое сердце и все, что накопилось в нем в это последнее время. Он жалуется Богу. Он жалуется Богу на случившее в Израиле и как бы упрекает Бога в его бездействии. Он ставит Бога перед фактами, он напоминает Богу о своей ревности, но не забывает сказать Богу об обступлении других. Мол, я остался один верным тебе, но и меня хотят убить. Но что на это ответил ему Бог? И сказал Бог: «Выйди, Илия, и стань на горе пред лицом Господним, и вот Господь пройдет». Это первое, что нам говорит это место Священного Писания. Господь пройдет, Господь явится. Но как будет выглядеть его явление? Илия слышит шум сильного ветра и видит, как этот ветер разрушает горы и сокрушает скалы, но Илия не чувствует при этом присутствия Божье. Бог не был в ветре. Но почему именно это ему показал Господь? Потому что сердце Илии, скажем мы так, было разбито. И упование его на Бога, оно было сокрушено. Но в этом состоянии ты, Илия, не услышишь, не увидишь, не прочувствуешь присутствие Божье. Далее мы читаем, что после ветра Илия чувствует, как под его ногами сотрясается земля. Но при этом землетрясении он не чувствует присутствие Божье. Бог не был в землетрясении. Что хотел Господь при этом показать своему пророку? Мы скажем так: Илия, ты потрясен, ты возмущен изменой своего царя, своего народа, но в этом состоянии ты не услышишь голоса Божьего, ты не почувствуешь его присутствие. После землетрясения Илия видит пожар и чувствует его жар, но не чувствует при этом присутствие Божье. Бог не был в пожаре. Илия не чувствует его присутствие. Илии было не до того. Его сердце жгла обида на якобы бездействие Бога. Мол, меня за мою верность. Тебе хотят убить, а тебе до этого нет никакого времени». Но после огня Илия вдруг почувствовал веяние тихого ветра. И как раз в этом веянии тихого ветра Илия понял и прочувствовал: это Господь. Это Господь. И он закрывает лицо свое мелотью. Ветер успокаивается. Землетрясение прекращается. Огонь затухает. Появляется веяние тихого ветра. Илия успокаивается. Илия смиряется. И только тогда Бог говорит к нему: «Разрешите мне показать разговор Бога к Илии в свете одного места Священного Писания, которое гласит так: „Мои мысли, не ваши мысли, говорит Господь“». Какие мысли одолевали Илию? Он думал, что он остался один. Кто не поклонился Ваалу, кто остался при этом верным Богу. Но Бог сказал: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Но это было для Илии сокрыто. Он думал, что он остался один, и не думал, что есть еще те, то, как и он, остались верными Богу. И это было причиной его отчаяния. «Мои пути не ваши пути, говорит далее Господь. Какими путями, спросим мы, прошел Илия? Прочь, прочь от сражений, прочь от проблем». Но именно этот путь завел его в пустыню, в тупик, под можжевеловый куст, где он, не видя выхода из этого тупика, просит у Бога смерти. Но каковы были Божьи пути по отношению к Илии? В корне другие. В корне другие. «И сказал ему Господь: пойди обратно в Дамаск». Но как же, Господи, думал наверняка Илия, как я пойду туда? Ведь там остались мои враги, развращенный царь, который слушает во всем свою жену-язычницу, который жаждет моей смерти. Там многочисленный народ, развращенный культом Ваалова. И ты, Господь, посылаешь меня в самое логово врага. Но проблема Илии не была проблемой для Господа, потому что Господин суд над Иезавелью уже был превозглашен. Это будет только делом времени, когда он, этот суд, будет приведен в исполнение. Иезавель будет выброшена из окна верхнего этажа и разобьется о землю, и никакие божества не спасут ее от суда Божьего. Царь Ахав смирится под крепкую руку Божью, и Господь не наведет бедствие на него и на его дом, но сам Ахав умрет, но уже на поле сражения за народ Божий. Проблема Илии был развращенный народ, но это будет только делом времени, когда священник Иодай заключит завет с Господом и разрушит жертвенники и дом Ваала. Всего этого Илия не знал. Он мыслил по-своему, он оценил сложившуюся ситуацию по-своему, но не так, как это было на самом деле. У Бога было все по-другому. У Бога было все под контролем. И в отношении Илии Бог проявляет свое могущество, свою великую силу тем, что, укрепив своего пророка и восстановив полностью его физические и духовные силы, Бог возвращает его назад к активному служению. Илия совершает помазание нового царя и нового священника. Что общего имеет эта история с нами? Илия был человек, подобный нам, сказано в послании Якова. Да, Илия был человек, подобный нам. Как и мы, он был человек из плоти и крови. Как и нам, ему были ведомы искушения, скорби и переживания. И как и нам, ему были ведомы и победы, но и поражения. И поэтому я хочу в заключение этого повествования коротко пройтись по всем трем нам уже известным пунктам и сравнить происшедшее с Илией с тем, что иногда происходит в нашей жизни. Первый пункт. Илия вступает в поединок с во много превосходящим его количеством лжепророков. Но ведь подобное происходит с теми, кто обращается к Богу в молитве покаяния и получает от Него прощение грехов. Воскресший Иисус Христос говорит, что при этом мы обращаемся из тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. При этом мы, скажем так, разворачиваемся на 180 градусов и, оставляя тьму и рабство сатаны, приходим к Богу. Но что еще происходит в нашей жизни при этом обращении к Богу? Мы имеем мир с Богом через наше обращение к Нему. Мы имеем Его благословение, которое проявляется в явлении Его силы в нашей жизни. И мы имеем рождение свыше и небесное гражданство, вечную жизнь, которое при этом мы получаем от Бога. Это все мы получаем от Него. Но все ли это, что мы получаем при этом? Нет, не все. Нашим обращением к Богу мы объявляем войну дьяволу и его демонам, и также сынам противления, через которых дьявол действует. Нам противодействуют именно эти силы, искушая нас и пытаясь вернуть нас к прежнему образу жизни. И почему это так? Да потому что сущность дьявола – украсть, убить и погубить. Он искушал самого Господа Иисуса Христа, но не мог победить его. Победил Христос. И поэтому дьявол всю свою ненависть, все свои силы направляет против Церкви Иисуса Христа и против тех, кто находится в ней. Ты находишься в Церкви Иисуса Христа и испытываешь при этом борьбу, и это нормально, мои дорогие друзья. Ты находишься в Церкви Иисуса Христа и испытываешь при этом противление дьявола. И это нормально, дорогие друзья. Ты подвязался на служение в его церкви, но видишь, что проблем в твоей жизни не убавилось, а наоборот прибавилось. Знай, что это нормально. Не унывай при этом, но радуйся, потому что это добрый подвиг, это хорошая борьба, и при этом в дело твоей жизни вступают добрые силы. Сам Иисус Христос сказал, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеть ее». Борьба есть и будет, она есть наше поприще, но финал этой борьбы уже предрешен. И с Господом нашим мы победим, потому что Он сам действует в нас Своею силою. Да, подобно Илии мы испытываем большие благословения, и Бог дарует нам победы над нашим противником. Но как и Илия, мы тоже устаем, порой даже изнемогаем. Скажите, это нормально, когда верующие в Бога устают и даже изнемогают? Псалмопевец Давид отвечает на этот вопрос так. «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Илия был человек, подобный нам, и он к тому времени был далеко не юноша, нет. И, конечно, он устал и изнемог. У него был упадок духовных сил. Это случается тогда, когда мы израсходуем и не наполняем наши силы. Но ведь Бог, Он не устает. Бог, Он не утомляется, не изнемогает. Разум Его неследим. И так как Бог не устает, то Он дает нам от Своей силы. Он дает силы утомленному. И от Своей крепости дает крепость изнемогшему. Так написано в Библии. Но это совершается при одном условии. Мы прочитали, утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Но дальше мы читаем, а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Есть обновление сил. Есть прилив новых сил. Надеющиеся на Господа обновятся в силе. Они поднимут крылья, как орлы. Они пойдут и не устанут. Это Бог обещает молодым и не очень молодым. Это Бог обещает старым. Но это обетование дано для тех, кто надеется при этом на Господа. И как раз этой надежды у Илии в этот момент не было. Он убегает, но Бог не оставляет своего служителя. Он укрепляет его и возвращает назад к активной жизни. Но это произошло только после его встречи с Господом. Бог не оставил Илию. Неужели ты думаешь, что Бог оставит тебя в минуты твоего малодушия, в минуты твоего отчаяния, в минуты твоей апатии, в минуты, когда обида, разочарование жжет твое сердце и гонит тебя в духовную пустыню? На примере пророка Илии мы увидели то, что Господь хочет произвести и с тобою. Но это обновление, очищение и укрепление духовных сил возможны только при встрече с Господом. И Господь хочет сегодня встретиться и поговорить с тобою. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волны убелю». Бог хочет убрать твой грех, твой страх, твое отчаяние и, очистив и укрепив тебя, вернуть к активной жизни, сделать тебя способным к труду и в его церкви. Но есть одно условие для этого. Илия закрыл лицо свое милотью. Когда прочувствовал веяние тихого ветра, он смирился, он подчинился, он был готов сделать все и сделал все, что сказал ему Господь. И как раз сейчас, при слушании этого слова, когда мы чувствуем присутствие Божие через веяние тихого ветра, через действие Духа Святого, очень важно, подобно Илии, смириться под крепкую руку Божью и, подчинивший его голосу, его воле, совершить покаяние или обновление покаяния. Попроси у Бога прощения за твой грех, твое малодушие, за твой уход от Него, и знай, что Он, Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит тебя от всякой неправды и вернет тебя к себе. И мы будем молиться об этом. Аминь.
1: Говорил Эмиль Итерман.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 00495-231-500-5988.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

из важнейших задач христиан является сохранение Богоприсутствия в церкви и в личной жизни. Именно к этому стремилось наше братство с первых дней его образования.

0: В Германии 8 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвелле. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Моя тема – это, я ее просто назвал выдержкой из Писания. Бог есть любовь. Здесь не только мы будем говорить о любви Бога, а мы будем говорить и о нашей любви к Нему. Это, ну, неразрывное между собой вообще понятие, которое рука об руку идут рядом вместе, и одно без другого, ну, в реальной жизни не существует. Об этом мы прочитаем в Священном Писании, и я думаю, что в этом мы убедимся, что насколько тесно увязано откровение Бога любви, насколько мы знаем Его, верим в Него, насколько мы любим Его и насколько мы любим наших братьев. Первое послание Иоанна, 4 глава, мы прочитаем раздел 7 по 16 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Два раза мы услышали это определение как бы божественной сущности, его природы. Бог есть любовь. И именно это определение мы можем отнести только к Богу. Можем ли мы это перефразировать и отнести к человеку? Назвав любое имя, мое или брата Вене, и сказать, вот, Веня есть любовь. Ну, разве кто, кого звать любовь, да? То мы можем сказать, это любовь. Ну, какая она на самом деле? Это только надо познакомиться хорошо. Когда мы говорим о Боге любви, то это утверждение Священного Писания, ну, как вечная, незыблемая истина, в которой мы можем не сомневаться, что действительно, на самом деле, Бог есть любовь. И эта Божья любовь, она настолько надежна, что мы можем на нее рассчитывать и надеяться, без всякого сомнения. Но обычно, когда мы слышим какие-то песни о любви, то чаще всего эти песни очень печальные. Вы заметили? Это любовь не сбывшаяся, это любовь потерянная, это любовь ушедшая, это любовь законченная. И любая песня, вот особенно даже в мире этом, когда о любви поется, то о каком-то недостижимом счастье, которое человек еще не понял, что это такое. Вот если бы не было этого выражения «Бог есть любовь», какое бы определение мы дали любви? Ну, кто-то по-разному бы сказал. Любовь – это жертва, это отдача, это посвящение,
Любовь – это особое чувство, которое переживает человек. Любовь – это какое-то тяготение. И каждый бы дал свое определение в зависимости от того, какой опыт человек имеет. Другой бы сказал так: любви не существует. Почему? Потому что его уже несколько раз обманули. Клялись любви, а на самом деле ничего из этой любви не вышло. Ну, так оно бывает у молодых людей. Полюбил, настроение, температура высокая, обещаний столько, да я, да то, да луну сниму с неба, да что я только для тебя не сделаю. Она ему говорит: слушай, хоть пирожок купи, я голодная. И вы знаете, вот люди, они в понятиях вообще любви, они очень сильно теряются. Они попадают под какое-то, ну, настроение, под какое-то чувство. И им кажется, что все, они достигли какого-то совершенства. Они достигли какой-то высоты. Вот, наконец-то, они встретили в жизни то, что, о чем всю жизнь мечтали. Чего им всю жизнь не хватало. Вот они встретили свою любовь. И потом, чаще всего, это бывает разочарование. А я тут думал, а я тут думала, а оно совсем не так. И человек разочаровывается и говорит: любви нет. Братья и сестры, есть любовь? Бог есть любовь. Бог есть любовь. Вот в этом мы можем не сомневаться. Это истина, которая нас утешает, особенно верующих людей. Когда у человека ничего не остается и никого не остается, у него есть Бог-любовь. И мы радуемся тому, что мы знаем такого Бога, который по своей природной сущности не может не любить. Вот это определение «Бог есть любовь» говорит о том, что у Бога по-другому не может быть. Это то, что характерно его святой внутренней потребности. Вот у него есть потребность любить. Она, собственно говоря, есть и у человека. И человек пытается ее реализовать. И ему кажется, когда он чего-то достигнул, вот он может это сделать, наконец-то он отдает себя, но когда он не встречает взаимной любви, он полностью разочаровывается. То есть опять наша любовь, она хороша, когда есть, но она тоже пропитана эгоизмом. Она недолговечна. Если нет ответа, то эта любовь, она у некоторых, да, у многих очень быстро заканчивается. Итак, когда мы говорим о Боге любви, то эта любовь, она очень ясно обозначена и в тексте прочитанном, и в других местах Священного Писания. Эта любовь очень ярко выражена Богом, и она имеет тоже свои, ну, такие понятия, как параметры. Ну, мы живем в пространстве, где у нас есть широта, долгота, глубина и высота. И вы уже, наверное, вспомнили текст Священного Писания, когда Библия как раз вот эти все понятия размеров, их привязывает к разъяснению о любви, что такое любовь. В послании Ефесянам мы читаем об этом. Это 3 глава. Я прочитаю текст с 16 стиха. 3 глава, 16 стих Ефесянам. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта
и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Полнота любви, об этом идет речь. И исполниться полнотою – это значит познать любовь Христа, ее необъятность, даже превосходящую разумение эту любовь. А как можно познать, когда она превосходит разумение? Вот как раз и узнать, что это то, что нас, наш разум до конца охватить не может. Хотя бы это понять. Но приблизиться к ней, жить ею, воспользоваться ею, знать, что это такое, это и об этом говорит здесь апостол Павел. И это понятие, оно тесно связано с тем, что он говорит, что Христос верою вселяется в наши сердца. И мы укорененные, это образ дерева, которое твердо держится в земле, утвержденные – это фундамент, прочный, основательный фундамент, о чем уже здесь не раз было высказано, что именно господство и признание Господа и Его власти – это и есть фундамент. И, видимо, в этом признании Его господства мы должны увидеть и понять эту любовь, уразуметь ее. И тогда мы, укорененные и утвержденные, сможем постигнуть со всеми святыми вот как бы эти параметры, которые границ не имеют. Ее и высота, широта, долгота и глубина. И если мы вспомним такой стих, Евангелие от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир» – это широта Божьей любви, «дабы всякий верующий в Него» – это Его долгота, долгота этой любви, «не погиб» – это глубина любви, «но имел жизнь вечную» – это высота Божьей любви. Вот здесь, в этом стихе, известном всем нам, откровение этой любви, которую Бог показал, доказал, для человека ее приготовил. И у нас есть все возможности с этой любовью познакомиться очень близко. И вы знаете, я думаю, почему эта тема связана с Божьим господством? Покориться тому Богу, который является любовью, это будет совсем несложно. Я думаю, несложно будет супруге покориться мужу, из которого исходит любовь. И даже безответная любовь, безотчетная. Думаю, ей легко будет покориться. Ну, разве только что-то с ней совсем не в порядке. А нормальный человек, даже не знающий Бога, он воспользуется этой возможностью и будет считать для себя это счастье. Так вот, покориться Богу мы сможем тогда, когда мы узнаем во всем объеме, хотя бы частично, что такое Божья любовь. И вот перед нами в этом тексте, в первом послании Иоанна прочитанном, нам открывается эта Божья любовь. Она не скрыта, она не недоступна. То есть она каждому человеку, собственно говоря, предназначена. И вот мы здесь прочитали так. Любовь Божия открылась к нам в том, в чем? Она открылась в личности Иисуса Христа, что Бог послал Сына Своего, Спасителя мира. Вот это откровение Божьей любви, оно здесь, в Израиле, началось, это откровение. Здесь пришла эта любовь, сошла с небес, она жила с людьми, между людьми, общалась эта любовь с людьми, творила добро,

Это, в общем, весь мир, все человечество. И вот, когда мы говорим о любви, то Он послал Сына Своего. И если бы этот Сын пришел в Россию или пришел куда-то в Европу, с Ним точно так бы поступили. Как поступили с Ним Его же народ. Его бы не восприняли. Над Ним бы смеялись. И вот эта любовь, она открылась в личности Иисуса Христа. То есть сам Христос – это доказательство Божьей любви. И еще дальше мы читаем. Эта любовь, она предназначена для человека. Предназначена для людей. Эта любовь была. То есть, когда Бог пришел в этот мир, друзья, то Бог пришел... Потому что Он хотел эту любовь подарить человеку. Он видел бедствие человека. Если мы скажем так, нуждался ли Бог в том, чтобы этой любовью воспользоваться человеческой? Он сам по себе является источником любви. Он сам по себе является сущностью любви. И нужна ли была Ему еще... любовь наша, чтобы мы его любили. Что-то привнесло это, ну, в сущность Бога. Хотя Писание говорит, мы об этом вспоминали, что на подвиг души своей он что? Будет смотреть с довольством. Да, он хочет смотреть с довольством. Но, как вы думаете, существовал ли бы Бог дальше без нас? Точно существовал. Бог самодостаточен. Бог все имеет в полноте, в себе. И если бы Бог захотел, Он мог бы сотворить еще один мир. Может быть, еще лучших людей, чем мы. И создать еще одного человека, который бы покорен был Ему, любил Его. Но Бог почему-то захотел спасти именно грешного человека. Вот именно в чем доказательство этой любви явилось к нам? В том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посмотрите, вот такая безотчетная любовь, она дарит, она себя дает. Это, ну, я представляю, как солнце. Вот оно восходит. Вот оно заходит, и оно все освещает. Ведь солнце не освещает только, ну, лицо красивого ребеночка. Вот ему понравилось, оно на него светит. Или девушки красивой. Нет, оно лицо негра освещает. Хотя он не всем нравится, да? Потом солнце светит на розу красивую, но оно и на колючку светит. Оно освещает оранжерею. А рядом где-то там куча навоза, солнце тоже туда светит. И там червяки греются, жуки всякие. И мы говорим, фу, оно светит туда. Это природа солнца. Оно дарит себя как свет, независимо от того, на кого. Вот я себе так представляю эту Божью любовь. Она светит на этот мир. На кого? На какого человека? Доброго? Святого? Как Давид говорит, «Ты извлек меня из страшного рва, из тенистого болота». Это ужасно. Как будто Бог взял, закрыл глаза, руку протянул в это болото, вытащил человека. Какой он был? Какой грязный, какой нечистый. А Бог взял его, обмыл, переодел, нарядил, поставил перед собою и говорит, о, какой красивый. За что? За то, что он любит. Вот это его сущность любви. Иногда, знаете, вот когда люди создают семью, ну, молодой человек, он же присматривается к каким? Каким-нибудь? Нет, он же не наугад. Закрыл глаза и вот кого потрогал. Слушай, ты согласен за меня замуж выйти? Она говорит, согласна. А потом открыл глаза и смотрит.

0: Нет, он в четверо очки одевает. Хотя ему так кажется, что это самое лучшее. Оно потом обычное, как и у всех. Ну, в данном случае он выбирает то лучшее. Конечно, он же не худшее выбирает. А потом бывает так рассмотрелся. О, оказывается, все как у всех. А потом говорит, а я и не знал, что ты такая. Что случилось? Раньше вроде бы все прекрасно, хорошо было, а теперь вдруг, я, говорит, знал бы и не женился. И она иногда так говорит. И, кстати, статистика разводов среди верующих, к сожалению, с большим процентом она растет и увеличивается. Это к сожалению. Почему? Потому что человек хочется видеть то, что он хочет видеть, и чтобы оно ему нравилось. Он не думает о том, что он должен дарить свою любовь. Как написано, мужья, любите своих жен как? Как Христос церковь. Одному такому мужу я говорю, слушай, ты когда выбирал, вот сейчас она плохая, ты выбирал лучшую или худшую? Да нет, вроде бы лучшую выбирал. Ну подожди, смотри, что сделали для тебя родители? Они ее выкормили, они ее воспитали. Ты пошел, посмотрел на лучшее, взял лучшее, а теперь говоришь, оно худшее. Давай мы посмотрим, что Бог сделал с человеком. Как Христос церковь? А как? Руку опустил в болото, вытащил, смотреть не на что. А потом все сделал и говорит, как прекрасно. Ты что-то сделал для того, чтобы твоя стала лучше? Ты что для этого сделал? Да ты ничего. Ты только лишь хотел воспользоваться чьей-то любовью, чьей-то красотой, а дарить ты не собирался. Вот такой человек, Божья любовь, она совершенно другая. Она отдает, она дарит. Как это прекрасно, что Бог именно для нас приготовил эту любовь. И мы здесь с вами и читаем, что мы пребываем в Нем, и Он в нас узнаем из того, что Он нам дал от Духа Своего. А что Он нам дал от Духа Своего? Написано, что любовь Божия излилась в сердца наши в Римлянам 5 главе Духом Святым, данным нам. Она излилась, как великое богатство. Она была предназначена для человека и дана человеку. Какая прекрасная возможность у нас этой любовью как бы зарядиться, обогатиться, иметь ее. Человек сам по себе, без Бога, он имеет эту любовь или нет, братья и сестры? Вот сказать, я и без Бога могу любить. Но, в общем-то, сказать вообще нет – ну, я бы, ну, так не был категоричен. Потому что все-таки человек создан по образу и подобию Божию. И какие-то понятия, остатки любви в человеке еще остаются. Люди бывают очень дружно, ну, живут десятками лет, не оставляют друг друга, верность проявляют. В человеке все равно есть какое-то это понятие, но это уже... можно сказать, остатки. В нашем обществе это остатки вот этих понятий. А в общем-то, в самом человеке нет этого потенциала любви, если он не соединен с Богом. Мы здесь читаем так: кто не любит, тот не познал Бога. Значит, для того, чтобы любить, нужно что? Бога познать. И если ты познал Бога любви, значит, ты понял саму любовь. И если она есть в человеке, значит, ты можешь ее дарить другим. Человеческая любовь очень недолгая, кратковременная. Мы как-то с семьей поехали в Питер. Ну, экскурсия ночная, Невский проспект. Вот, белые ночи. Там кто на что гораст. Группа музыкантов там на бульваре поставили колонки, играют и поют песню. Ну, мы идем, и вот они кричат на весь бульвар. Села батарейка. Батарейка села. Ай-яй-яй, села батарейка. Что такое? Вроде бы не села. Колонки звучат, гремят. Ну, мы идем дальше. Слышу куплет. Вот в жизни случилось так. Встретил я девушку. Полюбил. Страшно. Не могу жить без нее. Я такой счастливый. И вдруг любовь куда-то исчезла. Перестал любить. В чем дело? Ай-яй-яй, села батарейка. Все, закончилась любовь. То есть ненадолго ее хватило. Вот такая человеческая любовь. Батарейка очень быстро садится. Человек не является источником любви. То, что ему кажется любовью, оно испаряется, как облако. Знаете, вот он увидел, ухватился, или как радуга. Ой, как красиво! Пока зашел в дом, вышел, ничего нет, все обычно, серые тучи. Такая человеческая любовь. А вот Божья любовь, у нее источник постоянный. Это не вода в стакане или в графине, даже и не в кране. Потому что закончилось электричество, и в кране нет воды. А это источник, вот он неиссякаемый, он изливается из Бога. И вот здесь мы читаем о таком важном откровении, как я уже сказал, узнаем из того, что Он нам дал от Духа Своего. И знаете, эта любовь, которую мы получаем от Бога, она только может проявиться или себя открыть в нашем отношении к ближнему. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. А кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. И перед нами открывается очень простая истина. Если человек соединен с Богом любви, значит, через него эта любовь будет изливаться и на наших ближних, и на нашего брата, на нашу сестру, на мужей, на жен, и даже на врагов. Любите врагов ваших. Одна сестра у нас молится в собрании и говорит: «Господи, помоги мне любить весь мир». Я в первый раз слышал такую молитву. Вы когда-нибудь молились так? А можно ли вообще человеку любить весь мир? Весь мир только Бог любит. Ну, масштабы, да, масштабы очень такие интересные в молитве. Я удивился, подхожу к ней и говорю: вы так хорошо помолились, чтобы весь мир любить. Я говорю: вообще у меня так не получается. Ну, я вам советую так. Вы в следующий раз можете опять так молиться. Но добавьте еще фразу: и ближнего, рядом со мной сидящего. Весь мир и ближнего. Это уже обязывает человека хотя бы поздороваться с ним. А потом, если у тебя есть сборник, поделиться. А вдруг у человека салфетку нет? Дать ему салфетку. Вот это конкретное выражение любви. А весь мир любить – это настолько много, что смотреть не на что. Никакого доказательства, никаких эмоций. Просто весь мир и все. Это все и ничего. У Бога, вот, который может охватить любовью весь мир, да, у него получается. А у нас эта любовь, она конкретно выражает себя в отношении к ближнему. И в этом открывается то, есть она у нас или нету. Здесь же мы читаем, я ниже, в 4 главу читаю, 20 стих. «Кто говорит: я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как видит, как может любить Бога, которого не видит». Посмотрите, насколько эти истины, они переплетаются и увязаны между собой. Это конкретное выражение моей любви к Богу. Это моя любовь к брату, к сестре, к ближнему. И еще мы читаем здесь такую истину. И мы познали эту любовь, которую имеет к нам Бог. Познали, то есть мы очень близко. Не просто познакомились, что она существует, а мы реально испытали на себе действие этой любви. Мы увидели реально, что она действительно на самом деле есть, и мы к ней приобщились, к этой любви. Мы на самом деле убедились, что она есть, эта любовь. И потом и уверовали в нее. Друзья, когда мы увидели откровение этой Божьей любви, когда мы познакомились с этой личностью, когда мы увидели доказательства этой любви, когда мы поняли, что эта любовь, она предназначена для человека, и что у нас есть все возможности эту любовь узнать, близко с ней познакомиться, нам тогда захочется в нее уверовать, что она действительно реальна, эта любовь существует, и она связана с личностью Иисуса Христа. Без Христа любви Божией нет. И для того, чтобы эту любовь познать, мы должны знать Христа. Потому что откровение этой любви нам дано в личности Иисуса Христа. Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Чем больше мы знаем Христа, тем больше мы знаем и познаем любовь Божию. И чем больше мы ее узнаем, тем нам больше хочется эту любовь проявить к ближним нашим. Однажды Муди рассказывает такой пример, что он в течение месяца изучал тему любви Божией по всей Библии. И он настолько наполнился этой любовью, что ему захотелось рассказать о ней другим людям. И я, говорит, выскочил на улицу, встретил первого встречного, говорит: подожди, я тебе что-то важное хочу сказать. Он говорит: мне некогда. 2 минуты, подожди. Я понял, что такое любовь Бога. Он говорит: мне некогда, дорогой, 1 минуту. И вы знаете, он начал с ним разговаривать. И человек стоял в течение часа. Он не мог уйти. Он ему рассказывал о любви Бога. Он наполнился этой любовью. И человек понял, что у него не фальшивая любовь, что он этим живет, она у него есть. И когда у человека есть, ему хочется поделиться с другими. Чтобы иметь любовь Божию, нам нужно ближе знать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Для этого, друзья, что нам нужно делать? Читать Евангелие. Настолько прост путь любви. Достигайте любви. Читайте Евангелие. Знакомьтесь с личностью Христа, с Его отношением к людям. Как Он говорил, насколько Он прощал, что Он сделал для человека. И это наполнит нас Божьей любовью. Тогда мы будем способны любить наших ближних. Да благословит нас Бог. Аминь.
1: Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Осия. Имя Осия, по-еврейски Гошиа, означает «спасение». В Библии упомянуто несколько человек, носивших такое красивое имя. Первым из них был молодой служитель Моисеев, о котором написано следующее. «И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом» (чисел 13:17), как бы в доказательство, что не человек дает спасение, а Господь спасает. Имя Иисус, по-еврейски Йегошуа, означает «Господь спасение» от Матфея 1:21. Из других людей, носивших имя Осия, наиболее известен пророк Осия, книга которого, состоящая из 14 глав, занимает первое место в числе так называемых «малых пророков». Не потому, чтобы Осия был первым из них, а потому, что его книга наибольшая, 14 глав, и что она написана до разрушения Иерусалима царем Вавилонским. О пророке Осии знаем только, что он был сын Беэрии и что он пророчествовал во дни Иероваама, сына Иоасова, царя Израильского, и во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. То есть между 784 и 725 годом до Рождества Христова. Он как бы продолжил служение пророка Амоса. Сам по себе пророк Осия был притчей для Израиля. Чтобы показать пророку и окружающему его народу Божьи чувства к Израилю, Бог повелел пророку: «Иди, возьми себе жену, блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа». Осия 1:2. Такой женщины не нужно было далеко искать. Даже в Иерусалиме, в дни царя Манасии, дамы блудилищные были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, 4 Царств 23:7. Несмотря на запрещение, не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим. Второзаконие 23:18. В Самарии же, или в Ефиле, девушки и женщины торговали собою, но вырученные брали не себе, а отдавали в дом Ваала или Астарты, и их называли не блудницами, а святыми, кедашот. И с такими приносили жертвы, Осии 4:14. В русском переводе такие женщины названы любодейцами. Пророк пошел и взял себе в жену некую Гомер, дочь Дивлаима. Когда у них родился мальчик, Бог сказал пророку: «Нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева». 1:4. Около 100 лет перед этим Иуй, сын Намесиев, был помазан на царство, и в самом начале своего царствования убил Иорама, сына Ахабова, царя Израильского, убил Ахозию, царя Иудейского, приказал выбросить из окна царицу Иезавель, которую растоптали лошади и съели псы, потребовал от старейшин самарийских, чтобы прислали ему в Израиль головы 70 сыновей Ахавовых. Придя в Самарию, провозгласил себя усерднейшим поклонником Ваала и назначил особенный праздник. После жертвоприношения приказал своим воинам избить всех священников Ваала, разбить статую Ваала и разрушить капище. Об Иуе написано: и умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Израиль, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. 4 Царств 10:11. Совершивший суд над домом Ахава, Иуй не старался ходить в законе Господа, Бога Израилева, от всего сердца. 4 Царств 10:31. Его сыновья и внуки практиковали идолопоклонство, и пророки Амос и Осия возвестили суд Божий над домом Иуя. Захария, сын Иероваама II, правнука Иуева, процарствовал 6 месяцев и был убит заговорщиком Силумом, 4 Царств 15:8-10, который воцарился вместо него. Служение пророка Осии шло далеко за события его времени. Когда Гомер родила дочь, Бог велел пророку дать ей имя Ло-Рухама, непомилованное, предзнаменование, что дальше Бог не будет миловать Израиль и прощать его беззаконие. Когда Гомер родила еще одного сына, Бог велел пророку дать ему имя Ло-Ами, не мой народ, в предзнаменование, что Израиль не является Божьим народом, потому что поклоняется Ваалу, хананейскому богу плодородия. Источником всех бед Израиля пророк Осия назвал идолопоклонство. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. Сделали себе литых истуканов из серебра своего по понятию своему. Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свиваемая с гумна и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Осии 13:1-3. Результатом отступления от живого Бога было такое состояние: нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. От Осии 4 глава, с 1 по 2 стих. За отступлением от Господа и поклонением Баалу и тельцам следовала утрата надежды на Бога и поиски сильных союзников. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. 7:11. Вместо ожидаемой помощи Бог через пророка возвещает им плен. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. 9:3. Для большей выразительности Бог велел пророку: «Иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но пролюбодействующую, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Осии 3:1. Пророк послушался, нашел такую женщину и приобрел ею за 15 сиклей серебра и 1,5 хомера ячменя, и поставил ей условие: «Много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без жертвы, и без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благости его в последние дни». 3:1-5. Это пророчество исполняется удивительно точно. От 70-го года по Рождеству Христова до нашего времени сыны Израилевы не имеют ни царя, ни жертвенника. Там, где царь Давид по слову пророка Гада построил жертвенник, и где Соломон построил храм Господу, стоят теперь две мечети — Амара и Аксы. В основном, пророк Осия словом и своим странным поведением пророчествовал в Израильском царстве, но не забыл он и царства Иудейского, с его столицей в Иерусалиме. Он так написал: «Если ты, Израиль, благодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда. И с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его». А общая участь такая: отвергнет их Бог, потому что они не послушались его, и будут скитальцами между народами. Осии 9 глава, 17 стих. Израильское царство было разрушено Ассирией в 721 году до Рождества Христова, а иудейское – халдеями в 586 году до Рождества Христова. Кир, царь персидский, позволил иудеям возвратиться и построить в Иерусалиме храм в 539 году до Рождества Христова. Храм был построен, но не все евреи возвратились на родину. В 70 году по Рождестве Христовом храм Иерусалимский был разрушен римлянами. И с тех пор до нашего времени евреи являются скитальцами между народами. Слова Божьи, сказанные пророком Осией: «Милости хочу, а не жертвы» — 6 глава, 6 стих. Господь Иисус повторил в поучении фарисеям от Матфея 9 глава, 13 стих. А занятые обращенными из язычников перед Богом места Израиля апостол Павел так обосновал, как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано: вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого». Римлянам 9 глава с 25 по 26 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 10 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Размышления вслух.
3: Почему они улыбаются? Каждый знает, мало на земле улыбок. Очень мало. Смехотворства, да, много. Почему же так мало в людях простой, естественной улыбчивости? Потому что улыбка — это выражение умиротворенности души. А умиротворенность души стала достоянием только тех, кто принял в свое сердце мир Божий. Среди многих аргументов, выставляемых атеистами против христиан, есть один особенный. Они всегда грустные, взгляды у них сумрачные, недоверчивые, они никогда не улыбаются. Так ли это на самом деле? Такое понятие о христианах пришло из средних веков, когда, вопреки учению Евангелия, насаждалось монашество. Проповедовался аскетизм, самобичевание, когда люди искали спасение души в самоистязании и в делании добрых дел, хотя Святое Писание утверждает, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Римлянам, глава 3, стих 20. И еще сказано, что спасение Бог дает как дар, по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам, глава 2, стих 9. Благодарение Богу, что Он снял замки с Евангелия. Святое Писание стало проникать в народы, и люди, просвещенные Его светом, начали обращаться к Богу и принимать верой вечное спасение, совершенное Христом. Первый признак возрождения души, примирение ее с Богом — радость. Да и как не радоваться освобожденному узнику? Как не радоваться должнику, долг которого оплачен полностью благодетелем? И, разумеется, нельзя не видеть эту радость на лице человека, в сердце которого царит любовь Божья, мир и благая надежда на вечное спасение. Атеисты не хотят признать, что истинное христианство — это религия радости, хотя верующий и не застрахован от скорбий, от горестных переживаний, создаваемых врагом его души. Христианин, доверивший свою жизнь Богу, из всех переживаний выходит победителем. Вот почему истинные христиане не ходят с хмурыми лицами, а умеют улыбаться просто и естественно, даже неся тот или иной крест в своей жизни. Как жаль, что неверующие люди таким улыбкам не верят и называют их лицемерными, как это было в случае с Иовом. «Бывало, улыбнусь им, они не верят». Книга Иова, глава 29, стих 24. Говорят, что глаза — это зеркало души, а улыбка — градусник любви. Не случайно в одной песенке у нас пелось «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля». И если мы не только верующие, но и любящие, то пусть улыбка будет нашим украшением при всех обстоятельствах. А неверующим людям мы скажем: не ставьте всех христиан под одну крышу. Есть христиане по названию, есть христиане традиционные, есть христианство наследственное. Они-то и хмурятся. А есть христианство живое, спасающее, утверждающее свою веру на Святом Писании, а свое спасение исключительно на заслуге, на жертве Господа Иисуса Христа. Они умеют улыбаться. Христианин без улыбки похож на сироту, у которого нет защиты, нет прибежища, нет опоры. Дети же Божии имеют во Христе все, что им нужно для жизни и благочестия. И имеют также в нем прибежище в великой скорби, в нем черпают силу, чтобы преодолевать препятствия на жизненном пути. А препятствий в наш век много, но в преодолении их духовный рост христианина. Вот почему они умеют улыбаться даже сквозь слезы и старческие морщины. Брат, сестра, подними голову выше и улыбнись. Господь близко. В Иисусе каждый рад. В Нем мы все имеем. Улыбнись, сестра и брат. Станет нам теплее. Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Аргумент.
4: Не всему верить. Больше всего мы узнаем от других. Куда меньше видим сами. Мы живем тем, что слышим. Слух — черный ход для правды и парадный для лжи. Правду мы часто видим, но редко слышим. В чистом виде почти никогда. Особенно, когда она идет издалека. В ней тогда есть примесь пристрастий, через которые она прошла. Страсть окрашивает в свои цвета все, чего коснется, ненавидя, как и любя. Главное для нее — произвести впечатление. Будь начеку, когда хвалят, и особенно, когда осуждают. Напряги все внимание, чтобы разглядеть намерения посредника, понять, что им движет. Размышление да будет щитом от глупости и от низости. Бальтасар Грасиан и Моралес. Бог и математика. Математика стала настолько неотъемлемой частью естествознания, что многие даже не задумываются, что вообще-то к сфере естественных наук она не относится. Науки о природе, объединявшиеся древними в понятие физика, описывают мир, познаваемый нами через органы чувств – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Сфера же математики – абстрактные умозрительные концепции, существующие исключительно в нашем сознании. Уже саму возможность существования математики Иммануил Кант считал составляющей частью основного вопроса философии наряду с существованием физики и метафизики. Насколько вправе мы приписывать собственным умозрительным построениям какие-либо связи с реальностью? Насколько вправе мы считать, что окружающая нас реальность каким-либо образом связана с абстрактными идеями нашего сознания? Как сугубо рациональные принципы математики оказались запечатлены в мироздании? Великие ученые, заложившие основания науки, не видели в этом проблемы. Для них все было очевидно. Бог – творец всего сущего. Он разумен, и потому его законы рациональны. И то, что природные явления связаны между собой четкими и изящными математическими соотношениями, воспринималось как очевидное свидетельство разумного замысла в мироздании. В этой связи весьма показательными были дебаты на тему «Есть ли Бог», устроенные в XVIII веке при дворе Екатерины II, между великим швейцарским математиком Леонардом Эйлером, годы жизни 1707-1783, и французским философом-просветителем Дени Дидро, годы жизни 1713-1784, который настаивал на своих атеистических убеждениях. Первым выступать выпало Эйлеру. Ученый вышел к доске и молча написал «Е в степени IP плюс 1 равно 0». Затем провозгласил «Следовательно, Бог есть» и сел на место. На этом диспут и закончился. Возражений не последовало. Чтобы понять суть этого аргумента, стоит вспомнить кое-что из школьного курса математики. Число «Е», называемое еще числом Эйлера, это основание натурального логарифма. Оно иррационально, то есть не может быть представлено простым отношением двух натуральных чисел. И трансцендентно. Этот термин означает нечто потустороннее, метафизическое, недоступное познанию посредством чувственного опыта. Трансцендентное число в принципе не может быть представлено каким-либо алгебраическим соотношением рациональных чисел. Число π равно отношению длины окружности к ее диаметру. Оно тоже иррационально. И, как было доказано впоследствии, тоже трансцендентно. Число I, или мнимая единица, это воображаемое число, квадрат которого равен минус одному. Таким образом, в приведенной формуле два трансцендентных и одно мнимое число оказываются связанными простым и изящным соотношением. Человеческому разуму такое явно не под силу. Эйлер лишь открыл это соотношение, но составлено оно явно было кем-то, чей разум намного превышает человеческий. В 20 веке математика преподнесла еще большие сюрпризы атеистам. Всегда признавалось, что естественные науки, ввиду своей индуктивной природы, рассуждения от частного к общему, не могут достичь полного знания о действительности. Говоря словами апостола, мы отчасти знаем. 1 Коринфянам, глава 13, стих 9. Но при этом считалось, что математические знания свободны от подобных ограничений, поскольку основаны на дедуктивных построениях, от общего к частному. Мечтой математиков было создание так называемой метаматематики, единой системы формул, описывающих все сущее. Эта идея рухнула в 1931 году, когда австрийский математик Курт Гёдель, годы жизни 1906-1978, доказал теорему, согласно которой для всякой формальной математической системы существует выражение, которое этой системе не принадлежит. То есть наше знание никогда не будет полным, всегда будет оставаться что-то за его пределами. Рациональное описание действительности ограничено. Спустя несколько лет польский математик Альфред Тарский, годы жизни 1901-1983, доказал, что само понятие истинности логически невыразимо. На этом основании было показано, что все математические выражения могут быть разбиты на бесконечное число классов сложности, причем множество выводимых формул целиком содержится в самом нижнем, нулевом классе, а множество истинных формул превосходит все эти классы. Наше знание – лишь бледная тень Божьего замысла, о чем, собственно, и сказано в Писании. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути». «Пути мои», — говорит Господь, — «но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия, глава 55, стихи 8 и 9. Апофеозом стало доказательство в конце 1970-х годов теоремы Париса-Харрингтона, из которой следует, что даже самые элементарные математические истины невозможно установить, не прибегая к понятию актуальной, то есть реальной, абсолютной бесконечности. Что это значит? В реальном мире мы имеем дело лишь с потенциальной бесконечностью, последовательностью элементов, которую можно наращивать бесконечно, но в каждый конкретный момент число элементов все равно будет оставаться конечным. Актуальная бесконечность – это бесконечность, существующая сразу всеми своими элементами. Ее невозможно смоделировать. Это понятие исключительно умозрительное, трансцендентное, не от мира сего. Оказывается, что невозможно сформулировать ни одно естественное, то есть допустимое в реальном мире, математическое понятие или соотношение, не прибегая к представлению о сверхъестественном. Мы, используя собственный ограниченный разум, можем описывать наше ограниченное мироздание посредством математических формул исключительно потому, что они основаны на безграничных представлениях безграничного разума, бесконечно превосходящих все, доступное нашему постижению. Как сказал один из основоположников квантовой механики и квантовой теории поля, нобелевский лауреат Поль Дирак, годы жизни 1902-1984, самым фундаментальным свойством природы представляется то, что основные физические законы описываются математическими теориями величайшей красоты и силы, требующими математического знания высочайшего уровня. Бог – великий математик, и в сотворении Вселенной он использовал математику высочайшего уровня. Наши математические потуги позволяют нам понять только частичку мироздания. Автор – Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Притча о неверном управителе. Недавно я услышала вопрос по притче о неверном управителе. Наверное, эта притча относится к разряду тех, которые вызывают немалое количество вопросов. Я слышала много толкований на эту притчу, самых различных. И правда, читаешь ее и все больше понимаешь, как все неправильно. Управитель попался на том, что неверно обращался с тем имуществом, что было вверено ему хозяином, и получил правильную реакцию, сообщение об увольнении. И что он делает? Он идет и еще больше обкрадывает хозяина, предлагает должникам изменить записи об их долгах. И что же хозяин? Хозяин вдруг хвалит его за находчивость. Иисус этой притчей даже советует брать пример в том, чтобы приобретать друзей неправедным богатством. Поразительно! Я не раз слышала, что понятие «неправедное богатство» относится ко всему земному богатству. Мне трудно с этим согласиться. Ведь материальные вещи — это просто ресурс. Ресурс не может быть праведным или неправедным. Он не способен вообще относиться ни к какой моральной категории. Праотец веры Авраам был достаточно богат и имел немалую власть. Ведь не просто так его назвали князем. И Бог, обещая материальное благополучие в земле обетованной, говорит народу: «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Второзаконие, глава 8, стихи с 12 по 14. «Он поставит тебя выше всех народов, которые Он сотворил, в чести, славе и великолепии. Ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил». Второзаконие, глава 26, стих 19. «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против

данное ему в управление, тогда он будет распоряжаться этим разумно. Это не значит, что человек станет все раздавать направо и налево. Ведь незаработанный хлеб — это хлеб стыда. Бог не часто дает нам бессмысленные подарки. Он воспитывает нас, приучает к труду духовно и физически. Он нередко держит нас на голодном пайке, чтобы мы научились жить и в скудости, и в изобилии. Чтобы материальный мир не встал для нас на первое место. А это значит, что и с ближними нашими нам стоит поступать так же. Не развращать их подачками, изображая из себя великих благодетелей, но разумно распределяя то, что вверено нам, молясь о мудрости перед началом любого действия. Однажды один мудрый человек сказал мне, чтобы заработать деньги, нужны разум и мудрость. Но чтобы отдать их и не развратить человека, нужна мудрость в 10 раз больше. С годами я прихожу к мысли, что все, что мы имеем, наше тело, разум, душа, время жизни, воздух, пища и вода, все это не наша собственность, как нередко нам кажется, а имение, отданное нам в управление. И я невольно задаю себе вопросы, знаю ли я ту душу, которую вселил в меня Творец? Знаю ли ее возможности и способности? Развиваю ли их? Знаю ли я возможности и предел того тела, которое Бог дал мне в управление? Развиваю ли я их? На благо чего или кого они трудятся? Эти и много других вопросов возникают в связи с тем, что я поняла. Если я рассматриваю себя отдельно от окружающего меня мира, тогда невольно возникает перекос. Я или пытаюсь только брать все из этого мира для личного пользования и наслаждения, или, поняв ошибочность позиции потребителя, начинаю судорожно учиться раздавать. И при этом тоже возникает фальшь. Но если я ощущаю себя частью Божьего мира и его плана, тогда начинаю учиться правильно брать, не жадничая и не прижимаясь, и правильно, мудро раздавать, уважая окружающих меня людей. Ведь они тоже достаточно сильные и взрослые. У них тот же мудрый воспитатель, что и у меня. И я не буду спешить, изображая из себя того, кто добрее Господа. Тогда я стану молиться и просить мудрости на каждый шаг, как принимая, так и отдавая. Но это почти невозможно, пока я не пойму своего места в гармонии Бога. И поэтому получается, что до времени мы все неверные управители, пользующиеся имением, вверенным нам Господом, всей своей жизнью, как собственностью. И вот в этом самом мире, где неправильно почти все, Иисус учит нас, что все же не так плохо, когда мы дарим людям, другим должникам нашего Творца, от имения, которое вверено нам. Чтобы на великом суде, когда все наши промахи будут стоять перед нами, кто-то мог заступиться за нас и сказать: «Он простил меня, когда я был виновен. Он помог, когда мне было трудно. Он пожалел меня, когда я плакал, и ни слова не сказал о том, что я сам виноват в своей беде. Он просто промолчал об этом, сострадая моим слезам». Если принципом нашей жизни станет милость, то и судить Господь нас будет по милости. Ведь именно это Он обещал. Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете. Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. И в этом обещании не сказано, что для того, чтобы Бог принял нас и простил, мы должны быть безупречно праведны. Нет, там четко определен принцип. Простил ты, Бог простил тебе. А прощать безгрешных не надо. Прощают тех, кто провинился. С некоторых пор

0: Мое богатство — это каждый мой вздох и каждый восход солнца. Если я прославляю Творца за все полученное и прошу мудрости распределить каждый свой день, тогда это богатство честное. Но в том случае, когда я забываюсь и живу так, словно это моя жизнь и мое богатство, тогда оно становится неправедным. И в этом случае милость, оказанная ближним, потраченное на них время, если я не получила от него личной выгоды и удовольствия, становится тем самым приобретением друзей богатством неправедным. Оговорка эта не случайна. Ведь если я получила удовольствие от дела, даже если оно доброе, если ощутила себя крутой, умнее и сильнее собеседника или что-то в этом роде, то тогда я уже получила свою прибыль с неправедного богатства здесь и сейчас. И вряд ли человек, получивший такое благо, будет мне добрым свидетелем в день судилища Христова. Я не считаю, что мы получаем спасение по делам, но ведь сказано, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Откровение, глава 14, стих 13. Это место Священного Писания, да и не только оно, свидетельствует, что дела верующего человека имеют большое значение, ведь делами вера достигает совершенства. Не только обычными добрыми делами, но практикой веры и доверия Господу. Но это уже немного другая тема. Молюсь о том, чтобы не вся моя жизнь была неправедным богатством, хотя понимаю, что немало жизненного ресурса потрачено так, словно он был лично мой. И тем не менее, меня утешает мысль, что хозяин похвалил того, кто из неправедного все же сумел извлечь хоть что-то доброе. Значит, и у меня есть шанс. Автор — Людмила Шторк.
1: Впереди победа. Божья истина проста. Не в словах, а в действии. Велика любовь Христа. Даже там, где бедствие. Путь любви знаком и нам, скорби и лишения. Сколько братьев здесь и там терпят поношение. Так придем же все к Нему, все без исключения, побеждая светом тьму, ненависть прощением. Мечет враг огонь и дым, строит коалиции. Неужель мы отдадим дьяволу позиции? Неужели пойдем опять в рассыпную стежками? Неужели будем спать и стонать немножко мы? Нет, скрепив свои ряды, скажем всем заранее, что победа впереди — наше достояние. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Старая кульня. О доме для престарелых в селе Старая Кульня мы узнали от одного чиновника. Зная, что мы помогаем старичкам, он спросил: «А вы знаете, что в Старой Кульне тоже есть дом для престарелых?» И вот в один из февральских дней мы собрались посетить старичков. Купили угощение, взяли Евангелие с крупным шрифтом, памперсы и отправились в путь. Навигатор уверенно вел нас по узким дорогам между полями и селами. Дорога была заснежена, но ехать можно. В 4 километрах от пункта назначения машина вдруг села на мель. Иными словами, мы застряли. Да, ситуация непростая, не позавидуешь. Скоро будет темнеть, мороз, дизеля полбака. До ближайшего села 4 километра. Мобильной связи нет, и где-то вдали волки воют. Попытались мы вытолкать машину, но безуспешно. Сели внутрь с братом Валерой, молимся. Вдруг мысль появилась. Может, интернет на планшете есть? И действительно, работает. Написали на страничке, где находимся, и стали ждать. Через час трактор приезжает. Вытянул. Друзья-христиане прочитали и пришли на помощь. Через неделю мы решили еще раз попробовать посетить старичков. Приехали без приключений. Когда пожилые люди узнали, что мы верующие, то радостно нас приветствовали. А один из них, дедушка лет 80, отозвал в сторону и говорит: «Я уже верующий. Несколько лет назад принял крещение. Вечерю принимаю». И поведал нам свою историю. Родился он в семье, где никогда не говорили о Боге. В селе его, в Измаильском районе, не было церкви. Более того, там никогда не упоминали о Боге. В начале 90-х годов в район приехала семья Богачевых. Они пели о Спасителе и рассказывали, как Бог изменил их жизнь, вырвав из ада. Уже тогда Слово Божье коснулось Николая. Мысли то и дело возвращались к словам, которые так тронули его сердце. Умерла жена, потом сын. Переехал к сестре в Котовск. Вскоре и она почила. Поселился в доме для престарелых. В это время в соседнем селе Нестоита умерла женщина. И всю ее библиотеку, классику, атеистическую литературу и потрепанные журналы «Вера и жизнь» все передали в дом для престарелых. Дедушка Николай взял журналы «Вера и жизнь» себе и начал читать. Слово Божье касалось его сердца. Однажды он прочитал, что нужно принять крещение. Рядом ставок, зачем тянуть? И летним вечерком он спустился вниз, зашел в воду, помолившись, трижды окунулся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все, крещен. Кто-то подсказал ему, что нужно в причастии участвовать. И вот он стал виноградный сок и булочку раз в неделю преломлять. Вера изменила Николая. Покладистый, добрый, он стал поддерживать тех, кто рядом. Кому доброе слово скажет, кому почитает, кому приемник починит. Он узнал, что существуют христианские радиопередачи трансмирового радио, которые транслируются по вечерам. Однажды, слушая передачу, он понял, что сделал-то все правильно, но о покаянии ничего не знал. Так, положив руку на радиоприемник, он повторил молитву покаяния. Когда мы с ним познакомились, радостно было видеть, как Слово Божье может долететь до края земли, даже до старой Кульни. В этот же день мы ходили из комнаты в комнату и говорили людям о Христе. Одна из бабушек, с которой никто в одной комнате ужиться не мог, уж очень она была задиристой, стала принимать слово. Говорит: «Что же мне делать? Я хочу покаяться, но не знаю как». Я стал медленно произносить молитву покаяния. А она повторяла за мной. Я внимательно смотрел на нее. В таких ситуациях стараюсь молиться с открытыми глазами. Встречаются одержимые люди, но это уже другая тема. А она громко вторила: «Дорогой Господь Иисус Христос, прости меня, грешницу. Войди в мою жизнь. Я верю в Тебя и в то, что Ты сделал для меня». И так далее. Вдруг ее лицо просияло, и она стала прославлять Бога. Она благодарила за спасение и дарованную ей милость, а я наблюдал и радовался, видя, как Дух Святой коснулся ее сердца. Я уже был не нужен. Господь сам общался с ней. После молитвы мы обнялись, и я только хотел дать ей несколько наставлений, как она вдруг говорит: «Ну хорошо, мне нужно идти». Я был удивлен. Что за срочность? Куда она спешит? А бабушка, переходя из одной комнаты в другую, просила прощения за то, что обидела кого-то, за то, что огорчала и унижала. Так действует Господь. Да будет слава Ему. Автор Олег Шайкевич.
2: Вера и жизнь. Хочу знать.
3: И старшие братья могут ошибаться. Этот вопрос у меня назрел давно. Старшие братья утверждают, что на основании Слова Божьего женщина должна в собрании молчать и даже молиться шепотом, как Анна, мать Самуила. А в Америке женщины даже проповедуют. Разве в Америке другое Евангелие? Нет, дорогая сестра, Евангелие одно для всего мира. Но вот люди разные. Ваш вопрос хорошо освещен в Писании. Женщина-христианка может и должна служить Господу, принимать участие в служении церкви. Воспитывая детей, женщина-мать совершает великое святое дело. Правда, это обязанность и мужа, но матери это удается лучше. Женщина может служить Господу на поприще благотворительности. Женщины, следовавшие за Христом, служили Ему своим имением. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим. Евангелие от Луки, 8 глава, стих 3. А служение диаконисы по примеру Фивы, которая помогала в благовестии апостолу Павлу и другим апостолам. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхерийской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Послание к римлянам, 16 глава, стихи 1 и 2. Разве это не славное служение? Может ли женщина говорить в собрании? А почему не может? Главное, что говорить, о чем говорить. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, стих 5, читаем. «Жена, молящаяся и пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову». Из этого видно, что в то время женщины молились и пророчествовали в собрании. А почему же теперь нельзя? А четыре пророчествующие дочери Филиппа? У него были четыре дочери-девицы пророчествующие. Деяния апостолов, 21 глава, стих 9. Они ведь пророчествовали не на кладбище и не в лесу, а в собрании. А Евдотия и Синтихия, две сестры, о которых пишет апостол Павел, что они подвязались в благовествовании вместе с апостолом. «Умоляю Евдотию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании вместе со мною и с Климентом и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Послание к филиппийцам, 4 глава, стихи 2 и 3. Разве это исключает благовестие о чудных делах Божьих в церкви? Если рассуждать по методу ваших старших братьев, то и пророчица Анна не имела права славить Господа и говорить о нем, ожидавшем избавления в Иерусалиме. А Прескила, Мариам и Персида, помогавшие апостолам, неужели они молчали в собрании детей Божьих? «Учить жене не позволяю», — говорит апостол Павел. «Это совсем другое дело. Одно дело поучать братьев, господствовать над ними. Это против Писания. И жене это право не дано. А другое дело – возвещать людям о чудных делах Божьих, о любви Христа ко всем людям. Это Господь поощряет. Так что, дорогая сестра, иногда и старшие братья могут ошибаться». Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Письма читателей.
0: Где бы я сейчас была? Я благодарна Богу, что имею возможность читать ваш журнал «Вера и жизнь». Вот уже более 20 лет я получаю его. Журнал попал ко мне в руки, когда мы с мужем и двумя детьми приехали в Германию. Слава Богу! Вначале покаялась я, потом муж. Бог подарил нам еще 5 детей. Теперь у нас 7 детей и уже 7 внуков. Правда, пока не все из них приняли Иисуса Христа, но я верю, что все мои дети и внуки придут к Господу. Я не представляю свою жизнь без Бога. Не знаю, где бы я сейчас была, если бы Иисус не спас меня. Столько лет Он терпел меня, грешную, и стучался в мое сердце. Хочу сказать вам огромное спасибо за журнал. Он дарит нам радость, надежду, свет, особенно в это неспокойное и смутное время. Да благословит вас Бог в вашем труде. Автор письма — Мария. Бог слышит молитвы. Я вырос в семье военных. Мои отец и дед были офицерами. Жили мы, как все, без Бога. В 1987-1989 годах я проходил службу в армии в Киргизии. Служил в СМЧМ, специальные моторизованные части милиции. Службы легкой не была. Строгая дисциплина, порядок, физическая нагрузка. В 1988 году, когда начался армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха, нас отправили в Ереван для наведения порядка. Здесь мы пробыли 3 месяца, а потом еще 1 месяц в Ленинакане после землетрясения. Я был истощен не только физически, но и морально. В июне 1989 года, когда до демобилизации оставалось уже немного, меня охватила невыносимая тоска. Захотелось как можно скорее вырваться отсюда и уехать домой. Тогда я впервые в жизни начал взывать к Богу, хотя никто меня этому не учил. «Господи», — молился я, — «выпусти меня отсюда». И так каждый день в течение 2 недель. По прошествии этого времени я заступил на дежурство и, отдежурив свое время, ушел спать. В эту ночь мне приснился интересный сон. Я увидел наш построенный батальон и себя, охваченного огромной радостью и бегающего перед всеми. Утром, после сдачи дежурства, мне сказали, что командир батальона вызывает к себе. Когда я вошел к нему, он спросил, сколько времени мне нужно на сборы. Ни на секунду не задумываясь, я ответил, что часа будет достаточно. Радостный и счастливый я выбежал из штаба. В это самое время я увидел на улице наш построенный батальон. Сон, увиденный мной накануне, стал явью. Вот так Господь услышал мою первую молитву. Бог слышит молитвы каждого человека. Он говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Иеремия, 33 глава, стих 3. Автор письма – Богдан Бауман. Люди начали искать Бога. Спасибо большое за флешку с записью проповедей. Сейчас мы 2 раза в день собираемся в молитвенной комнате. Здесь мы молимся, читаем Библию, слушаем проповеди и смотрим богослужения. Все это является большим благословением для нас. Да, вы правы. Бедствия, постигшие нашу страну, изменили людей. Многие и у нас в тюрьме изменились. Начали искать Бога. Стали более сострадательными к нуждам других. Некоторые приходят к нам за утешением. Я стараюсь их утешить, успокоить, хотя не всегда получается. Но всем говорю о том, чтобы уповали на Бога, что Он – помощь наша и защита наша. В этом особенно помогают свидетельства людей, опубликованные в журнале «Вера и жизнь». А из статей получаем много полезной и интересной информации. Автор письма – Василий Кузьма.
4: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвелле «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 11 часов.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 2. На третий день был брак в Кане Галилейской, и Матерь Иисуса была там. Был также зван Иисус и ученики Его на брак. И как недоставало вина, то Матерь Иисуса говорит Ему: «Вина нет у них». Иисус говорит ей: «Что мне и тебе, жено? Еще не пришел час мой». Матерь Его сказала служителям: «Что скажет Он вам, то сделайте». Было же тут 6 каменных водоносов, стоявших по обычаю очищения иудейского, вмещавших по 2 или по 3 меры. Иисус говорит им: «Наполните сосуды водою». И наполнили их доверху. И говорит им: «Теперь почерпните и несите к распорядителю пира». И понесли. Когда же распорядитель отведал воды, сделавшейся вином, а он не знал, откуда это вино, знали только служители, почерпавшие воду, тогда распорядитель зовет жениха и говорит ему: «Всякий человек подает сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберег доселе». Так положил Иисус начало чудесам в Кане Галилейской и явил славу Свою, и уверовали в Него ученики Его. После сего пришел Он в Капернаум, Сам и Матерь Его, и братья Его, и ученики Его, и там пробыли немного дней. Приближалась Пасха Иудейская, и Иисус пришел в Иерусалим и нашел, что в храме продавали волов, овец и голубей, и сидели миновщики денег. И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов, и деньги у миновщиков рассыпал, а столы их опрокинул. И сказал продающим голубей: «Возьмите это отсюда, и дома отца моего не делайте домом торговли». При сем ученики его вспомнили, что написано: «Ревность по доме твоем снедает меня». На это иудеи сказали: «Каким знамением докажешь ты нам, что имеешь власть так поступать?» Иисус сказал им в ответ: «Разрушьте храм сей, и я в 3 дня воздвигну его». На это сказали иудеи: «Сей храм строился 46 лет, и ты в 3 дня воздвигнешь его?» А он говорил о храме тела своего. Когда же воскрес он из мертвых, то ученики его вспомнили, что он говорил это, и поверили Писанию и Слову, которое сказал Иисус. И когда он был в Иерусалиме на празднике Пасхи, то многие, видя чудеса, которые он творил, уверовали во имя его. Но сам Иисус не вверял себя им, потому что знал всех и не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо сам знал, что в человеке.

Евангелие от Иоанна, глава 3. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог». Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может человек родиться, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете. Если я сказал вам о земном, и вы не верите, как поверите, если буду говорить вам о небесном? Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. И как Моисей вознес змею в пустыне, так должно вознесено быть Сыну Человеческому, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Суд же состоит в том, что свет пришел в мир, но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы. Ибо всякий, делающий злое, ненавидит свет и не идет к свету, чтобы не обличились дела его, потому что они злы. А поступающий по правде идет к свету, дабы явны были дела его, потому что они в Боге соделаны». После сего пришел Иисус с учениками своими в землю иудейскую, и там жил с ними и крестил. А Иоанн также крестил в Еноне, близ Салима, потому что там было много воды. И приходили туда и крестились, ибо Иоанн еще не был заключен в темницу. Тогда у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об очищении. И пришли к Иоанну и сказали ему: «Рави, тот, который был с тобою при Иордане и о котором ты свидетельствовал, вот он крестит, и все идут к нему». Иоанн сказал в ответ: «Не может человек ничего принимать на себя, если не будет дано ему с неба. Вы сами мне свидетели в том, что я сказал:
не я Христос, но я послан пред Ним. Имеющий невесту есть жених, а друг жениха, стоящий и внимающий ему, радостью радуется, слыша голос жениха. Сия-то радость моя исполнилась. Ему должно расти, а мне умаляться. Приходящий свыше и есть выше всех, а сущий от земли земной и есть, и говорит, как сущий от земли. Приходящий с небес есть выше всех. И что он видел и слышал, о том и свидетельствует, и никто не принимает свидетельство его. Принявший его свидетельство, сим запечатлел, что Бог истинен. Ибо тот, которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не мерою дает Бог Духа. Отец любит Сына, и все дал в руку Его. Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем».

ученики его, то оставил Иудею и пошел опять в Галилею. Надлежало же ему проходить через Самарию. И так приходит он в город Самарийский, называемый Сихар, близ участка земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу. Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя. Было около шестого часа. Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: «Дай мне пить», ибо ученики его отлучились в город купить пищи. Женщина самарянская говорит ему: «Как ты, будучи иудей, просишь пить у меня, самарянки? Ибо иудеи с самарянами не сообщаются». Иисус сказал ей в ответ: «Если бы ты знала дар Божий, и кто говорит тебе: дай мне пить, то ты сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господин, тебе и почерпнуть нечем, а колодезь глубок. Откуда же у тебя вода живая? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я дам ему, тот не будет жаждать вовек. Но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь вечную». Женщина говорит ему: «Господин, дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды и не приходить сюда черпать». Иисус говорит ей: «Пойди, позови мужа твоего и приди сюда». Женщина сказала в ответ: «У меня нет мужа». Иисус говорит ей: «Правду ты сказала, что у тебя нет мужа, ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе. Это справедливо ты сказала». Женщина говорит ему: «Господи, вижу, что ты пророк. Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в Иерусалиме». Иисус говорит ей: «Поверь мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу. Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от иудеев. Но настанет время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет себе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине». Женщина говорит ему: «Знаю, что придет Мессия, то есть Христос. Когда Он придет, то возвестит нам все». Иисус говорит ей: «Это Я, который говорю с тобою». В это время пришли ученики Его и удивились, что Он разговаривал с женщиною. Однако же ни один не сказал: «Чего ты требуешь?» или «О чем говоришь с нею?» Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город и говорит людям: «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала. Не он ли Христос?» Они вышли из города и пошли к нему. Между тем ученики просили его, говоря: «Рави, ешь». Но он сказал им: «У меня есть пища, которой вы не знаете.
Посему

Ученики говорили между собою: «Разве кто принес ему есть?» Иисус говорит им: «Моя пища есть творить волю пославшего меня и совершить дело его. Не говорите ли вы, что еще 4 месяца, и наступит жатва? А я говорю вам, возведите очи ваши и посмотрите на нивы, как они побелели и поспели к жатве. Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий, и жнущий вместе радоваться будут. Ибо в этом случае справедливо изречение: один сеет, а другой жнет. Я послал вас жать то, над чем вы не трудились. Другие трудились, а вы вошли в труд их». И многие самаряне из города того уверовали в него по слову женщины, свидетельствовавшей, что он сказал ей все, что она сделала. И потому, когда пришли к нему самаряне, то просили его побыть у них, и он пробыл там 2 дня. И еще большее число уверовали по его слову. А женщине той говорили: «Уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что он истинно Спаситель мира, Христос». По прошествии же 2 дней он вышел оттуда и пошел в Галилею, ибо сам Иисус свидетельствовал, что пророк не имеет чести в своем отечестве. Когда пришел он в Галилею, то галилеяне приняли его, видя все, что он сделал в Иерусалиме в праздник, ибо и они ходили на праздник. Итак, Иисус опять пришел в Кану Галилейскую, где притворил воду в вино. В Капернауме был некоторый царедворец, у которого сын был болен. Он, услышав, что Иисус пришел из Иудеи в Галилею, пришел к нему и просил его прийти и исцелить сына его, который был при смерти. Иисус сказал ему: «Вы не уверуете, если не увидите знамений и чудес». Царедворец говорит ему: «Господи, приди, пока не умер сын мой». Иисус говорит ему: «Пойди, сын твой здоров». Он поверил слову, которое сказал ему Иисус, и пошел. На дороге встретили его слуги его и сказали: «Сын твой здоров». Он спросил у них, в котором часу стало ему легче. Ему сказали: «Вчера в 7 часу горячка оставила его». Из этого отец узнал, что это был тот час, в который Иисус сказал ему: «Сын твой здоров», и уверовал сам и весь дом его. Это второе чудо сотворил Иисус, возвратившись из Иудеи в Галилею.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Дорогой слушатель, если ты ищешь ответ на вопрос о смысле жизни, в этой радиопередаче «Жизнь» идет речь, как найти ключ к счастливой жизни и в чем заключается ее смысл. Вы слушаете радио Зегенсвелле «Волна благословения».

0: «У меня нет времени» – тема нашей передачи сегодня, говорит пастор Вильгельм Буш.
1: Когда кого-нибудь приглашают на мои лекции, «Пойдемте же, послушаем пастора Буша», то чаще всего получают ответ: «У меня нет времени». Это было на курорте. Я сидел в столовой напротив одного пожилого мужчины, с которым мы хорошо понимали друг друга. «Это настоящий потребитель», — думал я иногда, когда видел, с каким удовольствием этот статный мужчина вкушал пищу или уютно дремал на солнышке. Постепенно меня начало огорчать то, что наши разговоры были только о поверхностных вещах. Возможно, кто-то спросит: «Ну, что же в этом плохого?» Но я думаю иначе. Я убежден, что Бог является великой реальностью. Вся моя жизнь изменилась, когда я узнал, что Бог сделал нечто чрезвычайно великое. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Как ужасно, если человек равнодушно проходит мимо этой благодати Божией. Так дело обстояло и с моим собеседником. Каково ему будет, если он вдруг должен будет предстать перед лицом Божиим? Однажды в обед я дал ему написанную мною книжицу. «Прочтите, пожалуйста, это. Здесь речь о жизни с Богом. У вас будет кое о чем важном поразмыслить». «И что же?» Он сердечно поблагодарил и сказал: «Сейчас я должен отдыхать. Ну, возможно, дома я найду время почитать». С этими словами он отложил книжицу в сторону. Я огорчился. Больше времени, чем здесь, на курорте, у него нигде не будет. Просто он не хотел уделить время Богу. Опасно так поступать с Богом, поэтому на эту тему стоит поговорить. Странное положение дел. Почему, собственно, у нас нет времени? Прежде всего, я хотел бы обратить внимание на одно обстоятельство, которое мне просто кажется непонятным, которое не может объяснить мне ни один человек. Обратите внимание, если столетие тому назад купец из Штутгарта хотел заключить торговую сделку с людьми из Эссена, то ему нужно было 5 дней ехать на почтовой карете туда и 5 дней обратно. Это 10 дней, а 2 дня шло на переговоры по заключению сделки. На это уходило почти 30 дней. А современный коммерсант разговаривает только по телефону, даже без международной переговорной станции, по прямому проводу. Таким образом, он экономит 12 дней. Но если посмотреть на коммерсантов, то никто из них не имеет 12 дней лишних. Напротив, каждый говорит: «У меня нет времени». В чем же дело? Когда я раньше в детстве ездил к бабушке и дедушке в Швабские Альпы, то это было чуть ли не кругосветным путешествием из Эльберфельда в Урах. На современном транспорте это расстояние преодолевается за 5 часов. Исходя из этого, у людей должно быть много свободного времени. Раньше в неделю работали 60 часов и больше. Сейчас работают около 40 часов в неделю. И ни у одного человека нет свободного времени. Как это получается? Или еще. Вся жизнь сейчас устроена так, чтобы все упрощать. Моя мать каждый день читала 4 главы из Библии, и у нее хватало времени молиться за всех своих родных. А в те времена еще не было электрических стиральных и кухонных машин. Ей приходилось заботиться о 6 детях. Они не носили нейлонового белья, чулки тоже приходилось штопать. А у нее хватало времени ежедневно читать по 4 главы Евангелия. Хватает ли у вас времени на это? Нет, такого времени у вас нет. Как же это происходит? Понимаете, все направлено к тому, чтобы сэкономить время, а ни у одного человека его нет. Вы можете себе это объяснить? Я много об этом размышлял. Но это вещь, которую просто невозможно понять. По-настоящему это обстоятельство имеет только одно объяснение. хотя люди его и слышать не хотят, но никакого другого я не знаю. Некто стоит в стороне и нас подгоняет. Существует некто, который заботится о том, чтобы человек не имел времени. Подобно укротителю в цирке, он непрерывно хлопает бичом и заставляет людей бежать рысью. То же самое говорит Библия. Да, этот некто существует. Это дьявол. Теперь перед нами вопрос. А существует ли дьявол? На это я вам отвечаю. Да, дьявол существует. Существуют мироправители тьмы. Недавно один человек в разговоре со мной сказал, что он покончил с христианством. Я ему возразил: «Какое заблуждение! Вами владеет дьявол, он с вами покончит». На это он усмехнулся и сказал: «Дьявол, да разве он существует?» В Библии написано: «Дьявол возводит Иисуса на очень высокую гору, с которой открывался обширный мир. Дьявол удалил все преграды, так что Иисус в духе увидел все царства вселенной и их славу. А дьявол говорит Иисусу: «Все это я тебе дам, если ты поклонишься мне, ибо это предано мне, и я, кому хочу, даю». Это одно из мест Библии, которое меня сильно захватывает. Так как Господь Иисус не возражает дьяволу, Он согласен с тем, что дьявол имеет власть над миром. Скажу вам, что нужно быть слепым и глупым, чтобы не понимать, что существует власть тьмы. Как же иначе вы можете объяснить себе мир? Я хочу коснуться только нескольких обстоятельств. Мне вспоминаются, например, многие люди, одержимые различными страстями. Однажды ночью ко мне приходит директор одного предприятия, вдрызг пьяный, и говорит: «Помогите мне, я не могу иначе, я просто не могу не пить. Мой отец был пьяницей, мне это передалось по наследству, я не могу иначе». Как вы думаете, сколько таких людей, которые в глубине своего сердца сокрушаются: «Я не могу иначе»? Кто ими командует? Взгляните-ка на все бедствия нашего времени, и вы убедитесь, что существуют мироправители тьмы, как об этом и говорит Библия. Или поразмыслите над неустойчивостью брачных союзов в наши дни. Один господин имеет прекрасную семью, очаровательную жену, и вдруг попадается на крючок одной служащей своего предприятия. Я его навестил и сказал: «Дорогой мой, вы губите свою жизнь. Вы разрушаете свою семью, вы становитесь посмешищем для своих детей». Как сейчас вижу его сидящим передо мною, этого крупного промышленного менеджера. «Господин пастор, я не могу отделаться от этой девицы, не могу». Разве здесь не чувствуется власть тьмы? Знаменитый английский писатель Сомерсет Моэм написал объемистую книгу под названием «О зависимости человека». Как люди становятся зависимыми друг от друга? В какой кабале были люди у Гитлера? Они верили, что дважды два — 20, потому что это сказал фюрер. Теперь вы, вероятно, чувствуете власть тьмы. Верите, что существует дьявол. Великий немецкий поэт Гёте написал величественную драму «Фауст». Я предполагаю, что вы люди образованные и знаете Фауста. В Фаусте изображена девушка, Маргарита. Она чистое дитя, ставшее жертвой соблазна. А когда брат Маргариты хочет защитить ее честь, его убивают в драке соблазнители. Чтобы пропустить к себе соблазнителя, Маргарита дает матери снотворное, от которого та умирает. Когда появляется дитя, Маргарита его губит, как в настоящее время люди губят детей еще в утробе матери. Какую огромную вину они взваливают на себя. И вот в финале стоит эта девица, мать, брат и дитя убиты, и говорит потрясающие слова: «Ксему меня то побудило, что было, Боже, мне так мило». Гёте не был глуп. Он рассказывает в Фаусте, что во всей этой истории был замешан дьявол. Как пастор большого города, я постоянно сталкиваюсь с подобными случаями. И если ко мне кто-либо приходит и говорит: «Дьявола не существует», то мне остается только спросить: «Из какой вы, собственно, деревушки прибыли? хотя, вероятно, и там без дьявола не обходится. Друзья мои, в существовании дьявола я убедился, наблюдая за тем, как слепы по отношению к своим ошибкам бывают христиане. Иногда, например, набожная женщина может быть эгоистичной до предела. Она мучает свою невестку до безумия, но не замечает этого. Набожная женщина. Верующие люди, просите Бога, чтобы Он освободил вас от власти тьмы. Видите ли, мир невозможно понять, не принимая во внимание то, что существует дьявол, власть тьмы, власть, действующая вполне целенаправленно, держащая нас в напряжении, поэтому у нас нет времени. Дьявол прилагает все усилия, чтобы не дать нам времени задуматься о том, что существует избавление от этой власти тьмы. А теперь, уже во-вторых, я должен рассказать об этом избавлении. Великолепный факт. Великолепный факт. Существует избавление. Ах, мои друзья, как я рад, что у меня такая прекрасная весть. На карнавале выступают так называемые шуты, пустословы. Иногда я размышляю над тем, какое бывает у них настроение, когда вечером, находясь в своей комнате, они смывают грим. Честно говоря, такой шут должен бы думать. Я зарабатываю себе деньги тем, что говорю бессмыслицу, двусмысленный грязный вздор. От этого должно становиться неловко перед самим собой. Как я счастлив, что я могу говорить о чудесном, великом факте освобождения от власти тьмы. Апостол Павел в одном случае так описывает положение христиан. «Бог нас избавил от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его». Итак, быть христианином не означает в первую очередь быть крещенным и конфирмированным или уплачивать церковный налог. Быть христианином означает прежде всего пережить возрождение, быть вырванным из власти тьмы и в новой жизни находиться во власти нового господина. По этому поводу я расскажу вам историю, которую слышал от одного берлинского миссионера. Он шефствовал над алкоголиком. Это страшная вещь. Однажды он услышал, что этот человек опять выпил очень много спиртного, разбил мебель, побил свою жену. Тогда он решил пойти к нему. Время было послеобеденное. Тот человек сидел на кухне и пил кофе. Рядом с ним сидел его маленький 5-летний сын. Миссионер приветливо поздоровался и спросил: «Ты опять сорвался?» Человек этот заскрежетал зубами и вскочил. Не говоря ни слова, он зашел в находящуюся рядом кладовку и возвратился с бельевой веревкой. Затем он молча привязал своего маленького сына к стулу. Миссионер подумал, что бы это значило, не пьян ли он до сих пор, но предоставил ему полную свободу действий. А тот привязал малыша и связал узлом концы веревки. Затем он закричал на него: «Вставай!» Мальчик начал плакать и причитать: «Я же не могу!» Тогда этот пропойца с душераздирающим выражением лица обращается к миссионеру, говоря: «Вот видите, я же не могу! Так происходит и со мною! Я же не могу!» Потрясающе! «Я же не могу!» Тогда миссионер достал из кармана складной нож и разрезал хорошую веревку, не заботясь о нанесенном ущербе. Он спокойно сказал малышу: «Вставай». Мальчик встал, а миссионер обратился к пропойце: «Вот, пожалуйста». «Да», — возразил тот, — «потому что вы разрезали веревку». На это миссионер сказал: «Послушайте, есть один, который разрезает веревки, связывающие нас. Это Иисус». В мире полно людей, которые могут свидетельствовать. Пришел Иисус, и раскрылись оковы. Смертные цепи Он наши порвал. Поколебал Он позора основы. Спаситель, Сын Божий, свободу нам дал. Славой Он грех и позор заменил. Пришел Иисус, и оковы разбил. Прекрасный факт. Существует освобождение от власти тьмы. И в-третьих, я должен вам сказать. Суть моей темы. Суть моей темы — освобождение приходит через Иисуса. я должен сейчас говорить об Иисусе. А когда я говорю об Иисусе, то это и есть моя настоящая тема. Вспоминаю, как, будучи в Нью-Йорке, я был приглашен в негритянский клуб. Вы же знаете о существующей там расовой напряженности. В этом здании негритянского клуба внизу, в фойе, на постаменте, стояла мраморная фигура. Было видно, что это не негр. Я удивился, что черные установили там памятник белому, и спросил одного черного джентльмена: «Друг, кто это?» Последовала сцена, которую я никогда не забуду. Этот человек остановился перед статуей и торжественно объяснил: «Это Авраам Линкольн, мой освободитель». Тогда я мысленно представил себе, что задолго до рождения этого молодого человека президент Линкольн в ходе ужасной войны добился освобождения негров. Этот молодой человек не принимал в том участия. Он был благодарен за свою свободу, которую Авраам Линкольн завоевал на кровавых полях сражений. Я уже поднялся высоко по лестнице и все еще видел этого человека, стоящего перед статуей и повторявшего: «Авраам Линкольн — мой освободитель». Так и я хотел бы встать перед крестом Иисуса и сказать: «Иисус — мой избавитель». В Библии есть предложение, в котором речь идет о замечательном деле. Закон Духа жизни освободил нас от закона греха и смерти. Существуют законы природы. Если я держу в руке носовой платок и его отпускаю, то он падает вниз по закону природы. Этого изменить нельзя. Но если я его на лету поймаю рукой, то он не упадет на землю. То есть, если подключается более мощная сила, то можно предотвратить падение платка. От природы мы подвержены закону греха и смерти. Все мы падаем, все мы скользим в вечную погибель. Это мы знаем. И теперь все зависит от того, чтобы более сильная власть вмешалась и остановилась.

это Иисус. Тут я должен немного остановиться, так как все дело в том, что вы должны познакомиться с Иисусом. Пожалуйста, не судите об Иисусе по каким-нибудь журналам. Не позволяйте одурманивать себя людям, не знающим Иисуса по-настоящему. Только Новый Завет дает истинное сведение о том, кем является Иисус. Лютер на основании Библии сформулировал это так. «Истинный Бог, рожденный вечности Отцом, и в то же время истинный человек, рожденный Девой Марией. Бог и человек. В нем небо связано с землей. Иисус – истинный человек». Он мог плакать у гроба Лазаря. Я думаю, он мог и смеяться, когда говорил ученикам, «Взгляните на птиц небесных, они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, и Отец ваш Небесный питает их». Да, я вижу своего Спасителя по-настоящему смеющимся. Дерзкие воробьи, они ни о чем не заботятся, и все равно насыщаются и становятся тучными. О, какой чудесный человек Иисус! В Библии говорится, что Он проповедовал, а затем насытил 5000 человек. 5000 человек, не считая женщин и детей. Что бы осталось от наших собраний, если бы из них удалить женщин? Каким большим было бы собрание у Господа Иисуса? 5000 человек, не считая женщин и детей. А у него не было микрофона. Каким чудесным голосом должен был обладать Иисус? Он был замечательным человеком. Одной из величайших сцен Нового Завета является бичевание Иисуса по указанию римского правителя Понтия Пилата. На голову ему одели венец из терновника. Его лицо оплевано, человеческое развалина. И вот он выходит. Пилат сперва смотрит на него, потом на народ. Затем он указывает на Иисуса и говорит: «Се человек». Лютер перевел «Смотрите, какой человек!». В дословном переводе это означает «Это человек». Пилат этим говорил: «Я видел много двуногих существ, но это были голодные волки, опасные тигры, хитрые лисы, важные павлины и даже обезьяны. Иисус же — человек». Возможно, Пилату открылось: «Иисус — такой человек, какими мы должны быть». Недавно мне некто сказал: «Иисус был человеком, как и мы». На это я ему возразил: «Иисус был человеком, но как раз не таким, какими являемся мы, а какими мы должны быть. Иисус был таким человеком, какими мы должны быть, каким Бог представляет себе человека. Если вам кто-нибудь скажет: «Иисус был человеком, как и мы», то спросите-ка вы его: «Ты такой, как Иисус?» Иисус — истинный Бог, рожденный в вечности Отцом. Я хотел бы, не переставая, говорить об этом. Хотя бы об эпизоде, когда лодка с учениками угодила в бурю на Генесарецком озере. Лодка мгновенно наполнилась водой. Ломается мачта. Но это ведь моряков не поколеблет, похваляются они, так как здесь присутствовали опытные моряки. Но потом ученики все же испугались, их даже охватила паника, и они закричали: «Где же Иисус? Ах, он спит в каюте!» Они вбегают в каюту, вода устремляется за ними, и они будят его. «Господи, мы тонем!» Тогда я вижу, как Иисус выходит на палубу навстречу буре. Мы всегда пытаемся запереть Иисуса в покорной церкви. Он ходит среди бури. Знаете ли вы об этом? Кажется, будто буря пытается сбить его с ног, но он протягивает руку и повелительно, даже величественно приказывает среди рева бури: «Умолкни!» И в то же мгновение волны успокаиваются, и тучи расходятся. Когда я эту историю рассказывал своим маленьким детям, то мой малыш сказал: «И гром исчез!» «Да», — подтвердил я, — «и гром исчез!» Засияло солнце, и ученики падают на колени. Что это за человек? Это не такой человек, как мы. Наконец они нашли ответ. Это Бог, ставший человеком. По-настоящему они это поняли только на Пасху, когда Иисус восстал из гроба живым. Друзья мои, я вам не сказку рассказываю.

рассказываю. Я бы не осмелился стоять здесь, если бы не был уверен в этой истине, что в воскресшем Иисусе к нам явился живой Бог. Больше же всего я люблю созерцать Его висящим на кресте. Там Он действительно Бог и человек. Я хотел бы нарисовать перед вашими глазами Его, хотя и увенчанного, но венцом издевательства. Сильные руки пригвождены к древу, и Он, склонивши голову, умирает. На древо вознесенный, Спаситель мой, Твой лик, страданием изнуренный, вот на кресте поник. Взгляните на этого Иисуса, остановитесь перед Ним и спросите, почему Он там висит? Спрашивайте до тех пор, пока вы не найдете ответ. Там Он освобождает меня от правителей тьмы, там Он освобождает меня от могущества дьявола. Я могу предложить вам мысленно перенестись в то время к этому кресту Иисуса, Его увидеть и убедиться, поверить и постигнуть. Здесь совершено мое искупление от власти тьмы, чтобы я стал свободным чадом Божиим. Теперь вам больше нет нужды быть погоняемым дьяволом. Но, взирая на крест, вы можете убедиться. Власти дьявола настал конец, и Иисус сильнее. Этот распятый меня искупил, и я свободен. Прекратите же заниматься пустыми проблемами нашего времени. Начните же действительно вникать в реальность. Мы должны и имеем право стать свободными детьми Божьими. Бог создал все предпосылки для этого в Иисусе, который был распят и восстал из мертвых, для нас. Я знаю, когда говорят о Боге, человека охватывает большая неловкость. Почему же? Видите ли, все мы в состоянии блудного сына, о котором повествует Библия. Он ушел из дому, от отца, но вдали от отчего дома он стал очень несчастным. Он бы охотно вернулся домой к отцу, но боялся. Ему не хватало мужества. Почему? Потому что между ним и отцом многое было не в порядке. Так и многие люди не желают встречи с Богом, потому что в глубине сердечной они думают. Между мной и Богом столько всего, что мы несовместимы. И в этом они совершенно правы. Они, конечно, находятся под властью сил тьмы и не могут иметь никакого общения с Богом. Да, но как вы думаете, если Иисус хочет спасти нас от власти тьмы и сделать нас детьми Божьими, то Он хочет и удалить все, что находится между Богом и нами. И это Он сделал на кресте. Теперь мы можем найти у Него прощение вины. Да, этот распятый Иисус дает прощение грехов. Это постиг Павел, сказавший: «Бог нас избавил от власти тьмы и ввел нас в царство возлюбленного Сына Своего». По своей природе мы находимся во власти дьявола. Иисус же, Сын Божий, спасает нас, даруя нам прощение нашей вины. Для этого, мои друзья, Бог дал нам время, чтобы мы приняли освобождение в Иисусе. О человеке, у которого тоже не хватало времени. Я еще не закончил. Сейчас я хотел бы рассказать вам об одном человеке, у которого тоже не было времени. Его мы встречаем в Новом Завете. Он был великим человеком, римским правителем. Его имя — Феликс. Чудесное имя. Феликс означает «счастливый». У него была жена по имени Друзилла, а его узника звали Павел. Однажды, когда у него как раз было достаточно времени, он говорит: «Давайте-ка вызовем этого Павла на допрос. Жена, пойдем со мной». И они идут в зал судебных заседаний, где усаживаются со всей пышностью. Справа и слева от них стоят легионеры. Затем вводят узника. «Расскажи-ка, Павел, почему ты находишься здесь, в узах?» — требует объяснение от узника Феликс. И тогда Павел начинает превосходную речь. «Я бы тоже хотел уметь так говорить». Становилось все серьезнее. И вдруг в зале почувствовалось присутствие самого живого Бога. Павел говорит о правосудии, которое должен иметь судья. Это пронизывает Феликса насквозь. Он вспоминает все мрачные случаи подкупов. А Павел говорит о целомудрии. Тут
Друзила чуть не падает со стула. «Парень, из какого же времени ты родом?» — думает она. Продолжая, Павел говорит. «Бог этого желает». Тут им обоим становится совсем жарко. Потом Павел говорит о суде Божьем, от которого можно погибнуть. Тогда Феликс вскакивает и говорит: «Подожди, Павел, все сказанное тобою очень хорошо, и это, конечно, очень важно. Когда я найду время, я тебя опять послушаю, но сейчас у меня нет времени». И он приказывает увести его. У него никогда больше времени не было. Я тоже опасаюсь, что если у нас нет времени выслушать Бога о правде, о воздержании и о его будущем суде, то и с нами будет так же, как и с Феликсом. Не правда ли нам становится не по себе, когда мы ощущаем Божью реальность? Тогда мы лучше бежим в кинотеатр или включаем телевизор. Там, по крайней мере, мы можем находиться в состоянии отрешенности. И так все остается по-прежнему. Не страшно ли это, если о жизни пришлось бы сказать, все осталось по-прежнему навсегда? Но пришел Сын Божий и сказал: «Се, творю все новое. Я прощаю прошлое. Я искупил вас смертью своей и сделал достойными Царства Божие. Я даю вам Духа Святого, чтобы вы стали новыми людьми». А мы говорим: «Ах, нет!» И все остается навсегда по-прежнему. Есть христиане, христианство которых давно мертво, только они этого еще не заметили. И все остается по-прежнему. Ах, друзья мои, я желаю, чтобы у вас было иначе. Я желаю вам самого прекрасного, что существует, чтобы у вас не оставалось все по-прежнему, но стало новым через Иисуса. О том, у кого есть время. В заключение я должен сказать нечто очень важное. Мы будем загнанными людьми до тех пор, пока над нами будет господствовать дьявол. Но я знаю одного, у которого есть время для вас. Это Иисус, Спаситель воскресший. Мужчины жалуются: «У моей жены никогда нет времени для меня». Жены, возможно, жалуются: «У моего мужа никогда нет времени для меня». Родители жалуются: «У детей никогда нет времени для нас». Слышите? У Господа есть время. У Иисуса есть время для нас. Это для меня является открытием последнего времени. На прошлой неделе у меня были некоторые проблемы, на которых я не хотел бы сейчас останавливаться, но иногда действительно попадаешь в противоречие нашего времени. Я был так подавлен, что жена сказала: «Ты просто несносный». Но я это могу понять. Я покраснел и убежал в лес. Там, в тишине, я говорил со своим Спасителем: «Иисус, я все-таки должен тебе объяснить все положение дел». Я все ему рассказал. И он нашел время для того, чтобы я мог ему все подробно объяснить. 2 часа пролетели незаметно. Я открыл свой Новый Завет. Каждое слово там было ответом Божьим для меня лично. Радостный, я пошел домой. Я сделал совершенно новое открытие. У Иисуса есть для меня время. В Новом Завете есть чудесная история. Сидит один слепой возле дороги и просит милостыню. У него большая деревянная ложка. И когда кто-либо проходит мимо, он протягивает ложку и говорит: «Дай милостыню». Но вот проходит толпа людей. Слепой думает: «Что же это, процессия или войска?» Наконец он спрашивает: «Что случилось?» Ему кричат в ответ: «Иисус проходит». И тогда слепой внутренне просветлел. Об Иисусе он уже слышал. Он верит, что Иисус — Сын Божий. И он начинает кричать: «Иисус, Сын Божий, помоги мне! Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Люди же начинают нервничать и говорят: «Не кричи же ты так! Мы хотим слышать, что говорит Иисус!» Но слепой продолжает кричать: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Тогда люди начинают злиться и угрожают: «Тебе сейчас попадет, если ты не угомонишься». Но слепой не угомонился. «Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Если бы он обратился ко мне, я сказал бы ему: «Послушай, должен же ты понять, что Иисус идет на Голгофу. Он хочет умереть за грехи всех людей. Мир погибает в своих грехах.
Иисус хочет решить этот вопрос и принять на себя все грехи, чтобы дать мир с Богом. А затем Он хочет воскреснуть, попрать смерть. Это величайшие задачи. Ну, что ты встреваешь? Но слепой кричит изо всех сил: «Иисус, Сын Божий, помилуй меня!» Затем следует одно из прекраснейших слов Нового Завета. Иисус же остановился. «Ах, Господь Иисус, — хочется сказать мне, — когда у меня срочное заседание, то я никому не позволяю себя задерживать». В Библии же сказано: «Иисус же остановился и велел привести его». У Иисуса, который решает проблемы мира, есть время для слепого нищего. Так высоко Он ценит человека. Так высоко Он ценит и вас. Есть ли еще во всем мире кто-либо, кто вас ценит так высоко? И у вас для него нет времени? Видимо, дьявол вас сильно одурманил. Однажды я слышал жуткую историю. Тонул пароход. Вдоль кают бежит стюард и кричит: «Все на палубу! Пароход тонет!» Он пробегает и мимо кухни, в которой кок жарит петушков, и невозмутимо говорит: «Сначала я должен выполнить свою работу». Он так и утонул вместе со своими петушками. Таким мне представляется и человек наших дней. Иисус не актуально, не интересует меня. У меня нет времени. И мир, не приняв Иисуса, спешит в ад. Я полагаю, самое важное нужно совершить в начале. А если Бог дает спасение, то самым важным является принять спасение. Я желал бы, чтобы вы сейчас встали перед крестом Иисуса и вместе с автором этой песни сказали: «Кому б я мог себя доверить, о Царь, распятый на кресте? Тебе открою сердце двери и посвящаю жизнь Тебе, и обещаю под крестом борцом Твоим быть и рабом».

Уважаемый радиослушатель, есть ли у тебя мир с Богом и твоей совестью? Если нет, то прямо сейчас обратись к Господу в молитве. Ты можешь обратиться к Нему так: «Боже мой, я от всего сердца прошу Тебя, прости меня. Прости за все греховные дела, слова, мысли, чувства. Советую перечислить перед Богом все грехи, которые вы помните. Омой меня святой пречистой кровью Твоего Сына, моего Спасителя, Господа Иисуса Христа. Я благодарю Тебя, Господь Иисус, что Ты совершил мое спасение, пролив свою кровь и отдав свою жизнь ради меня, ничтожного грешника. Я прошу Тебя, войди в мое сердце и жизнь, будь Ты моим полноправным господином и веди по жизни, пока приведешь к себе на небо. Я отдаю всего себя в Твое распоряжение. Аминь».

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Если в жизни, словно в море, нас бросает вверх и вниз, окружают волны горя, и надежды нет спастись, мы в отчаяние впадаем и не знаем, как нам быть, и при этом забываем Иисуса пригласить. Он за нами наблюдает и готов помочь всегда. Нам же веры не хватает, в этом главная беда.

0: В Германии 13 часов.
1: Дорогие радиослушатели, сейчас время радиопередачи «Тропинка к счастью». Приглашаем к радиоприемникам подростков и молодежь. Сегодня мы предлагаем вам послушать заключительную часть рассказа
2: «Дважды освобожденный». Автор Патриция Сен-Джонс. Читает Светлана Гончарова.
3: Он чувствовал себя отдохнувшим и готовым к разговору. Анисим сел рядом с Павлом и Тимофеем, разделил с ними их скромную трапезу. Потом, сидя на полу и закрыв лицо руками, он рассказал Павлу все о ненависти к Архипу, об отмщении в Ефесе, о годах мелкой кражи денег, о последнем ограблении и побеге из Лаодикии, о том, как он убил своего друга на арене и о горячем желании умереть, а также о том, как его остановил ужас неизвестности в смерти. Раз начав, он не мог остановиться. Все, что долгое время находилось под замком в его ожесточенном, негодующем, несчастном сердце, излилось в ту ночь подобно мутному потоку. Утомленный Тимофей уснул, а Павел и Анисим все говорили и говорили. Есть ли надежда? Есть ли прощение? Помилует ли его Христос, несмотря на то, что он, Анисим, многие годы отказывался от него и в своем решении быть свободным пал так низко? Он снова и снова задавал эти вопросы, и Павел долго рассказывал ему о жертвенной смерти Иисуса и о том, что это дает ему, Анисиму. «Иисус может изгладить этот перечень грехов, которые свидетельствуют против тебя», — объяснял Павел. «Он может убрать их с дороги, потому что своей смертью на Голгофе он как бы пригвоздил их ко кресту. Оправдавшись верою, ты будешь иметь мир с Богом. Я знаю, сам прошел этим путем. Я видел мученическую смерть Стефана, и я одобрял его убийство и стерег одежды, побивавших его камнями. Я знаю, что значит муки совести, и пережил это. Расскажу тебе о том, как мне явился Христос». Утро почти наступило, когда Павел закончил эту историю. Анисим восторженно слушал. Он был потрясен всем услышанным. «Поистине, как трудно, очень трудно устоять угрызением совести». Страж пошевелился во сне. Подняв глаза, Анисим увидел рассвет, пробивающийся через решетчатые окна тюремной камеры, и почувствовал себя так, будто вновь родился младенец в прекрасном новом мире. Бремя снято с него навсегда, и от радости, что его грехи прощены, он не задумывался о следующем шаге. В настоящий момент для него достаточно того, что он пришел ко Христу, и Христос принял его. Однако в глубине его разбитого, но счастливого сердца таился тот же вопрос, какой задал Господу Павел по дороге в Дамаск. Скоро и Анисим должен будет задать этот вопрос: «Господи, что повелишь мне делать?» и получить ответ. Анисим разделил жилье вместе с иудеем, который тогда показался ему слугой. Его звали Иоанн Марк, и он каждый день сидел вместе с теми людьми, которые окружали Павла. Он также старался быть полезным. Ходил по поручениям, убирал в доме, кое-что переписывал. Тимофей страдал болезнью желудка, поэтому его не особенно загружали домашней работой. Скромный, любящий домашний уют Тимофей был для Павла большим утешением, а его неподдельная любовь – отрадой для одинокой души в заключении. То, что Тимофей раньше сопровождал Павла по суше и на море, встречая опасности и испытания, а сейчас уже в течение 2 лет разделял его безрадостное заключение, делало Тимофея героем в его глазах. Павел любил его, как может любить отец собственного, дорогого, послушного, отзывчивого сына. Анисим тоже полюбил Тимофея, который не уставал рассказывать ему о преданности, верности Богу и мужестве своего отца во Христе. Павел был очень занят в то время. Незадолго до этого из Филипп пришел Епафродит и принес Павлу дар от церкви. Он не торопился в обратный путь, отчасти из-за болезни, а отчасти потому, что не доставало духа проститься с Павлом. Но лето подходило к концу. И если он хотел попасть домой перед концом навигации, надо было торопиться. Павел был занят составлением и диктовкой письма с тем, чтобы Епафродит передал его христианам в Филиппах. Составление послания стоило Павлу долгих размышлений и умственного напряжения. Он очень дорожил церковью в Филиппах, и каждое воспоминание об их верности и любви было драгоценно. Но филиппийцы все же были далеки от совершенства. Так, по рассказам Епафродита, некоторые женщины стали придирчивы и сварливы. Лидия, которая предоставила свой дом для христиан, казалось, не могла воздействовать на них. Были и другие поступки, не соответствовавшие учению Христа, на которые надо было указать. Да, трудное письмо пришлось ему писать. Каждый день он диктовал небольшие отрывки и много молился. Анисим часто бывал там, слушал и удивлялся умению Павла высказывать с любовью строгие увещевания. Удивлялся новому ходу мыслей, которые появлялись у него после слушания письма. «Надеюсь же в Господе Иисусе вскоре послать к вам Тимофея», — диктовал Павел. Тимофей, писавший под диктовку Павла, поднял глаза, огорченный при мысли ехать куда-нибудь без своего учителя. Но Анисим навострил слух и стал соображать. Тимофей был как бы секретарем Павла. Епафродит в скором времени отправится в Филиппы. Внезапно Анисим увидел свое будущее, показавшееся ему очень заманчивым. Он останется вместо Тимофея и будет служить Павлу. Юноша улыбнулся, вспомнив о прежних годах, когда проклинал свое рабство и стремился освободиться от него. Теперь, когда он свободен, он желал стать рабом старого, покрытого шрамами узника, прикованного цепью к стражу. Он внезапно понял, что в действительности означает свобода. Анисим внезапно понял, что в действительности означает свобода. Это означает свободно, не по принуждению, исполнять повеление любви и добровольно отдаться ей в рабство. А без этой любви свобода представляет собой мрачную пустыню, без компаса, без направления, пустыню, полную миражей, многообещающих, но ничего не дающих. Чем больше Анисим размышлял об этом, тем больше радовался. Он забрал свои деньги из казармы, хотя их оказалось не так много, как он ожидал. Но бывший гладиатор смог расплатиться с долгами, оплачивать жилье вместе с Иоанном Марком, и у него осталось еще достаточно монет. Он несколько раз покупал небольшие подарки для Павла, но старый человек отказывался принимать их. «Береги свои деньги, сын мой», — мягко советовал он. «Положи их на сохранение. Думаю, скоро придет день, когда они тебе понадобятся». «Что он хочет этим сказать?» — не раз задавал себе вопрос Анисим. У него было такое чувство, что в этом предупреждении заключен какой-то скрытый смысл. Но спросить об этом Павла не было возможности. У него всегда находились посетители. Кроме того, старый человек был занят отъездом Епафраса и своим письмом филиппийцам. До середины сентября можно было безопасно плавать по морю. Павел знал по собственному опыту, как рискованно путешествовать морем позднее, и потому настоял, чтобы Епафраз отправился в сентябре. Времени оставалось мало, поэтому Павел иногда работал до поздней ночи, мыслями, сердцем и душой пребывая более в Филиппах, чем в Риме. Наконец, наступил день, когда он пришел к победному заключению. «Я научился быть довольным тем, что у меня есть. Умею жить и в скудости, умею жить и в изобилии. Научился всему и во всем – насыщаться и терпеть голод. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Я получил все в избыточестве. Бог мой, да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом». Послание апостола Павла к филиппийцам, 4 глава, с 12 по 19 стих. Даже страж, который совсем знал немного греческий, наклонился вперед и уставился на Павла. «Неужели этот узник находится во власти иллюзий? Живя здесь, прикованный, укрывающийся старым залатанным плащом, перед угрозой быть повешенным, заключенный говорит, что он доволен». «Чем же он доволен?» – недоумевал страж. Анисим восхищался Павлом и тоже недоумевал. «Можно ли принимать любые обстоятельства с радостью, если ты со Христом?» Слушая Павла, казалось, что можно. Как все сложилось бы по-другому во времена его рабства, если бы он только знал об этом раньше? Наконец наступил день отъезда Епафраса. Грустный день. Он не знал, увидится ли когда-нибудь опять с дорогим отцом по вере на этой земле. Но увидеться в присутствии Господа будет несравненно лучше, и его глаза сквозь слезы сияли надеждой. Анисим вместе с другими пошел провожать его по Аппиевой дороге. Они долго шли под ясным сентябрьским солнцем, лучи которого отражались золотом на крупных желтых листьях винограда по обеим сторонам дороги. На вершине небольшого холма, недалеко от еврейского кладбища, они в молитве поручили Епафраса Богу и простились. В тот вечер, когда при свете лампы христиане опять собрались вместе, они почувствовали облегчение при мысли о том, что скоро с Альпийских гор надвинется зима, и до весны не будет печальных расставаний. Павел с нежностью оглядел небольшую группу. «Я должен написать письма верующим других церквей», — сказал он. «Бог даст мне нужные слова. Тихик, когда закончится зима, ты отправишься посетить церкви в Асии. Может быть, я смогу пойти с тобой. Думаю, меня должны уже скоро выслушать». В работе и учении дни пролетали быстро, но в воздухе ощущалась тревога. Злобность и коварство нового императорского фаворита Тигелина и панический страх Нерона за свой трон делали почти невозможным пребывание христиан при царском дворе. Даже добродетельные дела были в подозрении, а быть последователем Христа считалось преступлением. Однажды старшие многих христианских групп в Риме заполнили комнату Павла. На лицах у всех выражалось напряжение и беспокойство. «За нашими домами следят, мы не рискуем петь гимны», сообщали одни. «В любой день можно ожидать арестов», говорили другие. «А над христианами суд будет без милости и справедливости. Надо искать какое-нибудь тайное убежище, чтобы проводить собрания за пределами города». Кто-то предложил собираться в катакомбах, подземных местах захоронения евреев вдоль Аппиевой дороги. «Если мы по очереди будем ходить туда по ночам и расчищать углубления, то во времена гонений мы сможем безопасно собираться там. Никто нас не услышит». Этот план показался всем самым разумным. Анисим обрадовался. Он давно желал использовать свои мускулы для дела христианства И вот сейчас предоставлялся случай употребить недюжинные силы на служение церкви. Его рука уже полностью выздоровела. Анисиму не терпелось начать как можно скорее, и он поделился этим с Иоанном Марком, когда они поздно вечером вернулись домой. Марк улыбнулся.
4: «Это было бы полезно для тебя, Анисим», — сказал он. «Ты бы сбросил лишний вес и расходовал свою энергию на дело Божье. Но я не смогу присоединиться к тебе. Мне надо закончить свою работу». «А какая у тебя работа, Марк?» — несмело спросил Анисим.
3: Иоанн Марк был скромным, немногословным человеком. Он обычно сидел в углу и что-то писал. И тогда его черные глаза загорались. Весь он преображался и становился как бы другим человеком. Он помедлил с ответом.
4: «Тебя когда-нибудь удивляло, как я, иудей из Иерусалима, оказался здесь с Павлом в Риме?»
3: Вместо ответа неожиданно спросил Марк.
4: «Ну, я полагаю, ты присоединился к нему во время его миссионерских путешествий». «Разве Павел не посещал Иерусалим много раз?» — ответил Анисим.
3: Иоанн Марк покачал головой.
4: «Расскажу тебе свою историю».
3: Начал он тоном, что было заметно, это стоит ему труда.
4: «В некотором смысле она началась так же, как и твоя.
3: И началась около 30 лет тому назад, когда я был еще мальчиком. Моя мать владела большим домом в Иерусалиме, недалеко от дворца первосвященника. Это случилось в пасхальную ночь. Повсюду ощущалась какая-то тревога. Мы чувствовали, что должно произойти нечто ужасное. У нас был праздничный обед. Было уже поздно, когда мы пошли спать. Ночью мы услышали большой шум, как будто под окнами проходила вооруженная толпа и беспорядочно кричала. Я выглянул в окно и увидел его. Он шел в толпе, как пленник. И из его учеников никого не было рядом с ним. Потом я заметил, что ученики скрывались где-то позади. Я сразу же подумал, что для меня это единственный шанс в жизни стать рядом с ними, а еще лучше с Иисусом. Я всегда мечтал быть одним из его учеников. И вот я завернулся в покрывало и бросился на улицу вслед за ними. Но прежде чем догнал их, Христос сказал что-то такое, что привело толпу в ярость. И ученики испугались угроз, повернулись и убежали. Последовало долгое молчание. Анисим, заинтересованный, терпеливо ждал. Марк сидел, обхватив голову руками, стараясь преодолеть волнение от нахлынувших воспоминаний. С трудом он продолжил свой рассказ. «Меня охватил страх, и я тоже побежал. Кто-то схватил меня за покрывало, которое я накинул на себя. Я освободился из него, и покрывало осталось у них в руках. Позже, когда забрезжило утро, я старался заглянуть во двор первосвященника и, к моему облегчению, увидел там Петра. Вдруг я услышал, как он начал клясться, будто не знает Иисуса. В это время, я помню, запел петух. Все во мне перевернулось. Со слезами я вернулся домой и 3 дня не осмеливался выходить из дому, но слышал, как в доме говорили, что Иисуса распяли, и Иоанн был единственным учеником,

0: упустил свой шанс. Время шло. Я близко сошелся с моим дядей Варнавой. Через 13 лет после той страшной ночи он взял меня в Антиохию, и там мне представилась другая возможность. Анисим с интересом взглянул на него.
1: «Нет, нечему радоваться. Я опять упустил свой шанс. Церковь послала Варнаву и Павла проповедовать Евангелие язычникам. Я пошел с ними, радуясь и гордясь возможности послужить Христу и принести пользу. Но я боялся тех евреев и ужасных волшебников на Кипре. А когда мы плыли в Пергию, весь путь страдал от морской болезни. Я вырос в городе, и дикие снежные вершины, поднимавшиеся вдоль морских берегов, пугали меня. Павел собирался перейти через снежные горы на север, в Листру. Я был уверен, что на нас нападут разбойники или съедят волки. Мои нервы не выдержали, и я повернул домой».
0: Опять недолгое молчание. Неожиданно лунный свет заполнил комнату и почил на голове Марка, как благословение.
1: Но, вернувшись в Иерусалим, я горько сожалел об этом. Думал, у меня разорвется сердце. Когда апостолы возвратились через 2 года со шрамами от побоев камнями, я просил их взять меня в следующее путешествие. Но Павел и слышать не хотел. Я был дезертир-неудачник, а таким нет места в армии Христа. Варнава думал, что Павел строг и несправедлив, и они расстались. Варнава взял меня на Кипр и был очень добр ко мне. Но, мне кажется, Павел был прав. Сам Христос сказал: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия».
2: «А что было потом?»
0: — не утерпел Анисим.
1: «Я услышал от Петра то, что успокоило меня и дало надежду. Меня всегда удивляло, как он может проповедовать после того, как сам отрекся от Христа. И вот однажды вечером, когда мне было особенно тяжело на сердце, и я ощущал тоску и безнадежность, я спросил его об этом. Он рассказал мне, что когда он в 3-й раз отрекся от Христа, он обернулся и увидел своего учителя, который смотрел на него. И этот взгляд проник ему прямо в душу и разбил сердце. В раскаянии он горько плакал, считая, что жизни со Христом пришел конец. Он все оставил и вернулся к своему занятию, пошел ловить рыбу. Но однажды утром воскресший учитель пришел на берег. Он говорил с рыбаками, и когда они вышли из лодки на берег, то увидели разложенный огонь, лежащую рыбу и хлеб. Точно так, как Петр тогда отрекся от него 3 раза у костра в темноте, так и сейчас Господь сидел у другого костра на рассвете и дал ему возможность взять назад все то, что он тогда наговорил. 3 раза Господь побудил Петра сказать, что он любит его. Петр должен был вернуться к тому месту, где он упал, и, отказавшись от ранее сказанного, 3-жды подтвердил, что любит Иисуса. «То, что рассказал мне Петр, — продолжал Марк, — навело меня на мысль, что и мне надо сделать то же самое. Ведь я оставил Павла, когда он находился в опасности и нуждался во мне. И когда я услышал, что он в тюрьме ожидает суда и, возможно, смерти, я решил прийти к нему и оставаться с ним до конца. Он проявил ко мне снисхождение, принял меня и простил прошлое. Я стараюсь записывать все, что Павел рассказывает мне о прошлых 3 годах жизни. Думаю, мне, неверному слуге, следует поведать миру историю слуги Божьего, который никогда не поворачивал назад с прямого пути. Иногда, когда я пишу об Иисусе, мне кажется, что я одно с Ним, что Он влечет меня к славной цели. Чувствую, что в Нем я еще могу выполнить нечто важное.
2: «Иоанн Марк, а зачем ты мне рассказываешь все это?»

0: спросил Анисим охрипшим голосом. «Да потому что думаю, что нельзя двигаться вперед, если мы не вернемся к тому месту, где упали, и все уладить», — твердо ответил Марк. Вскоре они пошли спать. Марк уснул, но Анисим ворочался сбоку на бок и не мог уснуть. «Вернуться к тому месту, где упал, и все уладить? Назад? К рабству? К позору и наказанию? Неужели этим должно все закончиться?» Но только не к рабству. Однажды вечером, сидя в темноте, чтобы не видели его пылающего лица, Анисим осмелился спросить Епафраса, слышал ли он что-нибудь о госпоже Ирене. И Епафрас не скрывал своего удивления по поводу того, что она отказала всем богатым претендентам на ее руку. Несмотря на оставленное ее отцом богатство, девушка продолжала жить в семье пастуха, которая познакомила ее с учением Христа и привела в христианскую церковь Ладикии. Она жила простой жизнью, как пастушка, и тратила свое наследство на детей, оставшихся бездомными сиротами после землетрясения. Как свободный христианин, Анисим мог вернуться в Ладикию и предложить Ирене выйти за него замуж. Но как раб – никогда. Но ведь Павел, Марк, Тимофей и другие ученики не старались освободиться от служения Господу. Идти вперед для Анисима было мучительно. Повернуть назад немыслимо. Он уткнулся лицом в подушку, и в его измученном сердце возник вопрос, заданный когда-то Павлом. «Господи, что повелишь мне делать?» Прошло 2 месяца. Ясным майским утром 2 путешественника проходили мимо городских стен Ладикии, и скоро город остался позади. Они шли медленно. Тихик, потому что был стар и приближался к концу долгого земного странствия. А Анисим, потому что его сердце было тяжелым, как свинец. Казалось, миновали годы с тех пор, как они простились с Павлом, который все еще оставался в узах, очевидно, забытый этим беззаконником и преступником Нероном, называвшим себя императором. Павел имел надежду, что его когда-нибудь освободят, и он придет к ним. Но Анисим не имел такой надежды, и когда наступил день прощания, его сердце было готово разорваться при мысли, что они расстаются навсегда. Красота итальянской весны с ее цветущими садами и бескрайним морем белых и желтых нарциссов, голубых ирисов, прозрачное синего неба, свежий бодрящий воздух – ничто не могло развеселить его. А переезд через море, когда нечем было заняться, стал для него настоящей пыткой. Путники должны были провести неделю-другую в Ефесе, и христиане, несмотря на преследование, радостно приветствовали их и собирались каждый вечер, чтобы послушать и рассуждать о письме, которое они принесли от Павла. Это было длинное письмо, которое должны были прочитать также в Иераполисе, Ладикии и Колоссах. Содержание письма утвердило Анисима на его начальном пути и в некоторой степени утешило его. Ему еще раз напомнили о любви Христа, превосходящей всякое разумение. Во время внутренней борьбы со страхом и противлением, как утешительно слышать такие ободряющие слова, как «шлем спасения», «щит веры» и «меч духовный». То есть во всеоружии Божьем можно все преодолеть и устоять. И хотя сердце болело и губы пересыхали от страха, Анисим ощущал неизведанный ранее мир. Он отдался во власть своего Господа, подчинился ему, и результаты послушания тоже доверил Иисусу Христу.
1: «Думаю, будем на месте вскоре после полудня», — сказал Тихик, глядя на крутую, едва заметную тропинку, уходившую в гору направо от главной дороги. «Я буду рад немного отдохнуть в Колоссах. Путешествие было таким долгим и утомительным». «Ты прочитаешь им письма сегодня вечером, Тихик?» — спросил Анисим, замедляя шаг, чтобы идти рядом с ним. Он видел, что старый человек устал.
2: «Думаю, христиане соберутся вместе, чтобы прочитать письмо Павла в церкви в Колоссах. Я молюсь, чтобы оно коснулось их сердец. Письмо Ефесской церкви может подождать, оно более общее по характеру и адресовано как бы всем христианам. Третье письмо – личное, и в нем речь идет о частном деле».
1: «Третье письмо?» – удивленно спросил Анисим. «Я не знал, что у тебя три письма».
2: «Да, письмо от Павла лично Филимону. Оно не для прочтения в церкви. В нем Павел пишет Филимону о деле, которое касается только его».
0: Некоторое время они поднимались молча. Скоро путешественники достигнут Нижней долины, и Анисим сможет увидеть окраины Колосс и усеянные яркими ноготками и маргаритками луга, на которых пасутся овцы Филимона. До него уже доносился крик подросших ягнят, блеяние взрослых овец и шум стремительного ручья, возле которого любил играть, когда был мальчиком. Живя в Риме, он иногда так скучал по этим видам и звукам. Но сейчас они только наполнили его страхом и плохим предчувствием.
2: «Господи!» – прошептал он. «Дай мне мужество, и пусть мое наказание не будет свыше того, что я могу вынести».
0: Опять вспомнились слова из письма Павла к ефесянам. Они звучали в твердом ритме с их шагами все время, пока путники поднимались по холму.
2: Может сделать несравненно больше всего, чего мы просим, чего мы просим, или о чем помышляем, или о чем помышляем».
0: Анисим и Тихик поднимались по холму, по тропе, проходившей мимо города. В тени ветвистого тополя Анисим остановился.
1: «Тихик, ты иди один», — сказал он. «Я подожду здесь, под деревом. Скажи моему хозяину Филимону, что я пришел, покаявшийся, прощенный Христом, чтобы вернуться к нему в рабы и принять любое наказание, какое он посчитает нужным. Если он примет меня, попроси, чтобы он оказал мне милость и пришел сюда, поговорить со мной наедине».
0: Тихик был в затруднении. Анисим прочитал его мысли.
1: «Я не убегу, Тихик», — добавил он. «Неужели я следовал за Христом так далеко, чтобы сейчас повернуть назад? Мой хозяин найдет меня здесь».
2: «Хорошо, сын мой»,
0: — согласился Тихик и пошел дальше один. Анисим видел, как он исчез в усадьбе. Молодой человек обхватил голову руками, сидел и ждал. «Интересно, соизволит ли Филимон прийти сам? Едва ли. Вероятнее всего, он пошлет двух рабов, чтобы заковать его в цепи и привести в дом, как беглого раба. Но, что бы ни ожидало его, он готов ко всему, потому что Христос будет рядом с ним». Он вновь ощутил это непонятное ощущение мира. Вдруг Анисим услышал приближающиеся шаги. Это не были торопливые шаги рабов, но медленные, с остановками. Шаги, которые он так хорошо знал. Он не осмеливался взглянуть, потому что это было самым мучительным испытанием.
1: «Анисим!»
0: Рука Архипа опустилась на его плечо.
1: «Ты вернулся? Глок сказал нам, что ты умер. Как я оплакивал тебя! Сейчас я услышал, как Тихик рассказывал моему отцу о тебе. Думаю, он сам скоро придет, но я не мог ждать. Пока они говорили, я незаметно ушел. О, Анисим, как я рад видеть тебя! Ты изменишь свое отношение ко мне, когда узнаешь правду», — выпалил Анисим. «И может, лучше рассказать тебе прямо сейчас? Архип, это из-за меня ты стал калекой. Я ненавидел тебя
2: и шепнул кому-то в толпе, что твой отец тоже сжигал языческие книги. Я не думал, что тебя искалечат. Думал, поставят синяк под глазом и все. Это случилось из-за меня. Ты ходил бы нормально, если бы...» Последовала долгая пауза. Архипу потребовалось некоторое время, чтобы прийти в себя. Потом он как-то неуверенно усмехнулся.
1: «У тебя была причина ненавидеть меня, Анисим. Я поступал с тобой несправедливо и унижал тебя не один раз, а каждый день. Если бы я не стал калекой, я до сих пор бы ходил высокомерно и в грехе. Думаю, я как Иаков у потока. Нужно было повредить мое бедро, чтобы я узнал его имя. И я по-прежнему рад, что ты пришел домой».
0: Они снова замолчали. Архип, потому что ему нечего было больше сказать, а Анисим, потому что был переполнен чувством любви, благодарности и облегчения. Вдруг Архип прошептал: «Мой отец!» Филимон медленно сходил с холма, по-прежнему величественный и внушающий уважение. Анисим встал, чтобы встретить его, и поклонился ему до земли.
2: «Встань!» — сказал Филимон. «Мы считали тебя погибшим и оплакивали тебя. Я полагаю, ты взял деньги и убежал в Рим. Скажи мне, почему же ты вернулся?»
1: «Чтобы признаться и искупить свой грех, который больше, чем вы думаете. Чтобы вернуть, что смогу из украденных денег. И чтобы отдаться в ваши руки, как раб. Делайте со мной, что хотите».
2: «Это хорошо», — согласился Филимон. «Но ты не ответил на мой вопрос. Почему ты вернулся?»
1: «Потому что Христос повелел мне прийти. Я сначала отвергал его голос, но не мог найти покоя. Поэтому я пришел».
2: «Ты хорошо сделал. Сядь, и ты тоже садись, сын мой Архип. Я получил письмо от нашего дорогого отца во Христе, Павла. Давайте прочитаем его вместе».
0: На холме было очень тихо. Казалось, даже овцы перестали блеять. Удивительные слова, которые переживут века, впервые воспринимались слухом виновного раба.
2: «Павел, узник Иисуса Христа, Филимону возлюбленному, прошу тебя о сыне моем Анисиме, которого родил я в узах моих. Он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне. Прими его. Не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного. Прими его, как меня. Если же он чем обидел тебя или должен, считай это на мне. Я, Павел, написал моею рукою. Я заплачу. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с духом вашим. Аминь».
0: Письмо закончилось.
1: «Вот это письмо — твое освобождение», — сказал Филимон с улыбкой. «Я ни в чем не могу отказать Павлу, Анисим. Я дарю тебе прощение и свободу ради Христа и ради Павла. Ты войдешь в мой дом не как раб, а как брат во Христе, поистине дважды освобожденный».
0: «Больше всего, о чем мы просим или о чем помышляем». Эти слова звенели в ушах и сердце Анисима, когда 3 дня спустя, задолго до восхода солнца, он большими прыжками сбегал с холма. Первые птицы, казалось, тоже благодарили Творца за новый день, и ручей неумолчным журчанием прославлял своего Спасителя. «Итак, вы выйдете с весельем и будете провожаемы с миром. Горы и холмы будут петь перед вами песнь, и все деревья в поле рукоплескать вам». Книга пророка Исаии, 55:12. Эти слова были написаны столетия тому назад. Но выходил ли кто-нибудь с большей радостью и большим весельем, чем он сейчас? В радостном настроении Анисим не замечал, как проходил милю за милей. И вот он у ворот Ладикии. С трепетом прошел он через ворота. Многолетняя мечта сбылась. Он входил в ворота свободным человеком. Юноша удивлялся, как много сделано для восстановления города за эти 3 года. Из руин поднялись красивые новые дома. Говорили, что Рим предлагал помощь пострадавшему городу. Но гордые и самонадеянные жители Лаодикии ответили: «Мы богаты, у нас есть средства, и мы ни в чем не нуждаемся». Анисим дошел до Иерапольских ворот, тоже восстановленных, и внезапно остановился, прикованный к месту. Она поднималась по холму в направлении города и шла медленно, потому что 3 или 4 маленьких детей держались за ее руки и платье. Яркое солнце появилось из-за горных вершин, и его первые лучи коснулись склоненной головы девушки, а цветы раскрыли свои лепестки, будто приветствуя ее. На траве засеребрилась обильная роса.
2: «Таким могло быть первое утро в Едеме», — подумал Анисим.
3: «Госпожа Ирена, там какой-то человек ждет вас», — сказал кто-то из детей.
0: Ирена быстро подняла голову и ничем не выразила удивления, только щеки ее порозовели, а глаза заблестели. Девушка ускорила шаг и пошла ему навстречу. Дети бежали, чтобы не отстать. Их крошечные следы отпечатались на росистой траве. Она взглянула на него сияющими глазами, и лицо ее было светлым и радостным, как все вокруг в это ясное утро.
4: «Я знала, что ты придешь», — просто ответила она.
0: И, собрав детей, они вышли из города и направились к холмам Иераполиса навстречу восходящему солнцу. Дорогие друзья, время радиопрограммы «Читаем христианскую литературу» подошло к концу. Только что вы прослушали заключительную передачу, составленную по книге Патриции Сент-Джон «Освобожденный дважды». Эта радиопрограмма была записана на студии «Радио Голос Мира», и эту книгу для вас прочитала Светлана Гончарова. Нам очень интересно знать ваше мнение о наших передачах, и вы их сможете высказать, позвонив к нам по следующему номеру телефона. Этот телефон в Портленде 503-257-2193.

Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 14 часов.
1: Псалом 97. Псалом. Воспойте Господу новую песнь, ибо Он сотворил чудеса. Его десница и святая мышца Его доставили Ему победу. Явил Господь спасение свое, открыл пред очами народов правду свою. Вспомнил Он милость свою и верность свою к дому Израилеву. Все концы земли увидели спасение Бога нашего. Восклицайте Господу, вся земля, торжествуйте, веселитесь и пойте. Пойте Господу с гуслями и с гласом псалмопения. При звуке труб и рога торжествуйте пред Царем Господом. Да шумит море, и что наполняет его, вселенная и живущие в ней. Да рукоплещут реки, да ликуют вместе горы пред лицем Господа, ибо Он идет судить землю. Он будет судить вселенную праведно и народы верно.

Псалом 98. Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами. Да славят великое и страшное имя Твое, свято оно. И могущество царя любит суд. Ты утвердил справедливость, суд и правду ты совершил в Иакове. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь подножию Его. Свято оно. Моисей и Аарон между священниками и Самуил между призывающими имя Его взывали к Господу, и Он внимал им. В столпе облачном говорил Он к ним. Они хранили Его заповеди и устав, который Он дал им. Господи, Боже наш, Ты внимал им, Ты был для них Богом, прощающим и наказывающим за дела их. Превозносите Господа, Бога нашего, и поклоняйтесь на святой горе Его, ибо свят Господь, Бог наш.

Псалом 99. Псалом хвалебный. Воскликните Господу, вся земля! Служите Господу с весельем, идите пред лице Его с восклицанием. Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы – Его, Его народ и овцы – паствы Его. Входите во врата Его со славословием, во дворы Его с хвалою. Славьте Его, благословляйте имя Его, ибо благ Господь, милость Его вовек, и истина Его в род и род.

Программа «Осень жизни». Счастливое старение возможно только в Боге, и это нечто гораздо большее, чем возможность оставаться физически крепким. Слушайте и назидайтесь.

0: Капризный старик.
1: Входя будить меня с утра, кого ты видишь, медсестра? Старик, капризный по привычке, еще живущий кое-как, полуслепой, полудурак, живущий в пору взять в кавычки. Не слышит, надрываться надо, изводит попусту харчи, бубнит все время, нет с ним сладу. Ну сколько можно? Замолчи. Тарелку на пол опрокинул. Где туфли? Где носок второй? Последний гляньте-ка, герой. Слезай с кровати, чтоб ты сгинул. Сестра, взгляни в мои глаза. Сумей увидеть то, что за этой немощью и болью, за жизнью, прожитой большой, за пиджаком, побитым молью, за кожей дряблой, за душой, за гранью нынешнего дня. Попробуй разглядеть меня. Я мальчик, непоседа милый, веселый, озорной слегка. Мне страшно, мне лет 5 от силы, а карусель так высока. Но вот отец и мама рядом, я в них впиваюсь цепким взглядом. И хоть мой страх неистребим, я точно знаю, что любим. Вот мне 16, я горю, душою в облаках парю, мечтаю, радуюсь, грущу, я молод, я любовь ищу. И вот он мой счастливый миг, мне 28, я жених, иду с любовью к алтарю, и вновь горю, горю, горю. Мне 35, растет семья. У нас уже есть сыновья, свой дом, хозяйство и жена. Мне дочь вот-вот родить должна. А жизнь летит, летит вперед, мне 45, круговорот. И дети не по дням растут, игрушки, школа, институт. Все, упорхнули из гнезда и разлетелись кто куда. Замедлен бег небесных тел, наш дом уютный опустел. Но мы с любимую вдвоем ложимся вместе и встаем, она грустить мне не дает, и жизнь опять летит вперед. Теперь уже мне 60. Вновь дети в доме голосят, внучат веселый хоровод. О, как мы счастливы! Но вот померк внезапно солнце свет, моей любимой больше нет. У счастья тоже есть предел, я за неделю посидел, осунулся, душой поник и ощутил, что я старик. Теперь живу я без затей, живу для внуков и детей. Мой мир со мной, но с каждым днем все меньше, меньше света в нем. Крест старости взвалив на плечи, бреду устало в никуда. Покрылось сердце коркой льда, и время боль мою не лечит. О, Господи! Как жизнь длинна, когда не радует она. Но с этим следует смириться. Ничто не вечно под луной. А ты, склонившись надо мной, открой глаза своей сестрица. Я не старик капризный, нет. Любимый муж, отец и дед, и мальчик маленький доселе, в сиянии солнечного дня, летящий вдаль на карусели. Попробуй разглядеть меня. И, может, обо мне скорбя, найдешь себя.
0: Когда этот старик умер в доме престарелых в маленьком австралийском городке, все считали, что он ушел из жизни, не оставив никакого ценного следа. Позже, когда медсестры разбирали его скудные пожитки, они обнаружили это стихотворение. Его смысл и содержание настолько впечатлили сотрудников, что копии поэмы быстро разошлись по всем работникам больницы. Одна медсестра взяла копию в Мельбурн. Единственное завещание старика с тех пор появлялось в рождественских журналах по всей стране, а также в журналах для психологов. И этот старик, который нищим ушел из жизни в забытом богом городке Австралии, поразил людей во всем мире глубиной своей души.

0: Чужая сумка. «Тш-ш-ш!» – прошипел Генрих и схватил Томаса за руку. Его друг слишком далеко высунулся и рисковал быть замеченным, а при краже, которую запланировали эти двое, это могло привести к роковым последствиям. Они стояли за стеллажом в маленьком продуктовом магазинчике в Берлине и смотрели, как его владелец Леман дрожащими руками что-то перебирает за прилавком. Воришки были очень рады, что он стар и едва держится на ногах. Они могли быть уверены, что такой человек наверняка имеет проблемы со зрением, а если он все-таки их заметит, то уж догнать их ему явно будет не по силам. Томас остался на месте и вел наблюдение, а Генрих подкрался к другому стеллажу и, не задумываясь, взял несколько яблок, несколько картофелин и коробку с пирожными. Он быстро рассовал все это по карманам, потом дал знак нетерпеливому ожидающему подельнику. Оба бесшумно выскользнули из магазина и облегченно вздохнули. Дело сделано. Стараясь не возбудить лишних подозрений, подростки, им было около 12 лет, не спеша прошлись по улице, и когда они почувствовали себя в безопасности, Генрих показал Томасу добытые сокровища. Разумеется, эти оборванные, неухоженные ребята сами не знали, куда им идти. Они искали укромный уголок, где могли бы найти защиту от ветра и расположиться на ночь. Они были очень рады картошке, которую, может быть, смогут запечь в костре на мусорной свалке. Согревающее тепло костра было для уличных мальчишек редкостью, и была очень большая опасность, что кто-нибудь их прогонит. Но в этот вечер они действительно смогли насладиться теплом и запеченной в зале картошкой. Ребят постоянно волновал вопрос о еде. Они очень неохотно просили милостыню, потому что в ненастные дни к ним посылали социальных работников, и тогда они пускались в бега. Сообщения других уличных мальчишек о людях, которые делали вид, что хотят помочь бездомным, а на деле потом заставляют их работать день и ночь, внушали им непреодолимый страх. И когда они видели человека, который казался им официальным лицом и который делал попытки с ними заговорить, они убегали со всех ног и прятались в самых невообразимых местах. Через несколько дней после удачного посещения магазина Лимана Генрих и Томас опять отправились на дело. Но оно было несравнимо более рискованным. Средь бела дня они в пешеходной зоне собирались завладеть кошельками азартных покупателей, которые толпами толкались около открытых торговых павильонов. Через полчаса они встретились на углу с пустыми руками. «Это вообще невозможно», – заявил Генрих. «Мужчины носят свои кошельки во внутренних карманах, а женщины в сумочках. Нужно слишком много времени, чтобы открыть такую сумочку и найти кошелек».
1: «Ну, пойдем опять к Лиману», – предложил Томас.
0: Но, как и следовало ожидать, Генрих покачал головой. Томас знал, что Генрих не любит слишком часто навещать одних и тех же людей. Тогда его терзала совесть, потому что он считал, что действительно лишает их насущного пропитания. Такие мысли были ему неприятны, но у него появилась более приемлемая идея. «Мы просто возьмем всю сумку. Если повезет, то кроме денег в ней может быть еще что-нибудь съедобное». Томас широко раскрыл глаза. «Разве это возможно?» Но в то же время подумал,
1: «Какое приключение!» И все-таки он нерешительно возразил. «Да ведь каждый заметит, что сумка исчезла!» Но Генрих решительным жестом отмел его опасения. «Разумеется, но мы успеем убежать. Надо выбрать таких, кто быстро не побежит. Вот, слушай, ты наскакиваешь на старенькую бабушку с большой сумкой, а я эту сумку хватаю и убегаю в разные стороны. Понял?» Томас кивнул. «Может быть, скоро удастся поесть?» Ребята были очень голодны. Они и вспомнить не могли, когда ели в последний раз. «Мы встречаемся на Лисьей улице». Очень скоро мальчишки увидели немолодую женщину. Она неторопливо шла от одной витрины к другой и рассматривала выставленный товар. Генрих дал Томасу знак, и они незаметно приблизились к ничего не подозревающей женщине. Потом все произошло очень быстро. Резкий толчок. Женщина вскрикнула и споткнулась. Генрих схватил ее сумку и бросился прочь. Но то, что произошло в следующее мгновение, было для мальчишек полной неожиданностью. Мертвой хваткой она вцепилась в плечо Томаса и громко крикнула: «Рудольф, держи вора!» Томас не успел понять, что происходит. Он остановился, как вкопанный. Словно из ниоткуда рядом возник молодой человек и бросился за Генриком. Шансов уйти у него не было. Рудольф схватил его, отнял сумку и повел обратно к месту происшествия. Томас застонал, когда увидел взятого в плен друга. Теперь не имело никакого смысла вырываться и бежать. За последствия неудавшейся акции придется отвечать вместе. «Что, надеялись на легкую добычу?» Глаза Рудольфа метали молнии. «Для начала вызовем полицию». Мальчишки застыли от ужаса. Но в этот момент пожилая дама повелительно подняла руку и приказала родственнику помолчать. «Все успокойтесь и послушайте мое предложение. Мы забудем о полиции и отправимся ко мне домой. Я приглашаю вас на чай». «Как, собственно, вас зовут, ребята?» У Генрика отвисла челюсть, а глаза Томаса грозили выкатиться из орбит. Опустив глаза, они назвали свои имена. А вот Рудольф нисколько не удивился. «Это твое постоянное великодушие!» – пренебрежительно сказал он. «Смотри, тетя, чтобы она когда-либо не подвело тебя!» Замечание молодого человека не произвело на даму никакого впечатления. Самым любезным и непринужденным тоном она сказала: «Ты пойдешь с нами, Рудольф?» Молодой человек покачал головой. «Нет, я провожу вас до вашего дома, потом пойду. Мне пора на службу». Она согласилась. Воришки молчали, они не знали, что делать, но убежать не решались. Через час они сидели в элегантной столовой богатого особняка в пригороде и пили чай из маленьких фарфоровых чашечек. Катерина Петерс, так звали даму, попросила их снять обувь. На остальное она не обращала внимания. Лохмотья вместо одежды, немытые руки, спутанные волосы – все это ее, кажется, не смущало. Спокойствие и рассудительность дамы обуздали дикарей, и они очень старались ни к чему не прикасаться, чтобы вдруг ненароком чего не испортить. «Ну, рассказывайте!» Дама сделала глоток из своей чашки. «Как вы до такой жизни-то дошли? У вас что, нет родителей, которые бы научили вас нормам приличия и порядочности?» Генрих и Томас покраснели и дружно покачали головой. Говорить они не могли. Этому очень мешал красовавшийся на блюде большой пирог. Фрау Петерс отнеслась к данному обстоятельству с пониманием и позвонила в колокольчик. Вошла горничная и поставила перед ребятами большой поднос с приятными бутербродами. «Так я и думала», — сочувственно проговорила дама. «Ешьте, ребята, кажется, вы очень голодны». В интонации ее голоса не было ни порицания, ни какого-то другого негатива. Но Томас не выдержал и спросил: «Почему вы так добры к нам? Мы хотели вас обокрасть, а вы делаете для нас столько хорошего».
0: «Вот именно», — быстро ответила фрау Петерс. «Воздавать добром за зло — это один из величайших библейских принципов, который мне нечасто удается претворять в жизнь».
1: Генрик и Томас недоуменно переглянулись. «Я объясню вам это другими словами. Бог сделал для меня много хорошего, и я рада, если могу сделать что-либо хорошее для других. Этого желает Бог, потому что Он любит каждого человека».
0: «Вот как!» – задумчиво проговорил Томас, глотая горячий чай. Вкус его был отменным. Он не понимал, когда в последний раз наслаждался чем-либо подобным. Пока ребята ели, фрау Петерс рассказала им много интересного про Иисуса, который является Сыном Божьим и любит людей, всех, без исключения. К примеру, Он исцелял больных и однажды разом насытил более 5000 человек. Это произвело на Генрика и Томаса большое впечатление. Им и в голову не приходило усомниться в правдивости этих удивительных рассказов. Когда они наелись, Генрик собрался с духом и сконфуженно пробормотал:
2: «Мы очень сожалеем, что хотели вас обокрасть. Мы были очень голодны. Было бы здорово, если бы этот Иисус и сейчас был жив. Он бы и нас хлебом обеспечивал».
1: Фрау Петерс улыбнулась. «Я принимаю ваши извинения и охотно верю, что вы сожалеете о своем поступке. Но вам не надо безнадежно смотреть в будущее. У меня для вас хорошая новость. Иисус Христос жив». Глаза Генрика округлились. Он быстро спросил: «Вы знакомы с ним, да? А можно с ним встретиться?»
0: Фрау Петерс опять улыбнулась.
1: «Да, я действительно его знаю, но не в том плане, как вы думаете. Найти его можно вот здесь». Она взяла с полки рядом со своим креслом большую книгу в черном переплете и положила ее на стол. «Это Библия, Слово Божие. Здесь все написано про Иисуса и еще многое другое. Он жив, но видеть его мы не можем. А вот кто примет его в свое сердце и посвятит ему свою жизнь, того он поведет по жизни и будет о нем заботиться». Томас и Генрик пристыженно переглянулись. Фрау Петерс поняла, о чем они сейчас подумали, и быстро спросила: «Я полагаю, вы не умеете читать?» Мальчишки кивнули. «Это ничего не значит. Читать вы научитесь». И прежде чем Генрик и Томас успели сказать, что это для них невозможно, она встала, подошла к ним со спины и обняла обоих. Уличные мальчишки, которые не знали ничего, кроме окриков и толчков, растерялись и не знали, что думать. Как это чудесно, когда человек делится с тобой своим душевным теплом. А фрау Петерс продолжала: «Не думайте, что вы не способны научиться грамоте. Я уверена, что у вас светлые головы, и я рада, что вы хотели обокрасть именно меня, потому что я хочу рассказать вам
0: еще кое о чем. Она таинственно и ласково усмехалась. Этот день в корне изменил жизнь уличных мальчишек. Выяснилось, что сын этой дамы руководит христианским детским приютом, где дети обеспечены всем необходимым и подрастают в атмосфере доброты и взаимного уважения. И, разумеется, они посещают школу. Через несколько недель после того, как они поселились в этом приюте, Генрик и Томас посвятили свою жизнь этому чудесному Спасителю Иисусу Христу. И произошло это там, где они впервые услышали благую весть в особняке немолодой дамы Катерины Петерс.
3: Идешь дорогой трудной и опасной, печаль сжимает сердце, как тиски. Слабеют силы, и сознание гаснет, а сердце плачет болью от тоски. Быть может, ты сошел с пути прямого, который светом счастья озарен. Так вспомни зов того, в ком все основы, как ласков и прекрасен небосклон. Открой глаза навстречу синей дали. Там, высоко за звездной красотой, есть тот, кто знает все твои печали и лечит сердце ласковой рукой. Он верный друг и слышит каждый шепот, что издает в страданиях душа. Прощает твои слезы, горечь, ропот. Встань, посмотри, как близко небеса. Коснись всем сердцем нежной глади неба и спей его, как путник до ручья. Получишь мир, покой, окрепнет вера. Услышишь: «Да, ты мой, да, ты моя». И крылья веры вновь тебя поднимут, а небо примет словно лучший друг. Твой Бог, спасенный в горе, не покинет, и в сердце отзовется небо звук.

0: Устремляйте ваши взоры в надежде и уповании на Господа.
1: В Германии 15 часов.

Уважаемые радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52. 360-904-59-52.

0: Уважаемые радиослушатели, сегодня предлагаем вашему вниманию чтение повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Сегодня прозвучит седьмая часть этой повести.
1: Так и продолжалось это долгое однообразное шествие. Менялись лишь конвоиры. Некоторые из них делали жизнь еще более тягостной, чем остальные. А иногда начальник заставлял всю колонну шагать быстрее, чем обычно, если в городе, куда они направлялись, его ожидали приятные дела. Городов ссыльные не видели, а вот в деревнях по дороге им было разрешено просить милостыню. Деньги, которые выделяло правительство на каждого, были очень скудными. Их явно не хватало, чтобы удовлетворить самые нищенские потребности. Приближаясь к какой-либо деревне, закованные узники изо всех сил гремели цепями, чтобы привлечь к себе внимание местных жителей. Пронзительный звон становился аккомпанементом просительной песни каторжан. Пели они безо всякой слаженности, почти лишенным мелодии причитанием, которая, однако же, имела свою тональность, взывающую к сердоболию. «Жальтесь, отцы родные! Не оставьте путников невольных! Не оставьте людишек в цепи закованных! Покормите, отцы родные! Помогите нам! Покормите! И помогите бедным и нищим. Имейте сострадание, отцы родные. Имейте сострадание, матери родненькие. Христа ради, пожалейте узников, людей запертых за стенами каменными и решетками, за дверьми дубовыми и замками, за прутьями и засовами железными. Держат нас в заключении. Нет рядом ни батюшек наших и ни матушек, и никого из родных наших. Заключенные мы. Пожалейте, отцы!»
2: Этот скорбный клич начинался загодя, и жалостные ноты привлекали многих крестьян к дверям. То хлебушка подадут, то несколько горстей мучицы. Как правило, именно штундистов посылали просить милостыню, которую потом можно было обратить в деньги или табак. Алексей с его строгим и благородным лицом, старая Матрёна с поникшими плечами и морщинами на лице вызывали особое сострадание и получали самые большие подаяния. Незлобивая и благодарная старушка зачастую вызывала слезы у крестьянских женщин.
3: «Ты слишком стара, чтобы идти по этапу, матушка!» — говорили они.
4: «Я иду с моим единственным сыном», — отвечала она.
3: «Да жалец над вами обоими, Господь!» — восклицали крестьянки.
4: «Он жалеет нас и любит!» — говорила Матрёна и мирно улыбалась.
2: Когда объявляли полуденный привал, все собранное по пути пропитания поровну делили. В этой толпе убийц, грабителей и преступников всякого рода царило, тем не менее, грубоватое чувство справедливости и товарищества, не говоря уже о политических ссыльных и преследуемых штундистах. Они спали под одной крышей, шли бок о бок по одной и той же дороге. Их жизни практически ничем не отличались, в той степени, в какой об этом позаботилось государство. Наступила осень, и с приходом дождей исчезла пыль. На короткий период давно выдохшимся путникам стало легче. Воздух был по-прежнему теплым, а солнце – мягким и не злым. Деревья еще не сбрасывали листву. Огромные неогороженные пшеничные поля стояли безлюдны. Бесчисленные стаи птиц порхали над живьем, питаясь зерном слишком спелым, чтобы его унести. В деревнях с пришедшим богатым урожаем подношения становились все более щедрыми. Цветы задерживались в лощинах и впадинах, где морозные ночные ветра проносились поверх. Среди сильных чувствовалась новая бодрость. Их уже не заставляли так спешить и кормили лучше. Дети снова начали веселиться и играть. И сами женщины не выглядели уж столь несчастными и измученными. Однако осенние дожди становились сильнее и настойчивее, а бесконечный путь все продолжался. Обувь, которую выдали каторжанам, развалилась через неделю или две после того, как они вышли в этот путь, и они ступали босиком по раскаленной пыли. Каждые 6 месяцев им выдавали 1 рубаху из грубого полотна, но теперь это были лохмотья. Куртки и штаны тоже были из серого полотна и истрепались не меньше. Вольные поселенцы смотрелись не намного лучше, хотя и брали собственную одежду, но каждому было разрешено нести лишь небольшую сумму с пожитками, которые они хотели взять с собой в ссылку. Многие продали, что могли, чтобы достать еды. Под безжалостным дождем, промокшие до нитки, они шли дальше. Их исхудалые, изможденные тела немели от холодного ветра, а наполовину замерзшая грязь сочилась из дырявой обуви. Не было особого облегчения, и когда они добрались до крыши этапа, ибо не могли просушить там свое промокшее тряпье или сменить одежду. Они должны были спать на деревянных нарах, в промокших и грязных лохмотьях. Естественное тепло многих утесненных человеческих тел и горячечный пар делали атмосферу еще более мерзкой. Трясясь от холода и одновременно истекая потом, несчастные люди не могли заснуть, дабы обрести отдохновение. Вскоре дожди сменились снегом, и первая зимняя метель приблизилась к ним с севера. На несколько дней непогода привязала их к месту. Летели снежные хлопья, крупные и обильные. Было совершенно ничего не видно и не слышно. Потом настал голод. Такого голода и истощения они еще не знавали, ибо для ссыльных не было отложено никакой провизии, а крестьянам, у которых они покупали еду, было так же трудно выйти к ним, как им самим шагать по дороге. Начальник конвоя выделил им скудную часть солдатского пайка, достаточную только для того, чтобы вовсе не умереть с голоду. Но больше он ничем им помочь не мог. Без еды и огня, в одежде, высыхающей прямо на телах, прижатых друг к другу, они и проводили эти жуткие дни и ночи. Наконец вьюга утихла, и наступили трескучие морозы. Крестьяне пригнали несколько грубых саней, полагая, что все женщины и дети, да и некоторые осужденные, следующий этап не выдержат. Зима застала их так внезапно, что даже охрана не была к ней готова. Каторжане были в лохмотьях, оставшихся от их летней одежды, и босые, но в ближайшей пересылочной тюрьме им должны будут выдать все зимнее. Однако для полуголодных мужчин и женщин следующие несколько дней были на редкость тяжелы. Они шли под нахмуренным небом и пронизывающим ледяным ветром. В мертвенной тишине, нарушаемой лишь звоном цепей, процессия медленно и устало продвигалась по заснеженным полям. Заключенные держались рядом, чтобы не замерзнуть насмерть. Но никто не говорил ни слова своему сотоварищу. В телегах и санях женщины тоже молчали. будучи почти в полном оцепенении. И лишь время от времени дети издавали испуганный крик при виде смертельной апатии вокруг них. Сережа и Миша как можно ближе держались к телеге, в которой скорчилась Татьяна, державшая на коленях маленькую Клаву. Но и они ужасались этого всеобщего мрака и не могли говорить друг с другом. Они наконец-то достигли пересылочной тюрьмы, где хранились зимние вещи. Там они должны были провести несколько дней, дабы восстановить силы, ибо несколько пожилых осужденных окончательно изнемогли. Для всех это было изрядное облегчение. Татьяна, бывшая, казалось, на волосок от смерти, немного ожила.
4: «Харитон»,
2: — сказала она, лежа рядом с ним на нарах.
4: «Ты знаешь, что я и малышка Клава скоро оставим тебя?» «Да, милая женушка», — ответил он. «И ты не будешь молить нашего Господа, чтобы он не забирал нас?» — спросила она. «Нет», — ответил он, и резкая боль отозвалась в его сердце. «Настало время передать то, что доверил мне Алексей», — прошептала она ему на ухо. «Я крепко это хранила, и никто ничего не заподозрил. Но если я умру в пути, они найдут это, и вы потеряете почти все, если не все. Но кто позаботится об этом для нас?» — спросил он. «Матрёна слишком стара. Не стоит ждать, что она дотянет до конца. Нам идти еще много недель, и женщины не выдерживают пути. Пусть мальчики возьмут», —
2: продолжала она шепотом.
4: 50 рублей Миша и 50 Сережа. Они оба умны и осмотрительны, как мужи. Ах, они были для нас огромным утешением, добрые мальчики. На всех останется не так много, когда вы доберетесь до Иркутска. Но там вы найдете работу.
2: «Я спрошу Алексея», — сказал Харитон.
4: «Тогда я буду совсем спокойна»,
2: — тихо произнесла она.
4: «Я могла умереть уже сегодня, но молилась Господу, чтобы он сберег меня, пока я смогу доверить свою тайну. Теперь мне не о чем думать, кроме как о том, как все мы будем благословенны, снова собравшись вместе с Господом. Мы были очень счастливы в Книшах, муж мой.
2: Были», — ответил он, издав стон.
4: «Мы могли быть счастливы в Иркутске»,
2: — продолжала она.
4: «Но я истощена телом и душой. Я хочу покинуть этот мир. Ты отпускаешь меня с Клавой? Да совершится воля Божья», — сказал он.

0: Для Миши и Сережи это была серьезная обязанность. Им вверяли общую казну штундистов, на каковые средства они должны будут продержаться до конца пути. Да, разумеется, у ссыльных будут скудные средства, выделяемые государством, но этого не хватит на женщин и детей, которые их сопровождали. Татьяна нашла возможность зашить рубли в куртки мальчиков. Это был суетный день. Они разгружали обозные подводы и доставали свою зимнюю одежду. Но она была сырой и заплесневелой, ибо дождь и снег намочили мешки. Заключенные получили свои зимние вещи из государственных запасов. И все было, по крайней мере, сухое и теплое. Они снова вышли в путь, воспрянув духом. Хорошо, что штундисты вняли предчувствию Татьяны. Через день или два после того, как они отправились в дорогу и пересекали открытую степь, по которой рыкал ледяной северный ветер, Сережа и Миша, как обычно, в полуденный привал понесли еду Татьяне и Клаве, которые больше не покидали свою телегу. Дитя спало, и Татьяна была очень сонлива.
1: «С тобой все хорошо, мама?» – спросил Сережа.
0: «Очень хорошо, любимый сыночек», – ответила она.
1: «Мне больше не больно, и я даже совсем не устала. Ах, как хочется спать! Подоткни нам накидку, сыночек».
0: Сережа бережно укутал овчиной ее и Клаву и склонился, чтобы поцеловать их бледные лица. Обе были холодны.
1: «Начальник конвоя сказал, что мы будем в Иркутске до Рождества», — сказал он жизнерадостно, — «если нас опять не задержат метели».
0: «Это хорошая весть», — ответила она сонно.
1: «Я рада за твоего отца. Будь ласков к нему, Сережа».
0: В короткий полдень выпал легкий снег и легла изморозь. Вся колонна была покрыта тонкой сверкающей пылью. Телеги стали похожи на посеребренные колесницы, а лошади, тянувшие их, были прекрасно белы. Каждая травинка и каждый голый пшеничный стебелек были покрыты нежным инеем. Заснеженная, далеко растянувшаяся процессия шла по белоснежному ландшафту. К северу небо было зловеще темным, и начальник конвоя приказал двигаться быстрее.
1: «Как красиво!» – воскликнул Миша.
2: «И как страшно!» – сказал Сережа.
0: Мальчики дошли до этапа раньше телег и готовы были уже поднять Татьяну и маленькую Клаву. Но те не пошевелились с тех пор, как Сережа укрыл их овчиной. Не двинулись они, и когда он убрал ее и позвал.
1: «Мама!»
0: Они крепко спали глубоким и спокойным сном. Маленькая Клава была заключена в материнские объятия и никогда больше не проснется к боли и отчаянию этого мира.
1: «Большего горя с ними уже не случится», — говорили мальчики друг другу на следующий день.

Их то и дело задерживала метель, и по нескольку дней невозможно было продолжать путь. Они жили впроголодь, им постоянно не хватало еды. И когда они становились пленниками непогоды, голод тянул к ним свою костлявую руку. До Рождества в Иркутск они не попали. Но все же был конец их злосчастной дороги. В городе уже обосновался Демьян, муж Параски, и, вероятно, ждал их освобождения под надзор полиции. Им, возможно, разрешат осесть здесь, в тысячах верст от родного села. Штундисты собрались вместе и воздали печальное и торжественное благодарение. Из 9 женщин, избравших пойти с ними в сибирскую ссылку, 4 остались лежать в могилах, разбросанных по всему тракту. Их никогда не посетят возлюбленные. Из 14 детей осталось лишь 5, считая Мишу и Сережу. Даже когда выжившие пели свой обычный вечерний гимн «О, странников счастливых череда», слезы катились по их загрубевшим и изможденным лицам, и голоса их дрожали. «Мы воздаем Тебе хвалу, о Господи!» — произнес Алексей. «Хвала Тебе!» — отозвались остальные. «Блаженны те, что отошли к Господу!» — сказал Алексей. «Блаженны они!» — было ему ответом. «Блаженны вы, гонимые людьми за Христа!» — продолжал Алексей. «Блаженны мы!» — ответили все. Тогда Алексей раскрыл Библию и прочел. «И возвратятся избавленные Господом, и придут на Сион с пением, и радость вечная над головой их. Они найдут радость и веселье, печаль и вздохи удалятся. Я сам утешитель ваш. Кто ты, что боишься человека, который умирает, и непрестанно всякий день страшишься ярости притеснителя, как бы он готов был истребить? Но где ярость притеснителя? Скоро освобожден будет пленный и не умрет в яме, и не будет нуждаться в хлебе. Я, Господь, Бог твой, возмущающий море, так что волны его ревут. Господь Саваоф имя ему. И я вложу слова мои в уста твои, и тени руки моей покрою тебя». Исаия 51, 11, 16. После этого Алексей пролистал к Новому Завету и продолжил читать. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от терпения – опытность, от опытности – надежда. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам». Римлянам 5:1-5. На лицах мужчин и женщин было выражение тихого смирения. Люди смотрели друг на друга с торжеством в глазах. Чем были эти невзгоды по сравнению с той славою, что ожидает их всех?

0: Они ждали освобождения со дня на день. Партия ссыльных, прошедшая вместе так много месяцев, была разделена. Людей распределили по разным местам ссылки. Кроме тех преступников, которых приговорили к рудникам. Но про штундистов, похоже, забыли. Демьян знал об их прибытии и прислал приветственную весточку. Он уже нашел для них кров и почти договорился о работе. Наконец, в одно прекрасное утро их построили в тюремном дворе, где формировалась партия для черных рудников. Неужели их обрекли на это страшное место? Мужчин снова приковали ножными кандалами к другим узникам. Женщин и детей погрузили в телеги. И снова по земле, промерзший на множество вершков, при морозе даже в разгар дня. Они вышли в свою дорогу скорби, не ведая о том, где она окончится. Они прошли по восточному берегу озера Байкал, попав в дикую безлюдную местность, лежавшую в то время под густым покровом снега. Но во второй раз, когда они достигли этапа, через несколько дней после выхода из Иркутска, другие заключенные вышли в путь без них. Начальник конвоя, который возвращался теперь в Иркутск, некоторое время ожидал исправника, который должен был принять штундистов. Но, будучи в нетерпении в связи с задержкой и опасаясь, что у него мало времени, чтобы добраться до крова, он вызвал к себе Алексея. «Вам можно доверять», — сказал он. «Я предоставляю вам самим явиться в околоток. Там вам скажут, на каких условиях вы будете здесь жить. Это не веселое место. У вас есть ко мне какие-либо жалобы?» «Никаких жалоб, ваше благородие», — ответил с уважением Алексей. «Да пребудет с вами Бог», — сказал тот. «И с вами», — ответили ссыльные. Они смотрели вслед конвою, пока тот не скрылся в морозной дымке. Потом они направились к деревне, лежавшей примерно в полуверсте. На заставе, из лачуги, больше похожей на снежный намет, вышел несуразный старик и окликнул их. Алексей объяснил, кто они такие, а Миша с Сережей пытались разобрать надпись на полусгнившем столбе. Они прочли. 34 дома, 65 особ мужеского полу. Женщины и дети тут не учитывались. Это было небольшое поселение. Дома были срублены из дерева и тянулись двумя изломанными линиями по обеим сторонам дороги. Казалось, они тоже были сооружены целиком из снега. Было ясно, что здесь царит крайняя нищета. Встречные жители имели монголоидные черты лица, выглядели грубыми и дикими. Штундисты пришли в околоток, назвали свои имена и вручили местному исправнику бумагу, выданную им начальником конвоя. Он точно был монголом. Пристально всмотрелся в каждого, чтобы узнать при очередной встрече. Потом сообщил, что они обязаны являться к нему раз в неделю и в любой момент, когда он их вызовет. Женщины и дети стояли на улице, дрожа от ледяного ветра. «Куда нам идти, ваше благородие?» – спросил Алексей. «Куда хотите», – ответил исправник. «Вы можете жить где угодно в этой деревне, но больше нигде». «А сдается ли здесь жилье?» – спросил Алексей. «Я про такое не знаю», – сказал жандарм. «Видишь ли, братец, это очень маленькое место. В каждом доме живут уже по 2-3 семьи».
1: «А мы сможем найти жилье?» –
0: Снова спросил Алексей.
1: «Пойди попробуй, братец», — ответил тот. «Вы вольны, и люди здесь тоже вольные. Они примут вас, если захотят».
0: После этого начались изнурительные поиски крыши над головой. В некоторых домах им даже не открывали дверь, не желая запускать холод. Сквозь окна в морозных узорах кричали, что места нет. В этой бездомной группе не было маленьких детей. Но 5 женщин и 2 девочки, пережившие ужасную дорогу, страдали от холода. Они также пали духом при виде дикого и негостеприимного места, в которое их мужей сослали на несколько лет. Некоторые готовы были расплакаться, но боялись, что слезы замерзнут на ресницах. Харитон Кондратьев тихо благодарил Бога за то, что он милосердно забрал у него жену и дочерей. Наконец, пройдя деревню из конца в конец, они вернулись к дому, возле которого сухой заиндивелый куст робко возвещал о том, что это местный постоялый двор. Их быстро впустили и заперли за ними дверь. Воздух здесь был почти таким же мерзким, как в камерах, в которых они спали до этого. Но они привыкли, и, во всяком случае, у них был кров. Здесь они могли отдохнуть, обогреться и достать еды. Постоялый двор содержал еврей, самый разумный человек из всех, кого они встречали здесь до сих пор. Но он не мог назвать им ни дом, ни амбар, ни даже навес для скота, где они могли бы найти приют. Не мог он назвать и место, где они могли бы поселиться не поодиночке. Дома были уже переполнены. Работы не будет до самой оттепели. Крепкие работники могут получать несколько копеек в день, трудясь на общинных полях. В работницах никто не нуждался. Женщин было и так предостаточно. Наконец он вспомнил о полуразвалившемся доме на самом краю деревни. Он пустовал уже не один год, ибо беглые каторжники с рудников зверски убили там всю семью. Хозяин со смаком описывал все подробности преступления, и женщины содрогались, слушая об этом.
1: «Люди говорят, духи мертвых так и не ушли оттуда», — добавил он, «и не уйдут, пока виновные не будут наказаны. Но вы можете пожить там за небольшую плату, если не боитесь».
0: Мужчины, едва закончив трапезу, отправились осмотреть место. Это был просторный дом. Бревенчатые стены и большая печь были в сносном состоянии, но в прорехах крыши виднелись белые полосы замерзшего снега. Были здесь и хозяйственные постройки, тоже нуждавшиеся в восстановлении. Но мало что можно было сделать до оттепели. Их было 13, 9 мужчин и 4 мальчика, выдержавших все трудности. Они были худыми, истрепанными и изможденными. Женщины, которых они оставили на постоялом дворе, выглядели почти как скелеты. И все же, стоя под разваленной крышей, они воздели руки и в торжественной молитве вновь посвятили себя Господнему служению. Здесь они обустроят себе кров, и здесь будет церковь, где они смогут молиться Богу по своей совести. Они решили по возможности найти жилье для женщин. Сами они будут жить вместе в этом доме, пока не восстановят его. Да, ожидавшее впереди выглядело безрадостным. Однако настоящее было лучше, чем прошлое. Им надо было вынести голод, холод и величайшую бедность. Но они больше не увидят неописуемую грязь и низость тюремных камер. Тем не менее, горести, через которые им пришлось пройти, навеки запечатлены в их памяти.
1: «Есть одна добрая весть», — сказал Миша. «Мы можем писать любые письма, Исправник не умеет читать».
0: «Ты уверен?» – спросил Алексей.
1: «Да», – ответил Миша. «Он держал список ваших имен вверх ногами и только притворялся, что сверяет его. Я открою школу, как только люди немного узнают нас».
0: «Это против закона», – сказал его отец. «А мы люди законопослушные».

0: Долго тянулись зимние недели, но, наконец, настала оттепель, и дом, который заняли мужчины, был залит талой водой. К этому времени старожилы ближе узнали новых поселенцев, и не было труда найти временное жилье, пока они чинили заброшенный дом. С приходом весны ими овладела новая надежда, и они воспрянули духом. Но их средства, даже при очень мудром расходовании, таяли вместе со снегом. Очень скоро они лишатся последнего рубля. В тот день они работали с утра до вечера, починяя крышу. К ним подошел какой-то крестьянин. Он молча глядел на них минуту или две.
1: «Харитон!» — крикнул он наконец. «Узнаешь?»
0: Харитон соскочил с покатой крыши, потом с низкого карниза и заключил незнакомца в объятия.
1: «Это Демьян!»
0: – закричал он. Это был житель Книшей, сосланный во время первой волны репрессий несколько лет тому назад. Его знали все, кроме Алексея и Миши. До его ссылки их соседи работали и молились вместе с ним. Все были очень рады повстречать его снова.
1: «Как я расстроился, узнав, что вас выслали из Иркутска!» – сказал он. «Там была готова работа для вас. Но вскоре мы узнали, что вас погнали дальше. И как только мы сумели кое-что собрать, я тайком ушел. И вот принес это вам».
2: «А если узнают?»
0: — воскликнул Харитон.
1: «Что ж, кто-то должен рисковать», — сказал он уклончиво. «Мы не допустим, чтобы вы сгинули в этом диком месте. Вы бы не получили денег. Там всего 30 рублей, если бы никто не решился пойти. Но я хочу услышать новости. Как там Параска?»
0: «Она бережет каждую копеечку, чтобы присоединиться к тебе», — сказал Алексей.
1: «Она так и не нашла наших мальчиков», — спросил он с печалью.
0: «Да, это жестоко.
1: Они потерялись из виду. Мы не нашли никаких следов», — ответил Алексей. «Даже отец Кирилл, добрый человек, ничего о них не слышал».
2: «Ах!» — воскликнул он. «Это батюшка, о котором рассказывает Параска. Я получил от нее письмо с вестями из Книшей. Но мне надо поторопиться, ибо сюда 4 дня пути и 4 обратно. Я отмечался в прошлый понедельник и не позднее среды или четверга должен снова явиться в полицию».
1: «Ага, вот Параскино письмо. Она пишет: отца Кирилла удалили из Книшей стараниями отца Паисия. Ему не разрешили взять с собой Велю».
2: «Кто такая Веля?» – спросил Демьян.
1: «Читай дальше!» – воскликнул Алексей. «Он был вынужден оставить ее с вдовой отца Василия. И люди говорят, что она снова хочет выйти замуж за старосту Ахрима. По возможности сразу передай Мише».
2: «А Миша кто?» – снова спросил Демьян.
1: «Это мой сын», – сказал Алексей. «А Веля – это моя дочь младшенькая.
2: Всех детей до 10 лет отняли у нас», – сказал Харитон. «И Велю принял к себе отец Кирилл. И вот такая ужасная весть».
0: Все тут же осознали ее угрожающий смысл. Нежное, ласковое дитя отдали в руки тираничной и бессовестной женщины, а, возможно, во власть грубого и жестокого человека, который будет вымещать на ней всю свою нестерпимую злобу к ее близким. Алексей со стоном опустился на колени и закрыл лицо руками.
1: «О, мой Бог! Мой Бог! И
2: «Избави ее!» — повторял он в отчаянии. Письмо было написано примерно 4 месяца назад. Тысячи верст протянулись между ним и его одиноким дитятей. Она уже, вероятно, пережила зиму, полную унижений. Чем можно было помочь ей?
1: «Я должен идти, отец!» — воскликнул Миша. «Даже если мне придется нищенствовать в пути, я пойду! Я спасу ее, отец!»
2: «Веля! Малышка Веля!»
0: Голос мальчика сорвался на громкий крик, будто он хотел, чтобы она услышала его через все, разделявшее его пространство. Решать надо было быстрее, ибо если Миша действительно пойдет, то ему надо идти в Иркутск с Демьяном до того, как дороги размоет талая вода.
1: «Пусть идет со мной», — сказал Демьян. «У нас есть друзья в Иркутске. Они дадут ему письма своим друзьям, живущим по пути. Мы соберем еще немного денег, и как только он дойдет до железной дороги, дальше все будет быстро. Он будет в Книжах до следующей зимы, а летом всегда лучше. Да и Ирина поможет Веле, в этом уж не сомневайтесь».
2: «Тебе надо идти, мальчик мой», — сказал Алексей. «Но сначала ты должен попасть в Одессу и заручиться помощью твоего родственника. Как бы там ни было, он даст денег». Через несколько часов Миша попрощался с отцом и со всей общиной штундистов. Вскоре они поселятся в своих новых жилищах и начнут превращать их в достойные дома. Зимняя скорбь истекла, и прорастали новые надежды. Если бы не эта печальная весть, Миша почувствовал бы, что даже в Забайкале жизнь может быть полна радостей. Сережа долго провожал Мишу по тракту на Иркутск. Им надо было многое сказать друг другу, но последнюю версту они все больше молчали, зная, что, возможно, не увидятся еще долгие годы. Они безмолвно обнялись и безмолвно расстались.

0: Параска писала правду. Преследования, в результате которых штундисты должны были покинуть княши, сильно изменили отношение к ним. Среди людей, которые наблюдали исход женщин и детей, видели их ужасное отчаяние, слышали их плач по оставленному родному дому, поднялась волна сострадания, и жалость охватывала сердца одно за другим. Они лишь смутно представляли себе, что означает на самом деле сибирская ссылка. Никто еще не возвращался в княши из таких далеких пределов. Но это была самая страшная участь, известная им с детства. Что совершили эти старые соседи, эти братья и сестры и прочие родственники, чтобы заслужить столь суровый удел? Они всегда были милосердны и дружелюбны, помогали в любой беде. И если они были несколько обособленными и фанатичными в своей новой вере, было ли это достаточным основанием, чтобы лишать их дома и имущества? Особенно глубоко задумались над этим женщины. Дети штундистов до 10 лет, распределенные по православным семьям, были образованнее и послушнее остальных. В школе у них был, по сути дела, отдельный класс, ибо некоторые из них хорошо читали, и, как правило, у таких детей были свои маленькие книжки с заветом. Эти книжки с Новым Заветом стали, словно по волшебству, в изобилии появляться в жилищах. Странствующие торговцы книгами, разносившие заветы с огромного хранилища в Одессе, находили в книжах множество покупателей. Было что-то завораживающее, когда люди слушали чтение Евангелий в одном непрерывном повествовании, нежели разрозненными отрывками во время церковных служб. То, что говорили штундисты, оказалось правдой. Не было ни слова об исповеди или о плате священнику, или об освящении домов и полей, или о многих праздниках, когда было грешно трудиться. Мужчинам нравилось слушать об этом, но их женам оказались больше по душе слова о том, как Господь Иисус отнесся к женщинам и детям. Происходил всеобщий сдвиг в разуме и совести крестьян. И отец Кирилл был потрясен некоторыми их проницательными вопросами о доктринах. Его собственное кредо способствовало такой перемене. Преследование, близорукое, как, впрочем, все репрессивные меры, достигло своего обычного результата. Время от времени, помалу и соблюдая великую осторожность, Веля приносила Библии и сборники гимнов, спрятанные под крышей лесной лачуги, и потом раздавала их детям штундистов, особенно сиротам при живых родителях. Некоторые были так малы, когда их забирали, что уже через несколько месяцев позабыли отца с матерью. Но большинство видело, как подводы увозили их плачущих матерей, и ничто уже не сможет стереть это из памяти их сердец. Корень штундистской ереси в княшах оставался. Ирина, невестка Ахрима, была сильнее всех тронута и потрясена изгнанием безобидных штундистов. Несколько лет назад она вышла замуж за Панаса, единственного сына Ахрима, который оказался злым и нерадивым супругом. Но он уже умер, оставив ей дочь. По настоятельной просьбе отца Кирилла она приняла у себя двух детей-штундистов, чтобы они воспитывались вместе с ее ребенком. Она тайно приобщалась к вере штундистов, не решаясь открыто заявлять об этом из боязни за дочь. Кроме того, характер отца Кирилла и проповеди, которые он говорил, все еще привлекали ее к вере православной. Никакими словами нельзя описать душевные терзания отца Кирилла во время этих жестоких преследований. Он считал их преступными и нехристианскими. Самым большим порицанием, которое он смог найти в учениях Христа, было следующее. то да будет он тебе, как язычник и мытарь». Матфея 18:17. Здесь не говорится о тюрьме, избиении, лишении гражданских прав и ссылке. Ибо как Христос относился к отверженным людям? В своих отношениях с мытарями Он проявлял терпимость и сострадание. Он был в их домах, открыто вкушал с ними. Он не прогнал язычницу, молившую его исцелить дочь. Он не отказал еленам, пришедшим к Филиппу, и сказавшим: «Господин, нам хочется видеть Иисуса». Иоанна 12:21. Нет. Когда апостолы хотели призвать небесный огонь на самарян, не принявших их у себя в городе, он укорял их, говоря: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Луки 9:55-56. Самое суровое, что допускалось законом Христовым, это оставить еретиков. «Туда будут они тебе, как язычники и мытари». Матфея 18:17. Отец Кирилл никак не мог считать штундистов язычниками. Он скорбел об их отходе от церкви и думал, что, поступив так, они совершили ошибку. Но он не мог не видеть их трезвость и честность, их преданное подчинение каждому закону, который не шел вразрез с их совестью, верой и милосердием. Более того, отказ от всех радостей жизни ради собственной веры. Он не мог ждать от своих прихожан такой же преданности церкви в похожей ситуации. Отец Кирилл и его жена делали все возможное, чтобы Веля была счастлива. Девочка была очень привязана к ним, отвечала теплотой на их любовь. Отец Кирилл окружил ее больше лаской и поблажками, чем если бы она появилась в его доме в более счастливых обстоятельствах. Веренные ему осиротевшие дети штундистов занимали его думы больше, нежели остальная паства. Он чувствовал большую ответственность перед Богом за их благополучие. Сможет ли он вернуть их под хранящее лоно церкви? Но Веля была уже не так мала, чтобы стать православной. Ей было почти 10, когда ее силы исторгли из родного дома, а штундистской вере ее учили с малого детства. Традиции предков ее матери, шотландских пресвитериан, были теми волшебными сказками, что рассказывал ей Миша еще задолго до того, как она могла полностью постичь их смысл. Уже детьми они играли в изгоев. В этом для нее не было ничего нового. Но теперь она поняла, что это действительно значит. Эти реальные гонения связывали ее с детьми, страдавшими много лет назад в Шотландии. В ней проснулись таинственные узы кровного родства. Она тоже скорее умрет, нежели предаст веру ее отцов и ее народа. «Милая Веля», – сказал однажды отец Кирилл, выслушав жалобы на нее от школьной учительницы. «Не могла бы ты, хотя бы ради меня, приходя в школу, поклониться святой иконе и перекреститься? Учительница жалуется на тебя и на некоторых других детей, а они смотрят на тебя, милое чадо мое». «Я не могу!» – воскликнула она со слезами на глазах. «Если бы я могла, то сделала бы это, чтобы порадовать вас. Но я знаю, что это нехорошо, и Бог разгневается. Я должна слушаться Бога». «Дитя мое, это всего лишь символы», – настаивал отец Кирилл. «Разумеется, ты любишь Господа Иисуса, и поэтому не могла бы ты, дабы проявить свою любовь к Нему, исполнить символ креста, на котором Он умер за нас? И еще, твое благоговение перед Матерью Божией. Не можешь ли ты поклониться ее изображению? Все эти действия символичны. Я видел, как ты целуешь памятки, которые оставили тебе отец и Миша. Делай то же самое в память о нашем Господе и Матери Его. Веля была в смятении. «Но это не означает то же самое для них!» – ответила она, указывая в сторону деревни. «Они молятся иконе так, будто это и есть Бог, и крестятся они от страха, а не в память о нем. Они думают, что так избегут неудач. Я не смогу этого сделать никогда!» Но я бы очень хотела доставить вам хоть какую-то радость. Девочка склонилась и горячо поцеловала его руку. Отец Кирилл вздохнул, но больше ничего не сказал. Он вежливо попросил школьную учительницу не быть слишком строгой к детям штундистов. Они обратятся со временем, если подходить к ним из-под воль. Но староста Ахрим был одним из попечителей школы, и ревностная учительница пошла со своей жалобой к нему. «Как я могу учить вере?» – спрашивала она. «Если эти маленькие язычники мне не повинуются? Я их наказывала и так, и этак, но они не кланяются святой иконе. А ведь это сама Богородица! А батюшка только и твердит: «Будь мягче!» Глаза Ахрима сверкнули, рот перекосился. Жажда крови овладела им, и он должен был утолить ее, нападая даже на детей. «Значит, наш батюшка говорит, будь мягче!» – проворчал он. «Я покажу ему жалость! Это он-то, православный!» Учит людей всяким бредням. Говорит, что пить много водки грешно. Нам такие идеи тут не нужны. Деревенский трактир принадлежал Ахриму. И с тех пор, как стало чувствоваться влияние отца Кирилла, доходы серьезно упали. Церковь была полна, а трактир почти пустовал. Ахрим возненавидел священника так же, как штундистов. При первой возможности он отправился в Ковыльск, пошел в консисторию и смиренно просил аудиенции отца Паисия, чьими усилиями штундист искоренялся в Книшах. Вскоре после этого отец Кирилл получил предписание явиться к архиепископу, который всегда благосклонно относился к нему. Но принял его не архиепископ.
1: Вы прослушали чтение 7-й части повести английской писательницы Хэсби Стрэттон «И тени руки моей покрою тебя». Продолжение чтения этой повести вы услышите в следующей нашей радиопередаче. Вы прослушали радиопрограмму «Капельки благодати», подготовленную в студии Церкви Благодать города Ванкувера. Наши радиопрограммы вы можете слушать в это же время и на этой же волне. Если у вас появятся какие-то вопросы, вы можете позвонить нам по телефону 360-904-59-52, 360-904-59-52. А также вы можете посетить нашу церковь по следующему адресу: 800 North Andreessen Road, Ванкувер, Вашингтон, 98-661. Божьих вам благословений!

Дорогой мой юный друг, я хочу рассказать тебе истории, которые произошли очень давно и которые познакомят тебя со Словом Божиим. Мы надеемся, что это будет для тебя интересно, понятно и поучительно.

Была свадьба в Кане Галилейской. На свадьбу были приглашены не только жители Каны, но и жители соседних деревень. Мария, мать Иисуса, и сам Иисус со своими учениками тоже были приглашены на свадьбу. Свадьбой руководил распорядитель пира, человек, который должен был заботиться о том, чтобы было достаточно еды и питья для гостей. И вот во время свадьбы распорядитель пира заметил, что вино вот-вот кончится. «Что теперь делать?» — подумал он. —

Мать Иисуса Мария тоже заметила, что вино кончается. «Может быть, Иисус сможет помочь?» – подумала она и быстро пошла к сыну. «У них больше нет вина», – прошептала она ему. Иисус ответил: «Мое время еще не пришло». Подойдя к слугам, разносящим еду и питье, Мария сказала: «Сделайте так, как вам скажет Иисус». Около дома стояло 6 больших сосудов для воды, но сейчас они были пусты, и Иисус знал это. «Наполните сосуды водой», — сказал Иисус слугам, и те наполнили их доверху. «Зачерпните оттуда и отнесите чашу распорядителю пира», — продолжал он. Слуги так и сделали. Распорядитель пира попробовал то, что ему принесли слуги, и что же? Это было изумительное вино.

Но распорядитель не знал, что эта вода превратилась в вино. И поэтому, подойдя к жениху, он сказал: «Обычно все дают хорошее вино в начале пира, а плохое потом. Ты же оставил самое хорошее вино на конец». Вот каким вкусным было это вино. Оно было гораздо вкуснее того, которое люди пили в начале. Это было первое чудо, которое Иисус совершил на земле.

В Иерусалиме был прекрасный храм. Все евреи гордились им. Во дворе храма всегда было многолюдно. Люди отдавали священникам животных, чтобы принести их в жертву. Богатые люди приводили коров или овец, но для бедных это было слишком дорого, и они приносили обычно нескольких голубей. Это была их жертва Богу.

Не все евреи жили близко от храма. Многие жили очень далеко, им было нелегко вести жертвенное животное из своей деревни или города. Поэтому они покупали этих животных в Иерусалиме. Но знаешь, что в этом было плохого? Продавцы жертвенных животных приходили во двор храма с коровами, овцами и голубями. Поэтому храм превратился в большой рынок. Продавцы и покупатели кричали и ссорились. Коровы мычали, овцы блеяли, а голуби ворковали в своих клетках. Там стоял ужасный шум. И все это прямо перед святилищем. Там же сидели и люди, менявшие деньги. Деньги лежали на столах перед ними. И вот однажды Иисус пришел со своими учениками в Иерусалим. Через несколько дней должна была начаться Пасха. И Иисус хотел присутствовать на празднике. Но придя в храм, Иисус увидел толпящихся людей и услышал весь этот шум. Иисус – Сын Божий, и храм – это дом Его Отца. Люди же превратили дом Его Отца в рынок. Это ужасно. Продавцам и менялам здесь не место, подумал Иисус.

Подобрав с земли веревки и сделав из них бичи, он стал выгонять животных из храма. Продавцам голубей он сказал: «Берите свои клетки и уходите. Как вы смели превратить дом моего отца в рынок?» Евреи страшно рассердились на Иисуса. «По какому праву ты это делаешь?» — стали они спрашивать его. И только ученики Иисуса знали ответ на этот вопрос. Иисус — Сын Божий, пришедший на землю.

0: Сейчас Наталья расскажет вам поучительный рассказ.
1: Было утро 4 июля. Дэви Карсон встал задолго до восхода солнца. Он не стрелял хлопушками и петардами, не наблюдал за стрельбой большой пушки, а занимался домашними делами. Мальчик очень спешил. Этот праздник не бывает дважды в году. Дэви был трудолюбивым мальчиком. Ему нужно было зарабатывать не только себе на хлеб, но и на двух сестер и брата, которые были младше его. Жил он в маленькой деревушке, где у мальчика его возраста было мало шансов заработать. Лучшее, на что он был способен до сих пор, это хвататься за любую работу по мере того, как она попадалась, или, вернее, когда он выискивал ее. Все эти работы были не очень приятные. Дэви любил лошадей и радовался возможности повести лошадь доктора Бристола на водопой, но вот чистить стойло — совсем другое дело. Однако он знал, как делать эту работу, и делал ее хорошо. Сегодня утром он надел свой большой рабочий фартук, чтобы выполнить эту работу. Это была его последняя утренняя работа. После завтрака ему предстояла 4-мильная пробежка в соседнюю деревню на празднование 4 июля. Его мать не возражала против того, чтобы он пошел на праздник. Напротив, она искренне сказала: «Я рада, что доктор дал тебе туда поручение. У тебя будет хороший предлог пойти туда. Конечно, ты можешь остаться дома. Я буду рада и устрою вам хороший праздничный обед. Ты можешь купить что-нибудь стоимостью не больше 10 центов или просто посмотреть. Ты заслуживаешь удовольствия, Дэви». Дэви радостно рассмеялся. Приятно было слышать такие слова от матери, но у него был совсем другой план. Несмотря на всю спешку, он оперся на лопату и все обдумал. В деревне, где должен был состояться праздник, был большой книжный магазин. Доктор Бристол раза два его посылал туда с поручениями. Дэви любовался бесконечными рядами книг и журналов и думал о том, как было бы здорово иметь возможность посмотреть их. Накануне, пока он держал лошадей и ждал доктора, его взгляд остановился на объявлении в газете. «Нужен мальчик». Затем следовало краткое описание того, что за мальчик и каковы будут его обязанности. Все это было подписано владельцем книжного магазина. Щеки Дэви так пылали, когда он читал это, что доктор, вернувшийся как раз в этот момент, пристально посмотрел на него и спросил, не заболел ли он. Пока мальчик стоял, опираясь на лопату, у него созрел великолепный план. Как только он выполнит поручение доктора, то заскочит в книжный магазин и попытается устроиться на работу. Конечно, вряд ли у него что-то получится, но если не будет пытаться, то никогда ничего не получит. Ему не хотелось, чтобы кто-либо знал о его намерениях, поэтому только посмеялся над предложением мамы. «Если мне предоставится случай увидеть процессию, послушать музыку и еще кое-что в этом роде, я буду рад», — весело сказал он. «За исключением обеда. Обед я, конечно, хочу. Сможете ли вы обойтись без меня так долго?»
2: «О, да, конечно», — сказала мать, улыбаясь ему в ответ. Дэви всегда заботился о маме. Дэви торопливо бежал, хотя дорога шла вверх по холму и была пыльной, а день теплым. Он считал, что у него достаточно времени, чтобы увидеть парад, который должен был состояться в честь этого дня. На углу он остановился и тоскливо посмотрел в сторону книжного магазина. Он находился в полуквартале от него, и кто знает, если он появится так рано, то, может, кого-нибудь опередит?
3: «Нет, это невозможно», — сказал он, наконец, громко и твердо. «Дэви, мне стыдно за тебя. У тебя в кармане пакет с лекарством, который, по словам доктора, с нетерпением ждет пожилая дама. Как ты мог подумать о том, чтобы вначале заняться своими делами? Вперед на улицу, Калман, да еще и со всей скоростью!»
1: Безропотно подчиняясь своему приказу, Дэви побежал. Там его задержали на несколько минут, которые показались ему часами. Где-то неподалеку раздавались звуки военной музыки. Люди на улицах стояли в дверях, стараясь что-нибудь увидеть. Дочь пожилой леди хотела написать записку доктору и отослать ее с Дэви. Она сказала, что не задержит его даже на минуточку, но это оказалось дольше.
2: «Я мог бы зайти за запиской по дороге домой», — робко предложил Дэви.
3: Но она возразила. «О, нет, не стоит. Я напишу ее прямо сейчас и буду спокойна, что ты взял ее. Она будет готова очень скоро».
2: Звуки музыки становились все ближе и ближе, пока не миновали и не затихли вдали. Наконец, записка была готова. Дэви сунул ее в карман и пытался почтительно выслушать еще несколько сообщений. Перепрыгивая через три ступеньки, он спустился по лестнице, чтобы последовать за затихающей музыкой. Улица была почти пуста. Все мальчики скрылись из виду вместе с процессией. Дэви большими шагами двинулся в том же направлении и подумал, не будет ли неприлично перейти на бег. В этот момент из-за угла перед ним появилась запоздалая группа — отец, мать и двое детей.

0: маленькую смуглую руку в его. Они свернули за угол и сразу же оказались в толпе. Его поразило и встревожило то, что отец, мать и старшая сестра маленькой девочки, казалось, исчезли. В течение нескончаемого получаса они толкались в толпе, смотрели и оглядывались. Наконец к нему подбежал рассерженный отец, громко говоривший на ломаном английском, а за ним еще более рассерженная мать и плачущая маленькая девочка. «Что он делал с Гретхен? Как он посмел украсть их Гретхен и сбежать с ней? Плохой, злой мальчишка! Полиция непременно должна знать об этом!» Напрасно Дэви пытался объяснить. Они были слишком взволнованы и напуганы, чтобы слушать объяснение. В разгар попыток Дэви двое хорошо одетых мальчиков, стоявших рядом, расхохотались и так смутили его, что он резко остановился. Разъяренная семья двинулась прочь. Держа маленькую девочку на руках, отец, глядя на Дэви, покачал головой. Но девочка оглянулась и ласково улыбнулась ему. Затем Дэви обнаружил, что толпа пытается приблизиться к эстраде. «Пойдем сюда!» — сказал один из смеявшихся мальчиков, тронув его за плечо. «Есть шанс проскользнуть сюда сзади и занять первоклассное место!» Дэви поблагодарил их и уже собрался последовать за ними, когда мимо пробегала маленькая девочка, направлявшаяся в противоположную сторону от толкающейся толпы. Натолкнувшись на него, она выронила из-под руки небольшой сверток. Дэви поднял его и растерянно посмотрел вслед девочке, крича:
1: «Подожди, ты что-то потеряла!»
0: Но ее уже и след простыл.
2: «Ты ее не найдешь», — сказал мужчина. «Она уже затерялась в толпе. Можешь положить сверток в карман и назвать его удачей».
1: «Ты потеряешь место, если не займешь его сию же минуту», — сказал один из мальчиков, стараясь пропустить его.
0: «Спасибо», — сказал Дэви. «Но я думаю, что должен найти девочку». С этими словами он бросился в толпу и начал поиски. Несколько часов спустя уставший мальчик вышел из красивого книжного магазина. И если бы он не был так разочарован, то понял бы, что голоден. Медленными шагами он направился в длинный путь домой. Он доставил лекарство, ради которого пришел. У него в кармане лежала записка для доктора. Он подобрал маленькую девочку и после долгих хлопот вернул ее отцу, который рассердился на него за это. Дэви следовал за другой маленькой девочкой. Вернее, он шел по дороге, по которой она исчезла, в течение двух утомительных часов. Наконец, он нашел ее и вернул потерянный сверток, только чтобы услышать, как она весело засмеялась. Девочка сказала, что в пакете нет ничего, кроме засохших бутербродов, которые он может съесть, если захочет. За весь день он не видел и не слышал ни малейшего проблеска процессии, ни звуков военной музыки, ни голоса оратора, кроме нескольких звуков вдалеке, которые манили его утром. Более того, он зашел в книжный магазин, только для того, чтобы хозяин покачал головой и сказал: «Понимаешь, мой мальчик, я не могу нанять тебя в такое место без рекомендаций. На кого ты работал, когда был дома?» Дэви объяснил, что они недолго живут в этой части страны. У него не было постоянного места, но он выполнял случайную работу для доктора Бристола, чистил конюшню и все такое. Нет, доктор мало что знал о нем, да и вообще никто, кроме мамы. И он не знал, что потребуется рекомендация. «С таким же успехом я мог бы остаться дома и помогать маме», — подумал Дэви, медленно шагая с опущенной головой. «Я потерял целый день и ничего не достиг. Хотел бы я... Нет, не хотел бы. Я сделал то, что считал правильным. Я рад, что сделал это». После этого Дэви стал насвистывать. «Кто был этот мальчик, отец, и чего он хотел?» Молодой человек задал этот вопрос книготорговцу, когда тот вернулся в гостиную. Ему понравилась внешность мальчика.
2: «Ты что-нибудь знаешь о нем?» — спросил отец.
0: Прежде чем он успел ответить, в разговор вмешалась девочка с веселым личиком.
1: «О, дядя Эдвард! Как его зовут? Разве вы не знаете? Очень жаль, если вы этого не знаете. Папа хочет знать!»
0: «Нет, сэр», — сказал молодой человек.
2: «Я его не знаю, но это тот самый парнишка, о котором я тебе рассказывал. Он бродил с этой маленькой девочкой и после этого терпеливо выслушал жестокий выговор от его отца.

0: отца и смех двух хорошо одетых легкомысленных мальчиков.
1: «Так это он? Жаль, что я этого не знал», — сказал отец.
0: Потом маленькая девочка добавила. «О, дядя Эдвард, представляете, это тот самый мальчик, который 2 часа охотился за мной, чтобы вернуть мне эти бутерброды. Папа сказал, что я глупышка, что не спросил его имени, и что он должен быть вознагражден за честность и верность».
1: «Я знаю его имя», — сказал дядя Эдвард, «и думаю, что вознагражу его».
0: На следующее утро, когда Дэви был в саду, пропалывал и насвистывал, произошло невероятное событие. Он получил письмо. Это было первое письмо в его жизни с его именем на конверте. Письмо было коротким и по существу. «После того, как ты вчера ушел от меня, пришли 2 свидетеля. Они рассказали о твоей честности и верности, а также о твоей реакции на несправедливое обвинение. Это заставило меня предложить тебе месяц испытательного срока в магазине. И если, конечно, ты все еще хочешь работу. С уважением, Эдвард Хаммонд».
2: «Мама!» — сказал Дэви, когда они в третий раз обсуждали все планы. «Кто мог прийти к нему? Кто хоть что-то обо мне знает? Я даже представить не могу!»
0: «Нет ничего тайного, что не сделалось бы явным, ни сокровенного, что не сделалось бы известным и не обнаружилось бы». Луки 8.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Приглашаем вас на беседу по книге пророка Даниила. Сегодня мы с вами начнем читать третью главу. Если в первой главе этой книги речь шла о языческих обычаях, а во второй — о языческой философии, то в третьей главе мы будем читать о языческой гордости. Послушайте первый и второй стихи третьей главы. «Царь Навуходоносор сделал золотой истукан вышиною в 60 локтей, шириной в 6 локтей, поставил его на поле Деире в области Вавилонской, и послал царь Навуходоносор собрать сатрапов, наместников, воевод, верховных судей, казнохранителей, законодавцев, блюстителей суда и всех областных правителей, чтобы они пришли на торжественное открытие истукана, которого поставил царь Навуходоносор. Итак, царь велел изготовить дорогостоящую и изысканную статую. Некоторые ученые считают, что это было изображение его отца, Навуходоносора. Другие, что этот идол был изображением Бела, языческого вавилонского бога. Но, скорее всего, это была статуя самого Навуходоносора. Когда Даниил толковал царю сон, он назвал Вавилонскую империю «золотой головой». Но вместо того, чтобы склониться перед Богом, Навуходоносор возгордился и велел изготовить золотую статую, символизирующую его царство. Статуя вышла не маленькая. Локоть — это примерно 45 сантиметров. Так что весь истукан имел высоту около 30 метров. Вавилон располагался на равнине. Хотя дома там для того времени были высокими, статуя такого размера должна была видняться издалека. Поле Деире плоское и широкое, как аэропорт. Поэтому там могло собраться множество людей для поклонения истукану, а фактически для поклонения даже не языческому богу, а вавилонскому царю. На торжественное открытие идола должны были собраться все правительственные деятели. Там присутствовали только важные персоны, которые потом должны были разнести весть об этом грандиозном чудище до простого народа. Но создание идола было только первым шагом в идеологической программе по промыванию мозгов вавилонским подданным. Зачем Навуходоносор изготовил эту статую? Здесь мы можем отметить три момента. Во-первых, поступив так, Навуходоносор взбунтовался против Бога Небесного, который даровал ему власть. Вместо того, чтобы поблагодарить Бога, он поступил своевольно. Во-вторых, этот поступок свидетельствует о гордости царя, о его высокомерии. Вслед за ним пошли римские императоры, которые тоже хотели, чтобы им поклонялись. В-третьих, Навуходоносор явно хотел сплотить все разноязыкие народы и племена, объединенные в его царстве, под одним тоталитарным правлением. Иначе говоря, он хотел учредить всемирную религию. То есть, по сути дела, это событие стало повторением давнишней истории с Вавилонской башней. Старая песня, только на новый лад. Вот и сегодня многие люди хотят создать всемирную религию. В результате возникают такие организации, как Всемирный совет церквей. Но, друзья мои, двигаясь по направлению ко всемирной религии, мы отступаем все дальше и дальше от Иисуса Христа. Все эти попытки не способствуют возрастанию в вере и не помогают нам поклоняться единому и живому Богу. На самом деле, объединение религий представляет собой бунт против Бога. Это движение, которое приведет к периоду великой скорби, к власти Антихриста и лжепророка. Но установится эта власть лишь после того, как истинная церковь будет восхищена с земли. И каждый христианин, каким бы ни был цвет его кожи, попадет на небеса. Читаем третью главу далее, послушайте третий стих.
И собрались сатрапы, наместники, военачальники, верховные судьи, казнохранители, законоведцы, блюстители суда и все областные правители на открытии истукана, которого Навуходоносор царь поставил, и стали перед истуканом, которого воздвиг Навуходоносор. Настал день торжественного открытия статуи. Пришли все, кроме Даниила. Я думаю, что у него была уважительная причина. Может быть, он был в командировке по важному государственному делу. Он ведь занимал уникальное положение главного советника при Вавилонском царе, который правил всем миром. Золотой стукан представлял собой потрясающее зрелище. Он впечатлял людей не меньше, чем нас сегодня впечатляет запуск космической ракеты. Послушайте, что было дальше. Стихи с 4 по 6. Тогда глашатай громко воскликнул: «Объявляется вам, народы, племена и языки! В то время, как услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии и всяких музыкальных орудий, подите и поклонитесь золотому истукану, которого поставил царь Навуходоносор. А кто не пойдет и не поклонится, тотчас брошен будет в печь, раскаленную огнем». Как видите, никакой свободы выбора у этих людей не было. Церемония была продумана заранее. Когда начинает играть оркестр, эти люди должны пасть на колени и поклониться идолу. И это не было спонтанным, искренним движением. Все было запланировано. Обратите внимание, какие музыкальные инструменты входили в состав оркестра. Труба — духовой инструмент, свирель тоже духовой, цитра — струнный, цивница — это тромбон, то есть еще один духовой инструмент, гусли — струнный и симфония — струнный. Далее говорится: «и всяких музыкальных орудий». То есть в Вавилоне были и другие музыкальные инструменты, которые здесь не перечислены. Но главное, конечно, не в красоте музыкального сопровождения. А дело в том, что этих людей принуждали к поклонению силой. Друзья мои, истинное поклонение исходит из сердца. К нему нельзя принудить. А значит, мы не ошибемся, если скажем, что поклонение этих людей было притворным. Музыка использовалась, чтобы воззвать к их плоти. Духовная музыка чудесна, она очень помогает в поклонении. Но во многих церквях сегодня трудно провести разграничение между духовной и мирской музыкой. Апостол Павел много писал о значении музыки в момент поклонения. В 5 главе в послании к Ефесянам, стих 19, он призывает верующих поклоняться, назидая самих себя псалмами и словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу. А в послании к Колоссянам, 3 глава, 16 стих, мы читаем: «Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью, научайте и вразумляйте друг друга псалмами, словословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу». Но музыка может быть и безбожной. Например, она упоминается в связи с безбожным родом Каина в книге «Бытие», глава 4, стих 21. «Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели». Когда музыка обращена к плоти, она способствует деградации человека. Такая музыка не возвышает человека и вовсе не помогает истинному поклонению. Она вытесняет поклонение, она все губит. Но, с другой стороны, музыка способна вдохнуть жизнь в поклонение и стать великим благословением, если она духовна и обращена к Богу.
Помню, однажды я проповедовал на богослужебном собрании в небольшой церкви на востоке страны. Перед моим выступлением одну женщину попросили спеть. И она вела себя как настоящая артистка. Вместо того, чтобы внести вклад в поклонение, она выбрала такой номер, который позволил ей продемонстрировать все свои вокальные способности. Когда я понял, что эта песня отвлекла собрание от мысли о духовности, я попросил их спеть еще один гимн перед своим выступлением, а потом, когда я поделился мыслями по поводу ее пения с пастором, он сказал мне, что эта женщина — дочь одного из руководителей церкви и всегда выступает перед проповедью. Позвольте еще раз сказать вам, музыка может помогать поклонению, а может мешать ему. Мирская музыка оказывает огромное влияние на людей, и сегодня она проникла во многие из наших церквей. Но я благодарю Бога за то, что многие служители выступают против этого. Однако давайте вернемся к книге пророка Даниила. Итак, Навуходоносор придумал страшное наказание для тех, кто откажется поклоняться его идолу. А прозвучавшая музыка помогла настроиться на это языческое поклонение, и вы можете быть уверены, что вся толпа склонилась перед истуканом. Послушайте стих 7. «Посему, когда все народы услышали звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и всякого рода музыкальных орудий, то пали все народы, племена и языки, и поклонились золотому истукану, которого поставил Навуходоносор царь». Это был внешний, формальный акт поклонения, и все совершили его практически единодушно. Возможно, многие были не согласны с происходящим в своем сердце, но они никак этого не показали. И я уверен, что они рассуждали очень разумно, оправдывая себя. Сегодня мы тоже охотно идем на компромиссы. Один человек сказал мне, что продолжает ходить в либеральную церковь, потому что его отец был руководителем этой церкви. А после его смерти в церковное окно вставили витраж в память о нем, и по этой причине он не мог покинуть эту церковь. Друзья мои, лучше бы он оплатил установку нового окна, а витраж забрал себе, чем продолжать ходить в церковь по такой нелепой причине. Читаем далее. Итак, вся толпа склонилась перед истуканом, вся, кроме трех молодых людей, которые отказались идти на компромисс. Послушайте стихи с 8 по 12. «В это самое время приступили некоторые из халдеев и донесли на иудеев. Они сказали царю Навуходоносору: «Царь, вовеки живи! Ты, царь, дал повеление, чтобы каждый человек, который услышит звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли и симфонии, и всякого рода музыкальных орудий, пал и поклонился золотому истукану. А кто не пойдет и не поклонится, тот должен быть брошен в печь, раскаленную огнем. Есть мужи иудейские, которых ты поставил над делами страны Вавилонской, Сидрах, Месах и Авдинага. Эти мужи не повинуются повелению твоему, царь, богам твоим не служат, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклоняются». Как видимо, царь назначил надзирателей, которые должны были следить, как происходит поклонение. Некоторые из халдеев, возможно, наблюдали конкретно за этими тремя иудеями, потому что завидовали им или сердились на них. И, конечно же, это были те трое молодых людей, которые дружили с Даниилом. Остальные иудеи не занимали высоких постов в стране и, скорее всего, даже не присутствовали на торжественной церемонии. Итак, халдеи выдвинули против трех юношей формальное обвинение. Они назвали их по именам, чтобы всем было ясно, о ком идет речь.
Но халдеи лгали, выставляя иудейских юношей бунтовщиками. Ведь Сидрах, Месах и Авденаго ничего не имели ни лично против царя, ни против его власти. Они отказывались поклониться, потому что признавали высшую небесную власть и повиновались только Богу, который запретил идолопоклонство. А вот что касается оркестра, игравшего на открытии идола, то он наверняка был очень знаменит в то время, поскольку здесь мы уже в третий раз находим полный перечень входивших в него инструментов. Реакция Навуходоносора на отказ поклониться статуе описывается в стихах с 13 по 15. «Тогда Навуходоносор во гневе и ярости повелел привести Сидраха, Месаха и Авденаго, и приведены были эти мужи к царю. Навуходоносор сказал им: «С умыслом ли вы, Сидрах, Месах и Авденаго, богам моим не служите, и золотому истукану, которого я поставил, не поклоняетесь? Отныне, если вы готовы, как скоро услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой бог избавит вас от руки моей?» Навуходоносор был в гневе и ярости. У этого человека явно были проблемы с психикой. С ним не раз уже случались истерические припадки, нечто вроде маниакально-депрессивного психоза. Только что он был в ярости, а в следующее мгновение уже смеялся от души. Итак, Навуходоносор призвал к себе трех юношей и спросил их, справедливы ли обвинения, действительно ли они отказываются поклоняться вавилонским богам и воздвигнутому им идолу. Царь дает им возможность передумать и пасть ниц перед истуканом. Если же они этого не сделают, то Навуходоносор жестоко их накажет. Царь уже слышал об их боге, однако считал, что никакой бог не спасет из огненной печи. Что же отвечают Сидрах, Месах и Авденаго? Послушайте 16 стих. «И отвечали Сидрах, Месах и Авденаго, и сказали царю Навуходоносору: нет нужды нам отвечать тебе на это». Они обращаются к Навуходоносору, но не говорят ему: «Царь, вовеки живи». Слово «нет нужды нам отвечать тебе на это» показывает, что эти юноши прекрасно понимали, каким последствиям приведет их отказ. Они знали, чего это будет стоить. Но собственное благополучие их не волновало. Вавилонские мудрецы посоветовали бы иудеям упасть на колени. Но Бог ведь запретил идолопоклонство. Об этом написано в книге Исход, глава 20, стихи с 3 по 6. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим. Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь, Бог твой, Бог-ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость до тысячи родов, любящим меня и соблюдающим заповеди мои». Эти юноши хранили верность Богу. И им нужна была немалая храбрость, чтобы настоять на своем в данной ситуации. Вот их ответ в 17 и 18 стихах. «Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей, царь, избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся». Они отвечают: «Если будет на то воля Божья, он избавит нас из печи».
Но независимо от исхода разбирательства, эти трое собирались служить Богу, а не идолу Навуходоносора. Царь, конечно же, рассвирепел. Я прочту вам стихи с 19 по 23. «Тогда Навуходоносор исполнился ярости, и вид лица его изменился на Сидраха, Месаха и Авденаго. И он повелел разжечь печь в 7 раз сильнее, нежели как обыкновенно разжигали ее. И самым сильным мужам из войска своего приказал связать Сидраха, Месаха и Авденаго и бросить их в печь, раскаленную огнем. Тогда мужи сии связаны были в исподнем и верхнем платье своем, в головных повязках и в прочих одеждах своих, и брошены в печь, раскаленную огнем. И как повеление царя было строго, и печь раскалена была чрезвычайно, то пламя огня убило тех людей, которые бросали Сидраха, Месаха и Авденаго. А сии три мужа, Сидрах, Месах и Авденаго, упали в раскаленную огнем печь связанные». Навуходоносор не мог контролировать свое поведение, его эмоции управляли им, поэтому он рассердился на людей, которым до этого оказывал покровительство. Огонь в печи разожгли в 7 раз сильнее, чем обычно. Такая трата дров, конечно же, не была необходимостью, но это действие показывает нам, насколько царь был зол. По его представлениям, юноши должны были неминуемо погибнуть в пламени. Но, забегая наперед, я скажу, что эти трое верных Богу иудеев выжили. А сейчас, дорогие друзья, нам пора расставаться. В следующий раз мы продолжим беседу об этой удивительной и совершенно подлинной истории, которая одновременно является замечательным прообразом грядущих событий и пророчеством о периоде великой скорби. Огненная печь — это символ страданий всех людей, которые останутся жить в последнее время. Навуходоносор — это зверь из моря. Антихрист — последний, великий правитель мира. Золотой идол — это мерзость запустения, о которой предупреждал нас Господь Иисус Христос. А трое еврейских юношей — это немногие, сохранившие верность Богу люди, которые чудесным образом уцелеют в период великой скорби. Интересно, что здесь совсем не упоминается Даниил. Но речь об этом я поведу уже в нашей следующей беседе. На этом я прощаюсь с вами. Всего вам наилучшего. До новых встреч.

Уважаемые радиослушатели! Вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия! Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

0: В Германии 16:55.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. И если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: В Германии 17 часов.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Размышления вслух.
3: Почему они улыбаются? Каждый знает, мало на земле улыбок. Очень мало. Смехотворства, да, много. Почему же так мало в людях простой, естественной улыбчивости? Потому что улыбка — это выражение умиротворенности души. А умиротворенность души стала достоянием только тех, кто принял в свое сердце мир Божий. Среди многих аргументов, выставляемых атеистами против христиан, есть один особенный. Они всегда грустные, взгляды у них сумрачные, недоверчивые, они никогда не улыбаются. Так ли это на самом деле? Такое понятие о христианах пришло из средних веков, когда, вопреки учению Евангелия, насаждалось монашество, проповедовался аскетизм, самобичевание, когда люди искали спасение души в самоистязании и в делании добрых дел, хотя Святое Писание утверждает, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Римлянам, глава 3, стих 20. И еще сказано, что спасение Бог дает как дар, по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам, глава 2, стих 9. Благодарение Богу, что Он снял замки с Евангелия. Святое Писание стало проникать в народы, и люди, просвещенные Его светом, начали обращаться к Богу и принимать верой вечное спасение, совершенное Христом. Первый признак возрождения души, примирение ее с Богом — радость. Да и как не радоваться освобожденному узнику? Как не радоваться должнику, долг которого оплачен полностью благодетелем? И, разумеется, нельзя не видеть эту радость на лице человека, в сердце которого царит любовь Божья, мир и благая надежда на вечное спасение. Атеисты не хотят признать, что истинное христианство — это религия радости, хотя верующий и не застрахован от скорбей, от горестных переживаний, создаваемых врагом его души. Христианин, доверивший свою жизнь Богу, из всех переживаний выходит победителем. Вот почему истинные христиане не ходят с хмурыми лицами, а умеют улыбаться просто и естественно, даже неся тот или иной крест в своей жизни. Как жаль, что неверующие люди таким улыбкам не верят и называют их лицемерными, как это было в случае с Иовом. «Бывало, улыбнусь им, они не верят». Книга Иова, глава 29, стих 24. Говорят, что глаза — это зеркало души, а улыбка — градусник любви. Не случайно в одной песенке у нас пелось «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля». И если мы не только верующие, но и любящие, то пусть улыбка будет нашим украшением при всех обстоятельствах. А неверующим людям мы скажем: не ставьте всех христиан под одну крышу. Есть христиане по названию, есть христиане традиционные, есть христианство наследственное. Они-то и хмурятся. А есть христианство живое, спасающее, утверждающее свою веру на Святом Писании, а свое спасение исключительно на заслуге, на жертве Господа Иисуса Христа. Они умеют улыбаться. Христианин без улыбки похож на сироту, у которого нет защиты, нет прибежища, нет опоры. Дети же Божии имеют во Христе все, что им нужно для жизни и благочестия. И имеют также в нем прибежище в великой скорби. В нем черпают силу, чтобы преодолевать препятствия на жизненном пути. А препятствий в наш век много. Но в преодолении их духовный рост христианина. Вот почему они умеют улыбаться даже сквозь слезы и старческие морщины. Брат, сестра, подними голову выше и улыбнись. Господь близко. В Иисусе каждый рад. В Нем мы все имеем. Улыбнись, сестра и брат. Станет нам теплее. Автор Николай Водневский.
4: Вера и жизнь. Аргумент.
5: Не всему верить. Больше всего мы узнаем от других. Куда меньше видим сами. Мы живем тем, что слышим. Слух — черный ход для правды и парадный для лжи. Правду мы часто видим, но редко слышим. В чистом виде почти никогда. Особенно, когда она идет издалека. В ней тогда есть примесь пристрастий, через которые она прошла. Страсть окрашивает в свои цвета все, чего коснется, ненавидя, как и любя. Главное для нее — произвести впечатление. Будь начеку, когда хвалят, и особенно, когда осуждают. Напряги все внимание, чтобы разглядеть намерения посредника, понять, что им движет. Размышление да будет щитом от глупости и от низости. Бальтасар Грасиан и Моралес. Бог и математика. Математика стала настолько неотъемлемой частью естествознания, что многие даже не задумываются, что вообще-то к сфере естественных наук она не относится. Науки о природе, объединявшиеся древними в понятие физика, описывают мир, познаваемый нами через органы чувств – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Сфера же математики – абстрактные умозрительные концепции, существующие исключительно в нашем сознании. Уже саму возможность существования математики Иммануил Кант считал составляющей частью основного вопроса философии наряду с существованием физики и метафизики. Насколько вправе мы приписывать собственным умозрительным построениям какие-либо связи с реальностью? Насколько вправе мы считать, что окружающая нас реальность каким-либо образом связана с абстрактными идеями нашего сознания? Как сугубо рациональные принципы математики оказались запечатлены в мироздании? Великие ученые, заложившие основания науки, не видели в этом проблемы. Для них все было очевидно. Бог – творец всего сущего. Он разумен, и потому его законы рациональны. И то, что природные явления связаны между собой четкими и изящными математическими соотношениями, воспринималось как очевидное свидетельство разумного замысла в мироздании. В этой связи весьма показательными были дебаты на тему «Есть ли Бог», устроенные в XVIII веке при дворе Екатерины II, между великим швейцарским математиком Леонардом Эйлером, годы жизни 1707-1783, и французским философом-просветителем Дени Дидро, годы жизни 1713-1784, который настаивал на своих атеистических убеждениях. Первым выступать выпало Эйлеру. Ученый вышел к доске и молча написал «Е в степени IP плюс 1 равно 0». Затем провозгласил «Следовательно, Бог есть». И сел на место. На этом диспут и закончился. Возражений не последовало. Чтобы понять суть этого аргумента, стоит вспомнить кое-что из школьного курса математики. Число Е, называемое еще числом Эйлера, это основание натурального логарифма. Оно иррационально, то есть не может быть представлено простым отношением двух натуральных чисел. И трансцендентно. Этот термин означает нечто потустороннее, метафизическое, недоступное познанию посредством чувственного опыта. Трансцендентное число в принципе не может быть представлено каким-либо алгебраическим соотношением рациональных чисел. Число π равно отношению длины окружности к ее диаметру. Оно тоже иррационально. И, как было доказано впоследствии, тоже трансцендентно. Число I, или мнимая единица, это воображаемое число, квадрат которого равен минус одному. Таким образом, в приведенной формуле два трансцендентных и одно мнимое число оказываются связанными простым и изящным соотношением. Человеческому разуму такое явно не под силу. Эйлер лишь открыл это соотношение, но составлено оно явно было кем-то, чей разум намного превышает человеческий. В 20 веке математика преподнесла еще большие сюрпризы атеистам. Всегда признавалось, что естественные науки, ввиду своей индуктивной природы, рассуждения от частного к общему, не могут достичь полного знания о действительности. Говоря словами апостола, мы отчасти знаем. 1 Коринфянам, глава 13, стих 9. Но при этом считалось, что математические знания свободны от подобных ограничений, поскольку основаны на дедуктивных построениях, от общего к частному. Мечтой математиков было создание так называемой метаматематики, единой системы формул, описывающих все сущее. Эта идея рухнула в 1931 году, когда австрийский математик Курт Гёдель, годы жизни 1906-1978, доказал теорему, согласно которой для всякой формальной математической системы существует выражение, которое этой системе не принадлежит. То есть наше знание никогда не будет полным, всегда будет оставаться что-то за его пределами. Рациональное описание действительности ограничено. Спустя несколько лет польский математик Альфред Тарский, годы жизни 1901-1983, доказал, что само понятие истинности логически невыразимо. На этом основании было показано, что все математические выражения могут быть разбиты на бесконечное число классов сложности, причем множество выводимых формул целиком содержится в самом нижнем, нулевом классе, а множество истинных формул превосходит все эти классы. Наше знание – лишь бледная тень Божьего замысла, о чем, собственно, и сказано в Писании. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути. Пути мои, – говорит Господь, – но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия, глава 55, стихи 8 и 9. Апофеозом стало доказательство в конце 1970-х годов теоремы Париса-Харрингтона, из которой следует, что даже самые элементарные математические истины невозможно установить, не прибегая к понятию актуальной, то есть реальной, абсолютной бесконечности. Что это значит? В реальном мире мы имеем дело лишь с потенциальной бесконечностью, последовательностью элементов, которую можно наращивать бесконечно, но в каждый конкретный момент число элементов все равно будет оставаться конечным. Актуальная бесконечность – это бесконечность, существующая сразу всеми своими элементами. Ее невозможно смоделировать. Это понятие исключительно умозрительное, трансцендентное, не от мира сего. Оказывается, что невозможно сформулировать ни одно естественное, то есть допустимое в реальном мире, математическое понятие или соотношение, не прибегая к представлению о сверхъестественном. Мы, используя собственный ограниченный разум, можем описывать наше ограниченное мироздание посредством математических формул исключительно потому, что они основаны на безграничных представлениях безграничного разума, бесконечно превосходящих все, доступное нашему постижению. Как сказал один из основоположников квантовой механики и квантовой теории поля, нобелевский лауреат Поль Дирак, годы жизни 1902-1984, самым фундаментальным свойством природы представляется то, что основные физические законы описываются математическими теориями величайшей красоты и силы, требующими математического знания высочайшего уровня. Бог – великий математик, и в сотворении Вселенной он использовал математику высочайшего уровня. Наши математические потуги позволяют нам понять только частичку мироздания. Автор Сергей Головин.
4: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Притча о неверном управителе. Недавно я услышала вопрос по притче о неверном управителе. Наверное, эта притча относится к разряду тех, которые вызывают немалое количество вопросов. Я слышала много толкований на эту притчу, самых различных. И правда, читаешь ее и все больше понимаешь, как все неправильно. Управитель попался на том, что неверно обращался с тем имуществом, что было вверено ему хозяином, и получил правильную реакцию, сообщение об увольнении. И что он делает? Он идет и еще больше обкрадывает хозяина, предлагает должникам изменить записи об их долгах. И что же хозяин? Хозяин вдруг хвалит его за находчивость. Иисус этой притчей даже советует брать пример в том, чтобы приобретать друзей неправедным богатством. Поразительно! Я не раз слышала, что понятие «неправедное богатство» относится ко всему земному богатству. Мне трудно с этим согласиться. Ведь материальные вещи — это просто ресурс. Ресурс не может быть праведным или неправедным. Он не способен вообще относиться ни к какой моральной категории. Праотец веры Авраам был достаточно богат и имел немалую власть. Ведь не просто так его назвали князем. И Бог, обещая материальное благополучие в земле обетованной, говорит народу: «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Второзаконие, глава 8, стихи с 12 по 14. «Он поставит тебя выше всех народов, которые Он сотворил, в чести, славе и великолепии. Ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил». Второзаконие, глава 26, стих 19. «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте». Книга чисел, глава 14, стих 8 и 9. Исходя из этих и многих других текстов, получается, что богатство, большие дома, золото и серебро — это благословение Господне, но при этом и серьезная проверка. Оно может привести и к праведности, и к падению. Если, получая деньги или все, что на них можно купить, человек отходит от Бога, считает себя таким преуспевающим и крутым, тогда он падает и теряет связь со Всевышним. Но если понимает, что все это лишь имение, данное ему в управление, тогда он будет распоряжаться этим разумно. Это не значит, что человек станет все раздавать направо и налево. Ведь незаработанный хлеб — это хлеб стыда. Бог не часто дает нам бессмысленные подарки. Он воспитывает нас, приучает к труду духовно и физически. Он нередко держит нас на голодном пайке, чтобы мы научились жить и в скудости, и в изобилии. Чтобы материальный мир не встал для нас на первое место. А это значит, что и с ближними нашими нам стоит поступать так же. Не развращать их подачками, изображая из себя великих благодетелей, но разумно распределяя то, что вверено нам, молясь о мудрости перед началом любого действия. Однажды один мудрый человек сказал мне: «Чтобы заработать деньги, нужны разум и мудрость. Но чтобы отдать их и не развратить человека, нужна мудрость в 10 раз больше». С годами я прихожу к мысли, что все, что мы имеем, наше тело, разум, душа, время жизни, воздух, пища и вода — все это не наша собственность, как нередко нам кажется, а имение, отданное нам в управление. И я невольно задаю себе вопросы: знаю ли я ту душу, которую вселил в меня Творец? Знаю ли ее возможности и способности? Развиваю ли их? Знаю ли я возможности и предел того тела, которое Бог дал мне в управление? Развиваю ли я их? На благо чего или кого они трудятся? Эти и много других вопросов возникают в связи с тем, что я поняла. Если я рассматриваю себя отдельно от окружающего меня мира, тогда невольно возникает перекос. Я или пытаюсь только брать все из этого мира для личного пользования и наслаждения, или, поняв ошибочность позиции потребителя, начинаю судорожно учиться раздавать. И при этом тоже возникает фальшь. Но если я ощущаю себя частью Божьего мира и его плана, тогда начинаю учиться правильно брать, не жадничая и не прижимаясь, и правильно, мудро раздавать, уважая окружающих меня людей. Ведь они тоже достаточно сильные и взрослые. У них тот же мудрый воспитатель, что и у меня. И я не буду спешить, изображая из себя того, кто добрее Господа. Тогда я стану молиться и просить мудрости на каждый шаг, как принимая, так и отдавая. Но это почти невозможно, пока я не пойму своего места в гармонии Бога. И поэтому получается, что до времени мы все неверные управители, пользующиеся имением, вверенным нам Господом, всей своей жизнью, как собственностью. И вот в этом самом мире, где неправильно почти все, Иисус учит нас, что все же не так плохо, когда мы дарим людям, другим должникам нашего Творца, от имения, которое вверено нам. Чтобы на великом суде, когда все наши промахи будут стоять перед нами, кто-то мог заступиться за нас и сказать: «Он простил меня, когда я был виновен».

0: И в этом обещании не сказано, что для того, чтобы Бог принял нас и простил, мы должны быть безупречно праведны. Нет, там четко определен принцип. Простил ты, Бог простил тебе. А прощать безгрешных не надо. Прощают тех, кто провинился. С некоторых пор мое богатство — это каждый мой вздох и каждый восход солнца. Если я прославляю Творца за все полученное и прошу мудрости распределить каждый свой день, тогда это богатство честное. Но в том случае, когда я забываюсь и живу так, словно это моя жизнь и мое богатство, тогда оно становится неправедным. И в этом случае милость, оказанная ближним, потраченное на них время, если я не получила от него личной выгоды и удовольствия, становится тем самым приобретением друзей богатством неправедным. Оговорка эта не случайна. Ведь если я получила удовольствие от дела, даже если оно доброе, если ощутила себя крутой, умнее и сильнее собеседника или что-то в этом роде, то тогда я уже получила свою прибыль с неправедного богатства здесь и сейчас. И вряд ли человек, получивший такое благо, будет мне добрым свидетелем в день судилища Христова. Я не считаю, что мы получаем спасение по делам. Но ведь сказано, они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними. Откровение, глава 14, стих 13. Это место Священного Писания, да и не только оно, свидетельствует, что дела верующего человека имеют большое значение. Ведь делами вера достигает совершенства. Не только обычными добрыми делами, но практикой веры и доверия Господу. Но это уже немного другая тема. Молюсь о том, чтобы не вся моя жизнь была неправедным богатством, хотя понимаю, что немало жизненного ресурса потрачено так, словно он был лично мой. И тем не менее, меня утешает мысль, что хозяин похвалил того, кто из неправедного все же сумел извлечь хоть что-то доброе. Значит, и у меня есть шанс. Автор — Людмила Шторк.
1: Впереди победа. Божья истина проста. Не в словах, а в действии. Велика любовь Христа. Даже там, где бедствие. Путь любви знаком и нам. Скорби и лишения. Сколько братьев здесь и там терпят поношение. Так придем же все к Нему. Все без исключения. Побеждая светом тьму. Ненависть прощением. Мечет враг огонь и дым. Строит коалиции. Неужель мы отдадим дьяволу позиции? Неужель пойдем опять в рассыпную стежками? Неужели будем спать и стонать немножко мы? Нет, скрепив свои ряды, скажем всем заранее, что победа впереди — наше достояние. Николай Водневский, 1970 год.
2: Вера и жизнь. Свидетельство.
0: Старая кульня. О доме для престарелых в селе Старая Кульня мы узнали от одного чиновника. Зная, что мы помогаем старичкам, он спросил: «А вы знаете, что в Старой Кульне тоже есть дом для престарелых?» И вот в один из февральских дней мы собрались посетить старичков. Купили угощение, взяли Евангелие с крупным шрифтом, памперсы и отправились в путь. Навигатор уверенно вел нас по узким дорогам между полями и селами. Дорога была заснежена, но ехать можно. В 4 километрах от пункта назначения машина вдруг села на мель. Иными словами, мы застряли. Да, ситуация непростая, не позавидуешь. Скоро будет темнеть, мороз, дизеля полбака. До ближайшего села 4 километра. Мобильной связи нет, и где-то вдали волки воют. Попытались мы вытолкать машину, но безуспешно.

0: Спешно сели внутрь с братом Валерой, молимся. Вдруг мысль появилась. Может, интернет на планшете есть? И действительно, работает. Написали на страничке, где находимся, и стали ждать. Через час трактор приезжает. Вытянул. Друзья-христиане прочитали и пришли на помощь. Через неделю мы решили еще раз попробовать посетить старичков. Приехали без приключений. Когда пожилые люди узнали, что мы верующие, то радостно нас приветствовали. А один из них, дедушка лет 80, отозвал в сторону и говорит: «Я уже верующий. Несколько лет назад принял крещение. Вечерю принимаю». И поведал нам свою историю. Родился он в семье, где никогда не говорили о Боге. В селе его, в Измаильском районе, не было церкви. Более того, там никогда не упоминали о Боге. В начале 90-х годов в район приехала семья Богачевых. Они пели о Спасителе и рассказывали, как Бог изменил их жизнь, вырвав из ада. Уже тогда Слово Божье коснулось Николая. Мысли то и дело возвращались к словам, которые так тронули его сердце. Умерла жена, потом сын. Переехал к сестре в Котовск. Вскоре и она почила. Поселился в доме для престарелых. В это время в соседнем селе Нестоита умерла женщина. И всю ее библиотеку, классику, атеистическую литературу и потрепанные журналы «Вера и жизнь» все передали в дом для престарелых. Дедушка Николай взял журналы «Вера и жизнь» себе и начал читать. Слово Божье касалось его сердца. Однажды он прочитал, что нужно принять крещение. Рядом ставок, зачем тянуть? И летним вечерком он спустился вниз, зашел в воду, помолившись, трижды окунулся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все, крещен. Кто-то подсказал ему, что нужно в причастии участвовать. И вот он стал виноградный сок и булочку раз в неделю преломлять. Вера изменила Николая. Покладистый, добрый, он стал поддерживать тех, кто рядом. Кому доброе слово скажет, кому почитает, кому приемник починит. Он узнал, что существуют христианские радиопередачи трансмирового радио, которые транслируются по вечерам. Однажды, слушая передачу, он понял, что сделал-то все правильно, но о покаянии ничего не знал. Так, положив руку на радиоприемник, он повторил молитву покаяния. Когда мы с ним познакомились, радостно было видеть, как Слово Божье может долететь до края земли, даже до старой кульни. В этот же день мы ходили из комнаты в комнату и говорили людям о Христе. Одна из бабушек, с которой никто в одной комнате ужиться не мог, уж очень она была задиристой, стала принимать Слово. Говорит: «Что же мне делать? Я хочу покаяться, но не знаю как». Я стал медленно произносить молитву покаяния. А она повторяла за мной. Я внимательно смотрел на нее. В таких ситуациях стараюсь молиться с открытыми глазами. Встречаются одержимые люди, но это уже другая тема. А она громко вторила: «Дорогой Господь Иисус Христос, прости меня, грешницу. Войди в мою жизнь. Я верю в Тебя и в то, что Ты сделал для меня». И так далее. Вдруг ее лицо просияло, и она стала прославлять Бога. Она благодарила за спасение и дарованную ей милость, а я наблюдал и радовался, видя, как Дух Святой коснулся ее сердца. Я уже был не нужен. Господь сам общался с ней. После молитвы мы обнялись. И я только хотел дать ей несколько наставлений, как она вдруг говорит: «Ну хорошо, мне нужно идти». Я был удивлен. Что за срочность? Куда она спешит? А бабушка, переходя из одной комнаты в другую, просила прощения за то, что обидела кого-то, за то, что огорчала и унижала. Так действует Господь. Да будет слава Ему. Автор – Олег Шайкевич.
1: Вера и жизнь. Хочу знать.
2: И старшие братья могут ошибаться. Этот вопрос у меня назрел давно. Старшие братья утверждают, что на основании Слова Божьего женщина должна в собрании молчать и даже молиться шепотом, как Анна, мать Самуила. А в Америке женщины даже проповедуют. Разве в Америке другое Евангелие? Нет, дорогая сестра. Евангелие одно для всего мира. Но вот люди разные. Ваш вопрос хорошо освещен в Писании. Женщина-христианка может и должна служить Господу, принимать участие в служении церкви. Воспитывая детей, женщина-мать совершает великое святое дело. Правда, это обязанность и мужа, но матери это удается лучше. Женщина может служить Господу на поприще благотворительности. Женщины, следовавшие за Христом, служили Ему своим имением. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим. Евангелие от Луки, 8 глава, стих 3. А служение диаконисы по примеру Фивы, которая помогала в благовестии апостолу Павлу и другим апостолам. «Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхерийской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому». Послание к римлянам, 16 глава, стихи 1 и 2. Разве это не славное служение? Может ли женщина говорить в собрании? А почему не может? Главное, что говорить, о чем говорить. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, стих 5, читаем: «Жена, молящаяся и пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову». Из этого видно, что в то время женщины молились и пророчествовали в собрании. А почему же теперь нельзя? А четыре пророчествующие дочери Филиппа? У него были четыре дочери-девицы пророчествующие. Деяния апостолов, 21 глава, стих 9. Они ведь пророчествовали не на кладбище и не в лесу, а в собрании. А Евдотия и Синтихия, две сестры, о которых пишет апостол Павел, что они подвязались в благовествовании вместе с апостолом. «Умоляю Евдотию, умоляю Синтихию, мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Послание к филиппийцам, 4 глава, стихи 2 и 3. Разве это исключает благовестие о чудных делах Божьих в церкви? Если рассуждать по методу ваших старших братьев, то и пророчица Анна не имела права славить Господа и говорить о нем ожидавшим избавления в Иерусалиме. А Прескила, Мариам и Персида, помогавшие апостолам, неужели они молчали в собрании детей Божьих? «Учить жене не позволяю», — говорит апостол Павел. «Это совсем другое дело». Одно дело поучать братьев, господствовать над ними. Это против Писания. И жене это право не дано. А другое дело возвещать людям о чудных делах Божьих, о любви Христа ко всем людям. Это Господь поощряет. Так что, дорогая сестра, иногда и старшие братья могут ошибаться. Николай Водневский.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
0: Где бы я сейчас была? Я благодарна Богу, что имею возможность читать ваш журнал «Вера и жизнь». Вот уже более 20 лет я получаю его. Журнал попал ко мне в руки, когда мы с мужем и двумя детьми приехали в Германию. Слава Богу! Вначале покаялась я, потом муж. Бог подарил нам еще 5 детей. Теперь у нас 7 детей и уже 7 внуков. Правда, пока не все из них приняли Иисуса Христа, но я верю, что все мои дети и внуки придут к Господу. Я не представляю свою жизнь без Бога. Не знаю, где бы я сейчас была, если бы Иисус не спас меня. Столько лет Он терпел меня, грешную, и стучался в мое сердце. Хочу сказать вам огромное спасибо за журнал. Он дарит нам радость, надежду, свет, особенно в это неспокойное и смутное время. Да благословит вас Бог в вашем труде. Автор письма – Мария. Бог слышит молитвы. Я вырос в семье военных. Мои отец и дед были офицерами. Жили мы, как все, без Бога. В 1987-1989 годах я проходил службу в армии в Киргизии. Служил в СМЧМ – специальные моторизованные части милиции. Службы легкой не была. Строгая дисциплина, порядок, физическая нагрузка. В 1988 году, когда начался армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха, нас отправили в Ереван для наведения порядка. Здесь мы пробыли 3 месяца, а потом еще 1 месяц в Ленинакане после землетрясения. Я был истощен не только физически, но и морально. В июне 1989 года, когда до демобилизации оставалось уже немного, меня охватила невыносимая тоска. Захотелось как можно скорее вырваться отсюда и уехать домой. Тогда я впервые в жизни начал взывать к Богу, хотя никто меня этому не учил. «Господи», — молился я, — «выпусти меня отсюда». И так каждый день, в течение 2 недель. По прошествии этого времени я заступил на дежурство и, отдежурив свое время, ушел спать. В эту ночь мне приснился интересный сон. Я увидел наш построенный батальон и себя, охваченного огромной радостью и бегающего перед всеми. Утром, после сдачи дежурства, мне сказали, что командир батальона вызывает к себе. Когда я вошел к нему, он спросил, сколько времени мне нужно на сборы. Ни на секунду не задумываясь, я ответил, что часа будет достаточно. Радостный и счастливый я выбежал из штаба. В это самое время я увидел на улице наш построенный батальон. Сон, увиденный мной накануне, стал явью. Вот так Господь услышал мою первую молитву. Бог слышит молитвы каждого человека. Он говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Иеремия, 33 глава, стих 3. Автор письма – Богдан Бауман. Люди начали искать Бога. Спасибо большое за флешку с записью проповедей. Сейчас мы 2 раза в день собираемся в молитвенной комнате. Здесь мы молимся, читаем Библию, слушаем проповеди и смотрим богослужения. Все это является большим благословением для нас. Да, вы правы. Бедствия, постигшие нашу страну, изменили людей. Многие и у нас в тюрьме изменились. Начали искать Бога. Стали более сострадательными к нуждам других. Некоторые приходят к нам за утешением. Я стараюсь их утешить, успокоить, хотя не всегда получается. Но всем говорю о том, чтобы уповали на Бога, что Он – помощь наша и защита наша. В этом особенно помогают свидетельства людей, опубликованные в журнале «Вера и жизнь». А из статей получаем много полезной и интересной информации. Автор письма – Василий Кузьма.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

0: Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Слово на сегодня», подготовленную студией «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Читает Иван Циммерман.
1: Самохвальство. Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой. Книга притчи Соломоновых, 27 глава, 2 стих. В басне Ивана Андреевича Крылова «Обоз» изображены две лошади, везущие горшки и спускающиеся с крутой горы. Первая лошадь почти свезла свой воз в долину, хоть медленно, но благополучно. Вторая же, молодая лошадь, стояла тем временем наверху и ругала бедного коня за каждый его шаг. «Ай, конь хваленый, то-то диво! Смотрите, ленится, как рак! Уж воду бы таскал, коль нет в тебе умения! Глядит-ка нас, как мы махнем! Не бойся, минуты не потратим, и возик свой мы не свезем, а скатим!» Ну и скатило так, что прежде чем съехала в долину, уже не было ни одного горшка. Весь воз вывалило в канаву. Заканчивается басня так. Как в людях многие имеют слабость ту же, все кажется в другом ошибкой нам, а примешься за дело сам, так напроказишь вдвое хуже. Воздержание – великая добродетель. Опыт – великая наука. Если вы не испробовали известного дела сами, то не смейтесь над другими и не судите их за то, что они делают то или иное дело не по-вашему. Не хвалитесь также заранее, что вы сделаете лучше, ибо только конец дела красит. Греки определяли словом «самохвал» душевные качества человека, претендующего на обладание тем, чем он не обладает. У Теофраста есть исследование характера такого человека, сноба, человека с большими претензиями. Этот человек, хвастающийся торговыми сделками, которые существуют лишь в его голове, связями с влиятельными людьми, которых нет вообще, дарами благотворительными и общественными заслугами, которых он никогда не делал и никогда не заслуживал. О доме, в котором он живет, он говорит постоянно, что он слишком мал для него и что он должен купить дом больше. Самохваление – плохая рекомендация. Похвала пахнет хорошо, если ее произнесят чужие уста, но из собственных она с душком. Самохвальство несовместимо с мудростью.
0: Вы слушали радиопрограмму «Слово на сегодня», подготовленную в студии «Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия». Да пребудет с вами в этом дне Божие благословение.

0: Для вас, дети, на сегодня короткая история и стих из Библии. Читает Татьяна Курмаева.
1: Без меня не сможете сделать ничего. Да и кто из вас, заботясь, может прибавить себе росту хотя на один локоть? Евангелие от Матфея, 6 глава, 27 стих. Мама достала из шкафа Витин беленький костюмчик. «Ой, как ты вырос, сынок, посмотри! Совсем рукава короткие стали!» «Ну, молодчина, быстро растешь!» — воскликнула мама. Витя посмотрел на себя в зеркало, а потом сказал. «Почему же ты говоришь, что без Иисуса мы ничего не можем? Видишь, как я сам вырос?» Мама рассмеялась, затем окинула взором комнату и неожиданно попросила. «Витенька, достань-ка мне вон ту вазочку с верхней полочки!» Витя посмотрел наверх и сразу же сообразил, что нужно встать на стул. Но и этого оказалось мало. «Я не достану!» — сказал он. «А ты подрасти быстренько и достань!» — улыбнулась мама ему в ответ.
2: «Я не могу так быстро подрасти!» — возразил Витя.
1: «А почему?» — спросила мама. «Ты же сам растешь, а если сам, то расти быстрее!»
2: «Я не умею!» — робко ответил мальчик.
1: Но потом подбежал к маме и, протянув к ней ручки, попросил. «Подними меня, мамочка!» Мама взяла сына на руки, поцеловала его и подошла к полке. «Видишь ли, сынок, — сказала она, — мы все делаем благодаря тому, что Иисус дарит нам жизнь, солнечный свет, воздух и все остальное, необходимое для жизни. Нам кажется, что со всеми своими делами мы справляемся самостоятельно, потому что забываем о Боге. Но когда возникает какая-то проблема, мы вспоминаем о нем и начинаем просить у него помощи. Не так ли бывает и с нами, друзья? Не станем огорчать Иисуса своей самоуверенностью. Давайте каждое утро будем просить у него все, что необходимо нам для жизни, а вечером благодарить за посланные благословения и прожитый день.
3: Вы слушали радио Зейкинсвелле «Волна благословения», город Детмалт, Германия.

Передача «Говори, Господи». Дорогие женщины, слушая эту передачу, пусть и ваше сердце пожелает сказать «Говори, Господи, ибо слушает раба Твоя», как некогда эти слова произнес Самуил. Для вас читает Элизабет Завадский из книги «По следам библейских женщин». Автор Элизабет Джордж.

венец благонравия. Благонравная жена приобретает славу. Книга притчей, 11 глава, 16 стих. Без сомнения, одно из качеств, которые Бог желает видеть в женщинах, любящих Его, это доброта и благонравие. В то время как мужчины ценятся за физическую силу, благосостояние и достижения, женщины, любящие Бога, ценятся за доброту, обаяние и за свою силу духа. Так говорится в книге притчей 11.16. Благонравная женщина приобретает славу, а трудолюбивые приобретают богатство. При помощи образа, отсылающего нас к войне, воинам, воинским трофеям, собранным победителями на поле боя, Бог показывает поразительную разницу между подлинной женской добродетелью и грубой мужской силой. Эта притча рассказывает нам, какими двумя способами можно достичь вершины – благонравием, добротой и жестокостью. Какими двумя путями можно туда добраться – при помощи духовной или телесной силы? И какие две разные награды можно получить – славу и богатство? Притча учит нас, что мужчину могут уважать за жестокость, силу и удачу, но благочестивую женщину почитают за более мягкие, но более сильные благородные добродетели, добродетели сильного духа и доброты. Желаете ли вы носить Божий венец славы, Его золотой венец благонравия? Стремитесь ли вы, чтобы вашу жизнь называли прекрасной в Его понимании красоты? Тогда посмотрите, что вам нужно сделать, чтобы овладеть Божьей красотой и Божьей добродетелью. Возжелайте своим сердцем стать благонравной. Ничто ценное не достается нам просто так. Пусть благонравие станет одной из главных Божьих целей в вашей жизни. Пусть вашей целью станет приобрести и удержать славу. Второе. Развивайте силу духа. Занимайтесь тем, благодаря чему Бог может изменить вас. Изучайте, запоминайте Библию, молитесь и ходите в церковь. Положившись на Святого Духа, вы научитесь сдерживать свой характер, свой гнев, свои слова и чувства. Научитесь развивать в себе духовные добродетели любви, радости, мира, долготерпения, благости, милосердия, веры, кротости и воздержания. Третье. Придерживайтесь Божьих законов. Опять же, благодаря силе Святого Духа живите по Божьим законам. Соблюдая Его законы, вы будете совершенствоваться в своей чистоте, и ваш венец благонравия воссияет ярче. Богатый может потерять свое богатство в любое время, но слава доброй женщины останется за ней и тогда, когда померкнет ее телесная красота, и даже тогда, когда кости ее станут прахом. Благочестивая доброта удостаивает человека славы на всю жизнь и даже после смерти.

Вы слушали передачу «Говори, Господи». Что скажет Он вам, то сделайте. Иоанна 2:5. Радио Сегенсвелле, волна благословения, город Детмалт, Германия.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Зегенсвелле,
1: что означает «волна благословения».
0: Мы вещаем круглосуточно на этой волне.
1: Здесь вы можете услышать различные передачи, как «По страницам Библии»,
0: аудиокниги, детский час,
1: проповеди, беседы, свидетельства и многие другие радиопередачи,
0: а также христианские песни и стихи.
1: Ваши отзывы и пожелания вы можете сообщить нам, позвонив по телефону 0049 5 231 500 59 88.
0: По этому же номеру телефона вы можете заказать наш бесплатный журнал на немецком языке.
1: В этом журнале вы найдете много интересной информации, а также расписание наших радиопередач.
0: Наш адрес – Радио Зегенсвелле, почтовый ящик 2504, индекс 32715, город Детмольд, Германия.
1: Наш сайт интернета – zegenswelle.de.
0: Дорогие друзья, желаем вам Божьих благословений, слушая наши передачи.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Радио Зегенсвелле «Волна благословения» представляет вашему вниманию передачу «В руках врача». В этой передаче идет речь о всевозможных недугах души и тела и о враче, который силен помочь каждому.

Воззови ко мне, и я отвечу тебе. Тихий голос, тихий шепот, и почти не слышно слов. Но молитва прямо в небо, выше белых облаков, выше звездного сияния, рассекая Млечный Путь. И от глаз людских сокрыта тайная молитвы суть. Пусть никто-никто не слышал тихий голос, крик души. Бог услышит, Бог поможет, Бог ответить поспешит. Звезды, звезды, расступитесь! Вот небесный херувим из небесных коридоров по ступеням золотым понесет на землю слово, на молитву даст ответ и прольется в чью-то душу луч надежды, Божий свет. Вверх молитвы, вниз ответы, вниз от Господа любовь. И над грешною землею шелест крыльев слышен вновь. Кто-то Господу молился, взор на небо поднимал, кто-то плакал, кто-то верил и ответ от Бога ждал. И касается крылами ангел плачущей души. Бог все знает, Бог услышал, Бог ответить поспешил. Бог внимал словам молитвы на небесной высоте, и тогда над чьим-то домом вестник Божий прилетел. Полночь. Люди засыпают, им глаза смежает сон. Ты, колени преклоняя, приходи пред Божий трон. Что молитве расстояние? Улетит молитва ввысь, выше звездного сияния. Люди спят, а ты молись, жди, ответ получишь скоро. Послан будет херувим из небесных коридоров по ступеням золотым.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Я хочу сегодня поговорить с вами о силе Божьей и о том, что она может совершать в жизни верующего в Бога человека. Об этом псалмопевец Давид сказал так: «С тобою я поражаю войско, с Богом моим восхожу на стену». По его словам, нет такого противника, которого бы он не смог поразить с Господом. И нет такого препятствия, которое бы он с ним не смог преодолеть. Апостол Павел говорил о действующей в нем силе Божьей так: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». По его словам, нет такой проблемы, которую бы он не смог решить в укрепляющем его Иисусе Христе. И как раз об этой великой силе я хочу сегодня с вами поговорить, и поговорить на примере пророка Илии. Для этого я прочитаю несколько слов из 19 главы 3 книги Царств. «И пересказал Ахав Иезавели все, что сделал Илия». Что же такого сделал Илия, что послужило темой разговора самого царя Ахава с царицей Иезавель? Они говорили между собою о поединке пророка Божьего Илии с пророками Вааловыми. Но что предшествовало этому поединку, спросим мы, и вообще, почему он произошел, состоялся? Народ израильский к этому времени находился в обетованной земле Ханаан. Но еще до входа в эту землю Бог предупредил его: «Когда ты войдешь в землю, которую даст тебе Господь Бог твой, тогда не научись делать мерзости, какие делали народы сии». И как раз в земле Ханаан был очень распространен культ Ваала. Ваал был для хананеян богом дождя, дарующим благословение и размножение. И как раз этому божеству поклонялись и служили хананеяне. И народ Божий был совращен язычниками. И во главе с царем Ахавом стали служить и поклоняться этому божеству, и даже строить ему капище и дубравы. Иезавель, язычница, которую взял себе в жены царь Ахав, с его ведома истребила почти всех пророков Господних. Напротив, пророки Вааловы и пророки дубравные стали умножаться, их вместе взятых стало 850 человек. Но как отреагировал Бог на этот грех, который был в его глазах мерзостью? Он наказывает свой народ засухой и последующей за ней голодом, которые длились 3,5 года. На это время Бог отсылает пророка Илию в Сарепту Сидонскую, а затем возвращает опять в Дамаск. Что произошло с Илией дальше при его возвращении? Как раз об этом я бы хотел сегодня с вами поговорить. И чтобы это повествование сделать более доступным, более понятным, я бы хотел разделить его на 3 пункта. Первый пункт мы назовем «Илия совершает победу». Второй пункт мы назовем «Илия убегает от Иезавели». И третий пункт мы назовем «Бог встречается с Илией в пещере горы Хариф». Илия совершает победу. Во время своего пребывания за пределами Дамаска Илия уже видел многие чудеса Божьи. У потока Харав, его кормили вороны хлебом и мясом. Но когда этот поток воды иссяк, тогда Бог направляет Илию в Сарепту Сидонскую, к дому бедной вдовы. В этом доме Бог через Илию совершает 2 великих чуда. За 3 года голода
Мука в кадке вдовы не истощалась, и масло в ее кувшине не убывало. И когда сын вдовы заболел и умер, тогда Илия силой Божьей воскрешает его. И вот, воодушевленный этими чудесами Божьими, Илия возвращается в Дамаск и вызывает на поединок 450 пророков Вааловых. Перед лицом всего Израиля, который собрался на это зрелище, Илия объявляет условия поединка. «И сказал Илия народу, «Я один остался пророк Господен, а пророков Вааловых 450 человек. Пусть дадут нам двух тельцов, и пусть они выберут себе одного тельца и рассекут его, и положат на дрова, но огня пусть не подкладывают. А я приготовлю другого тельца и положу на дрова, и огня не подложу. И призовете вы имя Бога вашего, а я призову имя Господа Бога моего, тот Бог, который даст ответ посредством огня, есть Бог. Пророки Вааловы сделали жертвенник, положили на него рассеченного тельца и призвали имя Ваала с утра до самого вечера и просили его услышать их и послать огонь на дрова, но не было ни голоса, ни ответа. Тогда настал черед Илии. Он берет 12 камней и строит из них жертвенник Господен. Он ложит на него дрова, ложит рассеченного тельца, делает вокруг него ров и приказывает вылить на жертвенник 12 ведер воды, так что она, переливаясь через жертвенник, наполнила ров доверху. И помолился Илия Богу своему, и тотчас не спал огонь Господен и пожрал всесожжение, и дрова, и камни, и прах, и поглотил воду, которая была во рве. Это было великим чудом Божьим, и последствия этого чуда, они были налицо. Народ Божий, увидев это, пал на лицо свое и сказал: «Господь есть Бог!» И с неба полился долгожданный дождь, но пророки Вааловы должны были умереть. Именно это рассказал своей жене Изавели царь Ахав, но когда она услышала это, то вместо того, чтобы признать Бога Израилева своим Богом, вместо того, чтобы покаяться перед ним в своих грехах, она воспылала гневом на пророка Божьего Илию. Она жаждет мести. Она жаждет убить Илию. Она посылает к нему посланника, чтобы сказать: «Завтра и ты будешь в это время убит». И когда Илия узнал об этом, то он встал и убежал. Убежал! И так называется наш второй пункт. Илия убегает от Изавели. Какой неожиданный поворот событий! Совсем недавно мы видели неустрашимого и мужественного Илию, который был один против через 450 пророков Вааловых и не смутился. Не побоялся принять этот неравный поединок. А теперь мы видим испуганного Илию, который целый день бежит по пустыне от гнева одной женщины, и затем усталый, разбитый, изнемогший от жажды и голода, садится под можжевеловый куст и просит себе смерти. Совсем недавно мы были восхищены бесстрашием Илии, его упованием на Бога, но сейчас мы не можем понять его маловерия, его страха перед Изавелью. Скажите, разве Бог изменился?
Скажите, разве сила Божья иссякла? Разве Бог не смог бы защитить Илию от руки Изавели? Нет, Бог не изменился, и сила его не иссякла, но изменился Илия. После грандиозной победы над языческими пророками, которая стоила ему многих физических и духовных сил, он ослабел. И тут, как тут, появляется на фоне событий Иезавель с ее угрозами убить. Илия знал, на что она способна. Илия знал, что она имела силу и власть для достижения этой цели. И он смутился. Появился страх, недоверие, сомнение. Он удаляется в пустыню. Он замыкается сам в себе. Он даже просит смерти. Полнейшая апатия. Скажите, разве Бог оставил своего пророка в таком состоянии? Нет, не оставил. Образно говоря, Бог был всегда с Илией. Он был с ним и тогда, на горе Кармил, когда Илия совершил столь великую победу, и Бог был с Илией и тогда, когда он бежал по пустыне, и Бог был с ним и тогда, когда он Илия сидел под можжевеловым кустом и просил себе смерти. Богу не было все равно, как себя чувствовал его служитель, что он переживал, чего он боялся. Бог видел, что его пророк находится в беде, находится в опасности, находится в труднейших обстоятельствах, и как раз поэтому он хотел ему помочь. Но в чем проявилась помощь Божья по отношению к Илии? Как раз об этом мы узнаем в последнем пункте нашего повествования, который называется «Бог встречается с Илией в пещере горы Хариф». Гора Хариф лежала примерно в 400 километрах от того места, где находился изнемогший Илия. И эта гора была местом встречи, назначенной самим Богом. Но наш вопрос, как Илия в таком состоянии дойти до этой горы? Сам Бог делает это возможным. Два раза он посылает к Илии ангела с лепешкой и с водой. И когда пророк принимает эту пищу, то его физические силы настолько восстанавливаются и укрепляются, что он без остановок, без передышек идет 40 дней и 40 ночей до горы Хариф, где и произошла встреча с Господом. Что же было дальше? И когда Илия вошел в пещеру и ночевал в ней, то было к нему слово Господне. «Что ты здесь, Илия?» Конечно, Бог знал о всех обстоятельствах, которые привели сюда Илию, но он хотел это слышать от него. И тогда, читаем мы в Библии, возмущенный Илия изливает пред Господом свое сердце и все, что накопилось в нем в это последнее время. Он жалуется Богу. Он жалуется Богу на случившее в Израиле и как бы упрекает Бога в его бездействии. Он ставит Бога перед фактами, он напоминает Богу о своей ревности, но не забывает сказать Богу об обступлении других. Мол,

чувствует при этом присутствие Божье. Бог не был в ветре. Но почему именно это ему показал Господь? Потому что сердце Илии, скажем мы так, было разбито. И упование его на Бога, оно было сокрушено. Но в этом состоянии ты, Илия, не услышишь, не увидишь, не прочувствуешь присутствие Божье. Далее мы читаем, что после ветра Илия чувствует, как под его ногами сотрясается земля. Но при этом землетрясении он не чувствует присутствие Божье. Бог не был в землетрясении. Что хотел Господь при этом показать своему пророку? Мы скажем так: Илия, ты потрясен, ты возмущен изменой своего царя, своего народа, но в этом состоянии ты не услышишь голоса Божьего, ты не почувствуешь его присутствие. После землетрясения Илия видит пожар и чувствует его жар, но не чувствует при этом присутствие Божье. Бог не был в пожаре. Илия не чувствует его присутствие. Илии было не до того. Его сердце жгла обида на якобы бездействие Бога, мол, меня за мою верность тебе хотят убить, а тебе до этого нет никакого времени. Но после огня Илия вдруг почувствовал веяние тихого ветра. И как раз в этом веянии тихого ветра Илия понял и прочувствовал: это Господь. Это Господь. И он закрывает лицо свое мелодью. Ветер успокаивается. Землетрясение прекращается, огонь затухает, появляется веяние тихого ветра. Илия успокаивается, Илия смиряется, и только тогда Бог говорит к нему: «Разрешите мне показать разговор Бога к Илии в свете одного места Священного Писания, которое гласит так: „Мои мысли не ваши мысли, говорит Господь“». Какие мысли одолевали Илию? Он думал, что он остался один, кто не поклонился Ваалу, кто остался при этом верным Богу. Но Бог сказал: «Я оставил между израильтянами 7000 мужей. Всех сих колени не преклонились пред Ваалом, и всех сих уста не лобызали его». Но это было для Илии сокрыто. Он думал, что он остался один, и не думал, что есть еще те, кто, как и он, остались верными Богу. И это было причиной его отчаяния. «Мои пути не ваши пути, говорит далее Господь. Какими путями, спросим мы, прошел Илия? Прочь, прочь от сражений, прочь от проблем». Но именно этот путь завел его в пустыню, в тупик, под можжевеловый куст, где он, не видя выхода из этого тупика, просит у Бога смерти. Но каковы были Божьи пути по отношению к Илии? В корне другие, в корне другие. «И сказал ему Господь: пойди обратно в Дамаск». Но как же, Господи, думал наверняка Илия, как я пойду туда? Ведь там остались мои враги, развращенный царь, который слушает во всем свою жену-язычницу, который жаждет моей смерти. Там многочисленный народ, развращенный культом Ваалова. И ты, Господь, посылаешь меня в самое логово врага. Но проблема Илии не была проблемой для Господа, потому что Господин суд над Иезавелью уже был превозглашен. Это будет только делом времени, когда он, этот суд, будет приведен в исполнение.

0: Изавель будет выброшена из окна верхнего этажа и разобьется о землю, и никакие божества не спасут ее от суда Божьего. Царь Ахав смирится под крепкую руку Божью, и Господь не наведет бедствие на него и на его дом, но сам Ахав умрет, но уже на поле сражения за народ Божий. Проблема Илии был развращенный народ, но это будет только делом времени, когда священник Иодай заключит завет с Господом и разрушит жертвенники и дом Ваала. Всего этого Илия не знал. Он мыслил по-своему, он оценил сложившуюся ситуацию по-своему, но не так, как это было на самом деле. У Бога было все по-другому. У Бога было все под контролем. И в отношении Илии Бог проявляет свое могущество, свою великую силу тем, что, укрепив своего пророка и восстановив полностью его физические и духовные силы, Бог возвращает его назад к активному служению. Илия совершает помазание нового царя и нового священника. Что общего имеет эта история с нами? Илия был человек, подобный нам. Сказано в послании Якова. Да, Илия был человек, подобный нам. Как и мы, он был человек из плоти и крови. Как и нам, ему были ведомы искушения, скорби и переживания. И как и нам, ему были ведомы и победы, но и поражения. И поэтому я хочу в заключение этого повествования коротко пройтись по всем трем нам уже известным пунктам и сравнить происшедшее с Илией с тем, что иногда происходит в нашей жизни. Первый пункт. Илия вступает в поединок с во много превосходящим его количеством лжепророков. Но ведь подобное происходит с теми, кто обращается к Богу в молитве покаяния и получает от Него прощение грехов. Воскресший Иисус Христос говорит, что при этом мы обращаемся из тьмы к свету и от власти сатаны к Богу. При этом мы, скажем так, разворачиваемся на 180 градусов и, оставляя тьму и рабство сатаны, приходим к Богу. Но что еще происходит в нашей жизни при этом обращении к Богу? Мы имеем мир с Богом через наше обращение к Нему. Мы имеем Его благословение, которое проявляется в явлении Его силы в нашей жизни. И мы имеем рождение свыше и небесное гражданство, вечную жизнь, которое при этом мы получаем от Бога. Это все мы получаем от Него. Но все ли это, что мы получаем при этом? Нет, не все. Нашим обращением к Богу мы объявляем войну дьяволу и его демонам, и также сынам противления, через которых дьявол действует. Нам противодействуют именно эти силы, искушая нас и пытаясь вернуть нас к прежнему образу жизни. И почему это так? Да потому что сущность дьявола украсть, убить и погубить. Он искушал самого Господа Иисуса Христа, но не мог победить его. Победил Христос. И поэтому дьявол всю свою ненависть, все свои силы направляет против Церкви Иисуса Христа и против тех, кто находится в ней. Ты находишься в Церкви Иисуса Христа и испытываешь при этом борьбу, и это нормально, мои дорогие друзья. Ты находишься в Церкви Иисуса Христа и испытываешь при этом противление дьявола. И это нормально, дорогие друзья. Ты подвязался на служение в его церкви, но видишь, что проблем в твоей жизни не убавилось, а наоборот прибавилось. Знай, что это нормально. Не унывай при этом, но радуйся, потому что это добрый подвиг, это хорошая борьба, и при этом в дело твоей жизни вступают добрые силы. Сам Иисус Христос сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеть ее». Борьба есть и будет, она есть наше поприще, но финал этой борьбы уже предрешен, и с Господом нашим мы победим, потому что Он сам действует в нас Своею силою. Да, подобно Илии, мы испытываем большие благословения, и Бог дарует нам победы над нашим противником, но, как и Илия, мы тоже устаем, порой даже изнемогаем. Скажите, это нормально, когда верующие в Бога устают и даже изнемогают? Псалмопевец Давид отвечает на этот вопрос так: «Утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Илия был человек, подобный нам, и он к тому времени был далеко не юноша, нет. И, конечно, он устал и изнемог, у него был упадок духовных сил. Это случается тогда, когда мы израсходуем и не наполняем наши силы. Но ведь Бог, Он не устает, Бог, Он не утомляется, не изнемогает, разум Его не следим. И так как Бог не устает, то Он дает нам от Своей силы. Он дает силы утомленному и от Своей крепости дает крепость изнемогшему, так написано в Библии. Но это совершается при одном условии. Мы прочитали: утомляются и юноши, и ослабевают, и молодые люди падают. Но дальше мы читаем: а надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся. Есть обновление сил, есть прилив новых сил. Надеющиеся на Господа обновятся в силе, они поднимут крылья, как орлы, они пойдут и не устанут. Это Бог обещает молодым и не очень молодым, это Бог обещает старым, но это обетование дано для тех, кто надеется при этом на Господа, и как раз этой надежды у Илии в этот момент не было. Он убегает, но Бог не оставляет своего служителя. Он укрепляет его и возвращает назад к активной жизни. Но это произошло только после его встречи с Господом. Бог не оставил Илию. Неужели ты думаешь, что Бог оставит тебя в минуты твоего малодушия, в минуты твоего отчаяния, в минуты твоей апатии, в минуты, когда обида, разочарование жжет твое сердце и гонит тебя в духовную пустыню? На примере пророка Илии мы увидели то, что Господь хочет произвести и с тобою. Но это обновление, очищение и укрепление духовных сил возможны только при встрече с Господом. И Господь хочет сегодня встретиться и поговорить с тобою. «Тогда придите и рассудим, — говорит Господь, — если грехи ваши будут как багряные, как снег убелю, если будут красные, как пурпур, как волны убелю». Бог хочет убрать твой грех, твой страх, твое отчаяние и, очистив и укрепив тебя, вернуть к активной жизни, сделать тебя способным к труду и в его церкви. Но есть одно условие для этого. Илия закрыл лицо свое мелотью. Когда прочувствовал веяние тихого ветра, он смирился, он подчинился, он был готов сделать все и сделал все, что сказал ему Господь. И как раз сейчас, при слушании этого слова, когда мы чувствуем присутствие Божие через веяние тихого ветра, через действие Духа Святого, очень важно, подобно Илии, смириться под крепкую руку Божью и, подчинивший его голосу, его воле, совершить покаяние или обновление покаяния. Попроси у Бога прощения за твой грех, твое малодушие, за твой уход от Него, и знай, что Он, Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит тебя от всякой неправды и вернет тебя к себе. И мы будем молиться об этом. Аминь.
1: Говорил Эмиль Итерман.

Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», Детмольд, Германия. Передачу составила Элизабет Завадский. Да благословит вас Господь, Бог, дорогие слушатели!

0: В Германии 20 часов.
1: Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зегенсвель. В этой радиопередаче вы услышите проповеди на разные темы.

Ну, моя тема – это, я ее просто назвал выдержкой из Писания. Бог есть любовь. Здесь не только мы будем говорить о любви Бога, а мы будем говорить и о нашей любви к Нему. Это, ну, неразрывное между собой вообще понятие, которое рука об руку идут рядом вместе, и одно без другого, ну, в реальной жизни не существует. Об этом мы прочитаем в Священном Писании, и я думаю, что в этом мы убедимся, что насколько тесно увязано откровение Бога любви, насколько мы знаем Его, верим в Него, насколько мы любим Его и насколько мы любим наших братьев. Первое послание Иоанна, 4 глава, мы прочитаем раздел 7 по 16 стих. «Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь. Любовь Божия к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Бога никто никогда не видел. Если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает, и любовь Его совершенно есть в нас. Что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он дал нам от Духа Своего. И мы видели и свидетельствуем, что Отец послал Сына Спасителем миру. Кто исповедует, что Иисус есть Сын Божий, в том пребывает Бог, и Он в Боге. И мы познали любовь, которую имеет к нам Бог, и уверовали в нее. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нем». Два раза мы услышали это определение как бы божественной сущности, его природы. Бог есть любовь. И именно это определение мы можем отнести только к Богу. Можем ли мы это перефразировать и отнести к человеку? Назвав любое имя, мое или брата Вене, и сказать, вот, Веня есть любовь. Ну, разве кто, кого звать любовь, да? То мы можем сказать, это любовь. Ну, какая она на самом деле? Это только надо познакомиться хорошо. Когда мы говорим о Боге любви, то это утверждение Священного Писания, ну, как вечная, незыблемая истина, в которой мы можем не сомневаться, что действительно, на самом деле, Бог есть любовь. И эта Божья любовь, она настолько надежна, что мы можем на нее рассчитывать и надеяться, без всякого сомнения. Ну, обычно, когда мы слышим какие-то песни о любви, то чаще всего эти песни очень печальные. Вы заметили? Это любовь не сбывшаяся, это любовь потерянная, это любовь ушедшая, это любовь законченная. И любая песня, вот особенно даже в мире этом, когда о любви поется, то о каком-то недостижимом счастье, которое человек еще не понял, что это такое. Вот если бы не было этого выражения «Бог есть любовь», какое бы определение мы дали любви? Ну, кто-то по-разному бы сказал. Любовь – это жертва, это отдача, это посвящение,
Любовь – это особое чувство, которое переживает человек. Любовь – это какое-то тяготение. И каждый бы дал свое определение в зависимости от того, какой опыт человек имеет. Другой бы сказал так: любви не существует. Почему? Потому что его уже несколько раз обманули. Клялись любви, а на самом деле ничего из этой любви не вышло. Ну, так оно бывает у молодых людей. Полюбил, настроение, температура высокая, обещаний столько, да я, да то, да луну сниму с неба, да что я только для тебя не сделаю. Она ему говорит: слушай, хоть пирожок купи, я голодная. И вы знаете, вот люди, они в понятиях вообще любви, они очень сильно теряются. Они попадают под какое-то, ну, настроение, под какое-то чувство. И им кажется, что все, они достигли какого-то совершенства. Они достигли какой-то высоты. Вот, наконец-то, они встретили в жизни то, что, о чем всю жизнь мечтали, чего им всю жизнь не хватало. Вот они встретили свою любовь. И потом, чаще всего, это бывает разочарование. А я тут думал, а я тут думала, а оно совсем не так. И человек разочаровывается и говорит: любви нет. Братья и сестры, есть любовь? Бог есть любовь. Бог есть любовь. Вот в этом мы можем не сомневаться. Это истина, которая нас утешает, особенно верующих людей. Когда у человека ничего не остается и никого не остается, у него есть Бог-любовь. И мы радуемся тому, что мы знаем такого Бога, который по своей природной сущности не может не любить. Вот это определение «Бог есть любовь» говорит о том, что у Бога по-другому не может быть. Это то, что характерно его святой внутренней потребности. Вот у него есть потребность любить. Она, собственно говоря, есть и у человека. И человек пытается ее реализовать. И ему кажется, когда он чего-то достигнул, вот он может это сделать, наконец-то он отдает себя, но когда он не встречает взаимной любви, он полностью разочаровывается. То есть опять наша любовь, она хороша, когда есть, но она тоже пропитана эгоизмом. Она недолговечна. Если нет ответа, то эта любовь, она у некоторых, да у многих, очень быстро заканчивается. Итак, когда мы говорим о Боге любви, то эта любовь, она очень ясно обозначена и в тексте прочитанном, и в других местах Священного Писания. Эта любовь очень ярко выражена Богом, и она имеет тоже свои, ну, такие понятия, как параметры. Ну, мы живем в пространстве, где у нас есть широта, долгота, глубина и высота. И вы уже, наверное, вспомнили текст Священного Писания, когда Библия как раз вот эти все понятия размеров, их привязывает к разъяснению о любви, что такое любовь. В послании Ефесянам мы читаем об этом. Это 3 глава. Я прочитаю текст с 16 стиха. 3 глава, 16 стих Ефесянам. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта
и долгота, и глубина, и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь к Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией». Полнота любви, об этом идет речь. И исполниться полнотою – это значит познать любовь Христа, ее необъятность, даже превосходящую разумение эту любовь. А как можно познать, когда она превосходит разумение? Вот как раз и узнать, что это то, что нас, наш разум до конца охватить не может. Хотя бы это понять. Но приблизиться к ней, жить ею, воспользоваться ею, знать, что это такое, это и об этом говорит здесь апостол Павел. И это понятие, оно тесно связано с тем, что он говорит, что Христос верою вселяется в наши сердца. И мы укорененные, это образ дерева, которое твердо держится в земле, утвержденное – это фундамент, прочный, основательный фундамент, о чем уже здесь не раз было высказано, что именно господство и признание Господа и Его власти – это и есть фундамент. И, видимо, в этом признании Его господства мы должны увидеть и понять эту любовь, уразуметь ее. И тогда мы, укорененные и утвержденные, сможем постигнуть со всеми святыми вот как бы эти параметры, которые границ не имеют. Ее и высота, широта, долгота и глубина. И если мы вспомним такой стих Евангелия от Иоанна 3:16. «Ибо так возлюбил Бог мир» – это широта Божьей любви, «дабы всякий верующий в Него» – это Его долгота, долгота этой любви, «не погиб» – это глубина любви, «но имел жизнь вечную» – это высота Божьей любви. Вот здесь, в этом стихе, известном всем нам, откровение этой любви, которую Бог показал, доказал, для человека ее приготовил. И у нас есть все возможности с этой любовью познакомиться очень близко. И вы знаете, я думаю, почему эта тема связана с Божьим господством? Покориться тому Богу, который является любовью, это будет совсем несложно. Я думаю, несложно будет супруге покориться мужу, из которого исходит любовь. И даже безответная любовь, безотчетная. Думаю, ей легко будет покориться. Ну, разве только что-то с ней совсем не в порядке. А нормальный человек, даже не знающий Бога, он воспользуется этой возможностью и будет считать для себя это счастьем. Так вот, покориться Богу мы сможем тогда, когда мы узнаем во всем объеме, хотя бы частично, что такое Божья любовь. И вот перед нами в этом тексте, в первом послании Иоанна прочитанном, нам открывается эта Божья любовь. Она не скрыта, она не недоступна. То есть она каждому человеку, собственно говоря, предназначена. И вот мы здесь прочитали так. Любовь Божия открылась к нам в том, в чем? Она открылась в личности Иисуса Христа, что Бог послал Сына Своего Спасителя мира. Вот это откровение Божьей любви, оно здесь, в Израиле, началось, это откровение. Здесь пришла эта любовь, сошла с небес, она жила с людьми, между людьми, общалась эта любовь с людьми, творила добро. И, к сожалению, люди эту любовь не приняли. Пришел к своим, и свои его что? Не приняли. И больше того, взяли и распяли.
Любовь Божию люди распяли. И не потому, что это были евреи. Когда мы говорили о теме послушания, то мы говорили о том, что сама история народа израильского – это и мини-история всего мира, которая открывает нам, в общем, что из себя представляет человек. Это могло случиться с любой нацией. Это не отличительные черты какой-то вот еврейской нации, которые упрямо противились Богу. Это, в общем, весь мир, все человечество. И вот, когда мы говорим о любви, то Он послал Сына Своего. И если бы этот Сын пришел в Россию или пришел куда-то в Европу, с Ним точно так бы поступили. Как поступили с Ним Его же народ. Его бы не восприняли, над Ним бы смеялись. И вот эта любовь, она открылась в личности Иисуса Христа. То есть сам Христос – это доказательство Божьей любви. И еще дальше мы читаем. Эта любовь, она предназначена для человека. Предназначена для людей. Эта любовь была. То есть, когда Бог пришел в этот мир, друзья, то Бог пришел... потому что Он хотел эту любовь подарить человеку. Он видел бедствие человека. Если мы скажем так, нуждался ли Бог в том, чтобы этой любовью воспользоваться человеческой? Он сам по себе является источником любви. Он сам по себе является сущностью любви. И нужна ли была ему еще любовь наша, чтобы мы его любили. Что-то привнесло это, ну, в сущность Бога. Хотя Писание говорит, мы об этом вспоминали, что на подвиг души своей он что? Будет смотреть с довольством. Да, он хочет смотреть с довольством. Но как вы думаете, существовал ли бы Бог дальше без нас? Точно существовал. Бог самодостаточен. Бог все имеет в полноте в себе. И если бы Бог захотел, Он мог бы сотворить еще один мир. Может быть, еще лучших людей, чем мы. И создать еще одного человека, который бы покорен был ему, любил его. Но Бог почему-то захотел спасти именно грешного человека. Вот именно в чем доказательство этой любви явилось к нам? В том, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посмотрите, вот такая безотчетная любовь, она дарит, она себя дает. Это, ну, я представляю, как солнце. Вот оно восходит. Вот оно заходит, и оно все освещает. Ведь солнце не освещает только, ну, лицо красивого ребеночка. Вот ему понравилось, оно на него светит. Или девушке красивой. Нет, оно лицо негра освещает. Хотя он не всем нравится, да? Потом солнце светит на розу красивую, но оно и на колючку светит. Оно освещает оранжерею. А рядом где-то там куча навоза, солнце тоже туда светит. И там червяки греются, жуки всякие. И мы говорим, фу, оно светит туда. Это природа солнца. Оно дарит себя как свет, независимо от того, на кого. Вот я себе так представляю эту Божью любовь. Она светит на этот мир. На кого? На какого человека? Доброго? Святого. Как Давид говорит, ты извлек меня из страшного рва, из тенистого болота. Это ужасно. Как будто Бог взял, закрыл глаза, руку протянул в это болото, вытащил человека. Какой он был? Какой грязный, какой нечистый. А Бог взял его, обмыл, переодел,
нарядил, поставил перед собою и говорит: «О, какой красивый!» За что? За то, что он любит. Вот это его сущность любви. Иногда, знаете, вот когда люди создают семью, ну, молодой человек, он же присматривается к каким? Каким-нибудь? Нет, он же не наугад. Закрыл глаза и вот кого потрогал. «Слушай, ты согласна за меня замуж выйти?» Она говорит: «Согласна». А потом открыл глаза и смотрит. Нет, он в четверо очки одевает. Хотя ему так кажется, что это самое лучшее. Оно потом обычное, как и у всех. Ну, в данном случае он выбирает то лучшее. Конечно, он же не худшее выбирает. А потом бывает так рассмотрелся: «О, оказывается, все как у всех». А потом говорит: «А я и не знал, что ты такая. Что случилось? Раньше вроде бы все прекрасно, хорошо было, а теперь вдруг, я, говорит, знал бы и не женился». И она иногда так говорит. И, кстати, статистика разводов среди верующих, к сожалению, с большим процентом она растет и увеличивается. Это к сожалению. Почему? Потому что человек хочется видеть то, что он хочет видеть, и чтобы оно ему нравилось. Он не думает о том, что он должен дарить свою любовь. Как написано: «Мужья, любите своих жен как? Как Христос церковь». Одному такому мужу я говорю: «Слушай, ты когда выбирал, вот сейчас она плохая, ты выбирал лучшую или худшую?» «Да нет, вроде бы лучшую выбирал». «Ну подожди, смотри, что сделали для тебя родители? Они ее выкормили, они ее воспитали. Ты пошел, посмотрел на лучшее, взял лучшее, а теперь говоришь, оно худшее. Давай мы посмотрим, что Бог сделал с человеком. Как Христос церковь? А как? Руку опустил в болото, вытащил, смотреть не на что. А потом все сделал и говорит: как прекрасно. Ты что-то сделал для того, чтобы твоя стала лучше? Ты что для этого сделал? Да ты ничего. Ты только лишь хотел воспользоваться чьей-то любовью, чьей-то красотой, а дарить ты не собирался. Вот такой человек, Божья любовь, она совершенно другая. Она отдает, она дарит. Как это прекрасно, что Бог именно для нас приготовил эту любовь. И мы здесь с вами и читаем, что мы пребываем в Нем, и Он в нас, узнаем из того, что Он нам дал от Духа Своего. А что Он нам дал от Духа Своего? Написано, что любовь Божия излилась в сердце.

и подобию Божию. И какие-то понятия, остатки любви в человеке еще остаются. Люди бывают очень дружно, ну, живут десятками лет, не оставляют друг друга, верность проявляют. В человеке все равно есть какое-то это понятие, но это уже, можно сказать, остатки. В нашем обществе это остатки вот этих понятий. А в общем-то в самом человеке нет этого потенциала любви. Если он не соединен с Богом. Мы здесь читаем так: кто не любит, тот не познал Бога. Значит, для того, чтобы любить, нужно что? Бога познать. И если ты познал Бога любви, значит, ты понял саму любовь. И если она есть в человеке, значит, ты можешь ее дарить другим. Человеческая любовь очень недолгая, кратковременная. Мы как-то с семьей поехали в Питер. Ну, экскурсия ночная, Невский проспект. Вот, белые ночи. Там кто на что гораст. Группа музыкантов там на бульваре поставили колонки. Играют и поют песню. Ну, мы идем. И вот они кричат на весь бульвар. Села батарейка. Батарейка села. Ай-яй-яй, села батарейка. Что такое? Вроде бы не села. Колонки звучат, гремят. Ну, мы идем дальше. Слышу куплет. Вот в жизни случилось так. Встретил я девушку. Полюбил. Страшно. Не могу жить без нее. Я такой счастливый. И вдруг... любовь куда-то исчезла. Перестал любить. В чем дело? Ай-яй-яй, села батарейка. Все, закончилась любовь. То есть ненадолго ее хватило. Вот такая человеческая любовь. Батарейка очень быстро садится. Человек не является источником любви. То, что ему кажется любовью, оно испаряется, как облако. Знаете, вот он увидел, ухватился, или как радуга. Ой, как красиво! Пока зашел в дом, вышел, ничего нет, все обычно, серые тучи. Такая человеческая любовь. А вот Божья любовь, у нее источник постоянный. Это не вода в стакане или в графине, даже и не в кране. Потому что закончилось электричество, и в кране нет воды. А это источник. Вот он неиссякаемый. Он изливается из Бога. И вот здесь мы читаем о таком важном откровении, как я уже сказал, узнаем из того, что Он нам дал от Духа Своего. И знаете, эта любовь, которую мы получаем от Бога, она только может проявиться или себя открыть в нашем отношении к ближнему. Возлюбленные, если так возлюбил нас Бог, то и мы должны любить друг друга. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога. А кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. И перед нами открывается очень простая истина. Если человек соединен с Богом любви, значит, через него эта любовь будет изливаться и на наших ближних, и на нашего брата, на нашу сестру, на мужей, на жен, и даже на врагов. Любите врагов ваших. Одна сестра у нас молится в собрании и говорит: «Господи, помоги мне любить весь мир». Я в первый раз слышал такую молитву. Вы когда-нибудь молились так? А можно ли вообще человеку любить весь мир? Весь мир только Бог любит. Ну, масштабы, да, масштабы очень такие интересные в молитве. Я удивился, подхожу к ней и говорю: вы так хорошо помолились, чтобы весь мир любить. Я говорю:

0: вообще у меня так не получается. Ну, я вам советую так. Вы в следующий раз можете опять так молиться. Но добавьте еще фразу. И ближнего рядом со мной сидящего. Весь мир и ближнего. Это уже обязывает человека хотя бы поздороваться с ним. А потом, если у тебя есть сборник, поделиться. А вдруг у человека салфетку нет? Дать ему салфетку. Вот это конкретное выражение любви. А весь мир любить – это настолько много, что смотреть не на что. Никакого доказательства. Никаких эмоций. Просто весь мир и все. Это все и ничего. У Бога, вот, который может охватить любовью весь мир, да, у него получается. А у нас эта любовь, она конкретно выражает себя в отношении к ближнему. И в этом открывается то, есть она у нас или нету. Здесь же мы читаем, я ниже, в 4 главу читаю, 20 стих. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец. Ибо не любящий брата своего, которого видит, как видит, как может любить Бога, которого не видит». Посмотрите, насколько эти истины, они переплетаются и увязаны между собой. Это конкретное выражение моей любви к Богу. Это моя любовь к брату, к сестре, к ближнему. И еще мы читаем здесь такую истину. И мы познали эту любовь, которую имеет к нам Бог. Познали, то есть мы очень близко, не просто познакомились, что она существует, а мы реально испытали на себе действие этой любви. Мы увидели реально, что она действительно на самом деле есть, и мы к ней приобщились, к этой любви. Мы на самом деле убедились, что она есть, эта любовь. И потом и уверовали в нее. Друзья, когда мы увидели откровение этой Божьей любви, когда мы познакомились с этой личностью, когда мы увидели доказательства этой любви, когда мы поняли, что эта любовь, она предназначена для человека, и что у нас есть все возможности эту любовь узнать, близко с ней познакомиться, нам тогда захочется в нее уверовать, что она действительно реальна, эта любовь существует, и она связана с личностью Иисуса Христа. Без Христа любви Божией нет. И для того, чтобы эту любовь познать, мы должны знать Христа. Потому что откровение этой любви нам дано в личности Иисуса Христа. Он оставил нам пример, дабы мы шли по следам Его. Чем больше мы знаем Христа, тем больше мы знаем и познаем любовь Божию. И чем больше мы ее узнаем, тем нам больше хочется эту любовь проявить к ближним нашим. Однажды Муди рассказывает такой пример, что он в течение месяца изучал тему любви Божией по всей Библии. И он настолько наполнился этой любовью, что ему захотелось рассказать о ней другим людям. И я, говорит, выскочил на улицу, встретил первого встречного, говорит, подожди, я тебе что-то важное хочу сказать. Он говорит, мне некогда. 2 минуты, подожди, я понял, что такое любовь Бога. Он говорит, мне некогда, дорогой, 1 минуту. И вы знаете, он начал с ним разговаривать, и человек стоял в течение часа, он не мог уйти, он ему рассказывал о любви Бога. Он наполнился этой любовью, и человек понял, что у него не фальшивая любовь, что он этим живет, она у него есть. И когда у человека есть, ему хочется поделиться с другими. Чтобы иметь любовь Божию, нам нужно ближе знать нашего Господа и Спасителя Иисуса Христа. Для этого, друзья, что нам нужно делать? Читать Евангелие. Настолько прост путь любви. Достигайте любви. Читайте Евангелие. Знакомьтесь с личностью Христа, с Его отношением к людям. Как Он говорил, насколько Он прощал, что Он сделал для человека. И это наполнит нас Божьей любовью. Тогда мы будем способны любить наших ближних. Да благословит нас Бог. Аминь.
1: Слушали радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Оставайтесь хранимы Господом.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы приветствуем вас и предлагаем вашему вниманию радиопередачу «Злачной пажити».
1: Осия. Имя Осия, по-еврейски Гошиа, означает «спасение». В Библии упомянуто несколько человек, носивших такое красивое имя. Первым из них был молодой служитель Моисеев, о котором написано следующее. «И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом» (чисел 13:17), как бы в доказательство, что не человек дает спасение, а Господь спасает. Имя Иисус, по-еврейски Йегошуа, означает «Господь спасение» от Матфея 1:21. Из других людей, носивших имя Осия, наиболее известен пророк Осия, книга которого, состоящая из 14 глав, занимает первое место в числе так называемых «малых пророков». Не потому, чтобы Осия был первым из них, а потому, что его книга наибольшая, 14 глав, и что она написана до разрушения Иерусалима царем Вавилонским. О пророке Осии знаем только, что он был сын Пеэрии, и что он пророчествовал во дни Иерваама, сына Иоасова, царя Израильского, и во дни Озии, Иоафама, Ахаза, Езекии, царей иудейских. То есть между 784 и 725 годом до Рождества Христова. Он как бы продолжил служение пророка Амоса. Сам по себе пророк Осия был притчей для Израиля. Чтобы показать пророку и окружающему его народу Божьи чувства к Израилю, Бог повелел пророку: «Иди, возьми себе жену-блудницу и детей блуда, ибо сильно блудодействует земля сия, отступивши от Господа». Осии 1:2. Такой женщины не нужно было далеко искать. Даже в Иерусалиме, в дни царя Манасии, дамы блудилищные были при храме Господнем, где женщины ткали одежды для Астарты, 4 царств 23:7, несмотря на запрещение: «Не вноси платы блудницы и цены пса в дом Господа Бога твоего, ни по какому обету, ибо то и другое есть мерзость перед Господом Богом твоим». Второзаконие 23:18. В Самарии же, или в Ефиле, девушки и женщины торговали собою, но вырученные брали не себе, а отдавали в дом Ваала или Астарты, и их называли не блудницами, а святыми, кедашот. И с такими приносили жертвы, Осии 4:14. В русском переводе такие женщины названы любодейцами. Пророк пошел и взял себе в жену некую Гомер, дочь Дивлаима. Когда у них родился мальчик, Бог сказал пророку: «Нареки ему имя Изриэль, потому что еще немного пройдет, и я взыщу кровь Изриэля с дома Иуева и положу конец царству дома Израилева». 1:4. Около 100 лет перед этим Иуй, сын Намесиев, был помазан на царство, и в самом начале своего царствования убил Иорама, сына Ахабова, царя Израильского, убил Ахозию, царя Иудейского, приказал выбросить из окна царицу Иезавель, которую растоптали лошади и съели псы. Потребовал от старейшин самарийских, чтобы прислали ему в Израиль головы 70 сыновей Ахавовых. Придя в Самарию, провозгласил себя усерднейшим поклонником Ваала и назначил особенный праздник. После жертвоприношения приказал своим воинам избить всех священников Ваала, разбить статую Ваала и разрушить капище. Об Иуе написано: и умертвил Иуй всех оставшихся из дома Ахава в Изреэль, и всех вельмож его, и близких его, и священников его, так что не осталось от него ни одного уцелевшего. 4 Царств 10:11. Совершивший суд над домом Ахава, Иуй не старался ходить в законе Господа, Бога Израилева, от всего сердца. 4 Царств 10:31. Его сыновья и внуки практиковали идолопоклонство, и пророки Амос и Осия возвестили суд Божий над домом Иуя. Захария, сын Иероваама II, правнука Иуева, процарствовал 6 месяцев и был убит заговорщиком Силумом, 4 Царств 15:8-10, который воцарился вместо него. Служение пророка Осии шло далеко за события его времени. Когда Гомер родила дочь, Бог велел пророку дать ей имя Ло-Рухама, непомилованное, предзнаменование, что дальше Бог не будет миловать Израиль и прощать его беззаконие. Когда Гомер родила еще одного сына, Бог велел пророку дать ему имя Ло-Ами, не мой народ, в предзнаменование, что Израиль не является Божьим народом, потому что поклоняется Ваалу, хананейскому богу плодородия. Источником всех бед Израиля пророк Осия назвал идолопоклонство. Когда Ефрем говорил, все трепетали. Он был высок в Израиле, но сделался виновным через Ваала и погиб. Сделали себе литых истуканов из серебра своего по понятию своему. Зато они будут, как утренний туман, как роса, скоро исчезающая, как мякина, свиваемая с гумна и как дым из трубы. Но я, Господь, Бог твой, от земли египетской, и ты не должен знать другого Бога, кроме меня, и нет Спасителя, кроме меня. Осии 13:1-3. Результатом отступления от живого Бога было такое состояние: нет ни истины, ни милосердия, ни богопознания на земле, клятва и обман, убийство и воровство, и прелюбодейство крайне распространились, и кровопролитие следует за кровопролитием. От Осии 4 глава, с 1 по 2 стих. За отступлением от Господа и поклонением Баалу и тельцам следовала утрата надежды на Бога и поиски сильных союзников. И стал Ефрем, как глупый голубь, без сердца. Зовут египтян, идут в Ассирию. 7:11. Вместо ожидаемой помощи Бог через пророка возвещает им плен. Ефрем возвратится в Египет, и в Ассирии будут есть нечистые. 9:3. Для большей выразительности Бог велел пророку: «Иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Осии 3:1. Пророк послушался, нашел такую женщину и приобрел ею за 15 сиклей серебра и 1,5 хомера ячменя, и поставил ей условие: «Много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя. Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без жертвы, и без жертвенника, без ефода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа, Бога своего, и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью его в последние дни». 3:1-5. Это пророчество исполняется удивительно точно. От 70-го года по Рождестве Христова до нашего времени сыны Израилевы не имеют ни царя, ни жертвенника. Там, где царь Давид по слову пророка Гада построил жертвенник, и где Соломон построил храм Господу, стоят теперь 2 мечети — Амара и Аксы. В основном, пророк Осия словом и своим странным поведением пророчествовал в Израильском царстве, но не забыл он и царства Иудейского с его столицей в Иерусалиме. Он так написал: «Если ты, Израиль, благодействуешь, то пусть не грешил бы Иуда, и с Иудою у Господа суд, и он посетит Иакова по путям его, воздаст ему по делам его». А общая участь такая: «Отвергнет их Бог, потому что они не послушались его, и будут скитальцами между народами». Осии 9 глава, 17 стих. Израильское царство было разрушено Ассирией в 721 году до Рождества Христова, а иудейское – халдеями в 586 году до Рождества Христова. Кир, царь персидский, позволил иудеям возвратиться и построить в Иерусалиме храм в 539 году до Рождества Христова. Храм был построен, но не все евреи возвратились на родину. В 70 году по Рождестве Христовом храм Иерусалимский был разрушен римлянами. И с тех пор до нашего времени евреи являются скитальцами между народами. Слова Божьи, сказанные пророком Осией: «Милости хочу, а не жертвы» — 6 глава, 6 стих. Господь Иисус повторил в поучении фарисеям от Матфея 9 глава, 13 стих. А занятые обращенными из язычников перед Богом места Израиля апостол Павел так обосновал. Как и у Осии говорит: «Не мой народ назову моим народом, и не возлюбленную возлюбленную. И на том месте, где сказано: вы не мой народ, там названы будут сынами Бога живого». Римлянам 9 глава с 25 по 26 стих. Аминь.

Вы слушали радиопередачу «Злачные пажити». Радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Слушать радио, познавать Бога.

0: В Германии 22 часа.
1: Миссионерское общество «Светло на сходе» представляет журнал «Вера и жизнь».
2: Размышления вслух.
3: Почему они улыбаются? Каждый знает, мало на земле улыбок. Очень мало. Смехотворства, да, много. Почему же так мало в людях простой, естественной улыбчивости? Потому что улыбка — это выражение умиротворенности души. А умиротворенность души стала достоянием только тех, кто принял в свое сердце мир Божий. Среди многих аргументов, выставляемых атеистами против христиан, есть один особенный. Они всегда грустные, взгляды у них сумрачные, недоверчивые, они никогда не улыбаются. Так ли это на самом деле? Такое понятие о христианах пришло из средних веков, когда, вопреки учению Евангелия, насаждалось монашество. Проповедовался аскетизм, самобичевание, когда люди искали спасение души в самоистязании и в делании добрых дел, хотя Святое Писание утверждает, что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть. Римлянам, глава 3, стих 20. И еще сказано, что спасение Бог дает как дар, по благодати, не от дел, чтобы никто не хвалился. Ефесянам, глава 2, стих 9. Благодарение Богу, что Он снял замки с Евангелия. Святое Писание стало проникать в народы, и люди, просвещенные Его светом, начали обращаться к Богу и принимать верой вечное спасение, совершенное Христом. Первый признак возрождения души, примирение ее с Богом — радость. Да и как не радоваться освобожденному узнику? Как не радоваться должнику, долг которого оплачен полностью благодетелем? И, разумеется, нельзя не видеть эту радость на лице человека, в сердце которого царит любовь Божья, мир и благая надежда на вечное спасение. Атеисты не хотят признать, что истинное христианство — это религия радости, хотя верующий и не застрахован от скорбей, от горестных переживаний, создаваемых врагом его души. Христианин, доверивший свою жизнь Богу, из всех переживаний выходит победителем. Вот почему истинные христиане не ходят с хмурыми лицами, а умеют улыбаться просто и естественно, даже неся тот или иной крест в своей жизни. Как жаль, что неверующие люди таким улыбкам не верят и называют их лицемерными, как это было в случае с Иовом. «Бывало, улыбнусь им, они не верят». Книга Иова, глава 29, стих 24. Говорят, что глаза — это зеркало души, а улыбка — градусник любви. Не случайно в одной песенке у нас пелось: «Капитан, капитан, улыбнитесь, ведь улыбка — это флаг корабля». И если мы не только верующие, но и любящие, то пусть улыбка будет нашим украшением при всех обстоятельствах. А неверующим людям мы скажем: не ставьте всех христиан под одну крышу. Есть христиане по названию, есть христиане традиционные, есть христианство наследственное. Они-то и хмурятся. А есть христианство живое, спасающее, утверждающее свою веру на Святом Писании, а свое спасение исключительно на заслуге, на жертве Господа Иисуса Христа. Они умеют улыбаться. Христианин без улыбки похож на сироту, у которого нет защиты, нет прибежища, нет опоры. Дети же Божии имеют во Христе все, что им нужно для жизни и благочестия. И имеют также в нем прибежище в великой скорби. В нем черпают силу, чтобы преодолевать препятствия на жизненном пути. А препятствий в наш век много. Но в преодолении их духовный рост христианина. Вот почему они умеют улыбаться, даже сквозь слезы и старческие морщины. Брат, сестра, подними голову выше и улыбнись. Господь близко. В Иисусе каждый рад. В Нем мы все имеем. Улыбнись, сестра и брат. Станет нам теплее. Автор Николай Водневский.
2: Вера и жизнь. Аргумент.
4: Не всему верить. Больше всего мы узнаем от других. Куда меньше видим сами. Мы живем тем, что слышим. Слух — черный ход для правды и парадный для лжи. Правду мы часто видим, но редко слышим. В чистом виде почти никогда. Особенно, когда она идет издалека. В ней тогда есть примесь пристрастий, через которые она прошла. Страсть окрашивает в свои цвета все, чего коснется, ненавидя, как и любя. Главное для нее — произвести впечатление. Будь начеку, когда хвалят, и особенно, когда осуждают. Напряги все внимание, чтобы разглядеть намерения посредника, понять, что им движет. Размышление да будет щитом от глупости и от низости. Бальтасар Грасиан и Моралес. Бог и математика. Математика стала настолько неотъемлемой частью естествознания, что многие даже не задумываются, что вообще-то к сфере естественных наук она не относится. Науки о природе, объединявшиеся древними в понятие физика, описывают мир, познаваемый нами через органы чувств – зрение, слух, вкус, осязание, обоняние. Сфера же математики – абстрактные умозрительные концепции, существующие исключительно в нашем сознании. Уже саму возможность существования математики Иммануил Кант считал составляющей частью основного вопроса философии наряду с существованием физики и метафизики. Насколько вправе мы приписывать собственным умозрительным построениям какие-либо связи с реальностью? Насколько вправе мы считать, что окружающая нас реальность каким-либо образом связана с абстрактными идеями нашего сознания? Как сугубо рациональные принципы математики оказались запечатлены в мироздании? Великие ученые, заложившие основания науки, не видели в этом проблемы. Для них все было очевидно. Бог – творец всего сущего. Он разумен, и потому его законы рациональны. И то, что природные явления связаны между собой четкими и изящными математическими соотношениями, воспринималось как очевидное свидетельство разумного замысла в мироздании. В этой связи весьма показательными были дебаты на тему «Есть ли Бог?», устроенные в XVIII веке при дворе Екатерины II, между великим швейцарским математиком Леонардом Эйлером, годы жизни 1707-1783, и французским философом-просветителем Дени Дидро, годы жизни 1713-1784, который настаивал на своих атеистических убеждениях. Первым выступать выпало Эйлеру. Ученый вышел к доске и молча написал «Е в степени IP плюс 1 равно 0». Затем провозгласил «Следовательно, Бог есть» и сел на место. На этом диспут и закончился. Возражений не последовало. Чтобы понять суть этого аргумента, стоит вспомнить кое-что из школьного курса математики. Число «Е», называемое еще числом Эйлера, это основание натурального логарифма. Оно иррационально, то есть не может быть представлено простым отношением двух натуральных чисел. И трансцендентно. Этот термин означает нечто потустороннее, метафизическое, недоступное познанию посредством чувственного опыта. Трансцендентное число в принципе не может быть представлено каким-либо алгебраическим соотношением рациональных чисел. Число π равно отношению длины окружности к ее диаметру. Оно тоже иррационально, и, как было доказано впоследствии, тоже трансцендентно. Число I, или мнимая единица, это воображаемое число, квадрат которого равен минус одному. Таким образом, в приведенной формуле два трансцендентных и одно мнимое число оказываются связанными простым и изящным соотношением. Человеческому разуму такое явно не под силу. Эйлер лишь открыл это соотношение, но составлено оно явно было кем-то, чей разум намного превышает человеческий. В 20 веке математика преподнесла еще большие сюрпризы атеистам. Всегда признавалось, что естественные науки, ввиду своей индуктивной природы, рассуждения от частного к общему, не могут достичь полного знания о действительности. Говоря словами апостола, мы отчасти знаем. 1 Коринфянам, глава 13, стих 9. Но при этом считалось, что математические знания свободны от подобных ограничений, поскольку основаны на дедуктивных построениях, от общего к частному. Мечтой математиков было создание так называемой метаматематики, единой системы формул, описывающих все сущее. Эта идея рухнула в 1931 году, когда австрийский математик Курт Гёдель, годы жизни 1906-1978, доказал теорему, согласно которой для всякой формальной математической системы существует выражение, которое этой системе не принадлежит. То есть наше знание никогда не будет полным, всегда будет оставаться что-то за его пределами. Рациональное описание действительности ограничено. Спустя несколько лет польский математик Альфред Тарский, годы жизни 1901-1983, доказал, что само понятие истинности логически невыразимо. На этом основании было показано, что все математические выражения могут быть разбиты на бесконечное число классов сложности, причем множество выводимых формул целиком содержится в самом нижнем, нулевом классе, а множество истинных формул превосходит все эти классы. Наше знание – лишь бледная тень Божьего замысла, о чем, собственно, и сказано в Писании. «Мои мысли – не ваши мысли, не ваши пути». «Пути мои», — говорит Господь, — «но как небо выше земли, так пути мои выше путей ваших, и мысли мои выше мыслей ваших». Исаия, глава 55, стихи 8 и 9. Апофеозом стало доказательство в конце 1970-х годов теоремы Париса-Харрингтона, из которой следует, что даже самые элементарные математические истины невозможно установить, не прибегая к понятию актуальной, то есть реальной, абсолютной бесконечности. Что это значит? В реальном мире мы имеем дело лишь с потенциальной бесконечностью, последовательностью элементов, которую можно наращивать бесконечно, но в каждый конкретный момент число элементов все равно будет оставаться конечным. Актуальная бесконечность – это бесконечность, существующая сразу всеми своими элементами. Ее невозможно смоделировать. Это понятие исключительно умозрительное, трансцендентное, не от мира сего. Оказывается, что невозможно сформулировать ни одно естественное, то есть допустимое в реальном мире, математическое понятие или соотношение, не прибегая к представлению о сверхъестественном. Мы, используя собственный ограниченный разум, можем описывать наше ограниченное мироздание посредством математических формул исключительно потому, что они основаны на безграничных представлениях безграничного разума, бесконечно превосходящих все, доступное нашему постижению. Как сказал один из основоположников квантовой механики и квантовой теории поля, нобелевский лауреат Поль Дирак, годы жизни 1902-1984, самым фундаментальным свойством природы представляется то, что основные физические законы описываются математическими теориями величайшей красоты и силы, требующими математического знания высочайшего уровня. Бог – великий математик, и в сотворении Вселенной он использовал математику высочайшего уровня. Наши математические потуги позволяют нам понять только частичку мироздания. Автор – Сергей Головин.
2: Вера и жизнь. Точка зрения.
3: Притча о неверном управителе. Недавно я услышала вопрос по притче о неверном управителе. Наверное, эта притча относится к разряду тех, которые вызывают немалое количество вопросов. Я слышала много толкований на эту притчу, самых различных. И правда, читаешь ее и все больше понимаешь, как все неправильно. Управитель попался на том, что неверно обращался с тем имуществом, что было вверено ему хозяином, и получил правильную реакцию, сообщение об увольнении. И что он делает? Он идет и еще больше обкрадывает хозяина, предлагает должникам изменить записи об их долгах. И что же хозяин? Хозяин вдруг хвалит его за находчивость. Иисус этой притчей даже советует брать пример в том, чтобы приобретать друзей неправедным богатством. Поразительно! Я не раз слышала, что понятие «неправедное богатство» относится ко всему земному богатству. Мне трудно с этим согласиться. Ведь материальные вещи — это просто ресурс. Ресурс не может быть праведным или неправедным. Он не способен вообще относиться ни к какой моральной категории. Праотец веры Авраам был достаточно богат и имел немалую власть. Ведь не просто так его назвали князем. И Бог, обещая материальное благополучие в земле обетованной, говорит народу: «Когда будешь есть и насыщаться, и построишь хорошие дома, и будешь жить в них, и когда будет у тебя много крупного и мелкого скота, и будет много серебра и золота, и всего у тебя будет много, то смотри, чтобы не надмилось сердце твое, и не забыл ты Господа Бога твоего». Второзаконие, глава 8, стихи с 12 по 14. «Он поставит тебя выше всех народов, которые Он сотворил, в чести, славе и великолепии. Ты будешь святым народом у Господа Бога твоего, как Он говорил». Второзаконие, глава 26, стих 19. «Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю эту и даст нам ее, эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте». Книга чисел, глава 14, стих 8 и 9. Исходя из этих и многих других текстов, получается, что богатство, большие дома, золото и серебро — это благословение Господне, но при этом и серьезная проверка. Оно может привести и к праведности, и к падению. Если, получая деньги или все, что на них можно купить, человек отходит от Бога, считает себя таким преуспевающим и крутым, тогда он падает и теряет связь со Всевышним. Но если понимает, что все это лишь имение, данное ему в управление, тогда он будет распоряжаться этим разумно. Это не значит, что человек станет все раздавать направо и налево. Ведь незаработанный хлеб — это хлеб стыда. Бог не часто дает нам бессмысленные подарки. Он воспитывает нас, приучает к труду духовно и физически. Он нередко держит нас на голодном пайке, чтобы мы научились жить и в скудости, и в изобилии. Чтобы материальный мир не встал для нас на первое место. А это значит, что и с ближними нашими нам стоит поступать так же. Не развращать их подачками, изображая из себя великих благодетелей, но разумно распределяя то, что вверено нам, молясь о мудрости перед началом любого действия. Однажды один мудрый человек сказал мне: «Чтобы заработать деньги, нужны разум и мудрость. Но чтобы отдать их и не развратить человека, нужна мудрость в 10 раз больше». С годами я прихожу к мысли, что все, что мы имеем, наше тело, разум, душа, время жизни, воздух, пища и вода — все это не наша собственность, как нередко нам кажется, а имение, отданное нам в управление. И я невольно задаю себе вопросы: знаю ли я ту душу, которую вселил в меня Творец? Знаю ли ее возможности и способности? Развиваю ли их? Знаю ли я возможности и предел того тела, которое Бог дал мне в управление? Развиваю ли я их? На благо чего или кого они трудятся? Эти и много других вопросов возникают в связи с тем, что я поняла. Если я рассматриваю себя отдельно от окружающего меня мира, тогда невольно возникает перекос. Я или пытаюсь только брать все из этого мира для личного пользования и наслаждения, или, поняв ошибочность позиции потребителя, начинаю судорожно учиться раздавать. И при этом тоже возникает фальшь. Но если я ощущаю себя частью Божьего мира и его плана, тогда начинаю учиться правильно брать, не жадничая и не прижимаясь, и правильно, мудро раздавать, уважая окружающих меня людей. Ведь они тоже достаточно сильные и взрослые. У них тот же мудрый воспитатель, что и у меня. И я не буду спешить, изображая из себя того, кто добрее Господа. Тогда я стану молиться и просить мудрости на каждый шаг, как принимая, так и отдавая. Но это почти невозможно, пока я не пойму своего места в гармонии Бога. И поэтому получается, что до времени мы все неверные управители, пользующиеся имением, вверенным нам Господом, всей своей жизнью, как собственностью. И вот в этом самом мире, где неправильно почти все, Иисус учит нас, что все же не так плохо, когда мы дарим людям, другим должникам нашего Творца, от имения, которое вверено нам. Чтобы на великом суде, когда все наши промахи будут стоять перед нами, кто-то мог заступиться за нас и сказать: «Он простил меня, когда я был виновен. Он помог, когда мне было трудно. Он пожалел меня, когда я плакал, и ни слова не сказал о том, что я сам виноват в своей беде. Он просто промолчал об этом, сострадая моим слезам». Если принципом нашей жизни станет милость, то и судить Господь нас будет по милости. Ведь именно это Он обещал. «Не судите, и не будете судимы. Не осуждайте, и не будете осуждены. Прощайте, и прощены будете». Евангелие от Луки, глава 6, стих 37. И в этом обещании не сказано, что для того, чтобы Бог принял нас и простил, мы должны быть безупречно праведны. Нет, там четко определен принцип: простил ты, Бог простил тебе. А прощать безгрешных не надо. Прощают тех, кто провинился. С некоторых пор мое богатство — это каждый мой вздох и каждый восход солнца. Если я прославляю Творца за все полученное и прошу мудрости распределить каждый свой день, тогда это богатство честное. Но в том случае, когда я забываюсь и живу так, словно это моя жизнь и мое богатство, тогда оно становится неправедным. И в этом случае милость, оказанная ближним, потраченное на них время, если я не получила от него личной выгоды и удовольствия, становится тем самым приобретением друзей богатством неправедным. Оговорка эта не случайна. Ведь если я получила удовольствие от дела, даже если оно доброе, если ощутила себя крутой, умнее и сильнее собеседника или что-то в этом роде, то тогда я уже получила свою прибыль с неправедного богатства здесь и сейчас. И вряд ли человек, получивший такое благо, будет мне добрым свидетелем в день судилища Христова. Я не считаю, что мы получаем спасение по делам. Но ведь сказано: «Они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Откровение, глава 14, стих 13. Это место Священного Писания, да и не только оно, свидетельствует, что дела верующего человека — имеют большое значение, ведь делами вера достигает совершенства. Не только обычными добрыми делами, но практикой веры и доверия Господу. Но это уже немного другая тема. Молюсь о том, чтобы не вся моя жизнь была неправедным богатством, хотя понимаю, что немало жизненного ресурса потрачено так, словно он был лично мой. И тем не менее, меня утешает мысль, что хозяин похвалил того, кто из неправедного все же сумел извлечь хоть что-то доброе. Значит, и у меня есть шанс. Автор Людмила Шторк.
4: Впереди победа. Божья истина проста. Не в словах, а в действии. Велика любовь Христа, даже там, где бедствие. Путь любви знаком и нам.

0: Николай Водневский, 1970 год.
1: Вера и жизнь. Свидетельство.
2: Старая кульня. О доме для престарелых в селе Старая Кульня мы узнали от одного чиновника. Зная, что мы помогаем старичкам, он спросил: «А вы знаете, что в Старой Кульне тоже есть дом для престарелых?» И вот в один из февральских дней мы собрались посетить старичков. Купили угощение, взяли Евангелие с крупным шрифтом, памперсы и отправились в путь. Навигатор уверенно вел нас по узким дорогам между полями и селами. Дорога была заснежена, но ехать можно. В 4 километрах от пункта назначения машина вдруг села на мель. Иными словами, мы застряли. Да, ситуация непростая, не позавидуешь. Скоро будет темнеть, мороз, дизеля полбака. До ближайшего села 4 километра. Мобильной связи нет, и где-то вдали волки воют. Попытались мы вытолкать машину, но безуспешно. Сели внутрь с братом Валерой, молимся. Вдруг мысль появилась. Может, интернет на планшете есть? И действительно, работает. Написали на страничке, где находимся, и стали ждать. Через час трактор приезжает. Вытянул. Друзья-христиане прочитали и пришли на помощь. Через неделю мы решили еще раз попробовать посетить старичков. Приехали без приключений. Когда пожилые люди узнали, что мы верующие, то радостно нас приветствовали. А один из них, дедушка лет 80, отозвал в сторону и говорит: «Я уже верующий. Несколько лет назад принял крещение. Вечерю принимаю». И поведал нам свою историю. Родился он в семье, где никогда не говорили о Боге. В селе его, в Измаильском районе, не было церкви. Более того, там никогда не упоминали о Боге. В начале 90-х годов в район приехала семья Богачевых. Они пели о Спасителе и рассказывали, как Бог изменил их жизнь, вырвав из ада. Уже тогда Слово Божье коснулось Николая. Мысли то и дело возвращались к словам, которые так тронули его сердце. Умерла жена, потом сын. Переехал к сестре в Котовск. Вскоре и она почила. Поселился в доме для престарелых. В это время в соседнем селе Нестоита умерла женщина. И всю ее библиотеку, классику, атеистическую литературу и потрепанные журналы «Вера и жизнь» все передали в дом для престарелых. Дедушка Николай взял журналы «Вера и жизнь» себе и начал читать. Слово Божье касалось его сердца. Однажды он прочитал, что нужно принять крещение. Рядом ставок, зачем тянуть? И летним вечерком он спустился вниз, зашел в воду, помолившись, трижды окунулся во имя Отца и Сына и Святого Духа. Все, крещен. Кто-то подсказал ему, что нужно в причастии участвовать. И вот он стал виноградный сок и булочку раз в неделю преломлять. Вера изменила Николая. Покладистый, добрый, он стал поддерживать тех, кто рядом. Кому доброе слово скажет, кому почитает, кому приемник починит. Он узнал, что существуют христианские радиопередачи трансмирового радио, которые транслируются по вечерам. Однажды, слушая передачу, он понял, что сделал-то все правильно, но о покаянии ничего не знал. Так, положив руку на радиоприемник, он повторил молитву покаяния. Когда мы с ним познакомились, радостно было видеть, как Слово Божье может долететь до края земли, даже до Старой Кульни. В этот же день мы ходили из комнаты в комнату и говорили людям о Христе. Одна из бабушек, с которой никто в одной комнате ужиться не мог, уж очень она была задиристой, стала принимать Слово. Говорит: «Что же мне делать? Я хочу покаяться, но не знаю как». Я стал медленно произносить молитву покаяния.

0: а она повторяла за мной. Я внимательно смотрел на нее. В таких ситуациях стараюсь молиться с открытыми глазами. Встречаются одержимые люди, но это уже другая тема. А она громко вторила. «Дорогой Господь Иисус Христос, прости меня, грешницу. Войди в мою жизнь. Я верю в Тебя и в то, что Ты сделал для меня». И так далее. Вдруг ее лицо просияло, и она стала прославлять Бога. Она благодарила за спасение и дарованную ей милость, а я наблюдал и радовался, видя, как Дух Святой коснулся ее сердца. Я уже был не нужен. Господь сам общался с ней. После молитвы мы обнялись. И я только хотел дать ей несколько наставлений, как она вдруг говорит: «Ну хорошо, мне нужно идти». Я был удивлен. Что за срочность? Куда она спешит? А бабушка, переходя из одной комнаты в другую, просила прощения за то, что обидела кого-то, за то, что огорчала и унижала. Так действует Господь. Да будет слава Ему. Автор – Олег Шайкевич.
1: Вера и жизнь. Хочу знать.
2: И старшие братья могут ошибаться. Этот вопрос у меня назрел давно. Старшие братья утверждают, что на основании Слова Божьего женщина должна в собрании молчать и даже молиться шепотом, как Анна, мать Самуила. А в Америке женщины даже проповедуют. Разве в Америке другое Евангелие? Нет, дорогая сестра, Евангелие одно для всего мира. Но вот люди разные. Ваш вопрос хорошо освещен в Писании. Женщина-христианка может и должна служить Господу, принимать участие в служении церкви. Воспитывая детей, женщина-мать совершает великое святое дело. Правда, это обязанность и мужа, но матери это удается лучше. Женщина может служить Господу на поприще благотворительности. Женщины, следовавшие за Христом, служили Ему своим имением. И Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим. Евангелие от Луки, 8 глава, стих 3. О служении диаконисы по примеру Фивы, которая помогала в благовестии апостолу Павлу и другим апостолам. Представляю вам Фиву, сестру нашу, диаконису церкви Кинхерийской. Примите ее для Господа, как прилично святым, и помогите ей, в чем она будет иметь нужду у вас, ибо и она была помощницей многим и мне самому. Послание к римлянам, 16 глава, стихи 1 и 2. Разве это не славное служение? Может ли женщина говорить в собрании? А почему не может? Главное, что говорить, о чем говорить. В первом послании к Коринфянам, 11 глава, стих 5, читаем: «Жена, молящаяся и пророчествующая с открытой головой, постыжает свою голову». Из этого видно, что в то время женщины молились и пророчествовали в собрании. А почему же теперь нельзя? А четыре пророчествующие дочери Филиппа? У него были четыре дочери-девицы пророчествующие. Деяния апостолов, 21 глава, стих 9. Они ведь пророчествовали не на кладбище и не в лесу, а в собрании. А Евдотия и Синтихия, две сестры, о которых пишет апостол Павел, что они подвязались в благовествовании вместе с апостолом. «Умоляю Евдотию, умоляю Синтихию мыслить тоже о Господе. Ей прошу и тебя, искренний сотрудник, помогай им, подвязавшимся в благовествовании, вместе со мною и с Климентом, и с прочими сотрудниками моими, которых имена в книге жизни». Послание к Филиппийцам, 4 глава, стихи 2 и 3. Разве это исключает благовестие о чудных делах Божьих в церкви? Если рассуждать по методу ваших старших братьев, то и пророчица Анна не имела права славить Господа и говорить о нем, ожидавшем избавления в Иерусалиме. А Прескила, Мариам и Персида, помогавшие апостолам, неужели они молчали в собрании детей Божьих? «Учить жене не позволяю», — говорит апостол Павел. Это совсем другое дело. Одно дело поучать братьев, господствовать над ними, это против Писания, и жене это право не дано. А другое дело – возвещать людям о чудных делах Божьих, о любви Христа ко всем людям. Это Господь поощряет. Так что, дорогая сестра, иногда и старшие братья могут ошибаться. Николай Водневский.
1: Вера и жизнь. Письма читателей.
0: Где бы я сейчас была? Я благодарна Богу, что имею возможность читать ваш журнал «Вера и жизнь». Вот уже более 20 лет я получаю его. Журнал попал ко мне в руки, когда мы с мужем и двумя детьми приехали в Германию. Слава Богу! Вначале покаялась я, потом муж. Бог подарил нам еще 5 детей. Теперь у нас 7 детей и уже 7 внуков. Правда, пока не все из них приняли Иисуса Христа, но я верю, что все мои дети и внуки придут к Господу. Я не представляю свою жизнь без Бога. Не знаю, где бы я сейчас была, если бы Иисус не спас меня. Столько лет Он терпел меня, грешную, и стучался в мое сердце. Хочу сказать вам огромное спасибо за журнал. Он дарит нам радость, надежду, свет, особенно в это неспокойное и смутное время. Да благословит вас Бог в вашем труде. Автор письма – Мария. Бог слышит молитвы. Я вырос в семье военных. Мои отец и дед были офицерами. Жили мы, как все, без Бога. В 1987-1989 годах я проходил службу в армии в Киргизии. Служил в СМЧМ – специальные моторизованные части милиции. Службы легкой не была. Строгая дисциплина, порядок, физическая нагрузка. В 1988 году, когда начался армяно-азербайджанский конфликт из-за Нагорного Карабаха, нас отправили в Ереван для наведения порядка. Здесь мы пробыли 3 месяца, а потом еще 1 месяц в Ленинакане после землетрясения. Я был истощен не только физически, но и морально. В июне 1989 года, когда до демобилизации оставалось уже немного, меня охватила невыносимая тоска. Захотелось как можно скорее вырваться отсюда и уехать домой. Тогда я впервые в жизни начал взывать к Богу, хотя никто меня этому не учил. «Господи», — молился я, — «выпусти меня отсюда». И так каждый день, в течение 2 недель. По прошествии этого времени я заступил на дежурство и, отдежурив свое время, ушел спать. В эту ночь мне приснился интересный сон. Я увидел наш построенный батальон и себя, охваченного огромной радостью и бегающего перед всеми. Утром, после сдачи дежурства, мне сказали, что командир батальона вызывает к себе. Когда я вошел к нему, он спросил, сколько времени мне нужно на сборы. Ни на секунду не задумываясь, я ответил, что часа будет достаточно. Радостный и счастливый я выбежал из штаба. В это самое время я увидел на улице наш построенный батальон. Сон, увиденный мной накануне, стал явью. Вот так Господь услышал мою первую молитву. Бог слышит молитвы каждого человека. Он говорит: «Воззови ко мне, и я отвечу тебе». Иеремия, 33 глава, стих 3. Автор письма – Богдан Бауман. Люди начали искать Бога. Спасибо большое за флешку с записью проповедей. Сейчас мы 2 раза в день собираемся в молитвенной комнате. Здесь мы молимся, читаем Библию, слушаем проповеди и смотрим богослужения. Все это является большим благословением для нас. Да, вы правы. Бедствия, постигшие нашу страну, изменили людей. Многие и у нас в тюрьме изменились. Начали искать Бога. Стали более сострадательными к нуждам других. Некоторые приходят к нам за утешением. Я стараюсь их утешить, успокоить, хотя не всегда получается. Но всем говорю о том, чтобы уповали на Бога, что Он – помощь наша и защита наша. В этом особенно помогают свидетельства людей, опубликованные в журнале «Вера и жизнь». А из статей получаем много полезной и интересной информации. Автор письма – Василий Кузьма.
3: Вы слушали журнал «Вера и жизнь».

Дорогие слушатели, вы не случайно услышали эту радиопередачу. На протяжении многих лет мы распространяем благую весть об Иисусе Христе по всему миру верно и надежно. Эта работа возможна только потому, что люди поддерживают ее молитвой и пожертвованиями. Если вы цените служение радио Зегенсвеля «Волна благословения», то мы просим вас, помогите, чтобы Слово Божье продолжало передаваться дальше. Каждое пожертвование помогает нести это служение. Большое спасибо за ваше доверие и поддержку. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!

час пробьет и будет воскресенье. Есть у нас обитель в небесах, час пробьет и будет воскресенье.

0: Германии 23 часа.
1: Евангелие от Иоанна. Глава 5. После сего был праздник иудейский. И пришел Иисус в Иерусалим. Есть же в Иерусалиме у овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было 5 крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни 38 лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: «Хочешь ли быть здоров?» Больной отвечал ему: «Так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода. Когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня». Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель твою и ходи». И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день субботний. Посему иудеи говорили исцеленному: «Сегодня суббота, не должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, тот мне сказал: возьми постель твою и ходи». Его спросили: «Кто тот человек, который сказал тебе: возьми постель твою и ходи?» Исцеленный же не знал, кто он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том месте. Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: «Вот ты выздоровел, не греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже». Человек сей пошел и объявил иудеям, что исцеливший его есть Иисус. И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить его за то, что он делал такие дела в субботу. Иисус же говорил им: «Отец мой до ныне делает, и я делаю». Еще более искали убить его иудеи за то, что он не только нарушал субботу, но и отцом своим называл Бога, делая себя равным Богу. На это Иисус сказал: «Истинно, истинно говорю вам, Сын ничего не может творить сам от себя, если не увидит Отца творящего. Ибо что творит Он, то и Сын творит также. Ибо Отец любит Сына и показывает ему все, что творит сам, и покажет ему дела больше сих, так что вы удивитесь. Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего его. Истинно, истинно говорю вам, слушающий слово мое и верующий в пославшего меня имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь. Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут. Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал ему власть производить и суд, потому что Он есть Сын Человеческий. Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро, воскресение жизни, а делавшее зло – воскресение осуждения. Я ничего не могу творить сам от себя. Как слышу, так и сужу. И суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца. Если я свидетельствую сам о себе, то свидетельство мое не есть истинно. Есть другой, свидетельствующий о мне, и я знаю, что истинно то свидетельство, которым он свидетельствует о мне. Вы посылали к Иоанну, и он засвидетельствовал об истине. Впрочем, я не от человека принимаю свидетельство, но говорю это для того, чтобы вы спаслись. Он был светильник, горящий и светящий, а вы хотели малое время порадоваться при свете его. Я же имею свидетельство больше Иоаннова, ибо дела, которые Отец дал мне совершить, самые дела сии, мною творимые, свидетельствуют о мне, что Отец послал меня. И пославший меня Отец сам засвидетельствовал о мне. А вы ни гласа его никогда не слышали, ни лица его не видели, и не имеете слова его, пребывающего в вас, потому что вы не веруете тому, которого он послал. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне. Но вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Не принимаю славы от человеков, но знаю вас. Вы не имеете в себе любви к Богу. Я пришел во имя Отца моего, и не принимаете меня. А если иной придет во имя свое, его примите. Как вы можете веровать, когда друг от друга принимаете славу, а славы, которая от единого Бога, не ищете? Не думайте, что я буду обвинять вас пред Отцом. Есть на вас обвинитель Моисей, на которого вы уповаете. Ибо если бы вы верили Моисею, то поверили бы и мне, потому что он писал о мне. Если же его писаниям не верите, как поверите моим словам?»

Евангелие от Иоанна, глава 6. После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады. За ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые он творил над больными. Иисус взошел на гору и там сидел с учениками своими. Приближалась же Пасха, праздник иудейский. Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к нему, говорит Филиппу: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Говорил же это, испытывая его, ибо сам знал, что хотел сделать. Филипп отвечал ему: «Им на 200 динариев недовольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу». Один из учеников его, Андрей, брат Симона Петра, говорит ему: «Здесь есть у одного мальчика 5 хлебов ячменных и 2 рыбки. Но что это для такого множества?» Иисус сказал: «Велите им возлечь». Было же на том месте много травы. И так возлегло людей числом около 5000. Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики – возлежавшим. Также и рыбы, сколько кто хотел. И когда насытились, то сказал ученикам своим: «Соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало». И собрали, и наполнили 12 коробов кусками от 5 ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели. Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: «Это истинно тот пророк, которому должно прийти в мир». Иисус же, узнав, что хотят прийти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один. Когда же настал вечер, то ученики его сошли к морю и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним. Дул сильный ветер, и море волновалось. Проплыв около 25 или 30 стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались. Но он сказал им: «Это я, не бойтесь». Они хотели принять его в лодку, и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли. На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками своими, а отплыли одни ученики его. Между тем пришли из Тивериады другие лодки, близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем. Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса. И, найдя его на той стороне моря, сказали ему: «Равви, когда ты сюда пришел?» Иисус сказал им в ответ: «Истинно, истинно говорю вам, вы ищете меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились. Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог». Итак, сказали Ему: «Что нам делать, чтобы творить дела Божии?»
Иисус сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему: «Какое же ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе? Что ты делаешь? Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть». Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему: «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им: «Я есмь хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы и видели меня, и не веруете. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я сошел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца. Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную. И я воскрешу его в последний день». Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есмь хлеб, сшедший с небес». И говорили: «Не Иисус ли это, сын Иосифов, которого отца и мать мы знаем? Как же говорит он: я сшел с небес?» Иисус сказал им в ответ: «Не ропщите между собою. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есмь хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря: «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им: «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня жить будет мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли. Едущий хлеб сей жить будет вовек». Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме.
многие из учеников его, слыша то, говорили: «Какие странные слова! Кто может это слушать?» Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им: «Это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где был прежде? Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. И сказал: «Для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего». С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12: «Не хотите ли и вы отойти?» Симон Петр отвечал ему: «Господи, к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога Живого». Иисус отвечал им: «Не 12 ли вас избрал я? Но один из вас – дьявол». Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12.

Иоанна, глава 7. После сего Иисус ходил по Галилее, ибо по Иудее не хотел ходить, потому что иудеи искали убить его. Приближался праздник иудейский, поставление кущей. Тогда братья его сказали ему: «Выйди отсюда и пойди в Иудею, чтобы и ученики твои видели дела, которые ты делаешь. Ибо никто не делает чего-либо в тайне и ищет сам быть известным. Если ты творишь такие дела, то яви себя миру, ибо и братья его не веровали в него». На это Иисус сказал им: «Мое время еще не настало, а для вас всегда время. Вас мир не может ненавидеть, а меня ненавидит, потому что я свидетельствую о нем, что дела его злы. Вы пойдите на праздник сей, а я еще не пойду на сей праздник, потому что мое время еще не исполнилось». Сие сказав им, остался в Галилее. Но когда пришли братья его, тогда и он пришел на праздник не явно, а как бы тайно. Иудеи же искали его на празднике и говорили: «Где он?» И много толков было о нем в народе. Одни говорили, что он добр, а другие говорили: «Нет, но обольщает народ». Впрочем, никто не говорил о нем явно, боясь иудеев. Но в половине уже праздника вошел Иисус в храм и учил. И дивились иудеи, говоря: «Как он знает Писание, не учившись?» Иисус, отвечая им, сказал: «Мое учение не мое, но пославшего меня. Кто хочет творить волю его, тот узнает о сем учении, от Бога ли оно, или я сам от себя говорю. Говорящий сам от себя ищет славы себе. А кто ищет славы пославшему его, тот истинен, и нет неправды в нем. Не дал ли вам Моисей закона? И никто из вас не поступает по закону. За что ищете убить меня?» Народ сказал в ответ: «Небес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» Иисус, продолжая речь, сказал им: «Одно дело сделал я, и все вы дивитесь. Моисей дал вам обрезание, хотя оно не от Моисея, но от отцов, и в субботу вы обрезываете человека. Если в субботу принимает человек обрезание, чтобы не был нарушен закон Моисеев, на меня ли негодуете за то, что я всего человека исцелил в субботу? Не судите по наружности, но судите судом праведным». Тут некоторые из иерусалимлян говорили: «Не тот ли это, которого ищут убить? Вот он говорит явно, и ничего не говорят ему. Не удостоверились ли начальники, что он подлинно Христос? Но мы знаем его, откуда он. Христос же, когда придет, никто не будет знать, откуда он». Тогда Иисус возгласил в храме, уча и говоря: «И знаете меня, и знаете, откуда я. И я пришел не сам от себя, но истинен пославший меня, которого вы не знаете. Я знаю его, потому что я от него, и он послал меня». И искали схватить его, но никто не наложил на него руки, потому что еще не пришел час его. Многие же из народа уверовали в него и говорили: «Когда придет Христос,
Неужели сотворит больше знамений, нежели сколько

сей сотворил?» Услышали фарисеи такие толки о нем в народе и послали фарисеи и первосвященники служителей схватить его. Иисус же сказал им: «Еще недолго быть мне с вами, и пойду к пославшему меня. Будете искать меня, и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти». При сем иудеи говорили между собою: «Куда он хочет идти, так что мы не найдем его? Не хочет ли он идти в еленское рассеяние и учить еленов? Что значат сии слова, которые он сказал: „Будете искать меня и не найдете, и где буду я, туда вы не можете прийти“?» В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил, говоря: «Кто жаждет, иди ко мне и пей. Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. Сие сказал он о Духе, которого имели принять верующие в Него, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен». Многие из народа, услышав сии слова, говорили: «Он точно пророк». Другие говорили: «Это Христос». А иные говорили: «Разве из Галилеи Христос придет? Не сказано ли в Писании, что Христос придет от семени Давидова и из Вифлеема, из того места, откуда был Давид?» И так произошла о нем распря в народе. Некоторые из них хотели схватить его, но никто не наложил на него рук. Итак, служители возвратились к первосвященникам и фарисеям, и сии сказали им: «Для чего вы не привели его?» Служители отвечали: «Никогда человек не говорил так, как этот человек». Фарисеи сказали им: «Неужели и вы прельстились? Уверовал ли в него кто из начальников или из фарисеев? Но этот народ невежда в законе, проклят он». Никодим, приходивший к нему ночью, будучи один из них, говорит им: «Судит ли закон наш человека, если прежде не выслушают его и не узнают, что он делает?» На это сказали ему: «И ты не из Галилеи ли? Рассмотри и увидишь, что из Галилеи не приходит пророк». И разошлись все по домам.

0: Дорогие радиослушатели, вы слушаете христианское радио Segenswelle.
1: Волна благословения.
0: Наш сайт интернета segenswelle.de.
1: Слушать радио, познавать Бога.

Мир вам, дорогие радиослушатели! Вы слушаете радио Зейкинсвелле «Волна благословения». Радиопередача «Тихие воды». В ней вы услышите проповеди Ярли Пести на разные темы.

0: В основу нашей сегодняшней беседы мы прочтем последние два стиха 3 главы 1 послания Фессалоникийцам. Это заключительные слова молитвы апостола Павла за верующих в Фессалониках, и гласят они так: «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем, какою мы исполнены к вам, чтобы утвердились сердца ваши непорочными во святыне перед Богом и Отцом нашим в пришествии Господа нашего Иисуса Христа со всеми святыми Его». Прошу заметить, что кончает апостол свою молитву, как полагается, словом «Аминь». Слово это очень важное. Знаем ли мы его значение? Я боюсь, что мы его произносим иногда небрежно, необдуманно или просто не понимая его значения. Слово «Аминь» происходит от древнееврейского слова, означающее «правда», «верность». И главным образом это слово употребляется как подтверждение какой-нибудь истины. Христос, когда говорил «истина, истина говорю вам», то слово «истина» в подлиннике и есть это слово «аминь». Иными словами, «аминь, аминь говорю вам». Так оно звучит в оригинале. Однако чаще всего это слово употребляется в конце молитв. И когда кончается молитва, и мы произносим это слово, то этим мы говорим «воистину оно так». Я с этой молитвой полностью согласен и желаю, чтобы она исполнилась в моей жизни. И вот сегодня с Божьей помощью вникнем в значение этой молитвы. Между прочим, мы не должны рассматривать ее только как молитву апостола Павла за верующих в Фессалониках, но как молитву того, который ее вдохновил, а именно Духа Святого, и за нас в 20 веке. Будем ли мы готовы признать ее истинность и верность? Вот это самый важный вопрос. И в конце искренно и от всего сердца сказать «Аминь». Если так, то этим самым мы откроем наши сердца Духу Святому и дадим Ему возможность исполнить ее в нас. Пусть сам Господь нам поможет в этом. В самом начале следует сказать, что сами мы не в состоянии осуществить эту молитву. Но от нас Господь требует нашего согласия, а Он совершит остальное. Поэтому в самом начале Павел говорит: «А вас Господь да исполнит». Слава и благодарение тому, кто действующий в нас силою может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. «А вас Господь да исполнит и преисполнит любовью друг к другу и ко всем». В этом предложении три определенные просьбы. Во-первых, Павел просит, чтобы Господь исполнил их любовью друг к другу. Затем, чтобы эта любовь преисполнилась между ними. И, наконец, чтобы эта любовь не только ограничилась между ними, верующими, но переливалась и ко всем, то есть к тем, которые еще не познали Христа. Интересно отметить, что в следующей главе, то есть в 4, в 9 стихе, Павел им пишет так: «О братолюбии же нет нужды писать к вам, ибо вы сами научены Богом любить друг друга, ибо вы так и поступаете со всеми братьями по всей Македонии». Но кто-нибудь скажет, зачем тогда молиться, чтобы они были исполнены любовью друг к другу, если у них уже проявлялась эта любовь между собою? Тут, дорогие мои, следует отметить, что в этой четвертой главе, сказав, что о братолюбии же нет нужды писать, он добавляет эти слова, слушайте: «Умоляю же вас, братья, более преуспевать». Видите, они имели любовь между собою, но Павел молился, чтобы они были ею исполнены. Одно — иметь любовь, другое — преуспевать в ней, то есть быть ею исполненным. Каждый воистину возрожденный человек имеет эту любовь. Иисус сказал, что это один верный признак, по которому мир будет знать, что мы его дети. «Заповедь новую даю вам, — говорит он, — да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга». Только чадо Божие имеет эту любовь, поэтому Спаситель добавляет эти слова: «Потому узнают вас, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою. Бог есть любовь. И в момент нашего второго рождения мы делаемся храмом Божьим. Поэтому, если ты возрожден, то в тебе живет Дух Святой. Каждое чадо Божие имеет Духа Святого, ибо кто Духа Христова не имеет, тот и не его, говорит Слово Божие. И вы заметили, что первый плод Духа Святого, упомянутый в послании Галатам, это любовь. Как ясно в своем послании подтверждает эту истину апостол Иоанн, кто любит брата своего, тот пребывает во свете, и нет в нем соблазна, а кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме. Дорогие друзья, проверим себя по этому верному мерилу. Есть ли у нас эта любовь? Если мы ее не имеем, то мы еще во тьме, говорит Слово Божье. Но, возлюбленные, это только начало. Это самый элементарный, самый минимум. Заметьте, что в своей молитве Павел идет одну ступень дальше. Недостаточно, братья, что вы имеете эту любовь между собой. Я молю, чтобы Господь вас да исполнил ею. И потому в 4 главе он увещевает их, говоря, «Умоляем же вас, братья, более преуспевать в этой любви». Братья и сестры, такая любовь готова не только простить брату своему, но и забыть его грехи. Как часто приходится слышать «Да, я ему прощаю, но...» Тот, кто исполнен любовью, у него не будет этого «но». Апостол Петр говорит, более же всего имейте усердную любовь друг к другу. И теперь слушайте, что дальше говорит он. Какой будет признак такой полноты любви в нас? Потому что, продолжает он, любовь покрывает множество грехов. Вы слышали? Иметь усердную любовь, быть ею исполненным, значит покрывать грехи брата. Это значит не только прощать и через некоторое время снова раскопать грех брата и показать, чтобы все видели его. Нет, но покрывать их. Не один какой-нибудь грех, но множество, говорит Слово Божие. Это и значит быть исполненным любовью. Наверное, Петр почел себя весьма щедрым, когда он, приступая к Иисусу Христу, сказал, «Господи, сколько раз прощать брату моему? До 7 ли раз?» Он думал удивить Христа своим великодушием. И что ответил ему Спаситель? «Не говорю тебе до 7, но до 70 раз». И вот этот же Петр теперь, исполненный любовью, говорит, «Более же всего имейте усердную любовь, любовь, которая прощает не только 7 раз, но до 70 раз». Такая любовь всегда покрывает множество грехов. Поступаем ли мы так? Покрываем ли мы грехи брата? Господь не призвал нас выявлять на свет грехи нашего брата или сестры. Наше дело простить и предать их в руки Господа. Если нам кажется, что брат наш поступает несправедливо, то наше дело молиться за него и поручить его Господу. «Пред своим Господом стоит он или падает, — говорит Слово Божие, — и будет восстановлен, ибо силен Бог восстановить его». Как ясно, — говорит Слово Божие, — «не злословьте друг друга, братья! Кто злословит брата или судит брата своего, тот злословит закон и судит закон, един законодатель и судья, могущий спасти и погубить». Трое верующих в одной церкви начали сплетничать и распространять недобрую молву о других верующих. В течение 6 месяцев все трое скоропостижно умерли. Возлюбленные, мы не призваны судить, но иметь усердную любовь друг к другу, потому что любовь покрывает множество грехов. Но прошу отметить, что молитва Павла идет дальше. Он не только просит, чтобы Господь их исполнил любовью друг к другу, но преисполнил. Возлюбленные, такое преисполнение – это когда любовь Божия настолько наполняет и изливается в наше сердце, что в нем нет больше места нашей слабенькой сентиментальной любви. Возможно ли такое состояние? Была ли молитва апостола Павла отвечена по поводу детей Божьих в Фессалониках? Как пишет он им во втором своем послании? Слушайте, «Всегда По справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша и умножается любовь каждого друг к другу между всеми вами. Вы заметили, молитва отвечена, процесс умножения начался, и он никогда не кончается. Любовь такова, что она всегда растет, увеличивается и умножается. Любовь границ не знает. Мы никогда не сможем сказать, что имеем такую меру любви, что достигли полного насыщения. Точно так же, как вечен и безграничен Бог, так и любовь, ибо Бог есть любовь. Когда Павел говорит: «Я покажу вам путь превосходнейший», то он имел в виду именно эту любовь. И чтобы показать этот превосходнейший путь, он написал эту чудную 13 главу 1 послания к Коринфянам. Тут он описал состояние преисполнения любви, о том, о чем он молился за верующих в Фессалониках, и о том, о чем наш великий ходатай молится за нас сегодня. «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвол звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто». Вы понимаете? Можно все это иметь и делать без любви. О, как это страшно, дорогие мои! Не по этим признакам узнается чадо Божие, говорит ли он языками, или имеет ли он дар пророчества, или одарен он городвижущей верой, знанием глубоких тайн. Но, как Христос говорит, верный знак, по которому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь. Да, я могу раздать все мое имение и даже отдать свое тело на сожжение, но если я не имею любви, то нет мне в том никакой пользы, говорит Слово Божие. Возлюбленный, не я придумал эти слова, это Слово Господне. И опять возникает этот вопрос. Как возможно быть так преисполненным любовью, чтобы наша жизнь соответствовала этой 13 главе 1 послания к Коринфянам? Я повторяю, только Господь может это совершить. Христос говорит: «Без меня не можете делать ничего». А любовь отвечает: «Все могу в укрепляющем меня Иисусе». Эта любовь не наша, а Его. Христос сам должен через нас любить. Сами мы не в состоянии. Возьмем эту главу и начнем с 4 стиха. «И теперь, если думаете, что вы сами способны так любить, то поставьте ваше имя там, где слово «любовь». Послушайте, как оно звучит. Хорошо, я ставлю свое имя. «Пести долготерпит, милосердствует, пести не завидует, пести не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего». О, дорогие мои, не могу больше, ведь это ложь, сплошная наглая ложь. Если хотите правду, то переверните и скажите как раз наоборот. Тогда выйдет правда. Пести не долготерпит, не милосердствует. Пести завидует, пести превозносится, бесчинствует, ищет своего. Точная фотография. О, бедный я человек, кто избавит меня от всего тела смерти? Смердит этот ветхий человек, ни к чему, кроме зла, он не способен. Но слава и благодарение Богу Иисус может. Для меня жизнь Христос, и потому все могу через живущего во мне Христа. Не я, а он и он один может. Иисус долготерпит, милосердствует, Иисус не завидует, Иисус не превозносится, Иисус не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Иисус никогда не перестает. О, слава и благодарение Ему! Да, Иисус, Иисус, Он, и Он один может. Хвала нашему дорогому Господу Иисусу. Об этом как раз молит апостол Павел о верующих в Ефесе, чтобы Бог дал им по богатству славы своей крепко утвердиться духом Его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца их, чтобы они, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, И это, возлюбленное, включает и нас в 20 веке, что широта и долгота и глубина и высота, и уразуметь превосходящую разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всякою полнотою Божию. В основном это та же молитва, та же просьба апостола Павла за верующих в Фессалониках, и сегодня это молитва Духа Святого за нас, за тебя и за меня. И для того, возлюбленные, чтобы мы не теряли надежды, не смущались, думая, что это невозможно, Павел добавляет эти чудные слова для нашего ободрения. «А тому, кто действующую в нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем, тому слава в Церкви во Христе Иисусе во все роды от века до века». И тут прошу отметить опять это многозначительное слово «Аминь». Мой дорогой брат и дорогая сестра, готов ли ты сказать сейчас «Аминь» искренно и от всего сердца? Да, Господи, я 100% согласен с этой молитвой. Я хочу, чтобы она была исполнена в моей жизни. Прими, Спаситель мой, аминь. Соверши это чудо в моем сердце. Вселись во мне, во всей твоей полноте, люби через меня. Я хочу быть лишь сосудом, через который ты будь прославлен. Склонимся, дорогие мои, перед Господом и будем молиться. Господи Иисусе, ты наш Спаситель, ты нас так щедро простил все наши грехи, не по нашим заслугам, но по заслугам твоей Голгофской смерти. Теперь, Господи, мы просим, займи первое место в нашей жизни. Удали все, что негодное Тебе, и будь Ты для нас все во всем. Сами мы не в состоянии любить так, как Ты любишь, и потому мы умоляем, будь Ты нашей любовью. Исполни и преисполни в нас свою любовь. Господь, это наше искреннее желание. Не откажи нашей просьбе. Мы просим Тебя ради Твоей Голгофской крови. Аминь. Дорогие мои, если вы присоединились к этой молитве, скажите там у вашего приемника ваше согласие словом «Аминь». Еще пару слов. Я не хотел бы закончить и эту передачу, не напомнив тебе, мой дорогой друг, который еще не познал любовь Божью, что и ты включен в эту всеобъемлющую любовь Христову. Приди к нему сейчас. Он примет тебя, Он спасет тебя, и тогда ты познаешь, как широка, долга, глубока и высока Его любовь. Да поможет тебе Господь. Аминь.
1: Вы слушали радиопередачу «Тихие воды» с Ярл Пести. Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, я желаю вам обильных Божьих благословений и мира в сердце. Слушать радио, познавать Бога.

Дорогие наши юные друзья, мы приветствуем вас и предлагаем вам радиопередачу «Тропинка к счастью». Сегодня мы приготовили вам интересный рассказ.

0: Было 5 часов пополудни. В уютной гостиной хорошенького пригородного дома Марьяна Грей, старшая из сестер, высокая представительная женщина, сидела во главе чайного стола. Ее сестра Анна стояла у окна в забрызганном плаще и резким отрывистым голосом говорила с сестрой, полулежащей в кресле с книгой в руках. У камина сидела младшая Софа, болезненная худощавая девушка. Она подняла головку к сестре и кротко проговорила: «Я думаю, Аня, что бедным детям было бы приятнее, если бы ты вернулась с ними в экипаже, чем ехать с чужой прислугой». «Да я же говорю тебе, Софа, что с ними едет их собственная няня, и к тому же с Сузанной они будут менее стесняться, чем со мной. Она сумеет описать им всех нас и объяснить, что старшая тетя ворочает всем в доме, что тетя Елена целый день погоняет прислугу и не дает ей покоя, что тетя Анна только и думает об охоте и бывает дома лишь к обеду и завтраку, а с младшей тетей Софой вовсе не считается в доме». «Ты видела детей, я полагаю?» — серьезно спросила Марьяна. «Конечно, видела. Я нарочно поскакала на станцию, чтобы их встретить. Это 2 тощие заморенные обезьянки, закутанные в бесчисленные платки. Я их усадила в экипаж, прикрыла как можно лучше и прискакала объявить вам об их прибытии. Я, кажется, вам не угодила, но это не всегда так. Вот экипаж подъезжает уже. Бегите все скорее к подъезду, чтобы встретить их. Но только сделайте милость, не впускайте их сюда, а отведите сразу в детскую». «Можно подумать, что ты ненавидишь детей», — пробормотала Софа. «Хорошо, что Джон и его жена тебя не слышат». Марьяна поспешно вышла из комнаты, и Елена с Софой с любопытством последовали за ней посмотреть на маленьких племянника и племянницу, которых их единственный брат посылал к ним из Индии. Все 4 сестры Грей дружно жили вместе, хотя они, за исключением Софы, отличались упрямым, своевольным характером. Всем им было за 40 лет, и все были с сильной проседью, так что на них давно смотрели как на старых дев. Деревенские ребятишки иногда посмеивались над ними. Но это их оставляло вполне равнодушными, так как жизнь сестер была слишком интересна и насыщена, чтобы обращать внимание на глупые сплетни. Теперь их больше всего занимал приезд детей, которых брат отдал на попечение сестер. В доме шли бесконечные приготовления, и царила некоторая суета в ожидании малышей из Индии, которых готовились принять достойно. «Ну?» — спросила Анна, возвращаясь с сестрами в гостиную, когда улеглись тревога и шум в передней. «Что же вы скажете про этих птенцов?» «Бедные крошки», — сказала Софа. «Такие бледненькие и слабенькие на вид, что я от них не ожидала, чтобы они так скоро взбежали по лестнице. Я рада, что их поручили няне-англичанке. Эти Ая, индусские няни, совершенно ненадежные». Не прошло и недели, как дети еще более удивили тетю необыкновенным своим искусством в разных шалостях. Роланд, белокурый, курчавый, симпатичный мальчик, увлекал свою маленькую сестренку Лидию во всевозможные смелые предприятия. Хотя их жалкая, слабенькая и маленькая плоть часто изнемогала, дух их неизменно был бодр. Тетя Марьяна однажды нашла маленькую Лидию, запыхавшуюся и усталую, на ступеньках лестницы, пока Роланд выговаривал ей внушительно: «Лидия, ты только 25 раз взбежала на лестницу и уже устала. Ведь скачка не кончилась еще, ты должна продолжать». «Нет, она ничего подобного не должна», — строго сказала тетя Марьяна. «Я вам не позволю целый день скакать по лестнице. Что это все значит?» «Мы не можем бездельничать, тетя», — твердо ответил Роланд, встряхивая кудрями. «У няни болят зубы, и она не может с нами гулять. Отец говорит, что очень легко можно поддаться лени и объяснять это влиянием климата. Он сам никогда не ленится. Где же нам бегать, как не здесь, по лестнице? Нам она больше всего нравится, потому что в Индии у нас лестниц нет». «Пошли их в сад, Марьяна!» — закричала тетя Анна в окно. «Я иду в конюшню и за ними присмотрю». Малютка Лидия вскочила. «О, тетя, пойдем в сад и посмотрим на красивые цветочки. Если так, то вы должны очень хорошо себя вести. Пойдите потихоньку наверх и попросите няню хорошенько вас закутать. Сегодня на дворе очень холодно». И тетя Марьяна, для которой дети были довольно загадочным элементом, уселась снова с книгой у камина и старалась о них больше не думать. Через несколько минут Роланд и Лидия выбежали весело из дома, в восторге от того, что остались без присмотра. «Ну, Лидия, — повелительно сказал Роланд, — мы теперь идем гулять, и ты не должна уставать. Прежде всего мы отыщем большую железную калитку. К ней ведет вот эта дорога». Дети пошли вниз по аллее, которая тянулась с полверсты. По краям рос густой кустарник, который немного пугал Лидию. «Ты уверен, что за кустами не прячется тигр?» — спрашивала она неоднократно у брата. И Роланд отвечал с достоинством. «Я же говорил тебе, что англичане давно поймали всех тигров и заперли их в клетки в одном саду в Лондоне. Я это слышал от отца. А что там за калиткой, Ролли?» «Я думаю, это поезда. Я хочу на них посмотреть. Пойдем». Они дошли до калитки, которая, однако, была заперта. И пока Роланд изо всех сил старался ее открыть, из сторожки вышел старичок. «Куда вы направляетесь?» — спросил он с доброй улыбкой. «Разве с вами нет сегодня няни?» «Нет, мы идем гулять. Пожалуйста, отоприте калитку». Но старик, видимо, не намеревался этого сделать. «Не зайдете ли ко мне? Племянница моя, Марта, ушла на рынок, и я очень одинок. У меня в комнате много красивых и интересных вещей». Роланд колебался, но когда Лидия со сверкающими глазами вбежала в открытую дверь, он последовал за ней со словами. «Мы очень любим ходить в гости, так что, если вы хорошие и добры, мы к вам зайдем. Мама не любит, чтобы мы знакомились с нехорошими людьми, но я думаю, что в Англии, вероятно, все хорошие». Старик засмеялся, а маленькие гости пришли в восторг от его своеобразной комнаты со старинной обстановкой, пылающим камином и раскрашенными картинами, висящими на стенах. «Что это за некрасивые горшки у вас на окне, безо всяких цветов?» — спросил Роланд. «А, вы отыскали мое самое большое сокровище», — сказал он. «Когда настанет Пасха, вы уже не назовете их некрасивыми, наоборот». «Что такое Пасха?» — спросили дети в один голос. «Это самый счастливый день в году для меня», — сказал Том. «Но я вам в другой раз расскажу про некрасивые горшки». «А у вас есть сад?» — спросил Роланд. «Мы с Лидией очень любим цветы, но, видно, в Англии совсем нет цветов». «Пойдемте, я вам покажу мой садик», — сказал старик с гордостью. «После тех некрасивых горшков это моя самая большая радость». Он повел их в садик, но несколько рядов капусты и полное отсутствие цветов и зелени детей очень разочаровали. «Тут только черная земля, и все мертво, совсем нет цветов!» — воскликнули они. «Но ведь теперь холодное время года», — пояснил Том, будто извиняясь. «Под землей кроется масса прекрасных растений, которые взойдут в свое время». «Да зачем же вы их не выгоняете теперь наружу? Что за охота иметь сад без цветов? В Индии у нас всегда чудные цветы». «Но теперь еще зима, голубчики. Мои красивые цветы крепко спят, выжидает свое время». Роланд в недоумении смотрел на пустые и черные грядки. «Что такое зима?» — спросила Лидия. «Зима — это тоскливое, мрачное время выжидания, самое грустное время года, когда солнце мало греет, когда птички улетают, когда умирают цветочки, и даже деревья точно стонут жалобно по своим листьям». «Я не хочу оставаться здесь зимою, Роланд», — проговорила она. «Поедем назад в Индию». Роланд сдвинул брови, размышляя. «Кто делает зиму?» — спросил он. «Должно быть дьявол, потому что Бог ведь делает все прекрасное, не правда ли, дедушка?» Старый Том снял шапку и со светлой улыбкой поднял глаза к серому осеннему небу. «Нет, малыш, дьявол не сумел бы нам дать то наставление, которое дает нам зима. Это Господь, всемогущий в своей любви, посылает зиму, чтобы испытать нашу веру и терпение. Если бы не было зимы, то не было бы и Пасхи, ведь она стоит того, чтобы мы ее дожидались». «Неужели все умирает зимою?» — спросил Роланд печальным голосом. Его вопрос остался без ответа, так как в эту минуту появилась тетя Анна. «Ах, дети, дети!» — воскликнула она, сильно запыхавшись. «Как я за вами гналась! Если бы я знала, что вы в безопасности, я бы не трудилась вас искать. Том, давно они здесь?» «Около четверти часа. Они хотели выйти за ворота, но я заманил их к себе». «Очень вам благодарна. Ну, малыши, вы не должны выходить за ворота. Помните это. Проститесь с Томом и пойдем домой». Лидия потянулась, чтобы поцеловать старика, а Роланд пожал ему руку. «Прощайте, дедушка, мы опять к вам зайдем, и вы нам расскажете про ваши некрасивые горшки». По дороге домой Роланд сказал тете Анне, показывая на голые деревья: «В Индии у нас нет таких уродливых деревьев. Почему вы их не срубите? Ведь они совсем мертвые, не правда ли?»
1: «Совсем нет», — живо ответила Анна. «Они все оживут весной».
0: «Неужели все мертвое оживает весной?»
1: «Да, очень многое в саду оживает», — равнодушно ответила Анна.
0: «А чего Бог посылает зиму в Англии, а не в Индии? Что он сердится на англичан?»
1: «Ах, что за любопытство! Обратись с твоими вопросами к тете Софье, она их оценит. Что касается зимы, я бы не смогла без нее обойтись, потому что тогда бы не было охоты, и жизнь для меня потеряла бы почти всю прелесть».
0: «Ты любишь зиму, тетя Аня?» — спросила Лидия.
1: «Да, я люблю, и ты ее полюбишь, когда окрепнешь, как местные дети».
0: Это предположение показалось детям очень сомнительным, но они не стали спорить.

0: На другой день было еще холоднее, но дети вместе с няней нашли чудное убежище от холода в оранжерее. Яков, старый садовник, всегда был рад с кем-нибудь поговорить и скоро подружился с няней. Он повел их в теплицу, потом в парники и, наконец, привел в оранжерею, которая была полна чудных цветов и растений. Лидия в восторге хлопала в ладоши. «Мы опять в Индии, Ролли! О, как тепло и хорошо!» «Мы всегда будем ходить сюда играть», — сказал Роланд, обращаясь к садовнику. «Вы никогда не пускаете сюда зиму, не правда ли?» «Нет, насколько возможно», — ответил Яков, улыбаясь. «У меня с Дедом Морозом не раз была борьба, но большей частью победа остается за мной». «Кто такой Дед Мороз?»
1: «Не слышали про Деда Мороза? Но если не ошибаюсь, он к вам заберется в эту ночь, и тогда вы увидите и почувствуете его».
0: Лидия была озадачена, но Роланд был слишком занят своими мыслями, чтобы думать про Деда Мороза. Он внимательно обходил все цветы и вдруг заметил: «Если у вас не будет зимы, то у вас не будет и Пасхи». Вот что сказал Том. «Вот тебе и на!» — воскликнула няня, смеясь. «Не обращайте на него внимания». Она продолжала разговаривать с садовником, а дети, сидя на низенькой скамейке, играли с бутонами фуксии и сравнивали свою прежнюю жизнь с настоящей. «Как бы мне хотелось, чтобы у Тома был такой же стеклянный домик, как этот», — говорила Лидия. «А чего нет у него такого, Ролли?»
2: «Мы у него спросим, когда опять увидимся. Вероятно, он слишком беден».
0: «Ролли, как ты думаешь, не вор ли Дед Мороз и не таскает ли он цветы у Якова?»
2: «Я не знаю».
0: Немного позже, когда няня отводила их домой, Лидия опять спросила с беспокойством. «Няня, надеюсь, что Дед Мороз не придет, пока мы не ляжем в постель?»
2: «Нет-нет, милочка, я вас тепло закутаю. Будьте спокойны. К вам в детскую не заберется никакой Дед Мороз. Я буду усердно топить».
0: Но девочке все же было жутко и тревожно, и она спросила о Морозе у тети Софы, прощаясь с ней перед сном. «Милая Лидочка, Дед Мороз не человек, это только шутка. Когда становится холодно, воздух застывает, и капли росы на цветах замерзают. Разве ты никогда не видела Мороза?»
2: «Нет, никогда.
0: Мороз убивает все цветы, вот почему его боится старый Яков. Но особенно плохо приходится цветам на открытом воздухе».
2: «Ну, тетя», — сказал Роланд, подходя к ней, — «ведь никаких цветов теперь нет. Здесь только голые сухие деревья и черные кусты. Том нам сказал, что все цветы уснули под землей».
0: «Да, они погибли от холода и мороза».
2: «Я не люблю Англию», — объявила Лидия со слезами. И вечером, хорошо укутанная в постельке, она проговорила сонным голосом: «Если бы у меня был чудный сад с цветами, я бы ни за что не дала им умереть на морозе в темноте. И когда я буду большая, я ни за что не буду жить в Англии, потому что зима в этой стране ужасно холодная и неприятная».
0: Скоро детям пришлось познакомиться с Морозом, но необычайное зрелище маленьких льдинок за окнами, деревьев и кустов, покрытых инеем, сверкающим на солнце, вполне утешило их и заставило забыть неприятное ощущение холодных рук и ног. Скоро они собрались опять в гости к старику Тому, и в этот раз он повел их на старинное кладбище, расположенное за воротами по ту сторону дороги. «Это тоже мой садик», — сказал он серьезно. «Пастор мне платит ежемесячно, чтобы я поддерживал здесь порядок». Роланд и Лидия осматривали все с большим любопытством. Старик отвел их в уединенный уголок и показал им 5 могилок в ряд. «Вот», — сказал он дрожащим голосом, — «под этими домиками лежат моя дорогая жена и 4 деток, которых я лишился в течение нескольких недель».
2: «Они умерли?» — спросил Роланд торжественным шепотом.
0: «Господь их взял. Скарлатина свирепствовала в нашей деревне. Малютка Бесси, младшая, заболела первая. Ей было только 5 лет. Потом заразились Карл и Роберт, мальчики 12 и 13 лет. А затем Лена, правая рука матери. Моя бедная жена ухаживала за всеми и пережила их. А потом последовала за ними. Я остался совсем один в пустом доме». Маленькая Лидия крепко сжала руку старика. «Кажется, мне хочется плакать», — сказала она. «Почему Господь их взял, дедушка?»
2: «Он мне не объяснил, почему», — отвечал он. «Но когда-нибудь он мне скажет. Это случилось как раз в это время года. Господи, какая это ужасная была зима! Все казалось так мрачно, безотрадно, будто ни одного солнечного луча не осталось. Но, слава Богу, когда настала Пасха, мне было послано утешение. И с тех пор она повторяется каждый год, именно на Пасху. Помните эти уродливые горшки на моем окне? Пойдемте со мной, и я вам расскажу про них. Здесь холодно стоять. Войдя в комнату, старик взял Лидию на колени, усадил Роланда на маленький стул у камина и начал свой рассказ. «Моя дорогая жена очень любила цветы и умела за ними ухаживать не хуже меня. У садовника она доставала луковицы, и летом наш садик был как картинка. Как раз незадолго до ее болезни садовник прислал ей луковицу чудной большой белой лилии, и жена посадила ее в горшок в нашем погребе. Она сказала мне: «Том, я хочу вывести эту лилию к Пасхе. Я уверена, что это можно сделать». Потом, когда ее конец был близок, и она видела, как у меня душа болела, жена подозвала меня и сказала: «Том, присмотри за моей лилией, и, милый, когда настанет Пасха, и она распустится во всей своей красе, подумай обо мне и о детях. Так и при воскресении мертвых сеется в уничижение, восстает в славе, сеется в немощи, восстает в силе». 1 Коринфянам 15, 42-43 стихи. «Ибо если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог приведет с Ним». 1 Фессалоникийцам 4, 14. Эти самые два стиха она мне сказала и потом прибавила: «Когда мы опять свидимся, Том, тело мое восстанет в славе. Не знаю, скоро ли ты последуешь за мной, но мне все кажется, что воскресение недалеко». И так она от меня ушла. Наступило молчание. Том вытер глаза платком, опустил Лидию на пол и пошел к своим горшкам. Дети молча последовали за ним и заглянули в горшки, но при виде одной черной земли лица их омрачились. Том обратился к ним с улыбкой: «Этот большой горшок посредине — это лилия моей жены. Я занялся ею, когда жены не стало, и достал 4 луковицы поменьше, того же сорта, и посадил их в маленькие горшки. Это горшок Бесси, это Лены, а эти два — Карла и Роберта. Всю ту зиму я ходил на могилки и назад возвращался с этими горшками, и не было никакого для меня утешения. Но никогда не забуду я, как в светлое воскресенье я вошел утром в кухню и увидел 5 чудных расцветших лилий, которые блестели на солнце. Я бросился на колени и зарыдал. «Господи!» — воскликнул я. «В земле долго и молча покоились эти лилии, а теперь как расцвели. Гляжу на них и верно знаю, что и дорогих моих ты возвратишь мне, и будут они 1000 раз прекраснее, чем я их знал на земле. И если их воскресение придется подождать подольше, оно все-таки придет». Ах, детки, 3 года подряд Господь радовал мою душу этими лилиями воскресения Христова, для того, чтобы я знал, что и мои могилки откроются, как и могила Господня, и что я увижу своих живыми. Вот так весной вся природа, каждый клочок земли возвещает нам о воскресении мертвых. Многое из всего сказанного было не совсем понятно детям, но, подумав немножко, Роланд тихо спросил: «Мертвые люди вырастут из земли, как цветы?» «Ах, Роланд, цветы — только слабое представление о прославленном теле». «И они засыпают в течение зимы?» — продолжал мальчик. «Как часто возвращается Пасха?» «Для цветов Пасха возвращается каждый год, но нашей Пасхи нам приходится подольше дожидаться. Мне кажется, что когда сойдет с неба Господь при гласе Архангела и трубе Божьей, это будет в пасхальное воскресенье, в тот день, когда Он воскрес». Старый Том ничего больше не сказал, и Лидия с Роландом вернулись домой в глубоком раздумье. На следующий день было воскресенье, и дети с тетями пошли в церковь. Но как только закончилась служба, Роланд потащил тетю Елену за руку в уголок к 5 могилкам Тома. «Дай мне взглянуть на них. А у тебя есть здесь могилка, тетя Елена? Как бы мне хотелось иметь свои могилки. У бедного Тома слишком много их, не правда ли?» Елена вздрогнула. «Какой-то ты странный ребенок. Ты не понимаешь, что такое могилы, а то ты так не говорил бы». «Нет, я знаю», — сказал Роланд с убеждением. «Зимой земля покрывает массу могил. В них на кладбище лежат мертвые люди. Но везде скрываются мертвые цветы, и они все расцветут на Пасху». Том так говорит. «Том забивает вам голову всякими пустяками. Пойдем домой». Мальчику было немного обидно, но он и не возражал. Дождливый воскресный день тянулся очень долго, и чтобы развлечься, Марьяна позвала детей в гостиную. Елена дремала полулежа на диване, Анна сидела у камина, а Марьяна и Софа тщетно старались привести себя в приличное воскресному дню настроение чтением полезных книг. «Ну, заходите, поболтайте с нами», — живо сказала Анна, когда появились дети. «Нам скучно, и вы должны нас развеселить». Роланд уселся на скамейку и оперся руками на колени, как старичок. Лидия бросилась к Марьяне и забралась к ней на колени. Она привыкла к ласке.
1: «О чем же мы будем говорить?» — спросил Роланд.
2: «Попроси тетю Марьяну нам рассказать о воскресении Христовом», — придумала Лидия. Марьяна беспомощно взглянула на сестер. «Я не умею передавать библейские рассказы», — сказала она. «Я их так легко забываю. Вы попросите няню рассказать об этом».
1: «Да няня не умеет про это рассказывать. У нее это не выходит так хорошо».
2: «Расскажи нам, Ролли, что ты об этом знаешь?» — сказала Анна. Роланд сдвинул брови, помолчал немного и начал.
1: «Иисус Христос умер. Он был совсем-совсем мертвый. Его повесили на кресте. Его убили злые, жестокие люди. И все его друзья плакали и рыдали. И его положили в могилу. И снаружи стояли солдаты».
2: «Все его друзья плакали и рыдали», — повторяла Лидия, уныло качая головой. «И они думали, что никогда его больше не увидят. Никогда-никогда».
1: «А потом», — продолжал Роланд, — «вдруг стук-стук, большой могильный камень сломался, и два чудных ангела слетели с неба, и Иисус Христос вышел из могилы совсем здоровый и бодрый, и солдаты убежали, а добрые женщины пришли».
2: «И добрые женщины рыдали и плакали», — опять вставила Лидия, — «и они думали, что больше никогда его не увидят».
1: «И тогда одна из них, которую звали Мария, увидела кого-то в саду, но не знала, кто это. И он позвал ее по имени, и тогда увидела она, что это сам Иисус».
2: «Сам Иисус совсем здоровый и бодрый, вот они обрадовались».
1: «Вот что случилось в светлое воскресенье», — сказал Роланд.
2: Наступило молчание. Проникновенные детские голоса и чудный в своей простоте библейский рассказ тронул сердца слушающих. «А до Пасхи сколько еще остается времени?» — спросила Лидия.
1: «Ах, много-много времени, ведь не было и Рождества еще».
2: «Том говорит, что Пасха — самое счастливое время года. Он любит Пасху больше, чем Рождество».
1: «Да и мы тоже, ведь тогда все милые цветочки оживут и мертвые люди тоже».
2: «Ах, не наводите их на тему о могилах и кладбищах!» — пробормотала Елена сонным, недовольным голосом. «У них теперь только одно на уме».
1: «Расскажите нам про вашу жизнь в Индии, Ролли», — сказала Марьяна, готовая переменить тему разговора. И мальчик тотчас послушался.
2: А сестренка его, нахмурившись, старалась понять, почему тетя Елена не любит могилы. Но когда через час они пошли к себе, Лидия сказала брату. «Все тети любят зиму, только один Том говорит, что Пасха лучше».
1: «У них нет своих могилок», — ответил Роланд задумчиво. «И нет лилий, зарытых в горшок. Если бы у них это было, они любили бы Пасху точно так же, как он».

Дни становились темнее, холоднее, и детям не хотелось выходить из теплых, натопленных комнат. Только мысль о старике Томми могла выманить их из дома, и они охотнее ходили гулять, когда удавалось повидаться и поговорить с ним. Любимым их местом была оранжерея, куда они часто перебирались из детской с книжками и игрушками. Я никогда не ожидала, что дети из Индии так будут ненавидеть зиму, как эти две крошки, сказала Марьяна однажды за обедом. Зима представляется им каким-то наказанием.

И Роланд прибавил глубокомысленно: «Видишь, тетя Софа, Яков забирается здесь от зимы, не правда ли? И нам легче здесь забыть о ней. Мы представляем себе, что нет мороза, нет мертвых деревьев и цветов, и нет могил. Не правда ли, как хорошо мы придумали?» Я им сказала, что это очень хорошая выдумка. Мы, взрослые люди, тоже иногда играем в эту игру. Мы запираемся от тех мыслей, которые напоминают о чем-то неприятном. Прошли рождественские праздники, и Роланд с Лилией, благодаря елке и веселью, сопровождающему их, несколько примирились с английской зимой. Они сходили к сторожке, чтобы обсудить этот вопрос с Томом. «Я не думаю, чтобы Пасха была намного лучше Рождества», — сказала Лидия, взбираясь на колени старика. «Разве ты не любишь Рождество, Том?» «Да, девочка, мне нравится Рождество в Библии, но что из него делают здесь, мне не нравится. Вам, малышам, приятно повеселиться на Рождество, но когда состаришься, ничто не может быть печальнее праздников, когда мы окружены общим весельем. Я одинокий человек, и в такое время мне особенно недостает моих дорогих». «Мне кажется, что прошли годы с тех пор, как мы приехали в Англию», — сказал Роланд, переходя к другим мыслям. «И с тех пор, как мы уехали из Индии, все время была зима. Я себе не могу представить, чтобы это когда-нибудь закончилось. Уверен ли ты, дедушка, что на Пасху мы увидим в саду чудные цветы, не понимая, как это может случиться?» «Никто из нас этого не может понять», — сказал Том, и глаза его блеснули. «Мы только можем надеяться и выжидать, и Господь нас не обманет. Вы, может быть, на Пасху и не увидите сад в лучшем его виде, но вы увидите начало всего этого как светило лучезарное, которое более и более светлеет до полного дня». Прошло немного времени, и однажды, когда дети проходили мимо сторожки, Том позвал их к себе с таинственным видом. «Загляните в горшок моей дорогой жены», — сказал он. Детские головки с трепетом склонились над горшком, и маленькая Лидия весело расхохоталась, хлопая в ладоши. «Какой маленький, крошечный зеленый стебелек! Наконец-то он выходит из земли!» «Посмотри, что-то показывается еще в других двух горшках!» — с восторгом воскликнул Роланд. «Ох, я помню, как в первый раз после моей потери увидел это», — сказал Том. «Мне было очень тяжело, но тогда у меня в сердце блеснул луч надежды, точно искра загорелась. Чудно смотреть на то, что Бог творит. Но помните, дети, это растение живет под землей и тогда, когда она еще не показывается. Многое происходит в тишине и безмолвии, невидимо от нас». Дети в этот день не могли ни о чем другом говорить. Няня застала маленькую Лидию над могилками Тома, внимательно осматривающую их со всех сторон. «Что ты тут делаешь?» — спросила няня. «Я тебя везде искала». «У Тома лилия, наконец, выходит из земли, няня», — торжественно объявила Лидия, поднимая к няне серьезные голубые глаза. «И я пришла посмотреть, раскрываются ли эти могилки. Знаешь, на Пасху они откроются, как могила Иисуса Христа». Несколько недель после этого брат с сестрой болели сильной корью. Дети, не привыкшие к детским болезням, пожалуй, преувеличивали опасность, и домашний врач был озабочен из-за нежного сложения детей, родившихся в южном климате. Все затихло и присмирело в старом доме, где еще так недавно царило оживление, раздавались веселый смех и громкие возгласы детей. «Они слишком развиты», — говорила Марианна со слезами на глазах, спускаясь по лестнице. «Развитые умные дети редко переживают болезни». Роланд только что сказал своим слабеньким голосом: «Тетя, может быть, Лидия и я скоро умрем, и нас положат в могилу». И когда я ему сказала, что это неправда, и чтобы он не думал о таких вещах, мальчик весело сказал: «И что же, ведь мы встанем из могилы на Пасху. Если не в эту Пасху, то в другую, и ты будешь убирать наши могилки, как Том. Иисус позаботится о нас, пока мы не встанем, как Том заботится о своих горшках». «Я не понимаю, о чем они толкуют». «А я понимаю», — сказала Софа с улыбкой. «Мне кажется, что они поправятся и еще многому нас научат». Они действительно поправились, но выздоровление шло медленно. И хотя в этом году Пасха была поздняя, праздники были совсем уже близко, когда малыши немного окрепли.
В чудное весеннее утро маленьких больных первый раз вынесли на свежий воздух, закутанных в теплые платки. Никогда в своей жизни дети не забудут эту чудную картину, открывшуюся перед ними. Зеленеющие

Чьи деревья, птички, нежный аромат, охвативший их, были только началом восторга. Везде пестрели цветы, фиалки, примулы, вылезали повсюду подснежники, тюльпаны и гиацинты украшали клумбы. Фруктовые деревья, все в цвету, гнулись под розовыми лепестками. Роланд не находил слов, чтобы выразить свое восхищение, а Лидия бегала по саду, и ее веселый смех раздавался повсюду. «Это гораздо лучше, чем я думала. Здесь лучше, чем в Индии. Наконец-то настала Пасха, и все это правда». Вдоволь насмотревшись, они стали умолять, чтобы им позволили пойти к Тому. «Нет-нет», — сказала няня, — «вы уже достаточно нагулялись. Вам надо окрепнуть, прежде чем пойти на такую прогулку. А теперь будьте послушными детьми и идите в дом». «Когда будет пасхальное воскресенье?» — спросил Роланд с наслаждением, уплетая молоко с хлебом в детской. «С завтрашнего дня останется ровно неделя», — был ответ. Роланд кивнул сестре и сказал, «Это будет настоящая Пасха. Тогда и дедушкины лилии расцветут». «Как рады теперь цветочки, что зима прошла!» — радостно вторила ему Лидия. «Как они долго-долго были под землей! Мы не знали бы, что они там, если бы Том нам об этом не сказал, не правда ли? Здесь лучше, чем в Индии, Ролли. Завтра мы пойдем смотреть на лилии Тома и на его могилки, хорошо?» «Не думаю», — медленно проговорил Роланд, хлебая с расстановкой молоко и серьезными глазами глядя на сестру. «Кажется, Том не говорил, что его могилки откроются на эту Пасху. Может быть, но, пожалуй, ему придется подождать». «Он сказал, что лилии, наверное, расцветут, и поэтому он уверен и насчет могил», — сказала Лидия, несколько разочарованно. «Да, но он думал, что могилам понадобится больше времени, чем лилиям. Кажется, он так сказал, Лида». «Ну, завтра мы его обо всем спросим». «Но не на другой». Ни на следующий день им не разрешили спуститься вниз по аллее, и когда настал канун Пасхи, они еще не побывали у своего старого друга».

Утро в светлое воскресенье было чудесное. Чистое безоблачное небо, весь воздух был наполнен ароматами цветущих садов и цветов. Птицы весело пели хвалебный гимн Творцу. Вся природа ликовала в этот праздничный день. Дети проснулись рано. Няня одевала их и была в хорошем настроении. «Если погода не испортится, вам можно сегодня сходить к сторожке», — сказала она. «Но мы прежде пойдем в церковь, не так ли?» «О, нет, тетя сказала, что об этом нечего и думать. Но если вы будете хорошо себя вести, я вас отведу попозже туда взглянуть на чудные цветы, которыми убрана церковь». Яков тоже отнес туда массу цветов и говорит, что все очень красиво. Дети в большом волнении пошли вниз поздравить тетушек. Ради праздника им позволили пить чай в столовой со взрослыми, и когда они увидели празднично убранный стол, посреди которого красовалась большая ваза с цветами, Лидия воскликнула. «Ах, Роли, сегодня с самого утра начался праздник. Как было бы хорошо, если бы у нас в детской чайный стол был такой же нарядный». «Это беленькое платьице очень к лицу Лидочки», — заметила Анна, одобрительно взглянув на племянницу. «Она даже порозовела и не выходит более такой слабенькой, как прежде. Корь, кажется, в самом деле им принесла пользу». «А у Роли тоже хороший вид», — сказала Лидия. «Ведь у него галстук голубой и такой хорошенький». «Разве правда, что все надевают что-нибудь новое на Пасху?» — живо спросил Роланд. «Нет, голубчик, это старинный предрассудок, не у всякого найдется обновка». «Зачем же нам надо одевать новые вещи?» — спросила Лидия. «Да, конечно, Лида, это самое подходящее время», — ответил Роланд. «На Пасху ведь все цветы обновляются». Это объяснение вполне удовлетворило сестренку. Тетя Соф, оказавшаяся не такой веселая, как обычно, пытливо всматривалась в них. После чая она увела Лидию в сад. Девочка попросила ее рассказать про воскресение Христова. Когда несколько неполный рассказ был окончен, Лидия взглянула на тетю и прибавила. «И так все люди перестали плакать и были очень счастливы, потому что они знали, что Иисус больше никогда не умрет». После некоторого молчания она спросила. «Тетя Софа, почему Иисус Христос не остался навсегда на земле? Зачем Он так скоро ушел на небо?» «Ведь он сказал, милочка, что окончил дело свое на земле». «Какое дело?» «Как же? Ведь он умер на кресте за нас, сошел с неба, чтобы это совершить. Когда он претерпел смерть за наши грехи, вознесся снова на небо». «Но он прежде воскрес из мертвых», — заявила девочка торжественно. Разговор был прерван появлением Роланда, опрометью выбежавшего из дома. «Тетя Марьяна передумала, она позволила нам идти в церковь. Лидия, пойдем скорее, скажем няне». Лидия побежала в дом, а Софа в глубоком раздумье пошла по дороге. За последнее время она чувствовала какое-то смущение и неопределенную тоску. Она сознавала всю пустоту и бесцельность своей жизни, но не знала, как этому помочь. Ее собственные слова к Лидии вертелись у нее на уме. «Он совершил свое дело на земле. Когда он претерпел крестную смерть за наши грехи, он вознесся на небо». «И за меня он умер», — прошептала девочка. «А могу ли я верить так же твердо, как эти невинные малютки, что он омоет меня, и я сделаюсь белее снега? О, если бы это было так, как бы я хотела!» По дороге к церкви она была молчалива, и даже шумное веселье детей не могло отвлечь ее от дома. Роланд и Лидия наслаждались вовсю. Церковь, украшенная прекрасными цветами, и радостное пасхальное пение, и чтение знакомого им повествования о воскресении Христовом исполнило их маленькие сердечки особенной радостью. Сияющими личиками они сидели с тетями рядом, и когда они увидели своего друга Тома, поющего в деревенском хоре со слезами на глазах и блаженной улыбкой, они стали ему усердно кивать со своего места. У Софы лежала большая тяжесть на душе. Но звуки пасхального пения привлекли ее внимание, и она стала прислушиваться. «Так и вы, почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашим». Что это значит? Затем нечто торжественное охватило ее при словах. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Вдруг всю ее озарило ярким светом, все стало ясно. Измученная душа ухватилась за Спасителя, и жизнь с избытком, могучим потоком, переполнила всю пустоту ее тоскующего и израненного сердца.
По окончании службы дети просили позволения поговорить с Томом. Схватив его за руки, они потащили его к могилкам. «Пойдем сперва посмотрим на них, Том, потом уже на твои лилии. Скажи, они взошли? Мы так долго болели, и нам не позволяли идти к тебе в гости. Не правда ли, какой чудный день? И ведь все сбылось с цветами». «Ах вы, голубчики, как вы скачете! Старый Том по вас соскучился, а что касается лилий, ну, вы сами их увидите. У меня каждый год повторяется то же самое». Он остановился, когда показались зеленые холмики, а дети живо побежали вперед. Там на каждом холмике стояло по одному некрасивому горшку, но сам он был прикрыт мхом, а над ним виднелась стройная белая лилия, освещенная ярким солнцем. Пять лилий возвышались над пятью могилками, и, глядя на них со слезами на глазах, старый Том проговорил торжественным голосом: «И даны были каждому из них одежды белые, и сказано им, чтобы они успокоились еще на малое время. Из смерти жизнь, голубчики, вот чему учат эти лилии. Милосердный Господь наставляет меня через них каждую Пасху». Дети благоговейно присмирили. Наконец Роланд робко сказал: «Но Пасха не воскресила мертвых людей, а только цветы». «Зато она воскресила мертвую душу. Это гораздо лучше». Старик и дети обернулись при звуке этого голоса, но тетя Софа быстро прошла мимо них, утирая слезы.

Наша радиопередача «Тропинка к счастью» подошла к концу. Мы желаем вам счастья в Боге, дорогие мальчики и девочки. Вы слушали радио Зегенсвелле «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» осуществляется за счет добровольных пожертвований. День за днем мы вещаем Слово Божье. Наши программы можно слушать по радио, через интернет и в формате подкастов на многих языках. Если наши передачи вас ободряют, утешают или укрепляют в вере, то мы сердечно приглашаем вас стать частью этого служения. Вашей поддержкой вы внесете большой вклад в то, чтобы благая весть об Иисусе Христе продолжала достигать людей по всему миру. Мы сердечно благодарим за ваши молитвы и пожертвования. Да благословит вас Бог! Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88.

0: В Германии 2 часа.
1: Псалом 100. Псалом Давида. Милость и суд буду петь, Тебе, Господи, буду петь. Буду размышлять о пути непорочном, когда Ты придешь ко мне. Буду ходить в непорочности моего сердца посреди дома моего. Не положу пред очами моими вещи непотребной. Дело преступное я ненавижу, не прилепится оно ко мне. Сердце развращенное будет удалено от меня. Злого я не буду знать. Тайна клевещущего на ближнего своего изгоню. Гордого очами и надменного сердцем не потерплю. Глаза мои на верных земли, чтобы они пребывали при мне. Кто ходит путем непорочности, тот будет служить мне. Не будет жить в доме моем поступающий коварно. Говорящий ложь не останется пред глазами моими. С раннего утра буду истреблять всех нечестивцев земли, дабы искоренить из града Господня всех делающих беззаконие.